Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенцевик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше, со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию «Procession». Она открывает альбом «Queen 2».

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам. Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список 1001 альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно, американская публика хорошо принимала выступления Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на 3 голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим.

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в уэльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня. Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло». Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках, совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here». «Теперь я здесь».

Вот что говорил помощник звукооператора Гарри Лэнгон о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Куин потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm Here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2 место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали кто угодно и где угодно». Конец цитаты. Третий альбом любой группы традиционно считается лакмусовой бумажкой, проверкой ее таланта и творческого потенциала. Группа Queen с триумфом прошла эти испытания. Цитата. «Если их диск не был в точности динамитом и разящим лазером, как пелось в Killer Queen, он, по крайней мере, был той искрой, из которой возгорелось пламя». Слушатели не могли вникнуть в каждую композицию альбома, поскольку им казалось, что ребята слегка переборщили. И это так. На диске мы использовали все ухищрения, на которые были тогда способны. Конец цитаты. С альбома «Sheer Heart Attack» слушаем композицию «Misfire».

басиста Джона Дикона, попавшая на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen на коротком поводке, повысив их недельное содержание с 20 до 60 фунтов стерлингов. Отношения между Trident Productions и Queen по-прежнему определялись тремя контрактами, подписанными ранее. Имея большие деньги от продажи альбомов и синглов, Trident отказывалась выплатить музыкантам Queen некоторые суммы в счет будущих гонораров. Брайан Мэй, цитата. «У нас был имидж людей, своим трудом добившихся огромного успеха, которые могут позволить себе раскатывать по городу в Роллс-Ройсах. Но на самом деле мы по-прежнему ютились в крошечных съемных квартирках». Конец цитаты. Композиция «Flick of the Wrist», сочиненная Меркьюри, в завуалированной форме говорит о сложных взаимоотношениях между Queen и Trident Productions. Слушаем.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Ой, не так, вот.

все сначала перепеть. Ладно, еще. Этот я все громче разбузову. Ну, знаете, что, я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою. А то первую, ну, еще и неинтересно какая-то, правда же?

0: И все, ладно, еще. Я все громче забываю, с каждой минутой не забываю, знаете, что я делаю? Я сейчас, правда, хотела только одну вторую перепеть, а первую, ну, еще сама взялась, поется еще и поется. Белорусские овчички, у этой, у кого же? Две кошечки. Это кошка глупая у нас. У нас стырка ходит в первый класс. А теперь правильно. Это вы мне все неправильно играли. Вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Бразильская народная песня.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире Радио Рансис. С вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в 19 век, во времена рабовладения в США. Это «Спиричуэлс» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе «Бонни М». Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

нет никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песнь отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом и мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Glück, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
2: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
1: Читаем вместе.
0: Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 14. Джефф повез Витька в супермаркет за едой, за телохранителя. А я сидел в офисе с Белен, стараясь проинструктировать ее как можно подробнее. Инструктаж, впрочем, сводился к одному — никуда не выходить и никому не открывать. Ты знаешь, чем мы занимаемся, так? Такая работа чревата тем, что время от времени возникают проблемы.
1: Я понимаю, — кивнула она.
0: Смотрела Белен мне прямо в глаза, вид у нее был при этом заметно испуганный. Чего я и добивался, к слову. Для Витька это новым не было. До этого я уже дважды объявлял локдаун, и он знал, что к чему. Если ты не можешь решить вопрос с работой, то не должна сюда приезжать вообще, понимаешь? До тех пор, пока я не разрешу.
1: Я сказала, что заболела и буду работать дома. Я программист, проблем не будет.
0: Анонимность, — добавил я. Твое местоположение не должны вычислить даже с работы.
1: Вся связь через прокси, телефон, скайп.
0: Очень хорошо. Вообще, мы организовали еще одну степень защиты, как я уже говорил. Так просто нас даже по официальному IP не вычислишь. Но не уверен, что Белен об этом знает. Скорее, даже нет. И знать ей не следует. Витек сумел подчистить картинки с видео. Женщина так и осталась практически неопознаваемой. А вот Эдуард Богатырев сомнений в своей личности не вызывал. И главное, номер патрола удалось просчитать. Пусть мутноватые, предположительно, но очертания пятен на месте букв и цифр очень похожи на номер той машины, что Кики обнаружил в колонне. Японка Сатори, к слову, тоже носила очки, но вместо бейсболки у нее на голове была панама. На всех роликах, в которых присутствовала. Похоже, что учитывала камеры у школы. Они везде их учитывают. Но фигура и осанка сомнений не вызывали. Перед нами на фото азиатка. С поправкой на записи в дневнике убитой — она именно Сатори. Но реально у нас сейчас есть Эдуард Богатырев, эстонский гражданин вроде как. С ним никаких сомнений, он к этому делу притянут прочно и крепко. И он должен много знать, что от него и требуется. Кики нашел по тому адресу, что я ему выслал склад, точнее изолированный отсек большого складского ангара, выкупленный новыми владельцами. Внутрь не заходил, понятное дело, в двери не звонил, а за то время, что он за ними наблюдал, туда приехала старенькая «Мазда» с двумя немолодыми негритянками, которые вытащили из багажника швабры, ведра и корзину с моющими составами. Уборщицы. Кто открыл им дверь офиса, он с улицы не разглядел и проверять не полез, пометуя полученные от меня приказы никуда не лезть и не рисковать. Машин возле склада стояло много, так что определить принадлежность какой-то из них кому-то работающему не удалось. Надо ждать конца рабочего дня. Но следить за входом трудно, встать негде. Когда Кики снял уборщиц, он стоял под аварийкой во втором ряду и через 10 минут уехал, чтобы лишнего внимания не привлекать. Но это тоже что-то. Если там работают, то будут люди. И кто-то из них может оказаться подозрительным. Это будет или азиатка, или среднего роста женщина с прямыми темными волосами. Или мужчина, лицо которого Витек снял с отражения в окне соседнего автомобиля. Да, подходящих под наши фото фиест или акцентов на стоянке не было. Кики это проверить не забыл. «Надо ехать, надо ехать», — сказал я сам себе, глянув в нетерпении на часы. «Где там Джефф шляется? Время теряем». Поехали не на его большом белом сабёрбине, который видно отовсюду, а на рабочей машине. Немолодой серой Kia Sorento. Я только дробовик с патронами перебросил из своей Тойоты и рабочую тревожную сумку. Попутно в багажнике машины я заметил винтовочный чехол с почами под магазины к АР-15. В отличие от меня, Джефф все же винтовки покупал, пусть из них стрелять и негде. У него дома вообще целая коллекция оружия, и чистить свои запасы ему не лень. Непоздновато выезжаем? Нет, нормально. Кики, следящий за домом Богатырева, пока сообщает, что там нет никого. Если Эдик появится, то, наверное, ближе к ночи. А мы там уже скоро будем. До колонна путь недалекий. Кстати, Висенте только что прислал сообщение о том, что на Эдуарда Богатырева зарегистрирована машина Ford Everest серого цвета. А я, в свою очередь, перекинул это сообщение Кики. Пусть проверит. И не попалась ли такая машина ему возле склада. Но Кики ответил, что проверить сможет позже, так что приходилось ждать. Затем я позвонил Энн.
2: «Планы на вечер?»
1: — сразу даже не здороваясь, спросила она. «Скорее их отсутствие. Мне надо уехать. В Дэвид. До завтра. До завтрашнего вечера, если точнее».
2: «Да? Жаль».
1: По тону похоже, что она и вправду немного расстроилась.
2: «Но в выходные ты со мной?»
1: «Скорее всего. Ты понимаешь, у меня работа немного ненормированная, так что... Но я попытаюсь ничего не планировать и не дать свалить мне на голову.
2: В любом случае, я тоже не буду ничего другого планировать. Дай знать, если что-то изменится, хорошо?»
1: «Разумеется». «Тоже не Росита. Эн ведет свой бизнес, не маленький, так что понимает, что у людей, которые работают, бывают обстоятельства». Росита, к слову, этого не понимала никогда и каждый раз расстраивалась, хоть и старалась не ныть. У латиноамериканцев обычно не бывает таких обстоятельств, которые могли бы помешать отдыхать. Если что и мешает, то только работе. «Я позвоню».
2: «Буду ждать и скучать»,
1: — ответила она. На этом разговор и закончился.
3: «Это не Росита», —
1: скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Джефф. «Нет, мы расстались с Роситой».
3: «Жаль, славная девочка».
1: «Джефф, она ровесница моей дочери», — посмотрел я на него. «Я чувствую себя рядом с ней или педофилом, или старым развратником. И мне с ней скучно».
3: «Последнее верю», — усмехнулся он. «Приходилось видеть людей, женившихся на молодых, экзотических, старавшихся выйти замуж».
1: «Вот-вот».
3: «Кстати, она англичанка?»
1: Он кивком указал на телефон, который держал в руках.
3: «Хорошо было слышно».
1: «Да».
3: «Тебе же они никогда не нравились, если мне память не изменяет».
1: Не удержался он, чтобы не уколоть. «Теперь кое-кто из них нравится, оказывается, но на всех это не распространяется».
3: «С кем я дружу?» — вздохнул он. «Я должен быть патриотом».
1: «Будь, я не мешаю. Кстати, тазер у тебя здесь есть?»
3: «Есть, а что?»
1: «Прикидываю силы и средства», — сказал я. «У меня тоже есть, я даже подзарядил его вчера». Киа выехала на хайвей Панама-Колон, по которому предпочитал ездить Джефф. Было поздно, так что машин на дороге немного. Все больше местные, фермерские, возвращающиеся с работы. Едва выехали из города, как полил дождь. Пришлось закрыть окна и включить кондиционер, потому что стекла тут же начали запотевать.
3: «Терпеть не могу, Колон», — признался Джефф, руля левой рукой, а правую удерживая на рычаге коробки передач. «И настолько ненавижу этот город, настолько же люблю окрестное побережье. Кстати, ты нырять когда-нибудь соберешься?»
1: «Когда-нибудь», — осталось только вяло пообещать мне. «С нырением этим вообще смешно получилось. Я когда-то этим здорово увлекался. И когда приехал в Панаму, хотел эти занятия возобновить. Расписывал Джеффу прелести подводной жизни, а тут оказалось, что один его приятель, Майкл, держит драйверский центр на Бокас-дель-Торо. И он предложил Джеффа, раз уж тому так охота, всему обучить, заодно выдав карточку PID. Джефф курсы честно прошел, начал нырять, а я вот как-то не собрался». В результате Джефф начал меня с этим дайвингом терроризировать при каждом удобном случае. А я все кивал, соглашался, и на этом все заканчивалось. «А побережье, да, красивое», — решил я чуть увести разговор в сторону. «Если бы весь мусор из Карибского моря к нему не несло, так вообще идеально было бы. Пляжи там и вправду роскошные. Обычно полоса кораллового песка под стеной ярко-зеленых джунглей. Красота! Но вечно забросаны гниющими водорослями, пальмовыми листьями, сором и всяким таким. Потому что берега там сходятся воронкой, там течение оставляет все, что носится в этом районе Атлантики. А вот дайвинг на тамошних рифах отличный, верно?»
3: «Если бы была возможность бросить все дела, я бы поселился где-то там, на берегу».
1: «Со скуки бы умом не поехал?» — поинтересовался я.
3: «Можно на Бокас, там весело», — пожал он плечами. «Но ты меня знаешь, я люблю тишину. Ричи, к слову, почем зря стреляет прямо из окна на своей земле. Никакие стрельбища ему не нужны».
1: «Ну, я бы предпочел стрельбище, и все же жизнь, если не в городе, то хотя бы там, где можно пойти в ресторан. Или встретиться с кем-то в баре. Сидеть в гордом одиночестве посреди джунглей. Твой Ричи, насколько я помню, вообще со странностями».
3: «Странности у него появились раньше, до переезда туда», — засмеялся он.
1: «Кстати, ты так и собираешься всегда жить в Панаме?»
3: «Разумеется, мне здесь нравится. А ты все же хочешь уехать?»
1: «Все же хочу. И надеюсь, что это все, что мы сейчас делаем, еще и станет моим билетом на выезд отсюда».
3: «И в чем смысл? Здесь дешевая жизнь, женщины, еда. Все дешевле. Красиво и ярко. Хорошая еда, хорошая музыка. Что еще?»
1: Здесь есть ощущение обочины жизни, ты знаешь?
3: Я попытался сформулировать мысль сначала для самого себя.
1: Вот ты приехал сюда сам, своим решением, так? А я был вынужден приехать, поэтому где-то здесь...
3: Я постучал пальцем по своей голове. Живет мыслишка о том, что меня сюда сбросило как мусор. А мне это не нравится. Я просто из принципа хочу выбраться отсюда и вернуться именно туда, откуда был вынужден уехать.
4: А принять это как удачу у тебя не получается?
1: Нет, — покачал я головой. Это способ успокоить самого себя, а я ведь еще и упрямый, как баран.
4: Ну, у каждого свое, — сказал он задумчиво. Если бы я не сам выбрал место жизни, черт знает, что бы я думал по этому поводу. Но я останусь здесь. Здесь и похоронят.
0: Глава 15.
1: Есть машина на стоянке?
4: Есть. Никуда не выезжал, — сказал Кики. Я на паузу на нужном месте выставил.
1: Он пододвинул ко мне лэптоп с открытой крышкой.
4: «Отсюда авто не видно».
1: Проведя пальцем по тачпаду, я активировал сейчас темный экран, сразу войдя в окно видеоплеера. Точно, вот он, серый Эверест, номер соответствует. Все, зацепились мы за них, похоже. Теперь надо действовать. Автобус Кики стоял на той самой улице, на которой находился склад. Стоял довольно неудобно, но лучше места найти не получилось. Все вокруг было занято. И только сейчас люди понемногу начали разъезжаться с работы. Джефф со своей машиной пристроился вообще на перпендикулярной улице и сейчас был на связи по радио.
4: «Полиция появлялась в штатском», — добавил Кики. «Тоже снял. Были в складе минут 30».
1: «Понятно. Приехали допросить брата убитого. Надо нам торопиться, мало ли что они решать дальше сделать».
4: «Курьер, здесь диспатч. Как принимаешь?»
1: Пользовались мы гражданскими рациями, так что радиообмен старались маскировать под коммерческий. В этом районе таких раций пруд-пруди, так что если кто случайно выскочит в наш сложно сочиненный канал, вряд ли особо заслушается.
4: «Чисто принимаю».
1: От военных правил обмена тоже старались отойти подальше, по той же самой причине. Но это уже не до конца получалось. Часто сбивались.
4: «Курьер, надо меня подсадить! Прокатись мимо!» «Хорошо, я все понял».
1: «Кике, держи связь. Когда Эдик поедет с работы, следуй так, чтобы он не заметил. Не наваливайся. Нам лишь бы момент не пропустить. Сама слежка не так важна. И встанешь потом здесь». Я повернул к нему экран планшета, открытого на нужной Google карте, и показал стилом метку. «Это стоянка Академии Лассаль. Там никто тебя даже не увидит. Проверишь связь. Когда дам сигнал, выдвинешься вот сюда». Острый кончик стила перескочил на Кайе на Сьону Нидадес. «Где меня и подсадишь? Дальше все объясню».
4: «Вали».
1: Серая Соренто показалась из-за угла, неторопливо двигаясь по улице. А я, выбравшись из автобуса, пошел по тротуару. Когда Джефф меня нагнал, я забрался к нему в машину.
4: «Что решил?» — спросил он.
1: «Дом у него с задней стеной к лесу прижат, так что маршрут похода понятен. Бросаем машину вот здесь». Теперь я уже демонстрировал карту на планшете Джеффу. «Видишь?»
4: «Ну да, вижу», — усмехнулся он. «Ты просто говори, куда ехать».
1: «Смытый городок».
4: «А, понял».
1: Колонна — это трущоба. То небольшое количество богатых и состоятельных, что зарабатывает деньги на идущих через город грузах, живет примерно там же, где братья Богатыревы. Там хорошие школы, там местный университет, там место само по себе. А совсем рядом, чуток через лес, на запад раскинулся пригород, бедный и грязный. Когда-то его пытались расселить и начали совсем рядом строить поселок, состоящий из маленьких и скромных, но вполне чистых и симпатичных муниципальных домов. Но что-то не так рассчитали с геологией, и когда первая часть поселка была практически готова и даже объявили дату заселения, земля под ними вдруг поплыла. Ничего сверхкатастрофического не случилось, никто не пострадал, только все дома от первого до последнего пришли в негодность. Перекосились, осели, пошли трещинами. Ну а остальное немедленно доделали здешние бесконечные дожди. Но дорога через это место осталась. Была расчищена площадка под вторую очередь. Теперь уже замороженной стройки. Сохранились и даже работали офисы и какие-то склады. Я когда-то сюда одного клиента сопровождал, который побаивался владельцев этих самых складов. Но при этом ему было что-то там нужно. Вот тогда и разобрался, что здесь к чему. А еще в этом месте можно сделать две вещи. Упрятать машину в зарослях так, что в темноте ее с 3 метров не разглядишь, и пройти Калькона-стрит через джунгли по прямой. Это с 0,5 километра примерно. То есть то, что нам и нужно. В общем, минут через 15 наша немолодая Кио, разбрызгивая мутные лужи колесами, проскочила по грязным улочкам никак не поименованного пригорода и выехала на разбитый, местами просевший асфальт смытого поселка. Было уже темно, но Джефф фары включать не стал, а просто достал из сумки прибор ночного видения, заранее закрепленный на легком велошлеме, и надел. Затем мы уже вручную выбрали место, в котором машину можно было бы закатить в кусты и при этом без особого риска завязнуть. «Все, выдвигаемся», — сказал я, открывая крышку багажника и подтягивая свою сумку.
4: «План-то у тебя есть или так идем наугад?»
1: Чуть с иронией поинтересовался Джефф. «Зародыш плана. Войдем на его участок и будем ждать».
4: «Соседи?»
1: «Там ограды сплошные. Если держаться правильно, то никто не заметит. А дальше сообразим. Тазер только не забудь».
4: «Да, спланировал ты», —
1: хмыкнул он, но дальше возражать не стал. «Ну, что можно напланировать за это время? А следить и тянуть момент? К нему уже сегодня полиция приезжала. Черт его знает, что они накопают дальше. Заберут его себе, и тогда у нас никаких шансов на решение проблем вручную. Так что лучше на удачу попробовать. Я это понимаю, и Джефф это понимает прекрасно. Даже лучше, чем я, наверное». Изнутри тревожной сумки я вытащил черные туристические карго-штаны, черную же трикотажную майку с длинными рукавами, затем мотоциклетный подшлемник-маску, тонкий и хорошо продуваемый. Надел это все, сбросив то, что на мне было, обратно в сумку. Обул темно-серые ботинки для трекинга. На широкий ремень инструктор нацепил кобуру с большим пистолетом. Почи с магазинами, чехол с тазером, добытым когда-то не слишком легально. Джефф, к слову, и помог. Потом натянул на руки перчатки Гудир. Они в этих местах куда как приятнее специальных тактических и прочих. Не так руки потеют. В довершение всего включил и проверил монокуляр ночного видения. Так же, как и у Джеффа, только нацепленный на черный матовый шлем протек для рафтинга. Дорогая игрушка. ПНВ, в смысле. Не шлем. Но в моей работе чрезвычайно полезная. Все, готов. Джефф примерно как я снарядился. Тут ничего нового не придумаешь. Конечно, если нас кто увидит, тот удивится чрезвычайно, но увидеть никто не должен. Да и пусть удивляется. Мы в масках, не опознаешь. Разве что Джеффа по габаритам. Активировал планшет, нашел синюю стрелку метки. Это мы. Пошли.
4: Веди.
1: Вошли в лес, как в суп нырнули. Листва настолько плотная, что сюда никакой ветерок не проникает. Под редкой травой чавкает красная глина, ноги скользят. Недавний ливень и вовсе все промочил, с листвы льется на голову. К счастью, кто бы что ни думал, но панамские джунгли бедны мерзкими насекомыми. Здесь, например, нет пиявок, а в иных местах они настоящий бич всего живого. Нет по-настоящему опасных насекомых, мало ядовитых змей, а те, что есть, чаще всего не самые опасные разновидности. Даже клещей можно поймать только в полях, в лесах таких, что атакуют человека, не водится. Зато здесь водятся москиты, и пусть их даже не так много, как летом в лесу, в средней полосе, но несут они в себе достаточно всякой заразы. Их здесь стараются выводить, и делать это умеют, опыляя водоемы, в которых они разводятся всякой химией. Но мы все же щедро, не скупясь, полили себя репеллентом и на открытые части тела, и поверх одежды. Но душно в этом лесу жуть. Постоянная навязчивая ассоциация с турецкой баней в голове. Несколько шагов, и ты весь мокрый. Экватор практически. Самый экватор. С ПНВ идти было нетрудно, разве что приходилось закрывать тот глаз, что глядит через монокуляр, когда сверялся с картой на планшете. Какой-то у меня внутренний конфликт начинается от такого мозаичного сочетания цветов. Но направление держали верное, минут через 20 вышли практически туда, куда и хотели. К задней стороне участка братьев. Брата, если точнее. Второй брат уже в морге давно. Да, запомнил я все верно. Ограды здесь были сплошными, только ворота решетчатые. Джунгли просто налезали на забор сзади, так что осматривали двор мы без всякой опаски. Бассейн, в котором плавает несколько опавших листьев, небольшой, возле него навес с барбекю, гаража нет. Вместо него, опять же, навес. Под ним стоит серебристый патрул. Место рядом свободно, причем видно по следам, что вторую машину ставят туда. Это хорошо. Получается, что водитель выходит в узкое пространство между бортом машины и стеной дома. Его в этот момент и не видно ниоткуда.
4: «Видишь, куда он выйдет?»
1: — спросил Джефф, повторяя мои мысли побуквенно. «Ага, надо только сообразить, где самим прятаться. Если с этой стороны дома, то он не увидит, но и его будет дверь прикрывать».
4: «Какая дверь?»
1: «Автомобильная», — поморщился я. «Он выйдет и окажется за ней».
4: «Не вижу проблемы», — прошептал он. «Один остается здесь и наблюдает. Второй с тазером там, не высовывается. Когда Эдик выходит из машины, наблюдатель дает команду. Главное — дождаться звука закрываемой двери».
1: «Рискованно». Меня совсем сомнения одолели. «Если что-то пойдет не так, то клиент укроется за домом. И он может быть вооружен. Времени схватиться за оружие у него будет достаточно. Тогда не только обломаться можем, но еще и на кладбище переехать».
4: «Наблюдатель за машиной. Второй машиной, в смысле. Клиент его не заметит. А пока тот паркуется, можно обойти Ниссан и оказаться с другой стороны».
1: «Можно. Ты камер не видишь, нет?»
4: «Нет, не вижу», — покачал головой Джефф. «Но это не означает, что их нет, верно? Ты об этом лучше всех знаешь».
1: «Верно. У меня в квартире и в офисе камеры стоят так, что их не видно. А где видно, там может оказаться только муляж камеры. Если кто-то войдет ко мне в квартиру без моего участия, а система защиты производства Витька активирована, то мне мало того, что придет СМС, но заодно еще и фотография вошедшего. Почему два этих брата-акробата не могли что-то такое поставить? Нет, опознать нас по записям не получится, наверное, но тревогу это поднять может. Причем не только при входе в дом, но и при проникновении во двор, например. Ворота автоматические?»
4: «Автоматические», — присмотревшись, сказал Джефф. «Открываются внутрь. Думаешь, заблокировать?»
1: «Как вариант. Сесть у самой стены со стороны левой от нас створки, что-то воткнуть в землю так, чтобы он не мог въехать, но свободно вошел. Левая створка откроется, прикроет засаду. К правой он повернется в поисках помехи, так?»
4: «Скорее всего».
1: Вдохновения в его голосе я не услышал.
4: «Но я бы в подобном случае вошел с вытащенным пистолетом и сначала проверил противоположную сторону. А ты?»
1: «Я тоже».
4: «А он?»
1: «Кто знает, но полагаться на это нельзя, верно. Все должно выглядеть как обычно».
4: «Тогда надо брать на выходе из машины, а во двор войти ровно в тот момент, когда он подъезжает. Тогда, если у него там даже система безопасности, он может просто не успеть получить сообщение».
1: «А сирена завыть не может?»
4: «Не думаю», — хмыкнул Джефф. «Здесь слишком много живности. Обезьяна может активировать».
1: «Это точно. Обезьяны сейчас орали где-то у нас за спиной, причем так, что в ушах звенело. Это, кстати, хорошо, что орут. Если мы Эдика дождемся и брать будем с шумом, то обезьяны нас тем самым прикроют. И датчики движения на сирену точно никто выводить не будет, только на камеру. Максимум. Значит, надо входить во двор практически одновременно с появлением клиента. Цепочка оповещений срабатывает не мгновенно, так что он во двор заедет, я думаю. Самый лучший вариант из тех, что удалось пока придумать. Черт, знать бы точно, есть камеры или нет. Тогда все было бы проще. Скорее всего, нет, но исходить лучше из того, что они есть. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как гласит народная мудрость. Так, одноразовые пластиковые наручники хомуток, липкая лента, все под рукой. Все готово, все готовы, осталось только дождаться. Но вот с дождаться, оказывается, возникли проблемы. Машина Эдика так и стояла у склада, хоть свет в его окнах и не горел. Кики дежурил на месте, я несколько раз с ним связывался. Ничего не менялось. Он с кем-то другим мог уехать?
4: Конечно, ты сам знаешь, что у меня здесь за позиция. Могу следить только за машиной.
1: Это верно, позиция совсем даже не очень. Мы не знаем, там ли Эдик вообще. Судя по тому, что полицейские задержались достаточно надолго, не будь там его, они бы ушли быстрее. Ну да, рано или поздно он здесь появится. Но поздно это... Насколько поздно? Завтра? Через неделю? Во дворе дома стоит машина его убитого брата. Может, Эдик вообще живет не здесь? С женщиной, например, в другом месте. А мы теряем время, откровенно теряем. Сколько еще будем ждать? «Джефф, что будем делать?»
4: «Поехали на склад», — сказал он, подумав.
1: «Обоснуй.
4: Тебя они не должны знать в лицо, так? Стоянка там довольно тесная. Позвони в дверь, и если кто-то откроет, скажи, что их машина мешает проезду».
1: «Не мешает».
4: «Если откроет Эдик, убедимся, что он там. Кто-то другой начнут обсуждать, спрашивать друг друга, увидишь, кто вообще там есть, и почему уже не горит свет».
1: «А дальше?»
4: «У меня есть мигалка на магните. Сейчас темно, если сесть на хвост и включить ее, то никто не разглядит, что за машина сзади. Остановим и просто скрутим».
1: «Ты не годишься, слишком большой для панамца», — сказал я, критически осмотрев Джеффа. «Кики выступит с главной ролью».
4: «То есть ты согласен?
1: А что еще остается?» «А ничего не остается. Ожидание выглядит все менее и менее перспективным». Махнули рукой и пошли обратно. При этом я втайне надеялся, что Кики вот-вот выйдет на связь и скажет, что Эдик едет домой. Но Кики на связь не выходил. Так что мы в обратном порядке добрались до спрятанной машины, переоделись и загрузились в салон. До трущоб ехали с ПНВ. Там уже фары включили. От скопления обшарпанных и линялых под бесконечными дождями халуп до складского района было рукой подать. Только шоссе пересечь, так что неподалеку от Кики мы тормознули совсем скоро. Места у тротуаров уже появились, так что сейчас встали без всяких проблем. Джефф остался за рулем, а я дошел до автобуса, в котором от безделья загибался Кики. Между делом я заметил наполненную бутылку из-под воды в пакете на полу. Он и в уборную не ходил. Сидел в машине все время. «Пошли, пройдешься, постучим им в дверь», — сказал я. «Только оружие не забудь». Кики довольно ухмыльнулся. Точно, засиделся. «Если ответят, скажешь, что машина выехать мешает. Этот самый Эверест. Неважно, что будут говорить, главное, чтобы открыли или запустили внутрь. Мне надо лица увидеть».
4: «Если увидим кого-то из тех, из наших видео».
1: «Берем сразу. Держи мой тазер». Я вытащил из сумки нечто, напоминающее смесь фонарика и не пойми чего, черное с красным. И протянул Кики. «Если я крикну, что за дела, вали того, с кем говоришь. Это значит, что я его узнал». «Так, а я без тазера, получается. Ладно, возьму у Джеффа». Пошел, взял. А Джефф еще и винтовку переложил в салон, вытащив из чехла. И сказал, когда я отходил.
4: «Рацию не отключай. Я прикрою в случае чего».
1: «Понял». И пошел. Дверь в склад была на углу. Солидная металлическая дверь, какую пинком не выбьешь. Это все же Колон, тот еще городишко. Провались и пропади он совсем. Со всеми его обитателями. Вот точно бы ни разу не пожалел. Кики поднялся на крыльцо и взялся звонить в домофон. А я же со скучающим видом встал чуть в стороне так, чтобы оставаться в поле зрения камеры. Пусть не думают, что я что-то замышляю. Мы с Кики просто отъехать хотим. А их машина нам мешает. Вообще их машина мешать не может никому, но, как мне кажется, для завязки разговора этого достаточно. Надо, чтобы приоткрыли дверь для начала. Надо глянуть, кто это сделает. А если не сделает никто? Тогда куда они могли деться? Хотя нет, свет зажегся внутри, вон окошко под самым свесом крыши. Есть там свет, есть. Голос, который ответил Кики из динамика, явно принадлежал не местному. Акцент был сильно заметен. Но акцент не русский, скорее английский, что ли. Кики заговорил по-испански, очень быстро, как пулемет, с диким деревенским акцентом, глотая половину звуков в словах так, что я почти ничего из сказанного сам не понял. Человек по ту сторону домофона озадачился, затем на не очень хорошем испанском попытался уточнить, в чем же дело. Кики снова затараторил, изображая гнев и размахивая руками. Жалуясь, говорил про серый форт. Потерял номер, тыкал пальцем в камеру и уверял, что это их машина. И добился-таки своего. Человек сказал «щит» и открыл дверь, выглянув наружу. Кики опасным не выглядел. Деревня деревней. Я вообще поодаль стоял. Открывший глянул на меня мельком, потом, досадливо морщась, высунулся наружу, пытаясь глянуть туда, куда показывал мой помощник. «Ну да, все в пределах нормы, машин тут много, ворот в склады много». Может, даже какой-то поздний грузовик пытается вписаться в ворота с длинным прицепом, а их машина мешает. Все бывает. Человек был вооружен, под рубашкой пола, свободной, свисающей, виднелись очертания кобуры. И правую руку он все же держал от нее неподалеку. А еще я его узнал. Сразу же, как только он дверь отворил. Это он ехал в акценте в тот первый день, когда мы взялись проверять, нет ли за Гонсалесом слежки. И именно он и следил, в паре с какой-то женщиной. Думаю, что Кики его тоже узнал мгновенно, потому что он сразу начал раскручивать ситуацию на манер лайки, подставляя добычу под выстрел охотника. Все так же, продолжая тараторить и размахивая руками, он сместился в сторону, заставив клиента совсем отвернуться от меня. Этого момента мне хватило для того, чтобы разместить у того на боку красное пятнышко лазера и нажать на широкую пластиковую кнопку спуска. Тазер слегка дернулся, отскочила крышка картриджа, выбросив две тяжелые иглы, которые устремились к цели, разматывая за собой тонкие упругие провода. Цель успела только слегка дернуться, а затем пропущенный через тело разряд отключил все мышцы, и человек свалился с крыльца, сильно ударившись лицом об асфальт. Да и хрен с ним. Дальше Кики преобразился в мгновение ока. Обежав упавшего, он схватил его за ноги и ловко втащил обратно в дверь, внутрь склада. При этом я еще раз успел наградить того разрядом тока, на всякий случай, чтобы даже не закричал, и затем захлопнул дверь за нами. Рядом никого не было, поэтому мы вдвоем навалились на нашу жертву, мгновенно стянув руки и щиколотки пластиковыми хомутами. А заклеивать ему рот лентой остался Кики. Я, стараясь не терять времени, пошел дальше, держа тазер как пистолет. Расстояния тут такие, что может сработать равноценно, зато без шума и лишних пока еще жертв. Осматривать, как оказалось, было особо нечего. Офис из одной комнаты, к нему прижалась крошечная кухня и туалет. Склад не слишком большой, но и не маленький. Грузовик своим ходом вполне въедет. И для товара места хватит. Но сейчас совсем пустой. Абсолютно. В нем даже прятаться негде. Там только полки пустые стоят, просматриваемые насквозь. Я сначала фонарем все осветил, потом включил свет. Показалось, что в углу справа от меня вроде как тень не сразу исчезла, а рассосалась. Или осела. Это что за глюк?

0: Все как там. «Курьер, мы одного приняли, вывозим», — сказал я в рацию. «Жди». «А пока только офис обыщем. Как следует». Глава 16. В Панаме очень мало дорог. Не потому, что тут все плохо, а потому, что страна сжата двумя океанами и вытянута вдоль перешейка, густо заросшего джунглями вперемешку с горами и болотами. Проселки, если и есть, то короткие и тупиковые. А так все сообщение по нескольким шоссе. Собственно говоря, именно это спасает страну от окончательного сползания в пучину наркопреступности. Здесь все очень легко перекрыть, а полицейские заставы в самых разных местах — дело вполне обычное. К тому же, как я уже упоминал, панамская полиция под американским присмотром, так что коррумпирована очень в меру. С грузом порошка им лучше не попадаться, равно как и с чем другим криминальным. Например, со связанным похищенным человеком, лежащим под ногами в микроавтобусе. Не поймут. А если поймут, то совсем неправильно. Пусть путь нам и не дальний предстоит, но все равно надо пересекать канал по мосту и реку, по дамбе. Все равно свернуть с дороги некуда. Так что, если примут, то примут по полной. Поэтому Джефф ехал примерно в километре впереди, поддерживая связь по радио и выполняя роль головного дозора. Если увидит пикет, даст знать, а мы просто в обратную сторону повернем. И где-то в кустах схоронимся и будем ждать, пока не рассосется. Но ничего такого к нашей удаче не случилось. Похоже, что и вправду кто-то там наверху решил и нам немного подыграть. За что ему, если он там есть, большое человеческое спасибо. Клиент, на которого я поставил ногу, пару раз пытался трепыхаться, но у меня в руке был тазер, которым я тыкал в него в режиме электрошокера. И похищенный тогда пытался орать через заклеенный рот и на некоторое время успокаивался. Не думаю, что он пытался возмущаться, скорее норовил сменить позу. Но я решил, что это все же лишнее, пусть так лежит. Видеть он ничего не мог. Я замотал ему голову, найденной у них в офисе, майкой, а заодно прихватил ее липкой лентой, чтобы не сваливалось. Труднее всего, наверное, было не проскочить в темноте поворот с дороги. Хорошо, что Джефф ехал перед нами и на этом самом повороте остановился, включив аварийку. Узкий, мокрый, грязный проселок нырнул под смыкающиеся над ним ветви деревьев, погрузив нас в полную темноту. Без фар, фонаря или ПНВ здесь, наверное, даже пешком не пройдешь. Разве что местами грибы на мокрых стволах деревьев фосфорицируют. Ехали недалеко, метров 400, но медленно. Автобус чуть подбуксовывал на глине местами, но нигде не сел. Киа впереди перла вполне уверенно, подкидывая комья грязи с колес. Ну и видно было, что по этой дорожке хоть и редко, но ездит. Затем джунгли расступились, выпустив нас на довольно просторную поляну, в одном углу которой собралась кучка строений. Фары осветили небольшой, довольно ухоженный с виду дом, а рядом с ним вполне добротные сараи, вроде дота или бункера, и что-то там еще. Перед домом стоял немолодой длинный белый пикап «Рэм», на поднятой подвеске и мощных колесах, с могучим кенгурятником перед радиатором. А возле пикапа стоял человек, явно поджидая нас. Первое, что бросилось в глаза, в руках у человека был автомат Калашникова. Машины подкатили ближе к пикапу, где земля была укатана и даже присыпана гравием. Джефф выбрался из-за руля, ну и я за ним следом, из автобуса. Ричи оказался высоким худым человеком с короткой кувшиноголовой стрижкой. Лицо морщинистое, загорелое настолько, что это даже в темноте было заметно. Светлые глаза. Почему-то чисто выбрит. От человека, живущего в одиночестве посреди джунглей, как ты этого не ждешь. Одет он был в старую военную куртку хаки, наброшенную поверх выленившей и выцветшей красной майки. Чистые джинсы и тяжелые рабочие ботинки. Под курткой еще и кобура была видна. Автоматом человек не ограничивался. А был это именно автомат. Я первым делом бросил взгляд на переводчик огня. Они с Джеффом пожали руки, обнялись, похлопали друг друга по спинам. В общем, встретились как старые друзья. Мы с Ричи ограничились рукопожатием. Ладонь у него была сухая, крепкая, твердая, как доска.
1: «Привет, Джефф о тебе рассказывал», — сказал он. «И о тебе тоже», — он протянул руку Кике. «Кого вы сюда привезли?»
2: «Плохого парня, приятель», — сказал Джефф. «Кто-то из их компании убил Стива. И еще они убили женщину с ребенком».
1: «И что с ними надо сделать?»
0: Выражение лица у Ричи не изменилось, но мне подумалось, что если Джефф...

0: Ф*** скажет закопать живьем, то гостеприимный хозяин просто пойдет за лопатой.
1: Мы его допросим, но потом не хотим ни убивать, ни отпускать.
0: Надо его где-то запереть, там, откуда не убежишь, — пояснил я.
2: — С этим никаких проблем, — кивнул Ричи. — Вон тот домик бетонный и дверь в нем железная, и даже есть к чему привязать.
0: — То, что нужно. Клиенты вытащили из машины, не развязывая, убедились только, что дышит, и потащили, куда вел Ричи. К тому самому строению, что я принял за бункер. Хозяин осветил помещение фонариком. Пусто. Лишь в пол намертво вкреплены какие-то стальные плиты. Вдоль двух стен тянется ржавый, но массивный и крепкий железный профиль. Бункером оно и оказалось. Пленного просто бросили на пол, оттащив в дальний угол. «Привяжем?» — спросил Кики. «Нет смысла. Нормально упакован», — подумав, сказал я. «Пошли». Металлическая дверь захлопнулась, погрузив пленного в темноту. А Ричи просунул в петли скобу навесного замка. «Все, может отдыхать». Хозяин усадил всех на террасе своего маленького дома, принес несколько банок холодного пива, открыл одну, усевшись в плетеное кресло.
2: «Поесть хотите?» — спросил он.
1: «Нет пока», — ответил за всех Джефф. «Ночь, какая еда? За пиво спасибо, очень кстати».
0: «А что это за место?» Не выдержав одолевшего любопытства, спросил я.
2: «Это? Он не рассказывал?»
0: — кивнул Ричи в сторону Джеффа.
2: «Это сначала было батареей, управлялось из форта Шермана, пока в пушках потребность не отпала. Потом этот кусок земли перешел в собственность ITT Incorporated, той самой, которую обвиняли во всякой зловещей деятельности в Латинской Америке. Тут дальше...»
0: Он ткнул рукой с банкой в сторону еле различимой стены джунглей.
2: «Есть еще участок в лесу, тоже батарея, но уже с бункерами и прочим. Еще туда раньше выходил трансатлантический кабель. А вот это место...» — он постучал по поручню кресла. «Должно быть как-то связано с тем... в проекте».
1: «Но пришел интернет», — вступил в разговор Джефф.
2: «Верно!» — кивнул Ричи. «И все изменилось. В результате ETT тот участок передала в собственность местной власти. А с этим не получилось. Какая-то проблема с документами. А потом о нем вроде как и забыли».
1: «И ты?»
2: «И я нашел себе здесь работу. Я тут и охранник, и монтер, и кто угодно. На самом деле здесь делать особо нечего. Я просто живу тут. И даже получаю пейчек каждые две недели. При этом с первого дня своего пребывания».
0: Он замолчал, что-то прикидывая.
2: «А я уже здесь 7 лет. Я так никого из ИТТ не видел».
0: «А с тем участком что?»
2: «Тот сразу выкупила какая-то местная компания, назвавшись трансокеанскими коммуникациями. Заселилась туда, а через месяц к ним нагрянула полиция и нашла очень много кокаина. Идиоты даже не поняли, что такая покупка их не укроет, а наоборот, привлечет внимание. Кстати, а что вы этого парня еще не допрашиваете?»
0: «Хочу дать ему пропотеть до утра», — сказал я, отставляя уже пустую банку пива и протягивая руку за второй. «Неизвестность и темнота пугает больше, чем немедленный допрос. Пусть ждет и боится».
2: «Может, и верно. А насколько точно, что он убил Стива?»
1: «Может, и не именно он, но их там несколько человек. Одного вот он уже завалил».
0: Джефф кивнул в мою сторону.
1: «Несколько еще гуляет. Кто именно это сделал? Вот этот и расскажет. Он должен знать».
2: «Ну, а это точно они?»
1: «Точно».
0: «А тебя здесь полиция не проверяет?» Решил я уточнить на всякий случай.
2: «Последний раз видел их здесь 3 года назад. Раньше приезжали довольно часто, но потом все же поняли, что я порошком не занимаюсь. Не беспокойтесь, никто здесь не появится».
1: «Кто он, кстати?» — спросил Джефф.
0: Я взял со стола пакет, в который мы с Кики свалили все, что удалось найти на пленном. Натянув перчатки, я аккуратно вытащил из него двухцветный пистолет «Браунинг Про 9», запасной магазин, кобуру, бумажник. Из бумажника аккуратно вытряхнул, стараясь не только не наследить, но еще и не смазать потенциально имеющиеся на них отпечатки. Кредитки, водительское удостоверение, зеленую карточку оружейной лицензии. Уильям Джонсон. Сейчас ему 33. Выглядит даже моложе. Гражданин Великобритании. Все, что знаем о нем. В офисе вообще ничего интересного не нашли. Такое впечатление, что там никто не работает, а место просто держат в аренде.
1: «Странно», — сказал Джефф. «Здесь, если даже наркотиками занимаются, то стараются изображать активность, иначе все слишком подозрительно выходит».
0: «Я знаю, но лавочку они свою открыли недавно, так что, может быть, держат ее для чего-то в будущем. Ладно, поговорим с ним, может быть, что и выясним».
1: Мы даже поспали до утра, устроившись в машинах, чтобы не стеснять хозяина. Дом у него был с одной спальней, и на гостей он явно не рассчитывал. В автобусе же было прохладно и удобно. Кондиционер тихо работал, питаясь от аккумуляторов. Спальники и надувные подушки у нас всегда были в багажнике. Так что даже выспались. С утра же Джеффу пришло сообщение. Гонсалеса вызвали на допрос. Причем настойчиво, обещая в случае отказа доставить насильно. Джефф пока еще за безопасность Гонсалеса отвечал, так что игнорировать вызов не мог. Пусть с Гонсалесом рядом Дарка. События в горячей фазе, так что одного телохранителя может быть мало. Тут целую операцию проводить надо. «Езжайте вдвоем с Кики, на всякий случай», — предложил я. «Оставь мне свою машину только, чтобы я отсюда выбрался».
3: «Да, придется ехать».
1: Джефф негромко выругался, затем спросил.
3: «Надеюсь, ты без моей помощи справишься?»
1: «За это ты не беспокойся». Джефф перебросил свои вещи в автобус, и тот все так же, проскальзывая покрышками на мокрой глине, медленно поехал по узкой просеке в сторону шоссе. Со мной остался только Ричи, притащивший на веранду кофейник и стопку тостов.
2: «Помощь нужна?»
1: — спросил он, кивнув на бетонную тюрьму.
3: «Справлюсь».
1: Если честно, я хотел допросить пленного наедине, без Джеффа. И с вечера отправил сообщение о Косте с просьбой посодействовать именно таким образом. Немедленно затребовать Гонсалеса на допрос. А Коста лишних вопросов задавать не стал, просто написал ответ минут через 15. «Будет сделано». Вот и все. «Спасибо». «Зачем?» «Затем, что у меня намного больше вопросов, чем у Джеффа. Затем, что если я начну задавать их в присутствии посторонних, мне могут вызвать психиатра. Затем, что меня не поймут. Затем, что никто, кроме меня, этого не ощущает. Я ведь просил Кики поискать источник сквозняка на складе в колонии. Естественно, он ничего не нашел и ничего не почувствовал. И даже демонстрировал мне, как дым его сигареты поднимается прямо вверх к потолку. Демонстрировал в тот момент, когда я стоял рядом и чувствовал этот холодный, как из могилы, сквозняк. Поэтому поговорить я хочу один. И узнать все». Лязгнул замок, отворилась со скрежетом несмазанных петель дверь, косой четырехугольник утреннего света упал в темное нутро бункера. Пленный сидел, привалившись спиной к стене. На звук шагов дернулся. Дозрел, похоже. Ричи остался снаружи, смазывать петли, брызгая на них из баллончика 3 в 1. А я зашел внутрь, натянув мотоциклетный подшлемник. На самом деле никакой разницы, увидит он мое лицо или нет, все равно никто его отпускать не собирается. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть хоть тень надежды, но остается. Если спрячут лица, то еще не все потеряно. Такая вот логика. В помещении пахло сыростью и плесенью. Но больше уже мочой. В уборную пленного никто не выводил. Я подвесил на балку калмановскую лампу, которую дал мне Ричи, затем дверь захлопнулась. Достав из кармана плоский складной бокер, щелкнул им у самого лица пленного, убедившись, что он опять вздрогнул. Затем разрезал ленту, притягивающую майку. Когда я стащил ткань, пленный зажмурился от не такого уж и яркого света лампы. Затем я положил нож на пол, рядом выложил автомобильный нейлоновый трос, плоскогубцы, молоток, длинную отвертку, маленькую походную керосинку, которую позаимствовал у Ричи, и телескопическую дубинку, которую с готовностью одолжил Джефф. Поставил напротив пластиковый ящик вместо стула. Смотрел пленный на все это со скрываемым, но явным страхом. Рывком сдернув заклеивающую ему рот ленту, я присел на корточки, включил диктофон и сказал: «Рассказывай. И лучше не тяни».
2: «Что рассказывать?»
1: «Все рассказывай. Вообще все. Прямо с момента рождения. Я такой-то и такой-то, родился там-то, там-то, в таком-то году, ходил в такую-то школу, рос в таком-то районе, криминальную карьеру начал тогда-то, специализируюсь на... Нужное подставить. Только не ври, пожалуйста, а то я тебя начну совершенно безудержно пытать». Если он о чем-то думал и что-то планировал, то точно не такое вступление. Поэтому заметно растерялся, но все же сказал:
2: «Простите, мне нечего рассказывать, разве что биографию. Вы меня с кем-то перепутали, как мне кажется».
1: Пока он говорил, я его разглядывал. Собственно говоря, задавая первые вопросы, я просто хотел его послушать. Неважно, что он скажет. Да, лицо такое типично английское, даже, можно сказать, простонародное. Одеть по-другому и получится чав, как в Англии принято называть гопоту. А вот произношение и построение речи совсем другое. Уже о высших слоях общества подумаешь. Только что высшие слои общества будут делать на пустом складе в криминальном колоне с пистолетом под рубашкой? Ничего не будут, наверное.
0: Попробую объяснить проще.
1: Я сел перед ним на ящик. Ты все равно все расскажешь. В этом нет никаких сомнений. Когда человека пытают, и при этом никто никуда не торопится, вот как мы тут с тобой сейчас, так? Тогда он все рассказывает, что знает и даже не знает. Знаешь, где ты?
2: Нет.
1: Чуть подумав над ответом, мотнул он головой.
0: «Правильно. И никто не знает. Это место в джунглях, куда ни одна живая душа не приезжает годами. Ты можешь орать сколько угодно, тебя только обезьяны услышат. Но они никому не расскажут. Потом, когда надоест с тобой возиться, мы отнесем тебя к муравейнику и оставим там. Муравьи-пули. Ты знаешь ведь, что это такое, да?»
2: «Почему?»
1: «Нет, он точно боится. Он боится сказать, но меня боится еще больше». Я думаю, что за ним есть что-то очень плохое. Он боится не просто так, а боится расплаты. Понимаю, что все это наивные домыслы, но вот интуиция подсказывает. Повернувшись в сторону, я разжег керосинку и положил на нее отвертку. Раскаляться. Затем вновь повернулся к нему, с удовлетворением отметив, что пленный не может глаз отвести от лежащей на огне железяки. «Потому что нам надо знать все, что ты знаешь». Я постарался заглянуть ему в глаза. «А мы знаем, что ты и твои коллеги — ублюдки и убийцы. Поэтому меня уже сейчас не мучает совесть. Я не стану пользоваться термином «гуманность» в наших строящихся сейчас отношениях. Я скажу даже больше. Я хочу начать тебя пытать, а потом хочу убить, положив муравейник». Усмехнувшись, я спросил. «Кстати, я недавно где-то прочитал, что здесь в среднем 4 таких муравейника на гектар леса. Веришь?» То есть вообще нет проблемы найти для тебя хорошее место. Просто лень тебя туда тащить. Поэтому начнем здесь.
2: Почему бы вам просто не задавать вопросы?
1: Глаза, глаза — зеркало души. Они все выдают. Как же он боится. Вот сейчас он боится уже очень сильно, почти до обморока. Что это его так проняло? Муравьи?
0: У тебя есть больше ответов, чем у меня вопросов. Улыбнулся я ему. Ну ладно, раз ты хочешь вопросов, с них и начнем.
1: Я достал небольшой перекладной блокнот с карандашом и пробежался глазами по списку вопросов, которые я быстро набросал за кофе.
0: «Где Эдуард Богатырев сейчас?»
2: «Сейчас уже не знаю», —
1: замотал он головой.
2: «А вчера он вынужден был уехать, в офисе его не было».
0: «Куда уехать?»
2: «Я не знаю, я правда не знаю»,
1: — заорал он, увидев, как я поднял с пола моток троса.
2: «Не надо меня пытать, я не знаю».
1: «Я пока тебя просто подвешу, чтобы тебе легче думалось», — сказал я. «А пытать буду уже потом. Так что ты пока вспоминай, куда он уехал. Вспоминай, пока у тебя еще осталось время». Глава 17. Пахло в Зиндане совсем отвратно. Кровью, мочой, дерьмом, паленой кожей. Как я и обещал, так и вышло. Пленный хотел говорить, он говорил так, что приходилось останавливать.
2: «Они ушли вниз все!»
1: Он сидел, прислонившись спиной к стене. Я уже снял его с троса, вроде как поощряя за то, что он стал таким откровенным.
2: «Мы всегда уходим вниз!»
1: По лицу у него текли сопли вперемешку с кровью. Мокрые штаны прилипли к ногам, под обрывками рубашки багровели длинные тонкие ожоги. Я действительно с ним не церемонился и ни на секунду его не пожалел. Я уже знал, что в Стива стрелял Артур, что Брю убили братья Богатыревы вдвоем в подвале своего дома в Маргарите, что своего брата застрелила Луис Гонсалес, и она же провела контроль, что японка Сатори выстрелила в Джон Гонсалес, что Сатори нашла Луис в сети, причем искала ее сама специально. В общем, он рассказал все, что так или иначе касалось убийств. Он даже рассказал то, что они убивали еще других людей, о которых мы вовсе не знали. Только вопросов возникало больше, чем было дано ответов. «Почему в подвале дома Гонсалеса и у вас на складе было так холодно?» — спросил я. Этого вопроса, похоже, Джонсон не ожидал. Он с явным недоверием вдруг уставился мне в глаза, затем, покачав головой, произнес.
2: «Ты не можешь этого чувствовать! Это невозможно! Если только ты...»
1: Тут он замолчал, явно опасаясь продолжать. «Ты говори!» «Все самое страшное уже позади, видишь?» Я кивнул в его сторону, подразумевая тот факт, что он сидит на полу, а не свисает на тросу с балки. Мы беседуем, ты откровенен. Не разрушай достигнутой гармонии. Продолжай.
2: Ты просто мне не поверишь.
1: Поверю. Я верю во все, в чем можно так или иначе убедиться.
2: Этот холод...
1: Он судорожно вздохнул от боли, меняя позу.
2: Его чувствуют только те, кто может спуститься вниз.
1: Куда вниз? Спросил я, понимая, что он сейчас скажет такое, во что кроме меня не поверил бы никто. И понимая то, что я поверю.
2: «Не знаю, куда. Никогда над этим не задумывался», —
1: покачал Джонсон головой.
2: «Мы просто говорим вниз, и все. Нижний уровень. Ад, не знаю. Инферно, изнанка мира. Я правда не знаю. Оно просто есть, и все. Я пить хочу».
1: Кивнув, я достал из сумки початую бутылку минеральной и протянул ему, приложив горлышко к окровавленным губам. Джонсон сделал несколько больших жадных глотков, затем отвалился назад к стене, переводя дух. «Итак, насчет холода и тех, кто может его чувствовать», — напомнил я.
2: «Когда ты был ребенком»,
1: — он продолжал смотреть мне прямо в глаза,
2: — «ты кого-то убил? Человека я имею в виду».
1: «При чем тут это?» Он чуть усмехнулся, похоже, потому что я увернулся от прямого вопроса.
2: «При том, что только это здесь и при чем. Это так работает. Не знаю почему, просто оно именно так. Ты не убивал никого в детстве, ты этого не чувствуешь». Ты малолетний живодер, и низ впускает тебя, чувствует тебя, а ты чувствуешь его.
1: Я хмыкнул, потом сказал. Ты что-то путаешь.
2: Ты хочешь сказать, что никого не убил?
1: Теперь в голосе была явная ирония, даже издевка. Нет, я этого сказать не хочу. Я подался вперед, опираясь локтями в колени. Но я не был малолетним живодером. Я убил того, кто заслуживал этого, при самозащите. Взрослого, злого, пьяного ублюдка, недавно вышедшего из тюрьмы. Его просто надо было убить. Пленный ничего не сказал, просто продолжал смотреть. Мне даже пришлось его поторопить.
2: «Ну?» «Не знаю», —
1: он мотнул головой.
2: «Я вообще мало про это знаю, но так быть не должно, кажется».
1: «Объясни». Джонсон прикрыл глаза, вроде как собираясь с мыслями, вздохнул, затем сказал.
2: «Дай мне помыться, я все тебе расскажу».
1: «Расскажи и дам помыться, обещаю. И накормлю».
2: «После того, как я расскажу, ты меня убьешь», — сказал он. «И я подохну в обосранных штанах, а мне не хочется сдохнуть в дерьме. Так что я меняю помывку на твой рассказ».
1: «Нет, я тебя не убью. Просто потому, что ты мне еще понадобишься. Я рассчитываю на перекрестные допросы в будущем. Так что ты точно не умрешь. Расскажи, что хотел, и я отведу тебя мыться. И дам даже постирать одежду».
2: «Пообещай».
1: «Обещаю». Он кивнул, словно усваивая сказанное, затем заговорил.
2: «Я и Рэй Лезис, мы убивали детей когда-то».
1: Рэй Лезис был одним из их банды. Всего их было четверо. Братья Богатырёвы и эти двое, Джонсон и Лезис. Были и другие, та же Сатари, но они существовали раздельно. На манер террористических ячеек. Эта организация была организована так же. Друг друга знал только ближний круг. А Сатари и некая Мэри... Та, что выманила Брю, принадлежали уже другому звену. О них Джонсон ничего толком не знал, разве что в лицо видел. Я его долго пытал для того, чтобы в этом убедиться. Он или правду говорил, или был настолько крепок, что... Сколько вам было лет?
2: 9, 10. Мы убили троих, но попались только с одним. Не спрятали тело, а положили на рельсы, надеясь, что прокатит. Но не прокатило. Коронер установил, что сопляк умер раньше.
1: Сколько было им?
2: 2, 3, 4. Последнему было 2. Мы увели его из торгового центра, изображая старших братьев, ведущих его к маме.
1: Джонсон усмехнулся. Зачем?
2: Просто так. Было весело, круто. Потом их искали, все газеты писали. Мы росли в дерьме, а так становились знаменитостями. Ты можешь легко найти нашу историю в интернете. Разве что там будет сказано только про одного ребенка.
1: Давай дальше. Вздохнул я, борясь с желанием воткнуть раскаленную отвертку ему в глаз.
2: Потом мы сели. Не в тюрьму, понятное дело. В таком возрасте нельзя сажать в тюрьму. И сажать надолго. Впрочем, в школе для трудных нам тоже доставалось. Затем мы вышли, нам поменяли имена, потому что закон обязывает скрывать идентичность малолеток. Ты в курсе?
1: Ты продолжай.
2: Я устроился помощником к плотнику. Рэй работал на кухне. Затем нас нашли.
1: Кто?
2: Немолодой, благообразный джентльмен.
1: Джонсон усмехнулся.
2: Настоящий джентльмен, с манерами и прочим дерьмом. Приехавший на Ягуаре, он предложил нам новую жизнь, деньги, свободу и долгую молодость. Ты не знаешь про молодость, так ведь?»
1: «О чем ты?»
2: Он почувствовал, что я начинаю звереть, и резко сменил тон. А то уже решил свысока говорить со мной. Я заметил. «Нас сначала привезли в частное поместье, в Сюрее. Помогли официально получить хорошую работу. Научили... Да всему научили. Манерам, разговору. Всему. Потом отправили учиться за пределы страны. Туда, где даже в лицо никто случайно не узнает. Хоть мы на свои детские фото уже не похожи».
1: «Зачем это все?»
2: «За деньги. Власть, силу. Молодость даже. Ты что думаешь, что в мире существуют какие-то особые злобные силы, которые творят зло ради зла?»
1: «Ты творил».
2: «Я был тупым малолеткой, которого истеричная алкоголичка-мамаша била смертным боем при каждом удобном случае».
1: Джонсон сплюнул сгустком крови и снова попросил воды. «Я воды дал».
2: «Потом, когда за нас взялись умные люди, я понял, для чего это все делается. Для денег. Любое преступление имеет смысл, если оно ведет к прибыли».
1: «Ты теперь богат?»
2: «Достаточно богат», — усмехнулся он. «У меня денег больше, чем кажется на первый взгляд. Другое дело, что мне нет смысла ими хвастаться. Смысл не в них самих. Хвастаться — вообще дурной тон. Но живу я очень хорошо».
1: «Даже сейчас?» — изобразил я удивление.
2: «Нет, сейчас плохо. Жил до вчерашнего вечера хорошо».
1: «Все меняется, верно?» Тут уже я усмехнулся. «Что дальше?»
2: «Дальше мы закончили университет, и не бог весь какой, но закончили. А потом мы переехали в Испанию, и там нас познакомили с остальными».
1: «С Богатыревыми?»
2: «Да, с ними. Были и другие люди, но они появлялись и исчезали».
1: «И что вы делали?»
2: «Спускались вниз, ездили куда скажут. Из этого получались прибыли, с нами делились. Потом появился новый большой проект, очень большой, здесь. И мы переехали в Панаму».
1: «Что за проект?»
2: «Кокаин, понятное дело», —
1: пожал он плечами.
2: «Что еще может здесь быть?» «Только кокаин. С нашими возможностями на нем можно зарабатывать невероятные деньги. Не меньше 10 миллионов на каждой тонне. Скорее всего, больше. И мы сможем делать 100 миллионов в месяц».
1: «Хорошо, об этом чуть позже. Расскажи про этот самый низ. Это от него тянет холодом?»
2: «Да, от него».
0: Глава 18. Я выполнил свое обещание. После того, как Джонсон закончил говорить, я отвел его к дому Ричи, где я приметил открытый душ. И там пленный помылся, пока я присматривал за ним, держа руку на кобуре. Мылся он долго и осторожно, стонал и охал, вода щипала, попадая в раны и ожоги. Там же он постирал одежду, которую Ричи повесил сушиться на проволоку, натянутую между столбами. А самого Джонсона он цепью приковал к столбу веранды, петлей затянув ее вокруг шеи и скрепив двумя висячими замками. Пока Джонсон мылся, он заговорил со мной всего лишь раз. «Знаешь что?» — он снова посмотрел мне в глаза. «Отпусти меня! Я уже ничем не смогу навредить, потому что сбегу на другой край света, а взамен я проведу тебя вниз».
1: «С чего это?»
2: «С того, что сам ты войти туда не сможешь. Нужен тот, кто тебя проведет. Если я тебя проведу, то меня свои убьют, так что выбора у меня не останется. Так мы можем оказаться друг другу полезными».
1: «Я подумаю над твоим предложением».
0: Логики его предложения не лишено, но я слишком далек от того, чтобы верить этому выродку на слово. Скорее, он почувствовал, что как-то вывернулся, оказался наверху и пытается этим воспользоваться. А этого делать не надо. Я для начала сам попробую. В конце концов, Джонсон получил назад свою непросохшую еще одежду, отправился назад в Зиндан, где Ричи приковал его цепью к швеллеру, проходящему по стене, а затем проделал окошко в двери, через которое можно было за пленным присматривать.
4: «Теперь все в порядке»,
0: — заключил он, отбрасывая прямоугольник выпиленного бензорезом металла.
4: «Будет сидеть, как в Сан-Квентине». «Это он?»
0: «В смысле?» — не понял я.
4: «Убил Стива».
0: «Именно убил не он. Кто это сделал, уже умер, оказывается. Но он убивал других. Стив погиб из-за них всех, так что виновен он одинаково с остальными».
4: «Что ты с ним вообще собираешься делать?»
0: «Пока держать здесь».
4: «А потом?»
0: «Потом мы соберем здесь всех, кто виноват в убийствах. Кого поймаем, разумеется. Привезем Гонсалеса, которому все расскажут. А потом мы их казним».
4: «Это подходит», — кивнул Ричи. «Подходит, да, сэр. Так будет хорошо. Избавиться от трупов здесь не проблема».
0: Вот и поговорили. А потом я сел в Соренто Джеффа и уехал, оставив Ричи охранять пленного. Вот, в общем, я все уже и знаю. Кто-то специально искал детей-убийц. Японка Сатори отыскала дочь Гонсалеса в интернете и вышла с ней на связь. Через нее попала в дом. Потом они вместе убили ее мать и брата и ушли вниз прямо в доме. Брю что-то узнал после того, как прилетел в Панаму, что именно Джонсон не в курсе. Его убили братья Богатырёвы, которые, к слову, вовсе не Богатырёвы, и не из Эстонии они. И среди них нет ни старшего, ни младшего. Они близнецы. Им поменяли имена и документы после того, как их каким-то образом вытащили из психиатрической больницы в России. Они из какого-то поселка городского типа, где-то в захолустье. Убили сводную сестру, отчима, мать и соседского ребенка. Ребенка так и не доказали, но они сами рассказывали об этом здесь. Потом их перевезли в Сюрей, потом тоже был университет, Испания, переезд в Панаму. Как именно Брю встретился с братьями, Джонсон не знает. Это была не его операция. Но он уверен, что убили его в доме братьев, именно в подвале. Зачем было везти домой? Чтобы оттуда можно было ходить вниз. Можно ходить вниз из дома Джонсона? Нельзя. Он живет на третьем этаже, а надо быть на уровне земли или в подвале почему-то. И он хочет, чтобы я его потом отпустил. Странные, нелепые надежды. Нет, я его не отпущу. Закончит он плохо. Где искать Лезиса, когда он не внизу? У меня есть адрес, Джонсон дал. Эдик жил в одном доме с братом. Там я уже был. Адресов Сатори и Мари он не знал, но был уверен, что они жили в столице. Встречал еще одного человека, с виду похожего на испанца или латиноамериканца, которого звали Рауль. Тот как-то приезжал с Мари. Среднего роста, спортивный. Все на этом. Опять же, с его слов, но думаю, что он все же не врет. Хотя бы потому, что я бы сам подобную организацию строил по такому же принципу. Ничто не ново под луной. Все это уже проходили. В доме Гонсалеса есть теперь вход вниз, в подвале. Когда Стив разговаривал по телефону, кто-то вышел и услышал, что он нашел. Реагировать пришлось сразу. Стива убили. Почему тело не унесли вниз? Потому что невозможно. Вниз проходят лишь те, кто туда может проходить. Другие люди, даже мертвые, не могут. Кто все это начал? Кому понадобились дети-убийцы? А вот это уже неизвестно. И не уровень компетенции самого Джонсона. Неизвестно даже то, что собирались делать с кокаином. Обязанностью банды Джонсона была организация склада и поддержание прохода вниз, в рабочем состоянии. Двух проходов, из склада и теперь еще дома братьев. Что должно было последовать за этим, он не знал. Что скажут, то и будут делать. Что такое низ? Ну, он описал как смог. Не знаю, насколько правда. Нижний уровень бытия, место без времени. Нет, так все понятно, но ни во что не верится, пока сам не увижу. Да, там можно жить. Они даже ездят низом на машинах и там живут. Пока там живешь, ты не стареешь. Вот это уже интересно, наверное. Мне надо бы задуматься. Ха-ха. Там есть какая-то странная злая жизнь, но в местах проходов не опасно. А еще я не смогу спуститься вниз без его помощи. Он должен меня туда провести. Ну вот насчет этого мы посмотрим. Именно этому утверждению я верю меньше всего. Хотя бы потому, что я чувствую этот низ. Еще я наблюдательный. И у меня получается иногда пользоваться логикой. И вот эта самая логика подсказывает, что я и без сидящего на цепи помощника справлюсь. Вопрос только вот в чем. Как это все объяснить Джеффу? Ответ. Надо показать. Джефф реалист, увидит своими глазами и поверит. Как я, например. А я верю? А вот не знаю. Скорее да, чем нет. Что-то там есть, что-то я ощущаю. Но лучше бы убедиться, чтобы не выглядеть идиотом прежде всего в собственных глазах. Как это сделать? Ответ сам собой напрашивается. Остается решить, где именно. Да прямо здесь, — сказал я сам себе вслух, поворачивая машину в сторону складского района Колонна. Ключи от офиса у меня. Уборщицы там появляются раз в три дня, как выяснилось. А просто кого-то нежелательного встретить... Ну ладно, разберемся. У меня из этой компании уже все желательные. Любого готов обнять и из тазера приветствовать. И места в Зиндане у Ричи на всех хватит. Или все же поехать в дом Гонсалеса и посмотреть, кто и что внизу там, если это все правда. А вот проверить Юрию здесь, на складе, да и поеду уже с Джеффом. С местами для парковки, как всегда, была проблема, но повезло. Встал метрах в 30 от нужного места с видом на дверь. на которой, по крайней мере, полицейских лент не было. Остановился, огляделся. Все та же привычная суета. Немного прохожих, много машин, шумные, чадящие грузовики. Дела никому ни до кого нет. Раз проехала полицейская машина, свернув в конце улицы направо. Выудил из кармана телефон, набрал Н. «Привет, я пока еще в Дэвиде».
5: «Надолго?»
0: «Думаю, что к вечеру вернусь в Панаму. Заканчиваю уже. Как ты?»
5: «У меня проблема на работе, так что даже если вернешься, будем договариваться насчет выходных заново».
0: «Что-то серьезное?»
5: «У нас все серьезное, понятное дело».
0: Она засмеялась.
5: «Так, ничего нового, типичный набор проблем с персоналом. Справлюсь. Звони».
0: «Ты тоже».
5: «Насчет этого не сомневайся».
0: «Да, у меня уже уикенд с ней по плану. В домике возле пляжа. Рай практически. Предел мечтаний. Я не хочу от этого отказываться. Ни по каким причинам. У меня уже зависимость от нее, так что надо... Надо здесь закончить для начала. Так, сумку на плечо со всем необходимым. Пистолет на пояс, который большой. Второй в сумку, пусть тоже будет. Тазер вот сюда, в боковой карман сумки, ручкой вверх. Все равно не поймешь, что это такое. Это не полицейская модель, которая на пистолет похожа. Так что нормально. Ладно, пошел, чего сидеть». Вроде и привык, но каждый раз, как из кондиционированного воздуха в машине да в уличную духоту, как дубиной. В Аризоне тоже жара была, летом за сороковник зашкаливала. Но сухо. А здесь баня, намного тяжелее переносится. Люди навстречу, люди попутно, до меня никому нет дела. Сначала неторопливо протопал вокруг квартала, посматривая во все стороны. Но так ничего подозрительного и не заметил. Никаких микроавтобусов с затененными стеклами или чего-то подобного у двери не обнаружил. Вообще, войдя внутрь, я уже совершу преступление. Нет у меня никакого письма ни от кого, подтверждающего право входа. Это не дом Гонсалеса. Может, сразу туда? Нет, попробую все же. Рискну. Описав круг, вернулся ко входу в их офис. Решительно и спокойно, словно так и надо. Отпер ключами дверь, потянул, ощутив легкое сопротивление маленького куска липкой ленты, приклеенной снизу к косяку, и тут же шагнул внутрь, прикрыв ее за собой. Вытащил пистолет, прислушался. Тихо. Шум только с улицы. Никаких подозрительных запахов. Нет холода, только легкий сквозняк. Я уже знаю, почему так. Присел, посмотрел на обрывок ленты. Висит так, как я его и налепил. Нет, понятно, что внимательный человек его бы заметил, но все же какая-то гарантия. Хорошо, что окна здесь для безопасности, под потолком. С улицы меня не заметишь. Прошел через комнату, уже привычно проверил туалет с кухней. Пусто. И в складе пусто. Разве что сквозит сильнее. «Зря ты думал, что я не соображу», — пробормотал я вслух, присев у двери, ведущей из офиса в склад. «Уплотнители. Их специально клеили. А за стеной с воротами, ведущими с улицы, выстроена еще одна стена». И в ней тоже ворота, сдвигающиеся в сторону. Я не разглядел в прошлый раз, не понял. Показалось, что это и есть наружные. И только потом вспомнилось, что они разные. Изнутри выглядят сдвижными, а снаружи подъемными. А так не бывает. Так, над стенами и потолком, как мне кажется, тоже работали. Они чем-то обтянуты, как будто пленка наклеена. Нет, тут точно светонепроницаемую камеру делали. Все предусмотрели для этого, чтобы даже лучик сюда не проник. Толкнул одну створку, она легко сдвинулась. Заглянул в пространство между стенками. Блин, а я его вчера пропустил. Вполне кто-то мог тут скрываться. Двойка мне за невнимательность. Могли грохнуть без всяких проблем. Опять же, просто повезло. Осмотрел створку ворот. То же самое, как и с дверью. Все сделано для того, чтобы даже луч света внутрь не попал. И внешние ворота тоже затенили, насколько возможно. Так, будем надеяться, что я догадался правильно и знаю, что делаю. А знаю? А хрен его знает. Мне кажется, что знаю. Ну, правдоподобно предполагаю. Так, что делать сначала? Сначала фонарик зажечь, вот что. Как-то мне без него пока боязно. Выудил из сумки маленький обрезиненный стримлайт, нажал на кнопку в торце. Яркий луч, заметный даже при включенном свете, уперся в противоположную стену. Так, что теперь? Дверь в офис. Закрылась она туго, пришлось навалиться, ожидая, что щелкнет замок. Есть, это тоже сделали. Выключатели. Вздохнул глубоко, чувствуя, как откуда-то изнутри поднимается волна мандража,
5: еще раз убедился, что фонарик светит вовсю, и вырубил свет. «Это холод накатывает или просто мне так страшно?» «Ну чего замер?» — спросил я сам себя. «Давай уже, телись!» Вздохнул воздух, словно собираясь броситься в ледяную воду, а потом выключил фонарь. Оно пришло не сразу, я было подумал, что ничего не случилось, но затем как волной морозной обдало. Онемело лицо, руки, звон в ушах, страх. Да, страх, просто водопадом. Я задергался в темноте, засуетился, уговаривая самого себя не включать фонарь, но затем ощущение схлынуло, оставив разве что все тот же сквозняк и легкий звон в ушах. Луч света выхватил из темноты блок выключателей. Затем метнулся по стенам, потолку. Нет, ничего не изменилось. Облом? Похоже. Попытался включить свет и не включил. Щелкнуло, но результата никакого. Пробки выбило. Пробки не проблема, я помню, где здесь щиток, у самого входа. Повернул ручку двери, с треском отлипли резинки от рамы. Заглянул аккуратно внутрь офиса. Опа! А это все откуда? Офиса не было. Была спальня с двумя довольно аккуратно застеленными походными кроватями. Нет, комната та же самая, но обстановка совсем другая. У стены стол, кажется, даже офисный, а на столе газовая плитка. Полки, на них консервы, под столом упаковки с минеральной водой, переносные холодильники в углу, пакет с чьей-то грязной одеждой. А это что? На примитивно сколоченной пирамиде стояли две черные винтовки ФАЛ. И магазины, набитые латунными патронами. На полке стопками. Много магазинов, штук 20. Рядом с пирамидой 4 патронных ящика защитного цвета, натовского стандарта, с желтой маркировкой патроны 7,62 НАТО. Нет, этого точно раньше здесь не было. Опять заглянул в кухоньку, в уборную. Никого. Только в уборной вместо унитаза биотуалет. Унитаз сковырнул кто-то. И вместо нормального умывальника большой баллон с водой на стойке. Но пусто. Взял одну винтовку, осмотрел маркировку. Аргентина, ФСЛ. Довольно качественно, к слову, делают. Заодно вспомнил про скандал с нелегальной поставкой оружия как раз в Панаму. Кто-то из их правительства закинул сюда тонн 10 винтовок и патронов. Не помню зачем, а оно как-то все разошлось неизвестно куда. Оно и есть, наверное. Потоптавшись немного в офисе, вернулся в склад посмотреть, вдруг что пропустил. Оказалось, что пропустил. В одном углу оказались сваленные в кучу пластиковые ящики. Пустые. Вверху их не было. А дальше стоял генератор. Ни к чему не подключенный и даже распакованный только наполовину. Рядом бухта проводов. Множество красных пластиковых канистр, рядами выстроенных у стены. Потряс одну, понюхал — солярка. Похоже, что здесь пока только устраиваются. Такое вот впечатление складывается. Стоп, а здесь это где? С сомнением посмотрел на ворота, покачал головой и вернулся обратно в офис. Сунулся было к домофону, но потом сообразил, что электричества нет. Зато в двери обнаружил глазок, чего в оригинале не было. Сдвинул крышечку, заглянул. Сумерки там, что ли? Но вижу ряд машин напротив. Стену склада на той стороне улицы. Вроде все на месте. И как-то не так все. Не так. Опять постоял, собираясь с духом, держась за ручку двери, потом отпер замок и повернул ее. Воздух какой-то другой, это я сразу ощутил. В офисе обычный вроде, а снаружи словно застоявшимся потянуло. Приоткрыл дверь дальше, выглянул и присвистнул. Свет. Свет был очень странным. Он был не солнечным, он был как будто ниоткуда. Как в очень-очень пасмурный день, когда нет теней, когда солнце невозможно обнаружить за толстыми облаками. И вместе с тем совсем не такой. И светло было только до стены напротив и чуть-чуть в сторону. Я как будто под фонарем стою. А дальше темнота сгущалась. Сердце так стучит, что сейчас меня, кажется, просто кондрашка хватит. Потому что так не бывает. Потому что этого не существует, не может существовать. Но вот оно все. Я здесь стою. И цвета. Цвета странные, они словно почти исчезли. Поблекли. Все даже не черно-белое, а словно сепией крашеное. Нет, немного цвет виден. Вон машина напротив синяя, например. Но как-то все очень блекло, словно бы выцвело. И тихо. Безумно. Невероятно тихо. Нет никаких звуков, ни людей, ни машин. Ничего. Только свое дыхание и свое сердце слышу. Сердце, к слову, где-то в районе горла расположилось. Кажется, и обратно не собирается. Пройтись дальше? К «Кстати, а где Эдик? Не здесь где-то?» «Я от очумения даже не подумал, что он может быть здесь. Совсем плохой стал. Хотя не думаю. Если ни на складе, ни в офисе его нет, то что ему делать где-то еще? Здесь ничего не внушает желание прогуляться. И у них в складе машина стояла», — Джонсон сказал. «А теперь там ничего не стоит. Уехали, значит». «Так, а машины моей не видно. Она же вон там была, а теперь на ее месте какой-то грязный ржавый фургон. И да, вот что я сразу увидел, но во что не въехал. Машины совсем другие на улице. Нет, не в смысле, что грязные, ржавые вместо новых, а в смысле именно другие. И стоят по-другому. То есть я не... Черт, как сформулировать-то? Не вместе со своей действительностью куда-то провалился, а... В общем, это остатки какого-то другого дня. Так сказал, понятно хоть? А я, к слову, как не отсюда такой, не выцветший весь, другой. Ступил с крыльца на тротуар, и тротуар подо мной не развергся. Только в темноте слышно, как тихо захрустела пыль под подошвой трекинговых ботинок. Рукоятка пистолета в руках чуть добавила уверенности. Может, надо было винтовку прихватить из офиса? Нет, не стоило. Я из нее не стрелял, может, она с проблемами. Пистолета хватит. Куда теперь? Дойти до своей машины? Где она стояла? А зачем? Оглядеться немного. Да, вот так вот. Крутя головой на 360 градусов, пошел по улице медленно, к границе светового пятна, в котором находился. Затем заметил странное. Чем ближе к его краю, тем все более и более ветхим все вокруг выглядит. Машины вдруг стали ржавыми, засыпанными пылью, колеса спущены. По стенам ангаров, тоже грязных и серых, полезли лианы. Какие-то мерзкие, скользкие и мокрые, даже с виду. Заплетая двери, проемы окон, цепляясь за скаты крыш. Под стенами так и вовсе какая-то черная, как уголь, трава растет. Присмотрелся — листья на папоротник похожи. Оглянулся — нет никаких лиан там, откуда я вышел. И выглядит дверь офиса чище и ярче, что ли. Она тут, как и я, словно посторонний предмет, как не отсюда. Воздух какой-то совсем стоячий стал. Ни ветерка, ни сквозняка, вообще ничего. Нехороший воздух, какой бывает в помещении, простоявшем запертым долго-долго. Но дышится им нормально вроде. Чем дальше от двери, тем темнее. Нет, полной темноты нет, но сумерки гуще, цвета совсем ушли, и даже звуки, кажется, глуше стали, как в вату. Не удержался, постучал стволом пистолета по крылу грузовичка, припаркованного наискосок. И верно. Как будто уши заложены, как после ныряния бывает. Неприятное ощущение. Встал. Ну и что дальше? Пыльно здесь, кстати, а ветра вообще нет. И сыро. Заметно сыро. Так, а это что? Там наверху такого не было. Асфальт взломан. Похоже, что куда-то трубу тянули. И на мокрой серой земле в проломе четко отпечатались следы покрышек. Не знаю, сколько тут следы держатся. Может и вечно, но выглядит это свежим. Машина проехала как раз со стороны офиса. А вот куда? В дом Эдика? Джонсон сказал, что собирались низом ехать, аж в Панаму. Но куда именно, знал только Лезис. Хотя есть у меня одна теория на этот счет. В дом Гонсалеса они собирались, наверняка. Или нет? Или есть там другие спуски? Что-то рывком выскочило из-за машины метрах в 30 от меня, пересекло улицу и укрылось за другой машиной, уже ближе. «Твою мать!» Я буквально подскочил на месте с перепугу. Направив оружие в ту сторону, я начал быстро сдавать задом, стараясь ни за что не запнуться. Сердце, начавшее было вставать на свое законное место, вновь выскочило куда-то к горлу, стремясь перекрыть дыхание. Темное существо снова скакануло вперед, укрываясь за другой машиной. Я оглянулся. До двери уже рукой подать, а я уже вхожу в круг света вокруг нее. Это почему-то добавило уверенности. Я даже чуть притормозил, пытаясь разглядеть то, что гналось за мной. В том, что это охота на меня, я не усомнился ни на секунду. Да и пленный упоминал хищных тварей, что водятся внизу. Просто все его объяснения сейчас у меня из головы вылетели. Она, голова эта самая, у меня пока кругом идет. «В светлое место вокруг спуска они никогда не заходят», — всплыла фраза в мозгу. «Ага, похоже на то». Я заскочил на крыльцо, придерживая дверь, готовый в любой момент запереться внутри. А темное существо укрылось за машинами, и преследование явно прекратило. К Кстати, в этом светлом пятне даже ощущения изменились, если прислушаться к себе. Здесь все ощущается правильным, что ли, как наверху. А вот когда входишь в темную зону, то уже все не так. Уже как муравьи под кожей. Нет, не физические ощущения. Нет ни боли, ни чесотки какой-то. Просто ты ощущаешь весь, что ты не принадлежишь этому месту. Оно тебя не принимает, выталкивает. А там, где спуск, там, наверное, через прокол втекает наша действительность. Мне так кажется. «Сейчас, сейчас!» Пропел я негромко басом, подбадривая самого себя. «Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас!» Прикрыв все же дверь, я подошел к пирамиде и взял с нее один фал. Зачем-то качнул складной приклад, вроде проверив, как он держится. Подхватив с полки, воткнул один увесистый магазин на 20 патронов, с лязгом дослав в ствол верхний. Подумав, взял еще один, сунул в карман на бедре и пошел к выходу. Высунулся из двери аккуратно, но рядом никаких угроз не обнаружил. Нечто или тварь, не знаю, как правильно назвать, остановилась на самой границе светлой зоны, частично укрытая машинами, но разглядеть все же получилось. «И что ты такое?» — спросил я, вскидывая винтовку. «Нет, ничего подобного я в жизни не встречал, это точно. И к моему верхнему миру это существо не имеет ни малейшего отношения. Не слишком большое, с крупную собаку, наверное, с широкой, похожей на жабью мордой, какой-то мокрой, скользкой с виду, серо-буро-черная и даже, кажется, чешуйчатая. С оружием тварь, похоже, знакома не была, потому что не дернулась тогда, когда я навел винтовку на нее. Выстрелы прозвучали как-то глухо, не было того безудержного оглушительного звонкого треска, какой бывает от такого неслабого калибра. Просто как огромной палкой по такому же огромному матрасу молотили. От первого же попадания тварь брызнула черной кровью, дернулась, вывалилась окончательно из своего укрытия, одним прыжком развернулась для бегства, но уйти не успела. В быстром темпе я опорожнил в ее широкую горбатую спину половину магазина. Вот так, не подавись. Существо, завалившись на бок, недолго подергалось и затихло. Вытащив полупустой магазин, я сменил его на полный, а потом, не забывая башкой крутить, сдвинулся к стене склада напротив, откуда можно было разглядеть лежащую тушу. «Ага», — сказал я, убедившись в том, что тварь не только не шевелится, но еще и лежит в середине быстро расплывающейся черной лужи. «А ничего так», — добавил, похлопав фал по крышке ресивера. «Нормально. Я это приберу». И пошел к лежащей туше, медленно и тихо, не забывая постоянно осматриваться. Шаг за шагом, взгляд между машин, шаг в сторону, взгляд на дорогу, обратно, так, чтобы ни сантиметр пространства не осталось невидимым. Заодно отметил странность. Машины, какие ближе к центру светлого пятна, выглядят новее. Нет ржавчины, колеса накачаны, разве что грязноваты. Нет, вполне на ходу машины, кстати. Два пикапа и грузовик с боксом. Почему так? Странно. Что Джонсон говорил про долгую молодость? Я его тогда про это не расспросил подробно, забыл. А не оно ли вот это как раз? Расспрошу обязательно, как только время появится свободное. Туша пахла чем-то остро-мускусным, пусть и не слишком сильно. Вытекшая черная кровь исходила мелкими пузырями, словно кипела. На оскаленных зубах собиралась такой же черно-радужной пеной. «Жаба какая-то», — заключил я, разглядывая. Гипербола, конечно. Тварь была странной помесью собаки, ящерицы, жабы и демона с картины Иеронима Босха. Если этот самый низ, в котором я сейчас нахожусь, преисподняя, то это и есть демон, пожалуй. А если нет, ну, тогда не знаю. Не демон тогда, наверное. А зубы, да, впечатляют. Кривоватые и желтые, но при этом длинные и острые. И размах пасти такой, что голову, наверное, запросто откусит. «А, ну да», — осенило меня. Вытащил из сумки телефон, почему-то удивившись тому, что он здесь работает. Затем сделал несколько снимков туши с разных ракурсов. Потом еще и видеоролик на минуту примерно добавил. А затем, увидев вдалеке еще какое-то движение, организованно отступил к двери в офис, где и заперся от всех врагов. «Так, а винтовки я приберу, пожалуй. И магазины. И патроны, если получится. Вопрос только в том, как это все к машине тащить. Ее близко ко входу не подгонишь. Да и мельтешить лучше по минимуму». «Мельтешить? Это я сам себя спросил, вроде как с иронией. Ты сначала выберись обратно, хозяйственный наш. Потом уже про мельтешение будешь рассуждать. Никаких подходящих по размеру сумок в офисе не было. Так, пара пластиковых пакетов валялась, и все. Подумав, решил отодрать от пола и вырезать ножом кусок ковролина, завернуть в него обе винтовки и как рулон понести. Но в последний момент сообразил. Фигню парю. Никто же не знает, что я сюда спустился. Так зачем демонстрировать это? Пусть те, кто ходит вниз, чувствуют себя в безопасности. Так, я пострелял немного, но это исправимо. Оружие свежевычищенным не выглядит. Один ящик с патронами открыт. Так что набить магазин заново совсем не проблема. Гильзы подберу, что у крыльца насыпаны, и с собой заберу, если выйти получится. Туша убитой твари останется, но тут уж ничего не сделаешь. Вдруг за машиной не заметит. Тащить ее куда-то мне не хочется. Просто совсем. Так, все верно. Нечего следить, надо просто быстро валить отсюда. Да и все. А потом уже наверху проверить место, в которое они, как мне кажется, поехали низом.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Гафур Гулем, «Озорник».

0: По правде говоря, сейчас я уже и не помню, что собирался написать, когда принялся за своего озорника. То ли автобиографическую повесть, то ли просто веселую книжку, битком набитую приключениями. Но пока я писал первые главы об босоногом мальчике из пыльного глинобитного квартала в старом Ташкенте, о радостях и горестях, которые выпадают ему на долю, я ведь искренне думал, что пишу о себе. Так оно, в общем, и было. Но когда я в некий момент глянул на своего озорника со стороны, то увидел, это не совсем я. Скорее даже, совсем не я. Сам того не замечая, я стал приписывать своему герою многое из того, что случалось с мальчишками моего народа на протяжении столетий. Поняв это, я удивился. Я ведь совсем не думал приукрашивать собственное детство. Напротив, я только и хотел показать, каким страшным оно было. Даже если смотреть сквозь волшебные очки памяти и хитрые стеклышки смеха. Но мой озорник уже не был тем давним мальчиком по имени Гафур. Он был просто узбекским мальчишкой, каких существовали тысячи и в его время, и века назад. И что случилось с ними, могло произойти и с ним, а его приключения могли стать общими.
1: Отойдите! Бью!
2: Мимо! Теперь я!
3: Мой черед, мой!
2: Ну ладно, бей!
3: Пускай. Опять весь кон!
2: Подчистую, во везет!
3: Да. Ну, кто следующий?
1: Я!
3: Ставь!
1: Ставлю! Только, чур, мне бить первому,
2: да,
1: ладно?
2: Да, пусть
3: ему первому,
2: первым.
3: Ладно, ему первому! Бей.
2: Эх, ты только хвост отбил!
3: Теперь я!
4: Ух ты!
3: Во везет! Все подчистую!
4: Да. Отстали, мальчики! У меня всяльчики!
1: А вы у него биту посмотрите! Она у него со свинцом!
3: Пусть даст свою
2: давай.
3: Биту!
2: Ну-ка,
3: у него тоже бита тяжелая!
2: Да, да, да, это почему же у меня
3: тяжелая?
2: Почему бы тяжелая?
3: Свинца-то в ней нет!
4: Да, ты попробуй на руку!
3: Да. Ну-ка, давай!
2: Юлдаш!
4: Юлдаш!
5: Что у вас тут?
4: Да вот, играем.
5: А что, ребята, устроим плов в складчину?
4: Плов?
5: Ага.
4: Устроим.
2: Устроим.
4: Устроим.
2: Устроим.
4: Устроим.
5: Ага. Ну, кто чем займется? Ты, Аман?
2: Я чур буду поваром.
5: Ладно, ты повар. Ты достанешь котел, соль, перец, воду.
2: Угу.
5: Так, я достану рис и морковку. А кто мясо?
1: Мясо? Мясо достанет Абдулла.
2: Да, Абдулла.
4: Да что вы, ребята, ну откуда же я возьму?
1: А чего?
4: Что?
5: Откуда я возьму рис, морковку?
1: Да.
2: А я откуда возьму котел, перец, соль, воду? Откуда?
5: Решили плов в складчину делать? Решили. Так надо делать. Вот ты, Гафур, принесешь сало.
4: Хорошо. Я принесу сало.
5: Ты сало, Абдулла мясо, а...
1: А я все прочее.
0: А прочего-то почти не осталось, хитрец. Ну, мы разошлись. Я с выигранными альчиками за пазухой пошел домой. Мать была на кухне. Припасы у нас хранились в чуланчике. Туда надо было идти мимо террасы, где моя средняя сестренка нянчила младшую. Пройди я мимо, даже с самым независимым видом, она тотчас подняла бы шум, как сторожевая собака.
4: Эй, Шапак, где твой мяч?
6: Там, где мои куклы. А что?
4: А вот и нет тут там.
6: Врёшь. Там он.
4: Иди сама посмотри.
6: Значит, ты и взял.
4: Чтоб тебе пусто было, ты взял!
0: Пока она бегала искать мяч, я мгновенно пробрался в чулан, отковырнул кусок сала в кувшине, завернул в клок бумаги и сунул в штанину. Потом со спокойным видом отправился в сарай. Моя серая курица сидела на подкладыше из лука.
7: Да ты яйцо высиживаешь. А ну, давай-ка сюда. Нечего, нечего, ты еще снесешь. Раскудахталась. Вот куда его сунуть, а? Под шапку.
0: Ну, теперь оставалось только проскользнуть мимо матери. Я на цыпочках пошел через двор. Но, увы, мать стояла в дверях кухни.
8: Эй! Опять на улицу? Фух, чтоб ты провалился совсем. Только и знаешь, что бегать. Иди сюда, помоги огонь разжечь. И дымить чуть не ослепла.
0: Но делать нечего. Я пошел на кухню, стал раздувать огонь. Дым ел мне глаза, яйцо тихонечко перекатывалось под шапкой, точно выжидая случая выкатиться и произвести на свет цыпленка. Было страшно жарко, и я почувствовал, как по животу и ноге у меня что-то течет. Это растаяло сало. Жирная струйка густела и наливалась силой, как корык в половодье. Сейчас начнет капать на пол. Я наклонился, чтобы посмотреть, сильно ли намокла штанина.
8: Вай, здоровый балбес, скоро женить пора. Обмочился на кухне, и вот тебе, бесстыдник, вот тебе. Машаллах.
0: Мать попала по яйцу, спрятанному под шапкой, оно потекло у меня по виску, а бедная мать решила, что пробила мне голову, и это вытекает мозг.
8: Машаллах, ой, сыночек!
0: Пока она причитала в растерянности, я выскочил из кухни и кинулся прочь со двора. Теперь все пропало, все. Мать сейчас обнаружит пропажу сала. Так что домой ходу нет. К товарищам тоже нельзя. Засмеют. Разве что пойти к тетке. Это была сестра моего покойного отца. Она меня любила и жалела. У нее, однако, оказались гости. Я не решился войти. Нет мне приюта в этом мире. Я оглядел двор на прощанье и вышел. Видя напутствие, хлопнул себя по заду и, как герой сказки, полы подокнуты, тебетейка на голове, пошел прочь из города. Я долго плутал в глиняном лабиринте, пока выбрался на дорогу. Куда она меня приведет?

0: Стемнело, и я шагал, шагал в темноте. Только пыль вздыхала у меня под ногами, да звезды светили наверху. Несколько звездочек впереди спустились к самой земле, и скоро я понял, что это огни селения. Наконец я приблизился к освященному зданию мечети. Молитва только что кончилась. Оставались лишь имам и служка. Но я вошел и смиренно прислонился к двери.
1: Ты что, сынок, намаз кончился?
2: Атаджан.
1: Ну?
2: Я приезжий. Сбился с пути. Если разрешите, останусь в мечети до утра.
1: Это нельзя. Нельзя. У нас и так вчера молитвенный коврик украли.
3: Погоди, погоди. Так ты откуда говоришь, сынок?
2: Так, сыр, я ташкентский.
3: Ах, да, ташкентский? И что ж ты делаешь в наших краях?
2: Я? Учусь в медресе. Так, сыр, а сейчас вот каникулы. Ну, и я отправился по кишлакам подзаработать.
3: Вон оно как. Ну, а в каком медресе ты учишься? Кто твой наставник-то?
2: В медресе?
3: Да.
2: В том. В большом медресе. Наставник тот. Самый знаменитый домла.
3: Ну, ученик, да, я вижу, где ты обучался. В школе вранья. Только плохо тебя учили. Ладно, пойдешь со мной. Желудок как, не плачет?
2: Потихоньку плачет, так сказать.
3: Ну, ладно, пошли, пошли. Окажешь нам небольшую услугу. Заработаешь на пропитание. Пошли за мной.
4: Пошли вот сюда.
0: Я пошел за ним, гадая, что за услуга от меня потребуется, но больше думая о том, чем он меня покормит. Здорово, я с утра проголодался. И мама оставила меня во дворе, вошел в дом и скоро вернулся.
3: Ну-ка, ученик, вот тебе машхурда от ужина, а вот початок кукурузы бери. Его только утром в золе испекли. Ешь, ешь, не торопись.
2: Спасибо,
3: не торопись.
2: Спасибо, так сыр.
0: И он снова ушел в дом, а появился, вооруженный топором, огромным ножом и крученой веревкой. Я прямо-таки задрожал от страха.
2: Вай, так сыр.
3: Ты чего, парень? Да не бойся. Не зарежу. У меня, видишь ли, бычок объелся и захворал. Боюсь, вот-вот сдохнет. Возьми-ка все это вот. Устройся во дворе у хлеба. Вот тебе одеяло. Да, и будь начеку. Если услышишь, что бык захрипит, всади ему вот этот нож в горло и зови меня, понял? Но только смотри, не проспи, а то бык сдохнет поганым по твоей вине.
2: Понял, так сыр. А чайку-то не будет?
3: Чайку? Осьмушка стоит пятак, зачем тебе чай? В арыке полно воды.
0: И он ушел, а я растянулся на одеяле. В хлеву посапывали и ворочали животные. Деревья у глиняного забора покачивали, шумели. Я уставился на три крупные звезды прямо над собой, боясь отвести взгляд в сторону, и съежился на одеяле, чтобы занимать поменьше места, и не заметил, как заснул.

0: Вай, что это? Бык упал? Ой, нет, не надо, не задыхай. Сейчас я сам тебя... Подожди.
1: В темноте хлеба барахталась на земле какая-то скотина. Жив еще, подумал я с радостью, и вспомнил, как мы с мальчишками бегали на бойню. Левую руку я протянул туда, где должны быть рога. Бояться было нечего, бык уже и сам подыхал. Правой ткнул ножом.
0: Готово, бедный бычок. Фух, все. Не стану я и маму будить. Я же сам справился. Он поспит, и я посплю.
1: Я пошел, растянулся на одеяле и заснул безмятежным сном. Но какое меня ждало пробуждение!
2: Проклятый! Проклятый!
0: Мама! Ой! За что бьете?
2: Ты проклятый, а?
0: Так сыр!
2: Ты проклятый!
0: За мою услугу, Вай!
2: Да
0: меня и бьете!
2: Ты сдох со своей услугой!
0: Ай-ай-ай!
2: Ты ж моего ишака зарезал! Ишака!
1: Только теперь я сообразил, что произошло. В темноте я принял ишака, барахтавшегося в пыли, за хворого бычка и перерезал ему горло.
2: Я же его в священной Бухаре купил за 3 золотых. Ах, какой это был ишак!
1: Я заметил лестницу, прислоненную к стене хлева, вынырнул из-под руки мамы и полез наверх.
2: Куда ты ж? Куда, шайтан? Я тебя поймаю! Я тебя поймаю!
1: Пока имам опомнился, я уже был на крыше. Окрестные кровли примыкали одна к другой, и я помчался по ним, перелетая через узкие проулки.
2: Стой! Я тебя догоню! Нет!
1: Имам тоже одолел лестницу, но отставал от меня на несколько крыш. И видно было, что он сейчас остановится.
2: Ура! Шайтан! Держите!
1: Но это не спасение. Привлеченные шумом нашей скачки, жители кишлака тоже повылезали на крыши и появлялись то тут, то там.
3: Мусульмане, смотрите!
4: Какой страшный!
3: Дуршашенди!
5: Вот это нечистая сила!
1: А вид-то у меня был и впрямь страшноватый. Весь я был в крови покойного шака, в пыли, в одежде, висящей клочьями.
6: Ради Аллаха, держите его!
1: Я стал оглядываться, выбирая спасительное направление. Я куда-то провалился.
0: Ой. Ой. Тише ты, дурак. Ой. Куда это я попал? Да это же дымоход. От тандыра.
1: Я действительно провалился в дымоход тандыра, печки, где пекут лепешки. Внутренность тандыра круглая, как шар, и я застрял в ней, поневоле свернувшись в клубок с прижатыми к груди ногами. Тандыр находился в чьей-то кухне, которая, к счастью, была пуста.
0: Никого. Темнота. Ты, левая рука, попробуй-ка пошевелиться. Ай, не можешь. А ты правая, не можешь. Вот это да.
1: В кухню вошла женщина с блюдом в руках. Блюдо она поставила возле тандыра, и мой голодный желудок пронзил запах плова.
7: Адхам! Адхам! Не пришел. Не пришел.
1: Женщина вышла, а запах плова придал мне необыкновенную силу. Я каким-то чудом высвободил правую руку, чуть не сломав ее, и уже было потянулся к блюду через круглое отверстие тандыра. Но тут снова скрипнула дверь.
8: Гульнас? Гульнас? Нету.
4: Ну, подождем. Подождем.
1: Я затаился, стараясь не выдать себя даже дыханием. А он уселся рядом и стал негромко насвистывать. Я вообще-то люблю музыку, но в животе у меня без того играло. И я искренне пожелал этому парню провалиться вместе с его свистом.
7: Адхам! Пришли. А муж мой, будь он неладен, расселся за столом и никак не выпроводить. Еле ушел в свою лавку.
4: Ничего, Джан. Ничего. Ты только смотри, не подозревает у нас с тобой, а? Может, ты проговорилась?
7: Нет, ему бы только деньги. А есть ли у него жена или нет, ему все равно.
4: Да ладно, черт с ним. Поесть у тебя найдется что-нибудь?
7: Найдется? Как же не найдется? Вот, кушайте.
1: И она подвинула ему блюдо с пловом, на который он сразу накинулся.
4: О, вкусно.
1: Блюдо оказалось, ну, прямо передо мной. И рот у меня так наполнился слюной, что я мог бы устроить небольшой фонтан в Байском саду. Парень работал челюстями, как лошадь. Количество белого плова на темном блюде быстро уменьшалось. Я не выдержал. Протянул руку, ухватил горсть и, давясь, проглотил. Парень, хоть и без того занимался двумя делами сразу, заметил в темноте какое-то движение.
4: Эй, слушай, где твоя рука?
7: Вот.
4: А, да, вот. Вот, твоя рука. Может, открыть ставни?
7: Не надо.
1: Я осмелел и снова протянул руку, но парень был начеку.
4: Погоди. Чья это рука? А, ну, это моя, это твоя. А это? Чья? Спички давай.
7: Ой.
1: Он силой дернул меня за пойманную руку. Передняя стенка тандыра отвалилась. Я очутился на свободе. И тут женщина зажгла спичку.
4: Ты кто такой?
8: А ты кто такой?
4: Я тебя спрашиваю.
8: А я тебя спрашиваю.
4: Слушай, парень, у тебя еще есть надежда на жизнь.
8: А у тебя есть надежда на жизнь?
4: О, Господи!
8: О, Господи!
7: Слушай, голубчик, кто же ты такой? И что ты делал в тандыре? Может, ты сумасшедший? Или злой дух?
8: Что, сами не видите?
4: Ну, я...
7: Вы не сердитесь. Но зачем ты залез в чужой очаг?
8: А он зачем залез в чужой очаг?
1: Тут я увидел, что парень засучивает рукава, как это делает мясник, готовясь к убою скотины.
7: Что ты делаешь?
8: Что же мне еще делать? Кричу «караул».
4: Ну ладно, уходи по-хорошему. Ступай отсюда.
8: Я есть хочу.
7: Вот, возьми лепешку со шкварками.
4: А теперь убирайся.
8: Ухожу.
4: Да иди.
7: Тише.
1: И вот я снова в дороге. Что ждет меня теперь? Небо высоко, земля жестка, куда идти неизвестно. Но дорога на то и дорога. Куда-нибудь да выведет. И на закате дорога вывела меня к реке.

0: Я увидел, что к реке подъезжает старый дехканин на тощей лошади и побежал ему навстречу.
1: Атаджан! Атаджан! Атаджан, подсадите меня на вашу лошадку. Я сирота, безродный, ни корочки нет, ни крова. Подсадите, Атаджан, я отслужу, а то не могу через воду перебраться.
2: Ну да, видишь, какая она худая. Только ожеребилась, да и груз у ней. Ну, стыдно двоим мужчинам садиться на такую кобылку.
1: Как же мне перебраться, Атаджан? Я ж тут один с голоду умру. Работы не найду.
2: А ты что, работу ищешь?
1: Угу.
2: Ну, нанимайся к Сырыбаю. На той стороне у него яблоки в садах поспевают. Руки всегда нужны.
1: Как же я наймусь, Атаджан? Он там, а я здесь.
2: Ну, садись, садись. Ну, пошел. Ишь, сирота.
0: Мы переехали, и я пошел к баю.
3: А что ты можешь делать в моем хозяйстве? Яблоки ведь не кирпичи, надо уметь с ними обращаться. Побьешь, при съеме они гнить будут. Или слишком зеленых, неспелых наложишь. Для продажи тоже убыток. Ну, ладно. Дам тебе за работу 2 пуда и 7 фунтов. Но яблоки будут всякие. И спелые, и неспелые. Всякий.
4: Ну, тут и слепой бы увидел, что он собирается меня обжулить, как котенка. Я разозлился, но виду не подал. Терять мне нечего, подумал я. Дай-ка я и ему поставлю одно условие.
1: Бай-бува, я согласен. Но совесть не позволяет мне умолчать об одном недостатке. А то промолчу, так и сделка по шариату не состоится. Правда, у меня только один изъян, но...
3: Ну? Ну, ладно, ладно, выкладывай, какой там у тебя изъян.
1: У меня, знаете, есть такая болезнь с детства, что я нет-нет, а время от времени соврать должен. Лишь бы вы меня за это не ругали, бай-бува. Оплата будет, как вы говорите.
3: Нечистое отродье, хитер ты, парень. Ладно. Ступай, работай, только ври не слишком часто.
0: И вот я стал батраком у бая. Работа не слишком трудная. Ставил подпорки к яблоням, собирал падалицу, стерег сад. Оно все бы ничего, кабы не окаянный характер самого хозяина. Если вы подойдете к Сырыбаю по какому-нибудь поводу, будьте заранее уверены, что легко не отделаетесь.
1: Баюта! Баюта!
3: Баюта, а что дальше?
1: Баюта, там кандиль поспел.
3: Кандиль поспел.
1: Угу.
3: А что дальше?
1: Дальше собирать надо.
3: Собирать. А что дальше?
1: Дальше продавать надо.
3: Продавать. А что дальше?
1: Дальше не знаю.
3: А, не знаешь. Не знаешь, а к хозяину идет.
1: Знаю. Дальше есть надо.
3: Есть надо. А продавать что?
0: И вот так всегда. Не найдешь, что ответить, получай камчой по спине. И вот отправился бай к своей новой жене в Чуволачи, а тут яблоки поспели, падают. Но без хозяина никто не решается начать сбор, а еще корм у лошадей кончился. А батраки сидят голодные, но никто не хочет ехать за баем и слушать его проклятое «А что дальше?». Ну, вечером, наконец, мы бросили жребий, кому ехать. И представьте, жребий выпал мне. Делать нечего. Утром дали мне коня, и я отправился в Чуволачи. По дороге я так и сяк примирялся к будущему разговору.
4: пока не вспомнил вдруг о своем мнимом изъяне, о своем недостатке, помните, про который наплел баю? Я так обрадовался, что даже руки у меня зачесались. Когда я приехал, бай сидел в беседке и завтракал вареным мясом из бараньей головы.
5: Ну, чего приехал?
1: Просто так, Байота. Мы все соскучились по вас. Вот, меня и послали вас навестить.
5: А, ну вот, хорошо. Хорошо, хорошо, молодцы. Ну, не зря тебя послали, а по делу. Говори, что там дальше?
1: Это самое. Ваш нож с ручкой из слоновой кости сломался. Вот я и приехала вам сказать.
5: Ну, а что дальше? Как это он сломался? Что вы им, проклятые, резали? Другие ножи, что ли, в хозяйстве перевелись?
1: Да мы с вашей борзой шкуру сдирали. Нож напоролся на кость, вот и сломался.
5: Что? Как это сдирали шкуру с борзой? Ножом со... Фу. Почему шкуру сдирали?
1: Ну, мы спешили, Байота. Спешили шкуру содрать. А то шкура пропадет, некогда было другой нож искать.
5: Да что вам всем пропасть? Отчего она сдохла?
1: Мясо дохлой лошади наелось.
5: А кто ей дал мясо дохлой лошади?
1: Никто не давал, Байота. Она сама накинулась. Лошадь-то была не чужая какая-нибудь. Ваша лошадь гнедая с белой отметиной.

0: что попалось, лишь бы воду привезти.
1: Ты что, с ума спятил? Какой пожар? Где пожар?
0: Да я-то в уме хозяин. Пожар в конюшне вспыхнул, бедные лошади все сгорели.
1: А откуда в конюшне?
0: Не знаю. Говорят, со склада перекинулся.
1: Ой, Аллах, что за напасть на меня? Ни складен, ничего не было. Что там могло загореться?
0: Да вы погодите, хозяин, дайте до конца договорить. На склад огонь с усадьбы перекинулся, а уж в конюшню со склада.
1: Значит, и усадьба. Усадьба сгорела!
0: Сгорела усадьба, и склад сгорел, и конюшни, и лошади погибли, и гнедая пала, и борзая сдохла, и нож сломался.
1: Ох, горе мне, а я-то здесь сижу и ничего не знаю. Ой. Отчего усадьба сгорела? А?
0: От свечи, хозяин, от свечи!
1: Да от какой свечи, чтоб ты сдох? Разве в моем доме свечи жгут? А куда девалось столько ламп, что я привез из Ташкента? Я же керосин бочками закупал.
0: Смотрю я, хозяин, совсем вы не даете человеку слова сказать. Где ж это видано, чтобы над покойником керосиновую лампу зажигали? Разве вы не знаете, хозяин? Над покойником свеча должна гореть, чтобы ночная бабочка прилетела. А то в кого же дух покойника войдет?
1: Кто умер?
0: Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай. Ой, ваш младшенький, бай, бай, бай, буребай. Ой, полез он на тополь, чтобы птенчика достать. И упал, вай, вай, вай, вай. Ой, только и успел крикнуть папа. Я вам принес и радостную весть.
1: Ну, что там дальше?
0: Ваша средняя дочь Адаляпа родила такого сына, что он стоит дороже любого богатства.
1: Что? Моя дочь не замужем? Не замужем?
0: Мы все тоже очень удивились. Но Аллах, если захочет, может одарить и незамужнюю. А мальчик-то какой красавец. Помните вашего водовоза Арбакеша Бадала? Вылитый он.
2: Бай без сознания повалился на курпачу и потащил за собой весь дастархан. Я не стал дожидаться награды. Такие добрые вести стоят ни одного удара плетью. И тут же уехал. Спустя час после моего возвращения в усадьбу прибыл Набуланом и сам Сарыбай.
3: Махала, махала, такое несчастье, чем я прогневал Аллаха.
2: Он ехал с опущенными полами, глядя одним глазом в небо, а другим в землю. Домашние, услышав его плач и причитания, решили, что случилось несчастье, и выбежали навстречу. Начались вопли и объятия, но тут из ворот выскочил младший сынок Бая, сопливый Буди-бай.
0: Папа!
1: Бача! Живой!
4: Папа!
1: Живой! Буребай! Буребай, бача! Наследник мой, бача!
2: Я получил 20 ударов.

В плетью, и меня, конечно, прогнали с байской усадьбы, даже гнилыми яблоками расплатились. Снова дорога, и я шагаю. Видно уж, судьба у меня такая непутевая. Гонит меня все в путь и в путь.

0: Дорога пуста, солнце печет, пыль взметается, и я тороплюсь к тени одинокого дерева и вижу, навстречу мне, к тому же дереву, спешит другая мальчишья фигурка, и что-то в ней очень знакомое. Да это же Аман! Аман, с нашей улицы, мой старый друг Аман.
1: Аман, ты?
2: Гафур.
1: Аман.
2: Гафур, я. Салом.
1: Салам алейкум. Ты откуда?
2: Да отец к родичам в кишлак посылал.
1: Ага.
2: А ты?
1: А я? Я в Мекку иду.
2: Да ну!
1: А, знаешь, вернусь в зеленой челме.
2: Ой.
1: Халат. Во. Туфли. О, не узнаешь. Айда со мной.
2: Мне домой надо.
1: Домой. Успеешь еще домой. Пошли, хоть проводишь меня до Багдада.
2: До Багдада? А это далеко.
1: Не, недалеко. К пятнице вернешься.
2: Ну ладно, пошли. Только правда недалеко?
1: Ты что, ходить не умеешь?
2: Да ладно, хватит дважничать. Пошли!
1: Пошли!

0: Слушай, поесть у тебя нету?
1: Неа. А у тебя?
0: И у меня пусто.
2: Смотри!
1: Чё?
2: Вон кто-то на поле работает. Пошли, выпросим чего-нибудь.
1: Пошли!

0: Ата! Ата! Как нам к базару выйти?
1: Да, как нам туда пройти?
2: К базару? К какому базару? Сегодня день не базарный.
0: Ой, правда не базарный. Вай-вай-вай, что же нам делать?
1: А где же нам теперь еды-то купить?
2: А зачем вам еду покупать? О, поработайте денек на поле, вот вам и еда. О, глядите, какая морковка. О, сочная, блестящая. Ну, давайте, начинайте копать.
3: Морковь и впрямь была так хороша, что у нас слюнки потекли. Мы, конечно, согласились. Покопав немного, сгрызли по морковке. Так и пошло. Помахаем китменем, пожуем морковку. Я-то скоро насытился, но Аман никак не мог остановиться. К вечеру приехал хозяин поля. Он повел нас в усадьбу, за хорошую работу накормил похлебкой и указал место возле хлева. Там стояла старая кровать. Аман давно мечтал поспать на кровати, и я ему уступил. Сам я улегся на землю и заснул было. Но Аман меня разбудил. Морковь была самого сладкого, но коварного сорта. К тому же она, видно, не поладила с похлебкой, и теперь они дрались в кишках у Амана, как бешеные кошки. Лицо у него было кислое и зеленое, как недозрелые алыча. Едва мы поднялись, вышел хозяин.
4: Ну, что будете делать дальше? Мои работники за соломой уехали. Уж поздняя осень. Работу найти трудно. Может, останетесь на недельку. Еды хватит и на мелкие расходы дам.
0: Эй, останемся.
5: Давай.
0: Мы согласны, хозяин.
5: Согласны.
4: Ну и хорошо. За чаем не рассиживайтесь. Один с коровой в поле пойдет. Корова у меня наследственная, от покойного отца досталась, да пролеталах ее дни. Хорошая корова, за ней от души присмотреть надо. Ну, а другой в усадьбе останется, чаю подаст, если гости придут.
5: Слышь, я останусь, а? Очень я люблю слушать, когда гости за столом разговаривают. Такого ни в каком медресе не услышишь, а?
0: Ладно уж, оставайся.
3: Я его пожалел. После этой ночи ему было не до пастьбы. Хозяин показал мне в хлеву рябую коровенку, и она пошла за мной с таким покорным видом, что мне даже не по себе стало. И я подумал, бедная, ты так и на бойню поплетешься. Но тут она вдруг замедлила шаг. Я обернулся, она попятилась. Я легонько хлестнул ее прутиком, и тут она как грохнется оземь. Глаза у ней полезли на лоб, изо рта пошла густая пена, и вся она затряслась, как припадочная.
0: Эй, ты что? Вставай! Ты что? Вставай!
3: Я здорово испугался. Может, я попал прутиком по какому больному месту, или ее вообще от рождения не били, или она сама собой подыхает, как тот проклятый бычок, из-за которого я столько вытерпел.
0: Да вставай же ты! Ой, что же мне теперь делать?
3: Я уже решил бежать за хозяином, но она вдруг вскочила и помчалась, задрав хвост. Я на секунду остолбенел, потом кинулся вслед, но где мне было ее поймать? Недаром у нее было на две ноги больше, чем у меня.
0: Ты куда? Стой! Стой, проклятая! Чтоб тебя вороны растерзали.
3: Но стоило мне остановиться, как она тоже встала и принялась, как ни в чем не бывало, щипать траву. Тогда я лег на спину, словно мне и дела до нее нет, и задрал ногу. Проклятая тварь подобралась неслышно и боднула мою пятку. Я вскочил и помчался за ней, как ветер, ухватив ком земли. Тогда она прямо-таки зарычала и пошла на меня в атаку, выставив рога. Так мы гонялись друг за другом весь день. Ну, вечером я вернулся в усадьбу. Аман лежал на своей кровати, вид у него был замученный. Я, конечно, выглядел не лучше, но решил бодриться.
0: Ну, как дела?
6: Не спрашивай. Объелся.
0: Как? Чем это ты объелся?
6: Чем-чем? Без тебя гости пришли, а хозяйки такие искусные поварихи. Чего только на столе не было. И плов, и манты, и кебаб, и лигман, и халвайтер. Всего не упомнишь. Я между делом того отколупнул, этого попробую. Чуть не лопнул.
3: У меня прямо слюнки потекли. Вот повезло человеку. А я с утра маковой росинки во рту не имел. Ну, завтра я своего не упущу.
6: Ну, а как твои дела?
0: Мои-то?
6: Ага.
0: Ничего. Тоже знаешь хорошо. Эта корова, ну, чистая благодать. Такая смирная, такая послушная. Отведешь за поводок, щиплет травку. С места не сойдет, как привязанная. Травка кончится, она глянет краем глаза, можно, дескать, дальше пойти. Я ей рукой махну, иди, мол, а сам валяюсь в тенечке. Хорошо, что я не остался с этими гостями.
5: Здорово! Завтра я с ней пойду, а?
0: Валяй, иди.
3: Утром хозяин вынес две лепешки и спитой чай.
4: Ну, кто сегодня чем займется?
5: Я с коровой пойду.
4: Иди. Иди, вы, ребята, работящие, не лодыри какие-нибудь.
5: Слышь, Гафур, хозяин перед гостями тебе лепешку вынесет. Так ты ее не ешь. А то для другого места не останется. Это он нарочно.
0: Ладно, понял.
3: Аман ушел с коровой, а хозяин повел меня за усадьбу и вручил кетмень и топор.
4: А ну, покажи усердие. Выкопай эти два пня. Вчера я Аманбай, дай бог ему здоровье, поработал как следует. Тоже... два пня убрал.
3: Странно, подумал я, почему Аман не сказал мне про пни? Я обливался потом на солнцепеке. У меня в глазах темнело, но к полудню я одолел только один пень. Хозяин вышел с половиной лепешки.
4: Работаешь. Молодец, молодец. На вот полакомься лепешкой.
0: Нет. Спасибо, Баята. Не хочется пока.
4: О, видно, молод еще, сила играет. Своих соков много. Ну-ну.
3: И он ушел, унося лепешку. Солнце пошло к закату, а гости так и не появились. Живот у меня подводило, руки тряслись. Я едва добрел до места во дворе и повалился без сил. Полчаса спустя явился с коровой Аман.
0: Фу. Ну, как, Аманбай, набегался, устал? Я тоже устал. Твои гости не лучше моей коровы. Ну, чего молчишь?
5: Заткнись.
0: Брось. Оба виноваты. Помиримся.
5: Ну, ладно. Уходить отсюда надо вот что.
0: Да у нас же ни денег, ни еды.
5: Ну, здесь тоже не очень жирно кормят.
0: Да уж, не объешься. Только что же мы? Так с пустыми руками и уйдем?
5: Ну, а что ж ты, усадьбу, что ли, ограбишь?
0: Да ограбить не ограблю, а за работу нам кое-что полагается?
5: Хм.
0: Слушай.
5: Чего?
0: Давай рябую корову зарежем.
5: Давай. И хозяина накажем, и мясом запасемся. Только слушай, а как же мы ее зарежем-то? Ты сумеешь?
0: Сумею.
3: После ужина хозяин запер ворота на замок и ушел в дом. В полночь мы встали, взяли приготовленный топор и прокрались к хлеву. На моем счету был уже и мамов и шаг, но когда я ее ахнул обухом по голове, у меня у самого ноги подкосились. Вроде жалеть ее было не за что, а вот поди ж ты. Кое-как мы разделали тушу.
5: Гафур, вот мешок, держи.
0: Давай, придержи мешок за края. Подсадишь так меня на стену, подашь мешок, а там я тебя вытащу.
5: И нет, лучше ты меня подсади. Я мешок вытащу, я сильнее.
0: Ладно.
5: Так, вот.
0: Давай, лезь на плечи.
5: Так.
3: Ой. Сперва мне ничего в голову не пришло, но когда Амам оказался на стене, в голосе его зазвучало что-то недоброе.
5: Давай! Давай скорее, ну!
3: И я сразу понял, он собирается отомстить не только хозяину, но и мне.
5: Ну чего ты там возишься?
0: Сейчас! Веревка запуталась.
3: Я быстро развязал мешок, вытащил мясо, влез в мешок сам, кое-как протянул веревку сквозь дыры.
0: Тащи!
5: Ну вот, вытащил. Ой. Гафур, а ты там оставайся. Это тебе за корову. Отчитывайся теперь перед хозяином. Счастливо!
3: Вот подлец, а? И он спрыгнул со стены, еле-еле стащил мешок, кряхтя взвалил на спину и понес, не подозревая, что его ждет.
0: Эй, развяжи мешок, болван!
3: Аман от испуга уронил мешок, еще бы говядина заговорила. И я вылез из своей тюрьмы весь побитый.
5: Это ты? А где мясо?
0: Где мясо? Съел. Сходи, посмотри, что осталось. А ты думал, мясо тащишь, а? Уже, небось, подсчитал, сколько выручишь?
5: Мне пророк во сне велел так поступить. Чтобы я от твоей беды отвязался, да?
0: Ха-ха, пророк! Слушайте, мусульмане!
5: Да молчи! А то я тебе сейчас покажу, как нос самары кроют!
0: Покажи! Покажи, твой нос на то и годится!
3: Тут Аман на меня кинулся!
0: На, что, взял? А ну-ка! Ха! А ну-ка еще!
3: Он был тяжелее, но я легче на ногу. Я знал, что ему меня не догнать.
0: Достань! Достань!
3: Но он вдруг и сам сник, словно из него выпустили воздух, повернулся и пошел назад по дороге. Но он не оглянулся и пропал в темноте. Правду говоря, моя злость на него уже почти прошла. Что ж, опять одному в дорогу. Я вдруг понял, что земля, еще недавно обжигавшая пятки, стала прохладнее. Холода на носу. Домой надо. Я иду и думаю о себе, о матери, о сестренках. Всем нам худо живется. А по чьей вине? Да, по чьей? Кто мне это скажет. Отчего у одних все, у других ничего. Да и я вместо учебы ищу дело какого-нибудь. Почему-то шляюсь по дорогам. Только ноги мои босые, почерневшие ноги, знай, двигают себе, как бревна на рисорушке. Одна, другая. И ничего нового вокруг. Дорога, безлюдье, тишина.

Эй, да не колокольчик ли это каравана? Так и есть. Нет лучшей музыки для путника, чем этот перезвон, сперва дальний, замирающий, а потом все ближе, звонче, но по-прежнему нежный, словно это и не верблюды идут, а сами ангелы Господни, чтобы указать легкую дорогу.

0: И вот караван догоняет меня, и при головном верблюде старик в белой челме, в конце каравана молодой парень с собакой, оба восседают на ишаках.
1: Ата!
2: Чок, чок! А ты, сынок, что делаешь в пути среди ночи?
1: Хотел в город попасть. Времени рассчитал.
2: Там в степи еще один шагает вроде тебя. Сколько же вас всего? Ты скажи, сынок, а я уж буду знать, отвязывать нам собаку или нет.
1: Ну, что это? Зачем отвязывать собаку? Я собак не люблю, у меня от них волдыри по всему телу. От того, что в степи, я и знать не знаю. Я смиренный раб Божий, мухи не обидел.
2: Ты, видать, мастер языком чесать. Но если ты не знаешь того второго... Что ж он-то тебя ругает, на чем свет стоит?
1: Ну, я разве знаю, Ата? Ругает, ну и пусть себе ругает. Я же не слышу. А у него, может, от ругани кишки наполняются.
2: Значит, не знаешь. Ну, ладно, что с тобой делать? Шагай рядом. О, чак, чак. Мы в Ташкент идем.
1: И я в Ташкент.
0: И вот мы движемся, движемся. Колокольчик позванивает. Хорошо. Только молчать мне не вмочь.
1: Атахон, а как вон та... Большая звезда зовется.
2: О, хитрый ты парень. Хочешь имена звезд узнать, да и волшебником заделаться?
1: Что вы, Ата? Каким таким волшебником?
2: Да уж таким. Значит, вон та звезда. Ее зовут... Зухра, сынок. Она, знаешь ли, была дочерью бедняка. А когда родители у нее умерли, падишах заслал сватов. А она была, надо тебе сказать, красавица из красавиц. Но Зухра и говорит: у меня есть любимый, за него выйду. Сам понимаешь, падишах разозлился, велел найти ее любимого и повесить. Повесили, а виселица была длинная-длинная, высокая-превысокая. Ночью девушка пришла к ней и стала карабкаться вверх. Лезла, лезла, добралась доверху, а там и до неба рукой подать. Ну, думает, что мне на земле теперь делать? Побуду на небе, пока на земле злых падишахов не станет, а там и спущусь обратно. Вот она все и заглядывает утром и вечером на землю. Как, мол, дела там? Не пора ли возвратиться? Нет... Видно, не пора.
0: И я иду и словно вижу эту девушку, что глядит на меня с неба.

Но вера в то, что не будет падишахов, что настанут лучшие времена, не покидала меня даже тогда, в те далекие и тяжелые годы моего детства.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений», то есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это Librusik и Flibusta, но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще, Ethereum — это самая обновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположение его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открываете ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн-база книг. Ну, можно использовать онлайн-базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться. Да хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться. Через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип — это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел стрекороба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк. Он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки такого смешного бренда KickPie. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные я не знаю, может быть еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV.
0: Инфотрон.
1: Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, но откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь, а кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает, не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, чтобы там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе, и вот тут я уже конкретный пример вам приведу, один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять, как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет с трикороба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность инсталляционных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно. Насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой, то есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11, очень дешевый, очень бюджетный, и к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличение громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункты меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов, но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось. Позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen,

Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенцевик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию «Procession». Она открывает альбом «Queen 2».

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам. Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список 1001 альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно, американская публика хорошо принимала выступления Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового, третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на три голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим.

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в Ойльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня. Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло». Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках,

«Совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here» – «Теперь я здесь».

о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Queen потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2-е место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали кто угодно и где угодно». Конец цитаты. Третий альбом любой группы традиционно считается лакмусовой бумажкой, проверкой ее таланта и творческого потенциала. Группа Queen с триумфом прошла эти испытания. Цитата. «Если их диск не был в точности динамитом и разящим лазером, как пелось в Killer Queen, он, по крайней мере, был той искрой, из которой возгорелось пламя». Слушатели не могли вникнуть в каждую композицию альбома, поскольку им казалось, что ребята слегка переборщили. И это так. На диске мы использовали все ухищрения, на которые были тогда способны. Конец цитаты. С альбома «Sheer Heart Attack» слушаем композицию «Misfire».

Прозвучавшая только что композиция «Miss Fire» – это первое творение басиста Джона Дикона, попавшее на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen на коротком поводке, повысив их недельное содержание с 20 до 60 фунтов стерлингов. Отношения между Trident Productions и Queen по-прежнему определялись тремя контрактами, подписанными ранее. Имея большие деньги от продажи альбомов и синглов,

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Вы не так, не

сначала перепеть, ладно, еще. Этот я все громче разбудзову. Знаете что, я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою, а то первую ночью и не

0: Я все громче забываю. Я сейчас, правда, хотела только одну вторую перепеть, а первую, ну, еще сама взялась, поется еще и поется. Пела русские овчички у этой, у кого же две кошечки. Эта кошка глупая у нас, Юрка ходит в первый класс, а теперь правильно. Это вы мне все неправильно играли, вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио Рансис продолжает свои передачи. В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире Радио Рансис. С вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в XIX век, во времена рабовладения в США. Это «Spirituals» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе Bonnie M. Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери.

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

Нет никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песня отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом и мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Glock, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Дом высился, как каланча. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилец с шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, дыханье мессы, шелест леса. Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или опередивший мир на поколения четыре, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паола и Франчески.

Эти строки, которые прозвучали сейчас в великолепном исполнении Юрия Тихомирова, поэт первой половины 20 века Борис Пастернак посвятил своему другу, пианисту и композитору Александру Скрябину. Два гения, два сына великой эпохи. Каждый из них в равной степени мечтал о появлении новых, блистательных талантов на сцене великого театра под названием «Жизнь». Шло время, диктуя нам свои правила и законы. Мастеров своего дела, ушедших до срока в мир иной, сменяли авантюристы, аферисты и, мягко говоря, недалекие люди, потомки которых коптят небо и по сей день, мешая другим достойно жить, заниматься любимым и полезным делом. Бог им судья, но как бы то ни было, добро всегда побеждает зло. В роли победителей, просветителей нашего времени выступают люди, практически неизвестные простому обывателю. Герой сегодняшней передачи более 30 лет выполняет святую миссию. Пишет оригинальную нестандартную музыку, сочиняет и исполняет песни, в основе которых лежат обработки текстов священного писания. Согласитесь, это дано не каждому. Итак, знакомьтесь, Валерий Запеска живет в солнечном Приднестровье, в городе Бендеры. Подобно гению Александра Скрябина, он идет по жизни своим путем, импровизируя на ходу, никому не подражая, никого не копируя. Некоторые странности и чудачества Валерия, о которых мы узнаем в ходе передачи, делают его в 1000 раз человечнее и душевнее, нежели результаты деятельности некоторых коммерсантов, деятелей искусства и культуры, вокалистов, участников наших рассылок и голосовых чатов. У микрофона наш собственный корреспондент в Румынии Марчел Урсу. В прошлом профессиональный фоторепортер, ну а сегодня одаренный журналист. Наш новый ведущий десятилетиями вырабатывал и лелеял в себе логичную, четкую, внятную речь, душевность беседы, чистейший, с мягким акцентом, русский язык. Прошу любить и жаловать. Однако время не ждет, мчится вперед. Для начала станцуем мартовский хоровод. Обработка и аранжировка героя сегодняшней передачи Валерия Запеска.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею собеседника Валерия. Попрошу его поздороваться с нами и представиться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует музыкальный секретарь Валерий Запеско. Музыкальный секретарь. Это одна из самых таких уникальнейших профессий. А нам, незрячим, такой человек очень-очень-очень-очень необходим. Я вот как-то слышал композитора Сергея Разумова в Петропавловске. И прошло много-много лет, когда я призадумался, что все-таки важнее. Композитор, который сочинил столько музыки, или секретарь важнее всего. И я подумал, что важнее секретарь, потому что так как он незрячий композитор, и нуждался в секретаре. И секретари для него нашли и осуществили его идею.
0: Начнем с самого начала. Где, когда родился, и так по ходу мы постепенно дойдем и до профессии.
1: Я сирота, детдомовский. Осознал себя в Молдавии, в городе Аргеев. Конечно, как и все, искал своих родителей, родственники из Молдавии. Также там есть такой район Неспорены. В Неспоренах есть поселок Миклеушены. Вот оттуда родился. Да, я вырос, я его называю детдомом, но на самом деле это был дом инвалидов. Там с 2 лет или сколько, и до чуть ли не до 15 лет. По крайней мере, я там был до 7 лет. В 7 лет меня отдали в школу слепых в городе Бельце. Это была единственная школа во всей Молдавии, и она только практически начинала свое действие.
0: Практически было с начала открытия этой школы.
1: Во всяком случае, я чувствовал вот это развитие школы.
0: Я в каком году поступил в школу?
1: В 61-м. С 1-го класса нас учили писать и читать по Брайлю. Нас учили говорить по-русски, потому что многие были из сел и не знали русского языка. Показывает преподавательница утюг и говорит, это утюг. Показывает яблоко, говорит, это яблоко. И так мы вот постигали русский язык. Кто его не знал. Ну, правда, мне кто-то рассказывал, что где-то в подвале, где-то нашли книгу о Штефане Шалмане.
0: Это странно, да. Потому что даже я, учась в школе, не разрешалось даже знать нам о Штефане Шалмане. Такое было время.
1: Тоже слышал, нашли однажды Евангелие по Брайлю. Я впервые услышал тогда слово «Евангелие». Еще в детдоме, когда я был, туда приезжал на лето отдыхать Коля Пашкан. Нас отправляли в лес в Самонамку, это Кодры. В этой Самонамке там был лагерь для этого детдома. Коля Пашкан, Вася Тарас. Вася Тарас на трубе играл, Коля Пашкан на баяне играл. Довольно-таки прилично. Он играл саратовские переборы, амурские волны, дунайские волны. Да, карело-финскую польку он играл. Ну, все вот такие популярные вещи для баяна он исполнял очень хорошо. Когда меня отвезли в школу в Бельце, и я думал, что будет там этот Коля Пашкан. И мне сказали, он ушел на работу, и я плакал, что больше его не увижу никогда. 3 дня плакал по нем.
0: Было большое желание встретиться с ним. С тех пор почувствовал, что есть тяга к музыке.
1: Потом там же, в детдоме, я первый раз поставил пластинку на патефон. И мне нравилось, как она шипит, попадает иголка туда, куда нужно, и начинает шипеть. Был там такой Петя Бабин. Он мне говорит: «Валера, хочешь послушать радио?» И одел мне наушники. И в наушниках звучало «Фарти-фарти бине», это очень хорошо. Была такая песня. Там же никаких вот этих радиоприемников не было, а там был детекторный приемник. были установлены антенны и так далее. По крайней мере, я даже нащупал какой-то ящик, там какие-то катушки.
0: Рассказывал как-то, что занимался радиолюбительством в Бельской школе.
1: Да. Не только я один занимался этим. Я был в первом классе, ко мне подошел один Степа Минтуш и стал мне рассказывать огромную поэму про радиодетали. Про конденсаторы, про диффузоры. Ну и, короче говоря, он меня заинтересовал. Делал он наушники из бумаги. Ну, на магнит наматывал бумагу, потом сверху проволоку, ну и сетевой шнур, чтобы в линию трансляционную включиться. И в бумагу это дело заворачивал и играл как наушник.
0: Да, тогда не было компьютеров, но, по-моему, у школьников, у детей больше было занятий. Сейчас многие за компьютером сидят, и кроме компьютера многие ничего и не знают. Не было компьютера, но были занятия у людей, и, по-моему, больше движения было. Люди двигались больше, особенно дети.
1: Еще он мечтал собрать патефон.
0: Он был незрячим или был остаток зрения?
1: Не-не-не, у него остатка не было. Но он любил всякое вот такое. Даже конфеты давали на обеде, карамели. И он оттуда вынимал повидло и делал свисток. Да, умудрился даже маленький найс сделать.
0: Он, видно, типа Ньютона был, изобретатель.
1: Ну, как видишь, да. Ну, нашлось у него там, может, на одну октаву конфет. Давай мастерить. Потом возле нас были, на территории школы, были цветочки, петушки. И на них можно было играть, как на пленке играют. Или как на чешуе играют. Как по молодому Солди Пешти.
0: Да, недавно на чешуе вот было представлено Vox Online, имел радиомост с радио Рансис, и там была представлена мелодия, которую играли на чешуе. Ребята оттуда с радио Рансиса говорили, что они до сих пор не слышали, чтобы на чешуе играли. И даже прилично можно набирать ноты на чешуе.
1: В институте я занимался в Кишиневе, и там был предмет народного творчества. И преподаватель рассказывал, что играют на сол-ди-пеште. Перевод нам не говорил, но уже было понятно, что такое сол-ди-пеште.
0: Да, это рыбная чешуя. По порядку. Сколько классов закончил в Бельцах?
1: 9 классов закончил. Один раз оставался на второй год.
0: И после школы пошел дальше учиться?
1: После школы, да, пошел дальше учиться.
0: В Бельцах преподавание было хорошее?
1: Преподавание, ну, как сказать, когда ничего нету, то и это хорошо. При Бельской школе был открыт филиал музыкальной школы. В этом филиале я учился. Но до школы ведь были талантливые ребята, которым, наверное, и школа не нужна была. Они сами собирались, пели на 4 голоса, или кто-то учился играть на каком-то музыкальном инструменте по слуху и так далее.
0: Да, у них хороший музыкальный слух, обучили и инструмент какой-то, но школа все-таки нужна была, чтобы...
1: Ну, понятно, чтобы это грамотно все сделать.
0: Да.
1: Василий Бежинару, он не знал, как гитару держать. И ставил ее на колени и руки на гриф ставил. Не
0: да,
1: так.
0: Он мне рассказывал, как он научился. Он пошел к одному учителю, говорит, научите меня играть на гитаре. Он отказался, говорит, я тебя не буду учить. Он говорит, ну не будете учить, не надо. Он все-таки хотел сильно научиться. И взял один аккорд, второй аккорд, и таким образом. Я как потрогал гитару, когда он мне сыграл на гитаре, он говорит, а ты неправильно держишь гитару. Говорит, а я иначе не могу, я так научился. Мне говорили многие так, я в руках ее не могу держать, я на коленях держу, так научился набирать ноты.
1: А теперь скажу важную страницу из моей жизни. Однажды к нам в школу, еще до музыкального филиала, приехали артисты с детского дома. Купчино. И вот там был аккомпаниатор незрячий. Он так играл, ну просто я вот сколько ходил по белу свету, я ничего подобного не слышал. Он ведь самоучка был.
0: А на чем играл?
1: Он на аккордеоне играл.
0: Виртуоз?
1: Да, еще какой. И когда они давали концерт, я в основном-то обращал внимание не на тех, кто как поет, а как он играет. И вот я так уже себе вложил, что вот я хочу так же, как он. Ну и уже в другие годы бывал на летних каникулах вот в том детдоме. И вот этого Мишуку я мог слушать. Каждый день мог слушать. Дети собираются на зарядку, он уже сидит за пианинами и играет. Я с левой стороны у него. Знает, не знает он, что я сижу. Я сижу, и все, мое дело сидеть и слушать. Приходили воспитательницы, обращали на меня внимание и говорили ему по-молдавски: «Я каел птини те аскулты».
0: А ему, наверное, было приятно, что он имеет слушателя. А тебе было приятно, что завораживала его музыка, его виртуозность?
1: Да. Но я хотел, чтобы, так сказать, для меня было впечатление, что меня никто не замечает и хорошо, что я никому не мешаю.
0: И в то время уже задумал, что будешь музыкантом?
1: Дай мне пианино или что-нибудь, я уже буду играть. У меня уже полное представление было о музыке.
0: В то время еще со школы, если брал какой-то инструмент или пианино, уже мог играть по слуху.
1: Да, уже все. Я помню, однажды я сижу и пою песню по нотам. До ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ре, ре, фа, ре, фа, ре, фа, со, со, ле, фа, соль, ми, фа, ре, ми, до, ми, ми, соль, до, ми, фа, ми, ре, соль, со, ле, фа, соль, ми, ре, до. Это песня Марина. Один человек услышал, говорит: вы знаете, он будет музыкантом. Потом пел: до, ре, ми, ре, до, ми, соль, фа, ре, ре, ми, фа, соль, а, соль, соль, фа, ми, ре, до. Это была песня «Куба, любовь моя» из репертуара Магомаева. Он услышал, говорит: вот увидите, он будет музыкантом. И он мне дал в руки аккордеон, и я сразу заиграл. Ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, па-па-па, ля, до, си, ля. И так далее. Саня Кустрогалый.
0: До того брал в руки аккордеон, уже был знаком?
1: Нет, первый раз.
0: С первого раза сыграл?
1: Да, и дело в том, что от того, что у меня не было инструментов никаких, я умом играл. Умом играть — это называется петь сольфеджио. Я даже боялся рот открывать там у себя внутри. А когда уже почувствовал, что почва под ногами и получается быстро, то я даже себя бил, чтобы еще лучше получалось. Открылась музыкальная школа. Только дали мне в руки баян, я уже за месяц мог много чего играть. За полгода я уже мог аккомпанировать школьному хору.
0: Что, учась в Бельской школе незрячих, параллельно учился и в музыкальной школе?
1: Ну да, филиал был открыт.
0: Да, в каком классе был в школе?
1: Когда тогда директорша евреечка Белла Львовна Суда. Вот все, кто учился там, они имели там зуб на нее, но тем не менее она что смогла сделать? Она открыла школу музыкальную. Но она, конечно, не виновата, что туда хлынули зрячие работать, которые нот не знали по Брайлю. Она же в этом не виновата. Она и так набрала двое человек слепых. Они преподавали класс баяна. И как раз я у одного из них учился.
0: А в каком классе был в школе незрячих?
1: Тогда уже был в пятом, музыкальный был в первом. Вот так получилось.
0: В музыкальной школе 2-4 года учились?
1: Нет, я учился 6 лет в музыкальной школе. Я один год лишний я сам попросил, чтобы меня задержали, чтобы не расставаться с музыкальной школой, чтобы с баяном не расстаться. Дело в том, что у меня была трагедия. В общем, я ее сам сделал, эту трагедию. Я кинул прибор с лестницы, с перил, со второго этажа, да, и проходила учительница по биологии, чуть не попала по голове. Прибор пролетел мимо. Ну и, короче говоря, один человек рассказал директорше, что она вслух сказала, что мы исключим его из музыкальной школы. Ну, я-то не понимал сути дела, что нельзя меня исключать со школы. Но рассказали, некоторые воспитатели не давали мне на баяне играть. Я баян воровал, да, а на уроках не работал. Я сделал забастовку, но чем-то надо заниматься было. И я переписывал ноты. Где с книжек переписывал, где с головы переписывал. Для меня было важнее с головы писать. Меня встретил учитель по баяну и говорит: слушай, ты возьми баян, приходи ко мне на уроки. один раз пришел на уроки, два пришел. И на все уроки, пока идут занятия в музыкальной школе, я там все время присутствовал возле какого-нибудь преподавателя, чтобы меня кто-нибудь не утащил. Дали мне учебник по сольфеджио. Учебник, в нем материал, который надо петь с листа. Я этот учебник за раз пел. Там нечего мне было искать, потому что я пел ноты потруднее. Я пел, был такой сборник «В помощь художественной самодеятельности». Печатали эстрадные песни, русские народные песни. И кто печатал? Владимир Сапогов. Так и было подписано. Владимир Сапогов. И я эти песни пел, просматривал, что он пишет. Этот Владимир Сапогов работает сейчас в Ленинграде. Я был в пятом, в шестом был. И все эти 4 года, пятый, шестой, седьмой, восьмой, я не занимался ни математикой, ни физикой, ничем. Я объявил забастовку. Однажды на контрольной работе я вместо задачи по алгебре протянул ноты. Преподаватель математики посмотрел, он музыкант был, чуть-чуть попел что-то и доволен был. Однажды еще, когда я ноты, то еще не думал даже писать на бумагу. Я играл что-то на баяне, какое-то сочинение играл. Он говорит, это ты сам сочиняешь? Я говорю, да, да, да. А ты почему не записываешь? Надо это записывать. Ну и вот пришло время, я и стал записывать. И нотами не дорожил, отдавал кому-то. А куда бы я бы эти ноты делал? Если я был без родителей, кому бы я их отдал? Да, и был такой случай. Передо мной стояла проблема. Они знали, что могли меня куда-нибудь отправить в дом инвалидов. Могли вообще исключить со школы. Пришел ко мне мой преподаватель по баяну. Разговаривает со мной. А потом позвал своего друга Михаила Дмитриевича Рожнова. Он тоже преподаватель. Вот они разговаривают обо мне. Что со мной делать? Михаил Дмитриевич говорит, Анатолий Павлович, он ведь так хорошо играет. Как хорошо играет, как он хабанеру колено выучил? Да, выучил. А ну сыграй. Я сыграл. Анатолий Павлович говорит, да он так медленно ноты разбирает. В день по чайной ложке. Ой, Палыч, он так здорово играет. Дай ему полет шмеля. Он Чардаш Монти играет? Я говорю, да, играй. Ой, а ну сыграй. Ой, дай ему экспромт Шуберта. Ой, слушай, а куда мы его денем? Ой, Палыч, ну скажи, может быть, его отправить на фортепианную фабрику, настраивать пианино, куда-нибудь в Армавир или в Краснодар? Слушай, а может быть, его в Бельцах аккомпаниатором? Нет, говорит, его будут обижать, там не надо. Отвези его в Петропавловск. У меня есть песня, но я фонограмму потерял. Как раз про этот случай. Мне снился удивительный сон. Так был очарователен он, будто я по школе бродил, что-то в памяти ворошил. Я собрал детишек в кружок, поиграл я с ними чуток. Ко мне подошел слепой, все закричали, что он дурной. А он рыдал, что слепы глаза, что застилает их темнота. А я ему ответил тогда, и у меня такая беда. Я сказал, мальчонка, расти, уроки прилежно учи, Господа Бога и ищи, в сердечко ты свое прими. Я в детстве был таким же слепым, меня прозывали косым, но если когда я духом пал, меня Иисус Христос утешал. Я помню, как в народе играл, музыкой народ развлекал, а музыканты услыхали меня, они были слепыми, как я. А я им на баяне сыграл, каждый слезоньки утирал, я сердца их распахнул, каждый руку мне протянул. Вот скоро будешь лучше играть, станешь свое счастье искать, отовсюду тебя будут гнать. Эх, ведь слепому счастья не отыскать. Тот, кто очерствеет душой, не поплачет такой над моей судьбой. А фашисты прогоняют меня, и не катится из глаз их слеза. Прервется скоро жизнь моя, никто уж не погонит меня. Иисус Христос меня заберет, слезоньки он мои утрет. Так порадуйтесь-ка вы за меня, воскресит Иисус Христос меня.
0: Что предложишь для первой музыкальной паузы.
1: Я хотел бы предложить послушать «Drum La Paradis». Когда мне самый первый сон приснился, да, я как раз слышал синтезатор. Я еще не знал вообще, что это такое. Сколько мне было годика? 4. Когда я услышал спектакль «Привет с фронта», и там заиграл этот синтезатор, я испугался. С какой целью я написал этот «Drum La Paradis»?
0: Да, в переводе «Дорога в рай».
1: Да, «Дорога в рай». Тот, кто музыкант, тот поймет. Тональности можно считать по хроматической системе, по диатонической системе и по квартоквинтовому кругу. Квартоквинтовый круг как раз настраивает человека на вознесение. В тональности до мажор ничего нету, пусто. И в соль мажоре один диез, в ре мажоре два, ля три, ми четыре, си пять, фа диез шесть, до диез семь. Также и с минорными, ля минор ничего, ми минор один диез, си минор два, фа диез три, до диез 4, соль диез 5, ре диез 6, ля диез 7. И вот когда люди говорят «парадис», они имеют в виду «пара», это как бы «вроде». А «дис» — это ре диез на латыни. С — это до мажор, соль мажор — это «жи», и ре мажор — это «д», ля мажор — это «а», ми мажор — это «е», си — «гаш», и фа диез — «фис до диез цис».
0: Послушаем музыкальную паузу «Дорога в рай».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Очень хорошее сочинение. Пойдем, наверное, дальше. Простимся, наверное, с школой, где обучился 9 лет в Бельцах. И расскажешь дальше, как поступил в Петропавловскую школу. Консерватория там была, наверное, да?
2: Это была консерватория, потому что, если уж на то пошло, я, когда поступил в Институт искусств, мне ничего не надо было учить. Я пришел со свежими знаниями. А давайте рассудим, что все-таки это. Там называлась эта школа. Не будем кривить душой, но называлась эта школа. Когда была Великая Отечественная война, Курскую школу, или как там называется, училище, перевели в Казахстан, чтобы бедных слепых не убили. Когда война закончилась, возвратили на место. Было заведение музыкальное и в Казахстане, было заведение и в Курске. И так не хотели мучиться студенты. Хотели, чтобы тоже называлось училище. Предметы одни и те же были. А название разное было. Если дать слепому человеку те дисциплины, какие дают в музыкальной школе, они ему в жизни не пригодятся вообще. Что делать слепому человеку, скажем, без гармонии? Это такая наука об аккордах. Что делать слепому человеку без педагогики? А что делать слепому человеку без эстетики? А что делать слепому человеку без методики преподавания? А что делать слепому человеку без инструментоведения, если он не будет знать, как какой инструмент устроен, как на нем играть? А как же быть человеку без хороведения, если он не будет знать, какой диапазон альта, какой диапазон сопрано, какой диапазон тенор, какой баса? Этому в школе не учат, в музыкальной школе. Эти знания нужно дать слепому человеку, чтобы было заведение, по крайней мере, училище, да, ну, дирижерско-хоровое. Я скажу другое, что в этом заведении учились военнообязанные поначалу, учились коммунисты. Трудно представить, что было бы, если какой-нибудь командир полка пошел бы на вокзал просить копейки или на базар. А вот чтобы это не случилось, им давали профессию. Профессия их называлась «руководитель художественной самодеятельности». Чтобы быть руководителем художественной самодеятельности, нужно разбираться в оркестроведении, нужно разбираться в хороведении, нужно разбираться в гармонии, в аранжировке, как делать переложение. Но а как быть, если сломается инструмент, на котором он играет? Вот этому тоже надо научить, и этому тоже учили. Слепых учили, как баян, как его ремонтировать, как клеить все это, как голоса настраивать. А меня, кроме всего этого, еще учили пианино настраивать. Я очень просил, чтобы меня научили пианино настраивать. Мой голос слышен не был, и одна преподавательница доброй души, слава Богу, она попросила за меня настройщика, и он меня учил настраивать пианино, настраивать, ремонтировать. И если была бы такая возможность, я мог бы давать уроки, как незрячим настраивать пианино, ремонтировать. С точки зрения техники, это для незрячих самый легкий механизм пианино.
1: Пианино для незрячих инструмент даже легче, чем аккордеон или баян?
2: Конечно, легче.
1: Самый тяжелый по весу и самый хороший и легкий играть на нем.
2: Нет, не играть, а ремонтировать.
1: Ремонтировать.
2: Допустим, даже вот ты захочешь какой-то там детекторный приемник даже смастерить. Где-то надо пойти к какому-то слесарю или где-то как-то на каком-то шасси устроить вот эти гнезда, как-то устроить конденсатор переменный и как-то устроить эту передачу, чтобы крутилось. Когда крутишь колесико, чтобы не крутить ручку конденсатора, а чтобы ручку крутишь и крутится конденсатор. А тут все на месте, завод все сделал. Ты только меняй детали, и все. Имеешь откуда менять, меняй. не имеешь – доставай. Но там, конечно, есть одно – откуда взял, туда и положи. Открутил что-то, которое относится до первой октавы, вот туда и поставь. Кроме учебы, я играл и в ансамбле, в оркестре эстрадном играл. Ну, не в школе самой, а в Доме культуры. Как ни крути, а это все-таки училище по предметам. Дается вкладыш, приравнивается к среднему специальному образованию. Это среднее специальное образование.
1: И преподавание там хорошее, специалисты хорошие выходили оттуда.
2: Люди послушали Друмла Парадис, и пусть он оценит.
1: Как учился в Петроплавовске, что-то сочинил, что-то играл.
2: Да, я всегда сочинял, всегда играл.
1: Да, так можешь нам предложить что-то, послушать музыкальную паузу с того периода, когда учился в том училище, в Петроплавовске?
2: Я бы хотел, чтобы мы послушали «Тони, ветер ветку клонит». И

0: Продолжение следует.
1: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: Радио «Рансис». www.ransis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 14. Джефф повез Витька в супермаркет за едой, за телохранителя. А я сидел в офисе с Белен, стараясь проинструктировать ее как можно подробнее. Инструктаж, впрочем, сводился к одному — никуда не выходить и никому не открывать. Ты знаешь, чем мы занимаемся, так? Такая работа чревата тем, что время от времени возникают проблемы.
1: Я понимаю, — кивнула она.
0: Смотрела Белен мне прямо в глаза, вид у нее был при этом заметно испуганный. Чего я и добивался, к слову. Для Витька это новым не было. До этого я уже дважды объявлял локдаун, и он знал, что к чему. Если ты не можешь решить вопрос с работой, то не должна сюда приезжать вообще, понимаешь? До тех пор, пока я не разрешу.
1: Я сказала, что заболела и буду работать дома. Я программист, проблем не будет.
0: Анонимность, — добавил я. Твое местоположение не должны вычислить даже с работы.
1: Вся связь через прокси, телефон, Skype.
0: Очень хорошо. Вообще, мы организовали еще одну степень защиты, как я уже говорил. Так просто нас даже по официальному IP не вычислишь. Но не уверен, что Белен об этом знает. Скорее, даже нет. И знать ей не следует. Витек сумел подчистить картинки с видео. Женщина так и осталась практически неопознаваемой. А вот Эдуард Богатырев сомнений в своей личности не вызывал. И главное, номер патрола удалось просчитать. Пусть мутноватые, предположительно, но очертания пятен на месте букв и цифр очень похожи на номер той машины, что Кики обнаружил в колонне. Японка Сатори, к слову, тоже носила очки, но вместо бейсболки у нее на голове была панама. На всех роликах, в которых присутствовала. Похоже, что учитывала камеры у школы. Они везде их учитывают. Но фигура и осанка сомнений не вызывали. Перед нами на фото азиатка. С поправкой на записи в дневнике убитой — она именно Сатори. Но реально у нас сейчас есть Эдуард Богатырев, эстонский гражданин вроде как. С ним никаких сомнений, он к этому делу притянут прочно и крепко. И он должен много знать, что от него и требуется. Кики нашел по тому адресу, что я ему выслал склад, точнее изолированный отсек большого складского ангара, выкупленный новыми владельцами. Внутрь не заходил, понятное дело, в двери не звонил, а за то время, что он за ними наблюдал, туда приехала старенькая «Мазда» с двумя немолодыми негритянками, которые вытащили из багажника швабры, ведра и корзину с моющими составами. Уборщицы. Кто открыл им дверь офиса, он с улицы не разглядел и проверять не полез, пометуя полученные от меня приказы никуда не лезть и не рисковать. Машин возле склада стояло много, так что определить принадлежность какой-то из них кому-то работающему не удалось. Надо ждать конца рабочего дня. Но следить за входом трудно, встать негде. Когда Кики снял уборщицу, он стоял под аварийкой во втором ряду и через 10 минут уехал, чтобы лишнего внимания не привлекать. Но это тоже что-то. Если там работают, то будут люди. И кто-то из них может оказаться подозрительным. Это будет или азиатка, или среднего роста женщина с прямыми темными волосами. Или мужчина, лицо которого Витек снял с отражения в окне соседнего автомобиля. Да, подходящих под наши фото фиест или акцентов на стоянке не было. Кики это проверить не забыл. «Надо ехать, надо ехать», — сказал я сам себе, глянув в нетерпении на часы. «Где там Джефф шляется? Время теряем». Поехали не на его большом белом сабёрбине, который видно отовсюду, а на рабочей машине. Немолодой серой Kia Sorento. Я только дробовик с патронами перебросил из своей Тойоты и рабочую тревожную сумку. Попутно в багажнике машины я заметил винтовочный чехол с почами под магазины к АР-15. В отличие от меня, Джефф все же винтовки покупал, пусть из них стрелять и негде. У него дома вообще целая коллекция оружия, и чистить свои запасы ему не лень. Не поздновато выезжаем? Нет, нормально. Кики, следящий за домом Богатырева, пока сообщает, что там нет никого. Если Эдик появится, то, наверное, ближе к ночи. А мы там уже скоро будем. До колонна путь недалекий. Кстати, Висенте только что прислал сообщение о том, что на Эдуарда Богатырева зарегистрирована машина Ford Everest серого цвета. А я, в свою очередь, перекинул это сообщение Кики. Пусть проверит. И не попалась ли такая машина ему возле склада. Но Кики ответил, что проверить сможет позже, так что приходилось ждать. Затем я позвонил Энн.
2: «Планы на вечер?»
1: — сразу даже не здороваясь, спросила она. «Скорее их отсутствие. Мне надо уехать. В Дэвид. До завтра. До завтрашнего вечера, если точнее».
2: «Да? Жаль».
1: По тону похоже, что она и вправду немного расстроилась. «Но в выходные ты со мной?» «Скорее всего. Ты понимаешь, у меня работа немного ненормированная, так что... Но я попытаюсь ничего не планировать и не дать свалить мне на голову.
2: В любом случае, я тоже не буду ничего другого планировать. Дай знать, если что-то изменится, хорошо?»
1: «Разумеется». «Тоже не Росита. Энн ведет свой бизнес, не маленький, так что понимает, что у людей, которые работают, бывают обстоятельства. Росита, к слову, этого не понимала никогда и каждый раз расстраивалась, хоть и старалась не ныть. У латиноамериканцев обычно не бывает таких обстоятельств, которые могли бы помешать отдыхать. Если что и мешает, то только работе». «Я позвоню».
2: «Буду ждать и скучать», — ответила она.
1: На этом разговор и закончился.
3: «Это не Росита», —
1: скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Джефф. «Нет, мы расстались с Роситой».
3: «Жаль, славная девочка».
1: «Джефф, она ровесница моей дочери», — посмотрел я на него. «Я чувствую себя рядом с ней или педофилом, или старым развратником. И мне с ней скучно».
3: «Последнее верю», — усмехнулся он. «Приходилось видеть людей, женившихся на молодых, экзотических, старавшихся выйти замуж».
1: «Вот-вот».
3: «Кстати, она англичанка?»
1: Он кивком указал на телефон, который держал в руках.
3: «Хорошо было слышно».
1: «Да».
3: «Тебе же они никогда не нравились, если мне память не изменяет».
1: Не удержался он, чтобы не уколоть. «Теперь кое-кто из них нравится, оказывается. Но на всех это не распространяется».
3: «С кем я дружу?» Вздохнул он. «Я должен быть патриотом».
1: «Будь, я не мешаю. Кстати, тазер у тебя здесь есть?»
3: «Есть, а что?»
1: «Прикидываю силы и средства», — сказал я. «У меня тоже есть, я даже подзарядил его вчера». Киа выехала на хайвей Панама-Колон, по которому предпочитал ездить Джефф. Было поздно, так что машин на дороге немного. Все больше местные, фермерские, возвращающиеся с работы. Едва выехали из города, как полил дождь. Пришлось закрыть окна и включить кондиционер, потому что стекла тут же начали запотевать.
3: «Терпеть не могу, Колон», — признался Джефф, руля левой рукой, а правую удерживая на рычаге коробки передач. «И настолько ненавижу этот город, настолько же люблю окрестное побережье. Кстати, ты нырять когда-нибудь соберешься?»
1: «Когда-нибудь». Осталось только вяло пообещать мне. «С нырением этим вообще смешно получилось. Я когда-то этим здорово увлекался. И когда приехал в Панаму, хотел эти занятия возобновить. Расписывал Джеффу прелести подводной жизни, а тут оказалось, что один его приятель, Майкл, держит драйверский центр на Бокас-дель-Торо. И он предложил Джеффа, раз уж тому так охота, всему обучить, заодно выдав карточку PID. Джефф курсы честно прошел, начал нырять, а я вот как-то не собрался. В результате Джефф начал меня с этим дайвингом терроризировать при каждом удобном случае. А я все кивал, соглашался, и на этом все заканчивалось. А побережье, да, красивое, решил я чуть увести разговор в сторону. Если бы весь мусор из Карибского моря к нему не несло, так вообще идеально было бы. Пляжи там и вправду роскошные. Обычно полоса кораллового песка под стеной ярко-зеленых джунглей. Красота. Но вечно забросаны гниющими водорослями, пальмовыми листьями, сором и всяким таким. Потому что берега там сходятся воронкой, и там течение оставляет все, что носится в этом районе Атлантики. А вот дайвинг на тамошних рифах отличный, верно?
3: «Если бы была возможность бросить все дела, я бы поселился где-то там, на берегу».
1: «Со скуки бы умом не поехал?» — поинтересовался я.
3: «Можно на Бокас, там весело», — пожал он плечами. «Но ты меня знаешь, я люблю тишину. Ричи, к слову, почем зря стреляет прямо из окна на своей земле. Никакие стрельбища ему не нужны».
1: «Ну, я бы предпочел стрельбище, и все же жизнь, если не в городе, то хотя бы там, где можно пойти в ресторан. Или встретиться с кем-то в баре. Сидеть в гордом одиночестве посреди джунглей. Твой Ричи, насколько я помню, вообще со странностями».
3: «Странности у него появились раньше, до переезда туда», — засмеялся он.
1: «Кстати, ты так и собираешься всегда жить в Панаме?»
3: «Разумеется, мне здесь нравится. А ты все же хочешь уехать?»
1: «Все же хочу. И надеюсь, что это все, что мы сейчас делаем, еще и станет моим билетом на выезд отсюда».
3: «И в чем смысл? Здесь дешевая жизнь, женщины, еда. Все дешевле. Красиво и ярко. Хорошая еда, хорошая музыка. Что еще?»
1: «Здесь есть ощущение обочины жизни, ты знаешь?» Я попытался сформулировать мысль сначала для самого себя. «Вот ты приехал сюда сам, своим решением, так? А я был вынужден приехать, поэтому где-то здесь...» Я постучал пальцем по своей голове. «Живет мыслишка о том, что меня сюда сбросило как мусор. А мне это не нравится. Я просто из принципа хочу выбраться отсюда и вернуться именно туда, откуда был вынужден уехать».
3: «А принять это как удачу у тебя не получается?»
1: «Нет», — покачал я головой. «Это способ успокоить самого себя, а я ведь еще и упрямый, как баран».
3: «Ну, у каждого свое», — сказал он задумчиво. «Если бы я не сам выбрал место жизни, черт знает, что бы я думал по этому поводу. Но я останусь здесь. Здесь и похоронен».
1: Глава 15. «Есть машина на стоянке?»
3: «Есть. Никуда не выезжал», — сказал Кики. «Я на паузу на нужном месте выставил».
1: Он пододвинул ко мне лэптоп с открытой крышкой.
3: «Отсюда авто не видно».
1: Проведя пальцем по тачпаду, я активировал сейчас темный экран, сразу войдя в окно видеоплеера. «Точно. Вот он, серый Эверест. Номер соответствует. Все, зацепились мы за них, похоже. Теперь надо действовать». Автобус Кики стоял на той самой улице, на которой находился склад. Стоял довольно неудобно, но лучше места найти не получилось. Все вокруг было занято. И только сейчас люди понемногу начали разъезжаться с работы. Джефф со своей машиной пристроился вообще на перпендикулярной улице и сейчас был на связи по радио.
3: «Полиция появлялась в штатском», — добавил Кики. «Тоже снял. Были в складе минут 30».
1: «Понятно. Приехали допросить брата убитого. Надо нам торопиться, мало ли что они решать дальше сделать».
3: «Курьер, здесь диспатч. Как принимаешь?»
1: Пользовались мы гражданскими рациями, так что радиообмен старались маскировать под коммерческий. В этом районе таких раций пруд пруди, так что если кто случайно выскочит в наш сложно сочиненный канал, вряд ли особо заслушается.
3: «Чисто принимаю».
1: От военных правил обмена тоже старались отойти подальше, по той же самой причине. Но это уже не до конца получалось. Часто сбивались.
3: «Курьер, надо меня подсадить! Прокатись мимо!» «Хорошо, я все понял».
1: «Кике, держи связь. Когда Эдик поедет с работы, следуй так, чтобы он не заметил. Не наваливайся. Нам лишь бы момент не пропустить, сама слежка не так важна. И встанешь потом здесь». Я повернул к нему экран планшета, открытого на нужной Google-карте, и показал стилом метку. «Это стоянка Академии Лассаль. Там никто тебя даже не увидит. Проверишь связь. Когда дам сигнал, выдвинешься вот сюда». Острый кончик стила перескочил на Кайе на Сьон Унидадес. «Где меня и подсадишь. Дальше все объясню. Вали». Серая Соренто показалась из-за угла, неторопливо двигаясь по улице. А я, выбравшись из автобуса, пошел по тротуару. Когда Джефф меня нагнал, я забрался к нему в машину.
3: «Что решил?» — спросил он.
1: «Дом у него с задней стеной к лесу прижат, так что маршрут похода понятен. Бросаем машину вот здесь». Теперь я уже демонстрировал карту на планшете Джеффу. «Видишь?»
3: «Ну да, вижу», — усмехнулся он. «Ты просто говори, куда ехать».
1: «Смытый городок».
3: «А, понял».
1: Колонна — это трущоба. То небольшое количество богатых и состоятельных, что зарабатывает деньги на идущих через город грузах, живет примерно там же, где братья Богатыревы. Там хорошие школы, там местный университет, там место само по себе. А совсем рядом, чуток через лес, на запад раскинулся пригород, бедный и грязный. Когда-то его пытались расселить и начали совсем рядом строить поселок, состоящий из маленьких и скромных, но вполне чистых и симпатичных муниципальных домов. Но что-то не так рассчитали с геологией, и когда первая часть поселка была практически готова и даже объявили дату заселения, земля под ними вдруг поплыла. Ничего сверхкатастрофического не случилось, никто не пострадал, только все дома от первого до последнего пришли в негодность. Перекосились, осели, пошли трещинами, ну а

0: То есть то, что нам и нужно. В общем, минут через 15 наша немолодая Кио, разбрызгивая мутные лужи колесами, проскочила по грязным улочкам никак не поименованного пригорода и выехала на разбитый, местами просевший асфальт смытого поселка. Было уже темно, но Джефф фары включать не стал, а просто достал из сумки прибор ночного видения, заранее закрепленный на легком велошлеме, и надел. Затем мы уже вручную выбрали место, в котором машину можно было бы закатить в кусты и при этом без особого риска завязнуть. «Все, выдвигаемся», — сказал я, открывая крышку багажника и подтягивая свою сумку.
1: «План-то у тебя есть или так идем наугад?»
0: Чуть с иронией поинтересовался Джефф. «Зародыш плана. Войдем на его участок и будем ждать».
1: «Соседи?»
0: «Там ограды сплошные. Если держаться правильно, то никто не заметит. А дальше сообразим. Тазер только не забудь».
1: «Да, спланировал ты»,
0: — хмыкнул он, но дальше возражать не стал. «Ну, что можно напланировать за это время? А следить и тянуть момент? К нему уже сегодня полиция приезжала. Черт его знает, что они накопают дальше. Заберут его себе, и тогда у нас никаких шансов на решение проблем вручную. Так что лучше на удачу попробовать. Я это понимаю, и Джефф это понимает прекрасно. Даже лучше, чем я, наверное». Изнутри тревожной сумки я вытащил черные туристические карго-штаны, черную же трикотажную майку с длинными рукавами, затем мотоциклетный подшлемник-маску, тонкий и хорошо продуваемый. Надел это все, сбросив то, что на мне было, обратно в сумку. Обул темно-серые ботинки для трекинга. На широкий ремень инструктор нацепил кобуру с большим пистолетом. Почи с магазинами, чехол с тазером, добытым когда-то не слишком легально. Джефф, к слову, и помог. Потом натянул на руки перчатки Гудиир. Они в этих местах куда как приятнее специальных тактических и прочих. Не так руки потеют. В довершение всего включил и проверил монокуляр ночного видения. Так же, как и у Джеффа, только нацепленный на черный матовый шлем протек для рафтинга. Дорогая игрушка. ПНВ, в смысле. Не шлем. Но в моей работе чрезвычайно полезная. Все, готов. Джефф примерно как я снарядился. Тут ничего нового не придумаешь. Конечно, если нас кто увидит, тот удивится чрезвычайно, но увидеть никто не должен. Да и пусть удивляется. Мы в масках, не опознаешь. Разве что Джеффа по габаритам. Активировал планшет, нашел синюю стрелку метки. Это мы. Пошли.
1: Веди.
0: Вошли в лес, как в суп нырнули. Листва настолько плотная, что сюда никакой ветерок не проникает. Под редкой травой чавкает красная глина, ноги скользят. Недавний ливень и вовсе все промочил. С листвы льется на голову. К счастью, кто бы что ни думал, но панамские джунгли бедны мерзкими насекомыми. Здесь, например, нет пиявок, а в иных местах они настоящий бич всего живого. Нет по-настоящему опасных насекомых, мало ядовитых змей, а те, что есть, чаще всего не самые опасные разновидности. Даже клещей можно поймать только в полях, в лесах таких, что атакуют человека, не водится. Зато здесь водятся москиты, и пусть их даже не так много, как летом в лесу, в средней полосе. Но несут они в себе достаточно всякой заразы. Их здесь стараются выводить, и делать это умеют, опыляя водоемы, в которых они разводятся, всякой химией. Но мы все же щедро, не скупясь, полили себя репеллентом и на открытые части тела, и поверх одежды. Но душно в этом лесу жуть. Постоянная навязчивая ассоциация с турецкой баней в голове. Несколько шагов, и ты весь мокрый. Экватор практически. Самый экватор. С ПНВ идти было нетрудно, разве что приходилось закрывать тот глаз, что глядит через монокуляр, когда сверялся с картой на планшете. Какой-то у меня внутренний конфликт начинается от такого мозаичного сочетания цветов. Но направление держали верное, минут через 20 вышли практически туда, куда и хотели. К задней стороне участка братьев. Брата, если точнее. Второй брат уже в морге давно. Да, запомнил я все верно. Ограды здесь были сплошными, только ворота решетчатые. Джунгли просто налезали на забор сзади, так что осматривали двор мы без всякой опаски. Бассейн, в котором плавает несколько опавших листьев, небольшой, возле него навес с барбекю, гаража нет. Вместо него, опять же, навес. Под ним стоит серебристый патрол. Место рядом свободно, причем видно по следам, что вторую машину ставят туда. Это хорошо. Получается, что водитель выходит в узкое пространство между бортом машины и стеной дома. Его в этот момент и не видно ниоткуда.
1: «Видишь, куда он выйдет?»
0: — спросил Джефф, повторяя мои мысли побуквенно. «Ага, надо только сообразить, где самим прятаться. Если с этой стороны дома, то он не увидит».

0: Ну и его будет дверь прикрывать.
1: — Какая дверь?
0: — Автомобильная, — поморщился я. — Он выйдет и окажется за ней.
1: — Не вижу проблемы, — прошептал он. — Один остается здесь и наблюдает. Второй с тазером там, не высовывается. Когда Эдик выходит из машины, наблюдатель дает команду. Главное — дождаться звука закрываемой двери.
0: — Рискованно. Меня совсем сомнения одолели. Если что-то пойдет не так, то клиент укроется за домом. И он может быть вооружен. Времени схватиться за оружие у него будет достаточно. Тогда не только обломаться можем, но еще и на кладбище переехать.
1: Наблюдатель за машиной. Второй машиной, в смысле. Клиент его не заметит. А пока тот паркуется, можно обойти Ниссан и оказаться с другой стороны.
0: Можно. Ты камер не видишь, нет?
1: Нет, не вижу. Покачал головой Джефф. Но это не означает, что их нет, верно? Ты об этом лучше всех знаешь.
0: Верно. У меня в квартире и в офисе камеры стоят так, что их не видно. А где видно, там может оказаться только муляж камеры. Если кто-то войдет ко мне в квартиру без моего участия, а система защиты производства Витька активирована, то мне мало того, что придет СМС, но заодно еще и фотография вошедшего. Почему два этих брата-акробата не могли что-то такое поставить? Нет, опознать нас по записям не получится, наверное, но тревогу это поднять может. Причем не только при входе в дом, но и при проникновении во двор, например. Ворота автоматические?
1: Автоматические, присмотревшись, сказал Джефф. Открываются внутрь. Думаешь заблокировать?
0: Как вариант. Сесть у самой стены со стороны левой от нас створки, что-то воткнуть в землю так, чтобы он не мог въехать, но свободно вошел. Левая створка откроется, прикроет засаду. К правой он повернется в поисках помехи, так?
1: Скорее всего.
0: Вдохновения в его голосе я не услышал.
1: Но я бы в подобном случае вошел с вытащенным пистолетом и сначала проверил противоположную сторону. А ты?
0: Я тоже.
1: А он?
0: Кто знает, но полагаться на это нельзя, верно? Все должно выглядеть как обычно.
1: Тогда надо брать на выходе из машины, а во двор войти ровно в тот момент, когда он подъезжает. Тогда, если у него там даже система безопасности, он может просто не успеть получить сообщение.
0: «А сирена завыть не может?»
1: «Не думаю», — хмыкнул Джефф. «Здесь слишком много живности. Обезьяна может активировать».
0: «Это точно. Обезьяны сейчас орали где-то у нас за спиной, причем так, что в ушах звенело. Это, кстати, хорошо, что орут. Если мы Эдика дождемся и брать будем с шумом, то обезьяны нас тем самым прикроют. И датчики движения на сирену точно никто выводить не будет, только на камеру. Максимум. Значит, надо входить во двор практически одновременно с появлением клиента. Цепочка оповещений срабатывает не мгновенно, так что он во двор заедет, я думаю. Самый лучший вариант из тех, что удалось пока придумать. Черт, знать бы точно, есть камера или нет. Тогда все было бы проще. Скорее всего, нет, но исходить лучше из того, что они есть. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как гласит народная мудрость. Так, одноразовые пластиковые наручники хомуток, липкая лента, все под рукой. Все готово, все готовы, осталось только дождаться. Но вот с дождаться, оказывается, возникли проблемы. Машина Эдика так и стояла у склада, хоть свет в его окнах и не горел. Кики дежурил на месте, я несколько раз с ним связывался. Ничего не менялось. Он с кем-то другим мог уехать?
1: Конечно, ты сам знаешь, что у меня здесь за позиция. Могу следить только за машиной.
0: Это верно, позиция совсем даже не очень. Мы не знаем, там ли Эдик вообще. Судя по тому, что полицейские задержались достаточно надолго, не будь там его, они бы ушли быстрее. Ну да, рано или поздно он здесь появится. Но поздно это... Насколько поздно? Завтра? Через неделю? Во дворе дома стоит машина его убитого брата. Может, Эдик вообще живет не здесь? С женщиной, например, в другом месте. А мы теряем время, откровенно теряем. Сколько еще будем ждать? «Джефф, что будем делать?»
1: «Поехали на склад», — сказал он, подумав.
0: «Обоснуй.
1: Тебя они не должны знать в лицо, так? Стоянка там довольно тесная. Позвони в дверь, и если кто-то откроет, скажи, что их машина мешает проезду».
0: «Не мешает».
1: «Если откроет Эдик, убедимся, что он там. Кто-то другой начнут обсуждать, спрашивать друг друга, увидишь, кто вообще там есть, и почему уже не горит свет».
0: «А дальше?»
1: «У меня есть мигалка на магните. Сейчас темно, если сесть на хвост и включить ее, то никто не разглядит, что за машина сзади. Остановим и просто скрутим».
0: «Ты не годишься, слишком большой для панамца. — сказал я, критически осмотрев Джеффа. — Кики выступит с главной ролью.
1: — То есть ты согласен?
0: А что еще остается? — Ничего не остается. Ожидание выглядит все менее и менее перспективным. Махнули рукой и пошли обратно. При этом я втайне надеялся, что Кики вот-вот выйдет на связь и скажет, что Эдик едет домой. Но Кики на связь не выходил. Так что мы в обратном порядке добрались до спрятанной машины, переоделись и загрузились в салон. До трущоб ехали с ПНВ. Там уже фары включили. От скопления обшарпанных и линялых под бесконечными дождями халуп до складского района было рукой подать. Только шоссе пересечь, так что неподалеку от Кики мы тормознули совсем скоро. Места у тротуаров уже появились, так что сейчас встали без всяких проблем. Джефф остался за рулем, а я дошел до автобуса, в котором от безделья загибался Кики. Между делом я заметил наполненную бутылку из-под воды в пакете на полу. Он и в уборную не ходил. Сидел в машине все время. «Пошли, пройдешься, постучим им в дверь», — сказал я. «Только оружие не забудь». Кики довольно ухмыльнулся. Точно, засиделся. «Если ответят, скажешь, что машина выехать мешает. Этот самый Эверест. Неважно, что будут говорить. Главное, чтобы открыли или запустили внутрь. Мне надо лица увидеть».
1: «Если увидим кого-то из тех, из наших видео».
0: «Берем сразу. Держи мой тазер». Я вытащил из сумки нечто, напоминающее смесь фонарика и не пойми чего, черное с красным, и протянул Кики. «Если я крикну, что за дела, вали того, с кем говоришь. Это значит, что я его узнал». «Так, а я без тазера, получается. Ладно, возьму у Джеффа». Пошел, взял. А Джефф еще и винтовку переложил в салон, вытащив из чехла, и сказал, когда я отходил.
1: «Рацию не отключай. Я прикрою в случае чего».
0: «Понял». И пошел. Дверь в склад была на углу. Солидная металлическая дверь, какую пинком не выбьешь. Это все же колонн, тут еще городишко. Провались и пропади он совсем. Со всеми его обитателями. Вот точно бы ни разу не пожалел. Кики поднялся на крыльцо и взялся звонить в домофон. А я же со скучающим видом встал чуть в стороне так, чтобы оставаться в поле зрения камеры. Пусть не думают, что я что-то замышляю. Мы с Кики просто отъехать хотим. А их машина нам мешает. Вообще их машина мешать не может никому, но, как мне кажется, для завязки разговора этого достаточно. Надо, чтобы приоткрыли дверь для начала. Надо глянуть, кто это сделает. А если не сделает никто, тогда куда они могли деться? Хотя нет, свет зажегся внутри, вон окошко под самым свесом крыши. Есть там свет, есть. Голос, который ответил Кики из динамика, явно принадлежал не местному. Акцент был сильно заметен. Но акцент не русский, скорее английский, что ли. Кики заговорил по-испански, очень быстро, как пулемет, с диким деревенским акцентом, глотая половину звуков в словах так, что я почти ничего из сказанного сам не понял. Человек по ту сторону домофона озадачился, затем на не очень хорошем испанском попытался уточнить, в чем же дело. Кики снова затараторил, изображая гнев и размахивая руками. Жалуясь, говорил про серый форт. Потерял номер, тыкал пальцем в камеру и уверял, что это их машина. И добился-таки своего. Человек сказал «щит» и открыл дверь, выглянув наружу. Кики опасным не выглядел. Деревня деревней. Я вообще поодаль стоял. Открывший глянул на меня мельком, потом, досадливо морщась, высунулся наружу, пытаясь глянуть туда, куда показывал мой помощник. «Ну да, все в пределах нормы, машин тут много, ворот в склады много». Может, даже какой-то поздний грузовик пытается вписаться в ворота с длинным прицепом, а их машина мешает. Все бывает. Человек был вооружен, под рубашкой пола, свободной, свисающей, виднелись очертания кобуры. И правую руку он все же держал от нее неподалеку. А еще я его узнал. Сразу же, как только он дверь отворил. Это он ехал в акценте в тот первый день, когда мы взялись проверять, нет ли за Гонсалесом слежки. И именно он и следил, в паре с какой-то женщиной. Думаю, что Кики его тоже узнал мгновенно, потому что он сразу начал раскручивать ситуацию на манер лайки, подставляя добычу под выстрел охотника. Все так же, продолжая тараторить и размахивая руками, он сместился в сторону, заставив клиента совсем отвернуться от меня. Этого момента мне хватило для того, чтобы разместить у того на боку красное пятнышко лазера и нажать на широкую пластиковую кнопку спуска. Тазер слегка дернулся, отскочила крышка картриджа, выбросив две тяжелые иглы, которые устремились к цели, разматывая за собой тонкие упругие провода. Цель успела только слегка дернуться. А затем пропущенный через тело разряд отключил все мышцы. И человек свалился с крыльца, сильно ударившись лицом об асфальт. Да и хрен с ним. Дальше Кики преобразился в мгновение ока. Обежав упавшего, он схватил его за ноги и ловко втащил обратно в дверь, внутрь склада. При этом я еще раз успел наградить того разрядом тока, на всякий случай, чтобы даже не закричал. И затем захлопнул дверь за нами. Рядом никого не было, поэтому мы вдвоем навалились на нашу жертву, мгновенно стянув руки и щиколотки пластиковыми хомутами. А заклеивать ему рот лентой остался Кики. Я, стараясь не терять времени, пошел дальше, держа тазер как пистолет. Расстояния тут такие, что может сработать равноценно. Зато без шума и лишних пока еще жертв. Осматривать, как оказалось, было особо нечего. Офис из одной комнаты, к нему прижалась крошечная кухня и туалет. Склад не слишком большой, но и не маленький. Грузовик своим ходом вполне въедет. И для товара места хватит. Но сейчас совсем пустой. Абсолютно. В нем даже прятаться негде. Там только полки пустые стоят, просматриваемые насквозь. Я сначала фонарем все осветил, потом включил свет. Показалось, что в углу справа от меня вроде как тень не сразу исчезла, а рассосалась. Или осела. Это что за глюк? Блин, а подвал не просто темный, он еще и холодный. В смысле, именно так холодный, как подвал в доме Гонсалеса. Когда спина замерзает у позвоночника, волосы встают дыбом. Я даже сперва в испуге назад сдал, в офис. Но ощущение как-то быстро начало растворяться. Дверь чудная, сплошь с уплотнителями, даже снизу, как и в подвале Гонсалеса. К двери приклеена полоса резины. Ну да, там, чтобы температуру в погребе держать, наверное. А здесь зачем? Ничего не понимаю. А холод, да, холод ушел, остался только сквозняк. Все как там. «Курьер, мы одного приняли, вывозим», — сказал я в рацию. «Жди». «А пока только офис обыщем, как следует». Глава 16. В Панаме очень мало дорог. Не потому, что тут все плохо, а потому, что страна сжата двумя океанами и вытянута вдоль перешейка, густо заросшего джунглями вперемешку с горами и болотами. Проселки, если и есть, то короткие и тупиковые. А так все сообщение по нескольким шоссе. Собственно говоря, именно это спасает страну от окончательного сползания в пучину наркопреступности. Здесь все очень легко перекрыть, а полицейские заставы в самых разных местах — дело вполне обычное. К тому же, как я уже упоминал, панамская полиция под американским присмотром, так что коррумпирована очень в меру. С грузом порошка им лучше не попадаться, равно как и с чем другим криминальным. Например, со связанным похищенным человеком, лежащим под ногами в микроавтобусе. Не поймут. А если поймут, то совсем неправильно. Пусть путь нам и не дальний предстоит, но все равно надо пересекать канал по мосту и реку, по дамбе. Все равно свернуть с дороги некуда. Так что, если примут, то примут по полной. Поэтому Джефф ехал примерно в километре впереди, поддерживая связь по радио и выполняя роль головного дозора. Если увидит пикет, даст знать, а мы просто в обратную сторону повернем. И где-то в кустах схоронимся и будем ждать, пока не рассосется. Но ничего такого к нашей удаче не случилось. Похоже, что и вправду кто-то там наверху решил и нам немного подыграть. За что ему, если он там есть, большое человеческое спасибо. Клиент, на которого я поставил ногу, пару раз пытался трепыхаться, но у меня в руке был тазер, которым я тыкал в него в режиме электрошокера. И похищенный тогда пытался орать через заклеенный рот и на некоторое время успокаивался. Не думаю, что он пытался возмущаться, скорее норовил сменить позу. Но я решил, что это все же лишнее, пусть так лежит. Видеть он ничего не мог. Я замотал ему голову, найденной у них в офисе, майкой, а заодно прихватил ее липкой лентой, чтобы не сваливалась. Труднее всего, наверное, было не проскочить в темноте поворот с дороги. Хорошо, что Джефф ехал перед нами и на этом самом повороте остановился, включив аварийку. Узкий, мокрый, грязный проселок нырнул под смыкающиеся над ним ветви деревьев, погрузив нас в полную темноту. Без фар, фонаря или ПНВ здесь, наверное, даже пешком не пройдешь. Разве что местами грибы на мокрых стволах деревьев фосфорицируют. Ехали недалеко, метров 400, но медленно. Автобус чуть подбуксовывал на глине местами, но нигде не сел. Киа впереди перла вполне уверенно, подкидывая комья грязи с колес. Ну и видно было, что по этой дорожке хоть и редко, но ездит. Затем джунгли расступились, выпустив нас на довольно просторную поляну, в одном углу которой собралась кучка строений. Фары осветили небольшой, довольно ухоженный с виду дом, а рядом с ним вполне добротные сараи, вроде дота или бункера, и что-то там еще. Перед домом стоял немолодой длинный белый пикап РМ на поднятой подвеске и мощных колесах с могучим кенгурятником перед радиатором. А возле пикапа стоял человек, явно поджидая нас. Первое, что бросилось в глаза, в руках у человека был автомат Калашникова. Машины подкатили ближе к пикапу, где земля была укатана и даже присыпана гравием. Джефф выбрался из-за руля, ну и я за ним следом, из автобуса. Ричи оказался высоким худым человеком с короткой, кувшиноголовой стрижкой. Лицо морщинистое, загорелое настолько, что это даже в темноте было заметно. Светлые глаза. Почему-то чисто выбрит, от человека, живущего в одиночестве посреди джунглей, как ты этого не ждешь. Одет он был в старую военную куртку хаки, наброшенную поверх выленившей и выцветшей красной майки, чистые джинсы и тяжелые рабочие ботинки. Под курткой еще и кобура была видна. Автоматом человек не ограничивался. А был это именно автомат. Я первым делом бросил взгляд на переводчик огня. Они с Джеффом пожали руки, обнялись, похлопали друг друга по спинам. В общем, встретились как старые друзья. Мы с Ричи ограничились рукопожатием. Ладонь у него была сухая, крепкая, твердая, как доска.
1: «Привет, Джефф о тебе рассказывал», — сказал он. «И о тебе тоже», — он протянул руку Кике. «Кого вы сюда привезли?»
2: «Плохого парня, приятель», — сказал Джефф. «Кто-то из их компании убил Стива. И еще они убили женщину с ребенком».
1: «И что с ними надо сделать?»
0: Выражение лица у Ричи не изменилось, но мне подумалось, что если Джефф скажет «закопать живьем», то гостеприимный хозяин просто пойдет за лопатой.
2: «Мы его допросим, но потом не хотим ни убивать, ни отпускать».
0: «Надо его где-то запереть, там, откуда не убежишь», — пояснил я.
1: «С этим никаких проблем», — кивнул Ричи. «Вон тот домик бетонный и дверь в нем железная, и даже есть к чему привязать».
0: «То, что нужно». Клиенты вытащили из машины, не развязывая, убедились только, что дышит, и потащили, куда вел Ричи. К тому самому строению, что я принял за бункер. Хозяин осветил помещение фонариком. Пусто. Лишь в пол намертво вкреплены какие-то стальные плиты. Вдоль двух стен тянется ржавый, но массивный и крепкий железный профиль. Бункером оно и оказалось. Пленного просто бросили на пол, оттащив в дальний угол. «Привяжем?» — спросил Кики. «Нет смысла. Нормально упакован», — подумав, сказал я. «Пошли». Металлическая дверь захлопнулась, погрузив пленного в темноту. А Ричи просунул в петли скобу навесного замка. «Все, может отдыхать». Хозяин усадил всех на террасе своего маленького дома, принес несколько банок холодного пива, открыл одну, усевшись в плетеное кресло.
1: «Поесть хотите?» — спросил он.
2: «Нет пока», — ответил за всех Джефф. «Ночь, какая еда! За пиво спасибо, очень кстати».
0: «А что это за место?» Не выдержав одолевшего любопытства, спросил я.
1: «Это? Он не рассказывал?»
0: — кивнул Ричи в сторону Джеффа.
1: «Это сначала было батареей, управлялось из форта Шермана, пока в пушках потребность не отпала. Потом этот кусок земли перешел в собственность ITT Incorporated, той самой, которую обвиняли во всякой зловещей деятельности в Латинской Америке. Тут дальше...»
0: — он ткнул рукой с банкой в сторону еле различимой стены джунглей.
1: «Есть еще участок в лесу, тоже батарея, но уже с бункерами и прочим. Еще туда раньше выходил трансатлантический кабель. А вот это место...» — он постучал по поручню кресла. «Должно быть как-то связано с тем... в проекте».
2: «Но пришел интернет», — вступил в разговор Джефф.
1: «Верно!» — кивнул Ричи. «И все изменилось. В результате ETT тот участок передала в собственность местной власти. А с этим не получилось. Какая-то проблема с документами. А потом о нем вроде как и забыли».
2: «И ты?»
1: «И я нашел себе здесь работу. Я тут и охранник, и монтер, и кто угодно. На самом деле здесь делать особо нечего. Я просто живу тут. И даже получаю пейчек каждые две недели. При этом с первого дня своего пребывания».
0: Он замолчал, что-то прикидывая.
1: «А я уже здесь 7 лет. Я так никого из ИТТ не видел».
0: «А с тем участком что?»
1: «Тот сразу выкупила какая-то местная компания, назвавшись трансокеанскими коммуникациями. Заселилась туда, а через месяц к ним нагрянула полиция и нашла очень много кокаина.
3: Идиоты даже не поняли, что такая покупка их не укроет, а наоборот, привлечет внимание. Кстати, а что вы этого парня еще не допрашиваете?»
0: «Хочу дать ему пропотеть до утра», — сказал я, отставляя уже пустую банку пива и протягивая руку за второй. «Неизвестность и темнота пугает больше, чем немедленный допрос. Пусть ждет и боится».
3: «Может, и верно. А насколько точно, что он убил Стива?»
2: «Может, и не именно он, но их там несколько человек. Одного вот он уже завалил».
0: Джефф кивнул в мою сторону.
2: «Несколько еще гуляет. Кто именно это сделал? Вот этот и расскажет, он должен знать».
3: «Ну, а это точно они?»
2: «Точно».
0: «А тебя здесь полиция не проверяет?» Решил я уточнить на всякий случай.
3: «Последний раз видел их здесь 3 года назад. Раньше приезжали довольно часто, но потом все же поняли, что я порошком не занимаюсь. Не беспокойтесь, никто здесь не появится».
2: «Кто он, кстати?» — спросил Джефф.
0: Я взял со стола пакет, в который мы с Кики свалили все, что удалось найти на пленном. Натянув перчатки, я аккуратно вытащил из него двухцветный пистолет «Браунинг Про 9», запасной магазин, кобуру, бумажник. Из бумажника аккуратно вытряхнул, стараясь не только не наследить, но еще и не смазать потенциально имеющиеся на них отпечатки. Кредитки, водительское удостоверение, зеленую карточку оружейной лицензии. Уильям Джонсон, сейчас ему 33. Выглядит даже моложе, гражданин Великобритании. Все, что знаем о нем. В офисе вообще ничего интересного не нашли. Такое впечатление, что там никто не работает, а место просто держат в аренде.
2: «Странно», — сказал Джефф. «Здесь, если даже наркотиками занимаются, то стараются изображать активность, иначе все слишком подозрительно выходит».
0: «Я знаю, но лавочку они свою открыли недавно, так что, может быть, держат ее для чего-то в будущем. Ладно, поговорим с ним, может быть, что и выясним». Мы даже поспали до утра, устроившись в машинах, чтобы не стеснять хозяина. Дом у него был с одной спальней, и на гостей он явно не рассчитывал. В автобусе же было прохладно и удобно. Кондиционер тихо работал, питаясь от аккумуляторов. Спальники и надувные подушки у нас всегда были в багажнике, так что даже выспались. С утра же Джеффу пришло сообщение. Гонсалеса вызвали на допрос. Причем настойчиво, обещая в случае отказа доставить насильно. Джефф пока еще за безопасность Гонсалеса отвечал, так что игнорировать вызов не мог. Пусть с Гонсалесом рядом Дарка. События в горячей фазе, так что одного телохранителя может быть мало. Тут целую операцию проводить надо. «Езжайте вдвоем с Кики, на всякий случай», — предложил я. «Оставь мне свою машину только, чтобы я отсюда выбрался».
2: «Да, придется ехать».
0: Джефф негромко выругался, затем спросил.
2: «Надеюсь, ты без моей помощи справишься?»
0: «За это ты не беспокойся». Джефф перебросил свои вещи в автобус, и тот все так же, проскальзывая покрышками на мокрой глине, медленно поехал по узкой просеке в сторону шоссе. Со мной остался только Ричи, притащивший на веранду кофейник и стопку тостов.
3: «Помощь нужна?»
0: — спросил он, кивнув на бетонную тюрьму.
2: «Справлюсь».
0: Если честно, я хотел допросить пленного наедине, без Джеффа. И с вечера отправил сообщение о Косте с просьбой посодействовать именно таким образом. Немедленно затребовать Гонсалеса на допрос. А Коста лишних вопросов задавать не стал, просто написал ответ минут через 15. «Будет сделано». Вот и все. «Спасибо». «Зачем?» «Затем, что у меня намного больше вопросов, чем у Джеффа. Затем, что если я начну задавать их в присутствии посторонних, мне могут вызвать психиатра. Затем, что меня не поймут. Затем, что никто, кроме меня, этого не ощущает. Я ведь просил Кики поискать источник сквозняка на складе в колонии. Естественно, он ничего не нашел и ничего не почувствовал. И даже демонстрировал мне, как дым его сигареты поднимается прямо вверх к потолку. Демонстрировал в тот момент, когда я стоял рядом и чувствовал этот холодный, как из могилы, сквозняк. Поэтому поговорить я хочу один. И узнать все». Лязгнул замок, отворилась со скрежетом несмазанных петель дверь, косой четырехугольник утреннего света упал в темное нутро бункера. Пленный сидел, привалившись спиной к стене. На звук шагов дернулся. Дозрел, похоже. Ричи остался снаружи, смазывать петли, брызгая на них из баллончика 3 в 1. А я зашел внутрь, натянув мотоциклетный подшлемник. На самом деле никакой разницы, увидит он мое лицо или нет, все равно никто его отпускать не собирается. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть хоть тень надежды, но остается. Если спрячут лица, то еще не все потеряно. Такая вот логика. В помещении пахло сыростью и плесенью. но больше уже мочой. В уборную пленного никто не выводил. Я подвесил на балку калмановскую лампу, которую дал мне Ричи, затем дверь захлопнулась. Достав из кармана плоский складной бокер, щелкнул им у самого лица пленного, убедившись, что он опять вздрогнул. Затем разрезал ленту, притягивающую майку. Когда я стащил ткань, пленный зажмурился от не такого уж и яркого света лампы. Затем я положил нож на пол, рядом выложил автомобильный нейлоновый трос, плоскогубцы, молоток, длинную отвертку, маленькую походную керосинку, которую позаимствовал у Ричи, и телескопическую дубинку, которую с готовностью одолжил Джефф. Поставил напротив пластиковый ящик вместо стула. Смотрел пленный на все это со скрываемым, но явным страхом. Рывком сдернув заклеивающую ему рот ленту, я присел на корточки, включил диктофон и сказал: «Рассказывай. И лучше не тяни».
3: «Что рассказывать?»
0: «Все рассказывай. Вообще все. Прямо с момента рождения. Я такой-то и такой-то, родился там-то, там-то, в таком-то году, ходил в такую-то школу, рос в таком-то районе, криминальную карьеру начал тогда-то, специализируюсь на... Нужное подставить. Только не ври, пожалуйста, а то я тебя начну совершенно безудержно пытать». Если он о чем-то думал и что-то планировал, то точно не такое вступление. Поэтому заметно растерялся, но все же сказал:
3: «Простите, мне нечего рассказывать, разве что биографию. Вы меня с кем-то перепутали, как мне кажется».
0: Пока он говорил, я его разглядывал. Собственно говоря, задавая первые вопросы, я просто хотел его послушать. Неважно, что он скажет. Да, лицо такое типично английское, даже, можно сказать, простонародное. Одеть по-другому и получится чав, как в Англии принято называть гопоту. А вот произношение и построение речи совсем другое. Уже о высших слоях общества подумаешь. Только что высшие слои общества будут делать на пустом складе в криминальном колоне с пистолетом под рубашкой? Ничего не будут, наверное. Попробую объяснить проще. Я сел перед ним на ящик. Ты все равно все расскажешь. В этом нет никаких сомнений. Когда человека пытают, и при этом никто никуда не торопится, вот как мы тут с тобой сейчас, так? Тогда он все рассказывает, что знает и даже не знает. Знаешь, где ты?
3: Нет.
0: Чуть подумав над ответом, мотнул он головой. Правильно, и никто не знает. Это место в джунглях, куда ни одна живая душа не приезжает годами. Ты можешь орать сколько угодно, тебя только обезьяны услышат. Но они никому не расскажут. Потом, когда надоест с тобой возиться, мы отнесем тебя к муравейнику и оставим там. Муравьи-пули. Ты знаешь ведь, что это такое, да?
3: Почему?
0: Нет, он точно боится. Он боится сказать, но меня боится еще больше. Я думаю, что за ним есть что-то очень плохое. Он боится не просто так, а боится расплаты. Понимаю, что все это наивные домыслы, но вот интуиция подсказывает. Повернувшись в сторону, я разжег керосинку и положил на нее отвертку. Раскаляться. Затем вновь повернулся к нему, с удовлетворением отметив, что пленный не может глаз отвести от лежащей на огне железяки. «Потому что нам надо знать все, что ты знаешь». Я постарался заглянуть ему в глаза. «А мы знаем, что ты и твои коллеги — ублюдки и убийцы. Поэтому меня уже сейчас не мучает совесть. Я не стану пользоваться термином «гуманность» в наших строящихся сейчас отношениях. Я скажу даже больше. Я хочу начать тебя пытать». А потом хочу убить, положив муравейник. Усмехнувшись, я спросил: «Кстати, я недавно где-то прочитал, что здесь в среднем 4 таких муравейника на гектар леса. Веришь? То есть вообще нет проблемы найти для тебя хорошее место. Просто лень тебя туда тащить. Поэтому начнем здесь».
3: «Почему бы вам просто не задавать вопросы?»
0: Глаза, глаза — зеркало души. Они все выдают. Как же он боится. Вот сейчас он боится уже очень сильно, почти до обморока. Что это его так проняло? Муравьи? «У тебя есть больше ответов, чем у меня вопросов», — улыбнулся я ему. «Ну ладно, раз ты хочешь вопросов, с них и начнем». Я достал небольшой перекладной блокнот с карандашом и пробежался глазами по списку вопросов, которые я быстро набросал за кофе. «Где Эдуард Богатырев сейчас?»
3: «Сейчас уже не знаю», — замотал он головой. «А вчера он вынужден был уехать, в офисе его не было».
0: «Куда уехать?»
3: «Я не знаю, я правда не знаю»,
0: — заорал он, увидев, как я поднял с пола моток троса.
3: «Не надо меня пытать, я не знаю».
0: «Я пока тебя просто подвешу, чтобы тебе легче думалось», — сказал я. «А пытать буду уже потом. Так что ты пока вспоминай, куда он уехал. Вспоминай, пока у тебя еще осталось время. Глава 17. Пахло в Зиндане совсем отвратно. Кровью, мочой, дерьмом, паленой кожей. Как я и обещал, так и вышло. Пленный хотел говорить, он говорил так, что приходилось останавливать.
3: «Они ушли вниз все!»
0: Он сидел, прислонившись спиной к стене. Я уже снял его с троса, вроде как поощряя за то, что он стал таким откровенным.
3: «Мы всегда уходим вниз!»
0: По лицу у него текли сопли вперемешку с кровью. Мокрые штаны прилипли к ногам, под обрывками рубашки багровели длинные тонкие ожоги. Я действительно с ним не церемонился и ни на секунду его не пожалел. Я уже знал, что в Стива стрелял Артур, что Брю убили братья Богатыревы вдвоем в подвале своего дома в Маргарите, что своего брата застрелила Луис Гонсалес, и она же провела контроль, что японка Сатори выстрелила в Джон Гонсалес, что Сатори нашла Луис в сети, причем искала ее сама специально. В общем, он рассказал все, что так или иначе касалось убийств. Он даже рассказал то, что они убивали еще других людей, о которых мы вовсе не знали. Только вопросов возникало больше, чем было дано ответов. «Почему в подвале дома Гонсалеса и у вас на складе было так холодно?» — спросил я. Этого вопроса, похоже, Джонсон не ожидал. Он с явным недоверием вдруг уставился мне в глаза, затем, покачав головой, произнес:
3: «Ты не можешь этого чувствовать! Это невозможно! Если только ты...»
0: Тут он замолчал, явно опасаясь продолжать. «Ты говори! Все самое страшное уже позади, видишь?» Я кивнул в его сторону, подразумевая тот факт, что он сидит на полу, а не свисает на тросу с балки. «Мы беседуем, ты откровенен, не разрушай достигнутой гармонии, продолжай!»
3: «Ты просто мне не поверишь!»
0: «Поверю! Я верю во все, в чем можно так или иначе убедиться!»
3: «Этот холод!»
0: Он судорожно вздохнул от боли, меняя позу.
3: «Его чувствуют только те, кто может спуститься вниз!»
0: «Куда вниз?» — спросил я, понимая, что он сейчас скажет такое, во что, кроме меня, не поверил бы никто, и понимая то, что я поверю.
3: «Не знаю, куда, никогда над этим не задумывался», —
0: покачал Джонсон головой.
3: «Мы просто говорим вниз, и все. Нижний уровень. Ад, не знаю, инферно, изнанка мира. Я правда не знаю. Оно просто есть, и все. Я пить хочу».
0: Кивнув, я достал из сумки початую бутылку минеральной и протянул ему, приложив горлышко к окровавленным губам. Джонсон сделал несколько больших жадных глотков, затем отвалился назад к стене, переводя дух. «Итак, насчет холода и тех, кто может его чувствовать», — напомнил я.
3: «Когда ты был ребенком»,
0: — он продолжал смотреть мне прямо в глаза,
3: — «ты кого-то убил? Человека я имею в виду».
0: «При чем тут это?» Он чуть усмехнулся, похоже, потому что я увернулся от прямого вопроса.
3: «При том, что только это здесь и при чем. Это так работает. Не знаю почему, просто оно именно так. Ты не убивал никого в детстве, ты этого не чувствуешь. Ты малолетний живодер, и низ впускает тебя, чувствует тебя, а ты чувствуешь его».
0: Я хмыкнул, потом сказал: «Ты что-то путаешь».
3: «Ты хочешь сказать, что никого не убил?»
0: Теперь в голосе была явная ирония, даже издевка. «Нет, я этого сказать не хочу». Я подался вперед, опираясь локтями в колени. «Но я не был малолетним живодером. Я убил того, кто заслуживал этого, при самозащите. Взрослого, злого, пьяного ублюдка, недавно вышедшего из тюрьмы. Его просто надо было убить». Пленный ничего не сказал, просто продолжал смотреть. Мне даже пришлось его поторопить.
3: «Но...» «Не знаю», —
0: он мотнул головой.
3: «Я вообще мало про это знаю, но так быть не должно, кажется».
0: «Объясни». Джонсон прикрыл глаза, вроде как собираясь с мыслями, вздохнул, затем сказал:
3: «Дай мне помыться, я все тебе расскажу».
0: «Расскажи и дам помыться, обещаю, и накормлю».
3: «После того, как я расскажу, ты меня убьешь», — сказал он. «И я подохну в обосранных штанах, а мне не хочется сдохнуть в дерьме, так что я меняю помывку на твой рассказ».
0: «Нет, я тебя не убью, просто потому, что ты мне еще понадобишься. Я рассчитываю на перекрестные допросы в будущем, так что ты точно не умрешь. Расскажи, что хотел, и я отведу тебя мыться. И дам даже постирать одежду».
3: «Пообещай».
0: «Обещаю». Он кивнул, словно усваивая сказанное, затем заговорил:
3: «Я и Рэй Рэй Лезис. Мы убивали детей когда-то».
0: Рэй Лезис был одним из их банды. Всего их было четверо. Братья Богатырёвы и эти двое, Джонсон и Лезис. Были и другие, та же Сатари, но они существовали раздельно. На манер террористических ячеек. Эта организация была организована так же. Друг друга знал только ближний круг. А Сатари и некая Мэри, та, что выманила Брю, принадлежали уже другому звену. О них Джонсон ничего толком не знал, разве что в лицо видел. Я его долго пытал для того, чтобы в этом убедиться. Он или правду говорил, или был настолько крепок, что... «Сколько вам было лет?»
3: 9, 10. Мы убили троих, но попались только с одним. Не спрятали тело, а положили на рельсы, надеясь, что прокатит. Но не прокатило. Коронер установил, что сопляк умер раньше».
0: «Сколько было им?»
3: 2, 3, 4. Последнему было 2. Мы увели его из торгового центра, изображая старших братьев, ведущих его к маме».
0: Джонсон усмехнулся. «Зачем?»
3: «Просто так. Было весело, круто. Потом их искали, все газеты писали. Мы росли в дерьме, а так становились знаменитостями. Ты можешь легко найти нашу историю в интернете. Разве что там будет сказано только про одного ребенка».
0: «Давай дальше», — вздохнул я, борясь с желанием воткнуть раскаленную отвертку ему в глаз.
3: «Потом мы сели. Не в тюрьму, понятное дело. В таком возрасте нельзя сажать в тюрьму. И сажать надолго. Впрочем, в школе для трудных нам тоже доставалось. Затем мы вышли, нам поменяли имена, потому что закон обязывает скрывать идентичность малолеток. Ты в курсе?»
0: «Ты продолжай».
3: «Я устроился помощником к плотнику. Рэй работал на кухне. Затем нас нашли».
0: «Кто?»
3: «Немолодой, благообразный джентльмен».
0: Джонсон усмехнулся.
3: «Настоящий джентльмен, с манерами и прочим дерьмом, приехавший на Ягуаре. Он предложил нам новую жизнь, деньги, свободу и долгую молодость. Ты не знаешь про молодость, так ведь?»
0: «О чем ты?» Он почувствовал, что я начинаю звереть, и резко сменил тон. А то уже решил свысока говорить со мной. Я заметил.
3: «Нас сначала привезли в частное поместье, в Сюрее. Помогли официально получить хорошую работу. Научили... Да всему научили. Манерам, разговору. Всему. Потом отправили учиться за пределы страны. Туда, где даже в лицо никто случайно не узнает. Хоть мы на свои детские фото уже не похожи».
0: «Зачем это все?»
3: «За деньги. Власть, силу. Молодость даже. Ты что думаешь, что в мире существуют какие-то особые злобные силы, которые творят зло ради зла?»
0: «Ты творил».
3: «Я был тупым малолеткой, которого истеричная алкоголичка-мамаша била смертным боем при каждом удобном случае».
0: Джонсон сплюнул сгустком крови и снова попросил воды. Я воды дал.
3: «Потом, когда за нас взялись умные люди, я понял, для чего это все делается. Для денег. Любое преступление имеет смысл, если оно ведет к прибыли».
0: «Ты теперь богат?»
3: «Достаточно богат», — усмехнулся он. «У меня денег больше, чем кажется на первый взгляд. Другое дело, что мне нет смысла ими хвастаться. Смысл не в них самих. Хвастаться — вообще дурной тон. Но живу я очень хорошо».
0: «Даже сейчас?» — изобразил я удивление.
3: «Нет, сейчас плохо. Жил до вчерашнего вечера хорошо».
0: «Все меняется, верно?» Тут уже я усмехнулся. «Что дальше?»
3: «Дальше мы закончили университет. И не бог весь какой, но закончили. А потом мы переехали в Испанию, и там нас познакомили с остальными».
0: «С Богатыревыми?»
3: «Да, с ними. Были и другие люди, но они появлялись и исчезали».
0: «И что вы делали?»
3: «Спускались вниз, ездили, куда скажут. Из этого получались прибыли, с нами делились. Потом появился новый большой проект, очень большой, здесь. И мы переехали в Панаму».
0: «Что за проект?»
3: «Кокаин, понятное дело», —
0: пожал он плечами.
3: «Что еще может здесь быть?» «Только кокаин. С нашими возможностями на нем можно зарабатывать невероятные деньги. Не меньше 10 миллионов на каждой тонне. Скорее всего, больше. И мы сможем делать 100 миллионов в месяц».
0: «Хорошо, об этом чуть позже. Расскажи про этот самый низ. Это от него тянет холодом?»
3: «Да, от него».
1: Глава 18.
0: Я выполнил свое обещание. После того, как Джонсон закончил говорить, я отвел его к дому Ричи, где я приметил открытый душ. И там пленный помылся, пока я присматривал за ним, держа руку на кобуре. Мылся он долго и осторожно, стонал и охал, вода щипала, попадая в раны и ожоги. Там же он постирал одежду, которую Ричи повесил сушиться на проволоку, натянутую между столбами. А самого Джонсона он цепью приковал к столбу веранды, петлей затянув ее вокруг шеи и скрепив двумя висячими замками. Пока Джонсон мылся, он заговорил со мной всего лишь раз.
3: «Знаешь что?» — он снова посмотрел мне в глаза. «Отпусти меня! Я уже ничем не смогу навредить, потому что сбегу на другой край света, а взамен я проведу тебя вниз».
0: «С чего это?»
3: «С того, что сам ты войти туда не сможешь. Нужен тот, кто тебя проведет. Если я тебя проведу, то меня свои убьют, так что выбора у меня не останется. Так мы можем оказаться друг другу полезными».
0: «Я подумаю над твоим предложением».
1: Логики его предложения не лишено, но я слишком далек от того, чтобы верить этому выродку на слово. Скорее, он почувствовал, что как-то вывернулся, оказался наверху и пытается этим воспользоваться. А этого делать не надо. Я для начала сам попробую.
0: В конце концов, Джонсон получил назад свою непросохшую еще одежду, отправился назад в Зиндан, где Ричи приковал его цепью к швеллеру, проходящему по стене. Затем проделал окошко в двери, через которое можно было за пленным присматривать.
3: «Теперь все в порядке!»
0: — заключил он, отбрасывая прямоугольник выпиленного бензорезом металла.
3: «Будет сидеть, как в Сан-Квентине!» «Это он?»
0: «В смысле?» — не понял я.
3: «Убил Стива!»
0: «Именно убил не он. Кто это сделал, уже умер, оказывается. Но он убивал других. Стив погиб из-за них всех, так что виновен он одинаково с остальными».
3: «Что ты с ним вообще собираешься делать?»
0: «Пока держать здесь».
3: «А потом?»
0: «Потом мы соберем здесь всех, кто виноват в убийствах. Кого поймаем, разумеется. Привезем Гонсалеса, которому все расскажут. А потом мы их казним».
3: «Это подходит», — кивнул Ричи. «Подходит, да, сэр. Так будет хорошо. Избавиться от трупов здесь не проблема».
0: Вот и поговорили. А потом я сел в Соренто Джеффа и уехал, оставив Ричи охранять пленного. Вот, в общем, я все уже и знаю. Кто-то специально искал детей-убийц. Японка Сатори отыскала дочь Гонсалеса в интернете и вышла с ней на связь. Через нее попала в дом. Потом они вместе убили ее мать и брата и ушли вниз прямо в доме. Брю что-то узнал после того, как прилетел в Панаму, что именно Джонсон не в курсе. Его убили братья Богатырёвы, которые, к слову, вовсе не Богатырёвы, и не из Эстонии они. И среди них нет ни старшего, ни младшего. Они близнецы. Им поменяли имена и документы после того, как их каким-то образом вытащили из психиатрической больницы в России. Они из какого-то поселка городского типа, где-то в захолустье. Убили сводную сестру, отчима, мать и соседского ребенка. Ребенка так и не доказали, но они сами рассказывали об этом здесь. Потом их перевезли в Сюрей. Потом тоже был университет, Испания, переезд в Панаму. Как именно Брю встретился с братьями, Джонсон не знает. Это была не его операция. Но он уверен, что убили его в доме братьев, именно в подвале. Зачем было везти домой? Чтобы оттуда можно было ходить вниз. Можно ходить вниз из дома Джонсона? Нельзя. Он живет на третьем этаже, а надо быть на уровне земли или в подвале почему-то. И он хочет, чтобы я его потом отпустил. Странные, нелепые надежды. Нет, я его не отпущу. Закончит он плохо. «Где искать Лезиса, когда он не внизу? У меня есть адрес, Джонсон дал. Эдик жил в одном доме с братом. Там я уже был. Адресов Сатори и Мари он не знал, но был уверен, что они жили в столице. Встречал еще одного человека, с виду похожего на испанца или латиноамериканца, которого звали Рауль. Тот как-то приезжал с Мари. Среднего роста, спортивный. Все на этом. Опять же, с его слов, но думаю, что он все же не врет. Хотя бы потому, что я бы сам подобную организацию строил по такому же принципу. Ничто не ново под луной. Все это уже проходили. В доме Гонсалеса есть теперь вход вниз, в подвале. Когда Стив разговаривал по телефону, кто-то вышел и услышал, что он нашел. Реагировать пришлось сразу. Стива убили. Почему тело не унесли вниз? Потому что невозможно. Вниз проходят лишь те, кто туда может проходить. Другие люди, даже мертвые, не могут. Кто все это начал? Кому понадобились дети-убийцы? А вот это уже неизвестно. И не уровень компетенции самого Джонсона. Неизвестно даже то, что собирались делать с кокаином. Обязанностью банды Джонсона была организация склада и поддержание прохода вниз, в рабочем состоянии. Двух проходов, из склада и теперь еще дома братьев. Что должно было последовать за этим, он не знал. Что скажут, то и будут делать. Что такое низ? Ну, написал как смог. Не знаю, насколько правда. Нижний уровень бытия. Место без времени. Нет, так все понятно, но ни во что не верится, пока сам не увижу. Да, там можно жить. Они даже ездят низом на машинах и там живут. Пока там живешь, ты не стареешь. Вот это уже интересно, наверное. Мне надо бы задуматься. Ха-ха. Там есть какая-то странная и злая жизнь, но в местах проходов не опасно. А еще я не смогу спуститься вниз без его помощи. Он должен меня туда провести. Ну вот насчет этого мы посмотрим. Именно этому утверждению я верю меньше всего. Хотя бы потому, что я чувствую этот низ. Еще я наблюдательный. И у меня получается иногда пользоваться логикой. И вот эта самая логика подсказывает, что я и без сидящего на цепи помощника справлюсь. Вопрос только вот в чем. Как это все объяснить Джеффу? Ответ. Надо показать. Джефф реалист, увидит своими глазами и поверит. Как я, например. А я верю? А вот не знаю. Скорее да, чем нет. Что-то там есть, что-то я ощущаю. Но лучше бы убедиться, чтобы не выглядеть идиотом прежде всего в собственных глазах. Как это сделать? Ответ сам собой напрашивается. Остается решить, где именно. Да прямо здесь. Сказал я сам себе вслух, поворачивая машину в сторону складского района Колонна. Ключи от офиса у меня, уборщицы там появляются раз в 3 дня, как выяснилось, а просто кого-то нежелательного встретить... Ну ладно, разберемся. У меня из этой компании уже все желательные. Любого готов обнять и из тазера приветствовать. И места в Зиндане у Ричи на всех хватит. Или все же поехать в дом Гонсалеса и посмотреть, кто и что внизу там, если это все правда. А вот проверить Юрию здесь, на складе, да и поеду уже с Джеффом. С местами для парковки, как всегда, была проблема, но повезло. Встал метрах в 30 от нужного места с видом на дверь, на которой, по крайней мере, полицейских лент не было. Остановился, огляделся. Все та же привычная суета. Немного прохожих, много машин, шумные, чадящие грузовики. Дела никому ни до кого нет. Раз проехала полицейская машина, свернув в конце улицы направо. Выудил из кармана телефон, набрал Энн. «Привет, я пока еще в Дэвиде».
4: «Надолго?»
0: «Думаю, что к вечеру вернусь в Панаму. Заканчиваю уже. Как ты?»
4: «У меня проблема на работе, так что даже если вернешься, будем договариваться насчет выходных заново».
0: «Что-то серьезное?»
4: «У нас все серьезное, понятное дело».
0: Она засмеялась.
4: «Так, ничего нового, типичный набор проблем с персоналом. Справлюсь. Звони».
0: «Ты тоже».
4: «Насчет этого не сомневайся».
0: «Да, у меня уже уикенд с ней по плану, в домике возле пляжа. Рай практически, предел мечтаний. Я не хочу от этого отказываться, ни по каким причинам. У меня уже зависимость от нее, так что надо... Надо здесь закончить для начала. Так, сумку на плечо, со всем необходимым. Пистолет на пояс, который большой. Второй в сумку, пусть тоже будет. Тазер вот сюда, в боковой карман сумки, ручкой вверх. Все равно не поймешь, что это такое». Это не полицейская модель, которая на пистолет похожа. Так что нормально. Ладно, пошел, чего сидеть. Вроде и привык, но каждый раз, как из кондиционированного воздуха в машине да в уличную духоту, как дубиной. В Аризоне тоже жара была, летом за сороковник зашкаливала. Но сухо. А здесь баня, намного тяжелее переносится. Люди навстречу, люди попутно, до меня никому нет дела. Сначала неторопливо протопал вокруг квартала, посматривая во все стороны. Но так ничего подозрительного и не заметил. Никаких микроавтобусов с затененными стеклами или чего-то подобного у двери не обнаружил. Вообще, войдя внутрь, я уже совершу преступление. Нет у меня никакого письма ни от кого, подтверждающего право входа. Это не дом Гонсалеса. Может, сразу туда? Нет, попробую все же. Рискну. Описав круг, вернулся ко входу в их офис. Решительно и спокойно, словно так и надо. Отпер ключами дверь, потянул... ощутив легкое сопротивление маленького куска липкой ленты, приклеенной снизу к косяку, и тут же шагнул внутрь, прикрыв ее за собой. Вытащил пистолет, прислушался. Тихо. Шум только с улицы. Никаких подозрительных запахов. Нет холода, только легкий сквозняк. Я уже знаю, почему так. Присел, посмотрел на обрывок ленты. Висит так, как я его и налепил. Нет, понятно, что внимательный человек его бы заметил, но все же какая-то гарантия. Хорошо, что окна здесь для безопасности, под потолком. С улицы меня не заметишь. Прошел через комнату, уже привычно проверил туалет с кухней. Пусто.
4: И в складе пусто, разве что сквозит сильнее. «Зря ты думал, что я не соображу», — пробормотал я вслух, присев у двери, ведущей из офиса в склад. «Уплотнители. Их специально клеили. А за стеной с воротами, ведущими с улицы, выстроена еще одна стена. И в ней тоже ворота, сдвигающиеся в сторону. Я не разглядел в прошлый раз, не понял. Показалось, что это и есть наружные. И только потом вспомнилось, что они разные. Изнутри выглядят сдвижными, а снаружи подъемными. А так не бывает. Так, над стенами и потолком, как мне кажется, тоже работали. Они чем-то обтянуты, как будто пленка наклеена. Нет, тут точно светонепроницаемую камеру делали. Все предусмотрели для этого, чтобы даже лучик сюда не проник. Толкнул одну створку, она легко сдвинулась. Заглянул в пространство между стенками. Блин, а я его вчера пропустил. Вполне кто-то мог тут скрываться. Двойка мне за невнимательность. Могли грохнуть без всяких проблем. Опять же, просто повезло. Осмотрел створку ворот. То же самое, как и с дверью. Все сделано для того, чтобы даже луч света внутрь не попал. И внешние ворота тоже затенили, насколько возможно. Так, будем надеяться, что я догадался правильно. И знаю, что делаю. А знаю? А хрен его знает. Мне кажется, что знаю. Ну, правдоподобно предполагаю. Так, что делать сначала? Сначала фонарик зажечь, вот что. Как-то мне без него пока боязно. Выудил из сумки маленький обрезиненный стримлайт, нажал на кнопку в торце. Яркий луч, заметный даже при включенном свете, уперся в противоположную стену. Так, что теперь? Дверь в офис. Закрылась она туго, пришлось навалиться, ожидая, что щелкнет замок. Есть, это тоже сделали. Выключатели. Вздохнул глубоко, чувствуя, как откуда-то изнутри поднимается волна мандража. Еще раз убедился, что фонарик светит вовсю. И вырубил свет. «Это холод накатывает или просто мне так страшно?» «Ну чего, замер?» — спросил я сам себя. «Давай уже, телись!» Вздохнул воздух, словно собираясь броситься в ледяную воду, а потом выключил фонарь. Оно пришло не сразу, я было подумал, что ничего не случилось, но затем как волной морозной обдало. Онемело лицо, руки, звон в ушах, страх. Да, страх, просто водопадом. Я задергался в темноте, засуетился, уговаривая самого себя не включать фонарь, но затем ощущение схлынуло, оставив разве что все тот же сквозняк и легкий звон в ушах. Луч света выхватил из темноты блок выключателей. Затем метнулся по стенам, потолку. Нет, ничего не изменилось. Облом? Похоже. Попытался включить свет и не включил. Щелкнуло, но результата никакого. Пробки выбило. Пробки не проблема, я помню, где здесь щиток, у самого входа. Повернул ручку двери, с треском отлипли резинки от рамы. Заглянул аккуратно внутрь офиса. Опа! А это все откуда? Офиса не было. Была спальня с двумя довольно аккуратно застеленными походными кроватями. Нет, комната та же самая, но обстановка совсем другая. У стены стол, кажется, даже офисный. А на столе газовая плитка. Полки, на них консервы, под столом упаковки с минеральной водой, переносные холодильники в углу. Пакет с чьей-то грязной одеждой. А это что? На примитивно сколоченной пирамиде стояли две черные винтовки ФАЛ. И магазины, набитые латунными патронами. На полке стопками. Много магазинов, штук 20. Рядом с пирамидой четыре патронных ящика защитного цвета, натовского стандарта, с желтой маркировкой патроны 7,62 НАТО. Нет, этого точно раньше здесь не было. Опять заглянул в кухоньку, в уборную. Никого. Только в уборной вместо унитаза биотуалет. Унитаз сковырнул кто-то. И вместо нормального умывальника большой баллон с водой на стойке. Но пусто. Взял одну винтовку, осмотрел маркировку. Аргентина, ФСЛ. Довольно качественно, к слову, делают. Заодно вспомнил про скандал с нелегальной поставкой оружия как раз в Панаму. Кто-то из их правительства закинул сюда тонн 10 винтовок и патронов. Не помню зачем, а оно как-то все разошлось неизвестно куда. Оно и есть, наверное. Потоптавшись немного в офисе, вернулся в склад посмотреть, вдруг что пропустил. Оказалось, что пропустил. В одном углу оказались сваленные в кучу пластиковые ящики. Пустые. Вверху их не было. А дальше стоял генератор. Ни к чему не подключенный и даже распакованный только наполовину. Рядом бухта проводов. Множество красных пластиковых канистр, рядами выстроенных у стены. Потряс одну, понюхал — солярка. Похоже, что здесь пока только устраиваются. Такое вот впечатление складывается. Стоп, а здесь это где? С сомнением посмотрел на ворота, покачал головой и вернулся обратно в офис. Сунулся было к домофону, но потом сообразил,

Свет. Свет был очень странным. Он был не солнечным, он был как будто ниоткуда. Как в очень-очень пасмурный день, когда нет теней, когда солнце невозможно обнаружить за толстыми облаками. И вместе с тем совсем не такой. И светло было только до стены напротив и чуть-чуть в сторону. Я как будто под фонарем стою. А дальше темнота сгущалась. Сердце так стучит, что сейчас меня, кажется, просто кондрашка хватит. Потому что так не бывает. Потому что этого не существует, не может существовать. Но вот оно все. Я здесь стою. И цвета. Цвета странные, они словно почти исчезли. Поблекли. Все даже не черно-белое, а словно сепией крашеное. Нет, немного цвет виден. Вон машина напротив синяя, например. Но как-то все очень блекло, словно бы выцвело. И тихо. Безумно. Невероятно тихо. Нет никаких звуков, ни людей, ни машин. Ничего. Только свое дыхание и свое сердце слышу. Сердце, к слову, где-то в районе горла расположилось. Кажется, и обратно не собирается. Пройтись дальше? Кстати, а где Эдик? Не здесь где-то? Я от очумения даже не подумал, что он может быть здесь. Совсем плохой стал. Хотя не думаю. Если ни на складе, ни в офисе его нет, то что ему делать где-то еще? Здесь ничего не внушает желание прогуляться. И у них в складе машина стояла. Джонсон сказал. А теперь там ничего не стоит. Уехали, значит. Так, а машины моей не видно. Она же вон там была, а теперь на ее месте какой-то грязный ржавый фургон. И да, вот что я сразу увидел, но во что не въехал. Машины совсем другие на улице. Нет, не в смысле, что грязные, ржавые вместо новых, а в смысле именно другие. И стоят по-другому. То есть я не... Черт, как сформулировать-то? Не вместе со своей действительностью куда-то провалился, а, в общем, это остатки какого-то другого дня. Так сказал, понятно хоть? А я, к слову, как не отсюда такой, не выцветший весь, другой. Ступил с крыльца на тротуар, и тротуар подо мной не развергся. Только в темноте слышно, как тихо захрустела пыль под подошвой трекинговых ботинок. Рукоятка пистолета в руках чуть добавила уверенности. Может, надо было винтовку прихватить из офиса? Нет, не стоило. Я из нее не стрелял, может, она с проблемами. Пистолета хватит. Куда теперь? Дойти до своей машины? Где она стояла? А зачем? Оглядеться немного. Да, вот так вот. Крутя головой на 360 градусов, пошел по улице медленно, к границе светового пятна, в котором находился. Затем заметил странное. Чем ближе к его краю, тем все более и более ветхим все вокруг выглядит. Машины вдруг стали ржавыми, засыпанными пылью, колеса спущены. По стенам ангаров, тоже грязных и серых, полезли лианы. Какие-то мерзкие, скользкие и мокрые, даже с виду. Заплетая двери, проемы окон, цепляясь за скаты крыш. Под стенами так и вовсе какая-то черная, как уголь, трава растет. Присмотрелся — листья на папоротник похожи. Оглянулся — нет никаких лиан там, откуда я вышел. И выглядит дверь офиса чище и ярче. Что ли? Она тут, как и я, словно посторонний предмет, как не отсюда. Воздух какой-то совсем стоячий стал. Ни ветерка, ни сквозняка, вообще ничего. Нехороший воздух, какой бывает в помещении, простоявшем запертым долго-долго. Но дышится им нормально вроде. Чем дальше от двери, тем темнее. Нет, полной темноты нет, но сумерки гуще, цвета совсем ушли, и даже звуки, кажется, глуше стали, как в вату. Не удержался, постучал стволом пистолета по крылу грузовичка, припаркованного наискосок. И верно, как будто уши заложены, как после ныряния бывает. Неприятное ощущение. Встал. Ну и что дальше? Пыльно здесь, кстати, а ветра вообще нет. И сыро. Заметно сыро. Так, а это что? Там наверху такого не было. Асфальт взломан. Похоже, что куда-то трубу тянули. И на мокрой серой земле в проломе четко отпечатались следы покрышек. Не знаю, сколько тут следы держатся, может и вечно, но выглядит это свежим. Машина проехала как раз со стороны офиса. А вот куда? В дом Эдика? Джонсон сказал, что собирались низом ехать, аж в Панаму. Но куда именно, знал только Лезис. Хотя есть у меня одна теория на этот счет. В дом Гонсалеса они собирались, наверняка. Или нет? Или есть там другие спуски? Что-то рывком выскочило из-за машины метрах в 30 от меня, пересекло улицу и укрылось за другой машиной, уже ближе. «Твою мать!»

Я буквально подскочил на месте с перепугу. Направив оружие в ту сторону, я начал быстро сдавать задом, стараясь ни за что не запнуться. Сердце, начавшее было вставать на свое законное место, вновь выскочило куда-то к горлу, стремясь перекрыть дыхание. Темное существо снова скакануло вперед, укрываясь за другой машиной. Я оглянулся. До двери уже рукой подать, а я уже вхожу в круг света вокруг нее. Это почему-то добавило уверенности. Я даже чуть притормозил, пытаясь разглядеть то, что гналось за мной. В том, что это охота на меня, я не усомнился ни на секунду. Да и пленный упоминал хищных тварей, что водятся внизу. Просто все его объяснения сейчас у меня из головы вылетели. Она, голова эта самая, у меня пока кругом идет. «В светлое место вокруг спуска они никогда не заходят», — всплыла фраза в мозгу. «Ага, похоже на то». Я заскочил на крыльцо, придерживая дверь, готовый в любой момент запереться внутри. А темное существо укрылось за машинами и преследование явно прекратило. Кстати, в этом светлом пятне даже ощущения изменились, если прислушаться к себе. Здесь все ощущается правильным, что ли, как наверху. А вот когда входишь в темную зону, то уже все не так, уже как муравьи под кожей. Нет, не физические ощущения. Нет ни боли, ни чесотки какой-то, просто ты ощущаешь весь, что ты не принадлежишь этому месту. Оно тебя не принимает, выталкивает. А там, где спуск, там, наверное, через прокол втекает наша действительность. Мне так кажется. «Сейчас, сейчас!» — пропел я негромко басом, подбадривая самого себя. «Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас!» Прикрыв все же дверь, я подошел к пирамиде и взял с нее один фал. Зачем-то качнул складной приклад, вроде проверив, как он держится. Подхватив с полки, воткнул один увесистый магазин на 20 патронов, с лязгом дослав в ствол верхний. Подумав, взял еще один, сунул в карман на бедре и пошел к выходу. Высунулся из двери аккуратно, но рядом никаких угроз не обнаружил. Нечто или тварь, не знаю, как правильно назвать, остановилась на самой границе светлой зоны, частично укрытая машинами, но разглядеть все же получилось. «И что ты такое?» — спросил я, вскидывая винтовку. «Нет, ничего подобного я в жизни не встречал, это точно. И к моему верхнему миру это существо не имеет ни малейшего отношения. Не слишком большое, с крупную собаку, наверное, с широкой, похожей на жабью мордой, какой-то мокрой, скользкой с виду, серо-буро-черная и даже, кажется, чешуйчатая». С оружием тварь, похоже, знакома не была, потому что не дернулась тогда, когда я навел винтовку на нее. Выстрелы прозвучали как-то глухо, не было того безудержного оглушительного звонкого треска, какой бывает от такого неслабого калибра. Просто как огромной палкой по такому же огромному матрасу молотили. От первого же попадания тварь брызнула черной кровью, дернулась, вывалилась окончательно из своего укрытия, одним прыжком развернулась для бегства. Но уйти не успела. В быстром темпе я опорожнил в ее широкую горбатую спину половину магазина. Вот так. Не подавись. Существо, завалившись на бок, недолго подергалось и затихло. Вытащив полупустой магазин, я сменил его на полный, а потом, не забывая башкой крутить, сдвинулся к стене склада напротив, откуда можно было разглядеть лежащую тушу. «Ага». Сказал я, убедившись в том, что тварь не только не шевелится, но еще и лежит в середине быстро расплывающейся черной лужи. «А ничего так!» — добавил, похлопав фал по крышке ресивера. «Нормально! Я это приберу!» И пошел к лежащей туше, медленно и тихо, не забывая постоянно осматриваться. Шаг за шагом, взгляд между машин, шаг в сторону, взгляд на дорогу, обратно, так, чтобы ни сантиметр пространства не осталось невидимым. Заодно отметил странность. Машины, какие ближе к центру светлого пятна, выглядят новее. Нет ржавчины, колеса накачаны, разве что грязноваты. Нет, вполне на ходу машины, кстати. Два пикапа и грузовик с боксом. Почему так? Странно. Что Джонсон говорил про долгую молодость? Я его тогда про это не расспросил подробно, забыл. А не оно ли вот это как раз? Расспрошу обязательно, как только время появится свободное. Туша пахла чем-то остро-мускусным, пусть и не слишком сильно. Вытекшая черная кровь исходила мелкими пузырями, словно кипела. На оскаленных зубах собиралась такой же черно-радужной пеной. «Жаба какая-то», — заключил я, разглядывая.
Гипербола, конечно. Тварь была странной помесью собаки, ящерицы, жабы и демона с картины Иеронима Босха. Если этот самый низ, в котором я сейчас нахожусь, преисподняя, то это и есть демон, пожалуй. А если нет, ну, тогда не знаю. Не демон тогда, наверное. А зубы, да, впечатляют. Кривоватые и желтые, но при этом длинные и острые. И размах пасти такой, что голову, наверное, запросто откусит. «А, ну да», — осенило меня. Вытащил из сумки телефон, почему-то удивившись тому, что он здесь работает. Затем сделал несколько снимков туши с разных ракурсов. Потом еще и видеоролик на минуту примерно добавил. А затем, увидев вдалеке еще какое-то движение, организованно отступил к двери в офис, где и заперся от всех врагов. «Так, а винтовки я приберу, пожалуй. И магазины. И патроны, если получится. Вопрос только в том, как это все к машине тащить. Ее близко ко входу не подгонишь. Да и мельтешить лучше по минимуму». «Мельтешить?» Это я сам себя спросил, вроде как с иронией. «Ты сначала выберись обратно, хозяйственный наш. Потом уже про мельтешение будешь рассуждать». Никаких подходящих по размеру сумок в офисе не было. Так, пара пластиковых пакетов валялась, и все. Подумав, решил отодрать от пола и вырезать ножом кусок ковролина, завернуть в него обе винтовки и как рулон понести. Но в последний момент сообразил. Фигню парю. Никто же не знает, что я сюда спустился. Так зачем демонстрировать это? Пусть те, кто ходит вниз, чувствуют себя в безопасности. Так, я пострелял немного, но это исправимо. Оружие свежевычищенным не выглядит. Один ящик с патронами открыт. Так что набить магазин заново совсем не проблема. Гильзы подберу, что у крыльца насыпаны, и с собой заберу, если выйти получится. Туша убитой твари останется, но тут уж ничего не сделаешь. Вдруг за машиной не заметит. Тащить ее куда-то мне не хочется, просто совсем. Так, все верно. Нечего следить, надо просто быстро валить отсюда. Да и все. А потом уже наверху проверить место, в которое они, как мне кажется, поехали низом.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».www.ransis.org What's the message, headquarters?

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Всем привет! С вами диджей Марзук
2: и Мария. В эфире радио Рамсис, программа «Музыкальный глобус».
1: Да-да-да, «Музыкальный глобус» снова в эфире. И это значит, что мы продолжаем наш тур по городам Европы.
2: Самый бюджетный, дорогие друзья. По традиции начнем наш тур с песни Владимира Семеновича Высоцкого.
3: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни.

0: вдалеке, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи.
1: Думаю, наши слушатели уже заметили, что с песен Владимира Семеновича Высоцкого мы начинаем уже третью передачу кряду, и все потому, что он очень метко подмечал многие моменты действительности и обладал очень, я бы сказал, хорошим чувством юмора. Но с чем бы я не согласился, если перенестись в реалии сегодняшние, с тем, что и мы нужны в Париже, ну и далее по тексту, да? Все-таки, наверное, русские туристы в Париже сейчас нужны.
2: Да, Дим, русские туристы нужны не только в Париже, русские туристы нужны везде, лишь бы была у нас возможность путешествовать и посещать различные города Европы.
1: Да, совершенно верно. А мы продолжим наше пребывание в Париже, музыкальное путешествие, и послушаем, наверное, самую лучшую песню об этом замечательном городе, песню Эдит Пиаф «Под небом Парижа».
2: У меня Париж ассоциируется именно с этой песней. И ты знаешь, Дим, я в Париже не была, но мне кажется, что на улицах Парижа, в исполнении уличных музыкантов на аккордеоне, эту песню можно услышать.
1: Да, скорее всего, тем более, что аккордеонист в тексте тоже упоминается.

0: продолжается в эфире Радио Рантис программа «Музыкальный глобус». А сейчас мы предлагаем вашему вниманию самую известную песню на советском и российском телевидении.
1: Пожалуй, да, это самая известная песня из зарубежной эстрады. И эта песня как раз является таким классическим примером того, как нужно писать шлягеры. Вспомните, кто постоянно слушает Радио Рансис, книгу Юрия Лозы «Научу писать хиты». Говорю я о песне «Манчестер-Ливерпуль» в исполнении французской актрисы и певицы Мари Ле Фаре. Ну вот судите сами. «Манчестер печален, Ливерпуль пролил слезы над морем. Манчестер мокнет под дождем, Ливерпуль затерялся. Ушла любовь».
0: Знаешь, Дим, вот когда ты сказал «Манчестер мокнет под дождем», я поняла, почему же все-таки эту песню взяли для заставки на прогноз погоды.
1: Ну, наверное, как раз поэтому, да.
0: Песню мы послушаем, но прогноз погоды вы после этой песни, дорогие друзья, не услышите.

Итак, это была Марили Фаре. Ну, если говорить об этой песне, то есть несколько вариантов ее русского текста, которые, конечно же, не являются переводом. Самый близкий и соответствующий тематике этой передачи – это текст песни «Я помню», которую исполнял Лев Барашков. Мне ее тоже хотелось бы сейчас вспомнить.

мокрый снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы путешествуем по городам Европы. Ну и раз уж прозвучала песня «Манчестер-Ливерпуль», я предлагаю остаться в Англии.
1: Останемся, и, Маш, я знаю, что ты в Лондоне была, и у тебя связаны с этим городом определенные ассоциации.
0: Я побывала в Лондоне 4 года назад, это в августе 2013 года. Воспоминаний и ассоциаций у меня очень много хороших осталось о Лондоне. Для начала, раз уж мы столько песен в нашей программе ставили уже про ночные города, давай прогуляемся немного по ночному Лондону.
1: Поможет нам в этой прогулке легендарный джазовый певец Фрэнк Синатра.

0: Это был Фрэнк Синатра, «Ночной Лондон». Мы гулять по Лондону с тобой продолжаем. Я предложила бы еще немножко остаться на улицах Лондона.
1: Ну, можно остаться на улицах Лондона, но прежде всего я бы хотел спросить, а вот Лондон с чем для тебя ассоциируется? 2-3 ассоциации все-таки.
0: Конечно же, это музей Мадам Тюссо, в котором я побывала и в котором у меня была возможность прикоснуться к восковым фигурам, причем ко всем. И ни один смотритель не подходил и не запрещал мне трогать руками экспонаты. Это Changing of the Guard, та самая смена караула, которую я наблюдала на площади перед Букингемским дворцом. Конечно же, это улицы Лондона. На эти улицы по вечерам выходят туристы, играют уличные музыканты, играют известные песни. Можно безбоязненно прогуляться по вечернему и даже иногда по ночному Лондону.
1: Маш, а кого на улицах Лондона все-таки больше? Местных жителей или туристов?
0: Индусов и китайцев больше всего на улицах Лондона. Китайцы очень любят посещать европейские страны, а с индусами, ну, так сложилось исторически, что они как бывшие британские подданные переехали жить в Англию.
1: Ну, давай сделаем тогда еще одну музыкальную паузу и послушаем британскую певицу Мэри Хопкинс с песней «Streets of London», «Улицы Лондона».

0: Ну, а еще, Маш, я знаю, что ты побывала в музее Шерлока Холмса на улице Бейкер-стрит, и это очень тебе запомнилось. Расскажи об этом, пожалуйста.
1: Да, мне очень понравилось на Бейкер-стрит. На самом деле, дома, в котором по книге Артура Конан Дойля жил Шерлок Холмс, не существует. Но просто Бейкер-стрит имела такую популярность у почитателей Конан Дойля, что этот дом построили. И там есть сувенирный магазин, в котором можно купить различные сувениры, связанные с произведениями Шерлока Холмса, можно купить книги, фильмы, можно примерить на себя шляпу Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В этом музее интерьер 19 века, конца 19-го, начала 20-го. Можно подняться в знаменитую гостиную на Бейкер-стрит и посидеть в кресле Шерлока Холмса или доктора Ватсона. А на третьем этаже дома, музея, есть несколько комнат, в которых находятся восковые фигуры. Это персонажи из рассказов о Шерлоке Холмсе. И персонажи здесь очень разные. Можно увидеть не только Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но и профессора Мориарти, и собаку Баскервилли, различных персонажей, более эпизодических, которые встречались не так часто в произведениях Шерлока Холмса. Но вот я говорила уже в программе «Музыка в моей жизни», когда рассказывала про Бейкер-стрит. Но мне очень не хватало в этом музее человека, переодетого Шерлоком Холмсом, который по каким-то известным ему признакам бы рассказал обо мне. В этом музее очень-очень много всегда посетителей. Чтобы попасть на Бейкер-стрит, нужно выстоять, ну, по меньшей мере, двухчасовую очередь.
0: А обзавелась ли ты какими-то сувенирами, которые напоминают тебе о Шерлоке Холмсе? Может быть, трубкой, которую он курил?
1: Я купила маленькую фигурку Шерлока Холмса. На самом деле, это ручка в виде Шерлока Холмса. Но я ей никогда не пользовалась как ручкой. Для меня это просто сувенир.
0: Ну вот, знаешь, слушаю я тебя, и еще такой вопрос возник. Существуют ли в Британии сейчас частные сыщики? И как они работают? Неизвестно ли тебе что-нибудь об этом?
1: Я не знаю про частных сыщиков, но вот после того, как я прочитала несколько книг Артура Конан Дойля про Шерлока Холмса, и после того, как я побывала в музее Шерлока Холмса, посмотрела фильм, знаменитый, с Василием Ливановым, я стала обращать внимание на различные литературные произведения, которые были написаны после Артура Конан Дойля, но эти произведения были посвящены Шерлоку Холмсу. Я знаю несколько литературных произведений российских авторов. Например, в одном из таких произведений Шерлок Холмс дожил до Второй мировой войны.
0: И насколько они удачны с точки зрения сюжета?
1: Я пока еще читала только краткое содержание и пока еще не оценила. Но я думаю, что скоро я прочитаю эти произведения.
0: Да, а еще я бы сказал, что в британской литературе есть и другие примеры. В британской современной литературе можно, в частности, вспомнить детектив «Зов кукушки», написанный Джоан Роулинг, писательницей, которая известна прежде всего по романам о Гарри Поттере. И, на мой взгляд, этот детектив получился довольно удачно, а главным героем его выступает одноногий сыщик Корморан Страйк. Всем рекомендую. Ну а мы прощаемся с Лондоном под песню «Бейкер-стрит» в исполнении Джерри Реферти.
1: И еще раз побываем у Шерлока Холмса.

0: потому что ассоциации с Римом, по крайней мере, у меня, возникают две. Это, конечно же, древний Рим с его историей, с его мифами, легендами, и фильм «Римские каникулы».
1: Ну да, со знаменитой песней. А еще, наверное, все-таки Папа Римский. А если копнуть поглубже, то можно вспомнить римские футбольные команды «Рома» и «Лацио». Песня «Римские каникулы» была представлена в программе «Анка-переводчица» достаточно подробно, но давай все-таки тоже ее вспомним и послушаем.

0: Ну что ж, это были «Римские каникулы» и группа «Матья Базар».
1: Ну а нам пришло время прощаться с Римом.
0: Ну все-таки да, и поможет в этом нам не менее легендарный джазовый певец, чем Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул. Прощай, Рим.
1: Прощай.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус», но Италию мы не покидаем, а перемещаемся в другой замечательный город, в котором, я знаю, Маш, тебе удалось побывать.
1: Перемещаемся мы в Верону, в город, в котором происходило действие трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», и в котором родились и жили главные герои этой трагедии. Да, действительно, в Вероне есть дом Ромео и дом Джульетты, но дом Ромео — это, если мне не изменяет память, ресторан, там нет никакого музея, а дом Джульетты теперь музей. У Ромео и Джульетты есть реальные прототипы. Настоящая фамилия семьи Капулетти звучала как Капелетти, и наш гид говорила нам, что эта фамилия происходила от слова капелла, то есть от слова шляпа, потому что это были купцы, торговавшие шляпами. Если переводить фамилию Джульетты на русский язык, то она звучала как Шапошникова или Шляпкина. Дом Джульетты — это теперь музей. В этом музее представлены вещи 15 века, но миллионы туристов и влюбленных едут сюда, чтобы посмотреть на памятник Джульетте, который установлен во дворе дома Джульетты. Есть примета, которая гласит, что если потереть грудь памятника Джульетты и загадать желание, то желание обязательно сбудется. А еще Джульетте можно писать письма. К дому прикреплен почтовый ящик. В этот почтовый ящик можно опустить письмо со своим пожеланием, и тогда оно тоже сбудется. Первоначально Джульетте писали письма на стенах, приклеивали к стенам записки, писали на них фломастером. Но потом городские власти стали с этим бороться, и было решено повесить этот почтовый ящик, чтобы туристы отправляли свои письма Джульетте как полагается, и чтобы не портили исторический памятник.
0: А Джульетта отвечает на эти письма, или как в той песне про Вологду?
1: Если указать свой обратный адрес, то ответ может прийти. Я слышала от нашего гида такую историю, что в Верону приезжала несколько раз одна девочка, и она сказала, что я приезжала сюда в прошлом году и пускала письмо Джульетте в почтовый ящик, у меня все сбылось, спасибо большое. Теперь у меня новый молодой человек, я привезла новое письмо. Люди приезжают и по нескольку раз. Я тоже тогда опустила и свое письмо Джульетте, но, к сожалению, может быть и к счастью, то, что я у нее просила, не сбылось. И ответа мне тоже не пришло.
0: И что мы сейчас послушаем?
1: Ну, а послушаем мы такую современную песню. Песня из мюзикла «Ромео и Джульетта», из русской версии этого мюзикла. Называется она «Короли ночной Вероны».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Италии мы перемещаемся в Испанию. И следующая наша остановка будет в Барселоне. Я знаю, Маш, ты там тоже была.
1: Да, я побывала в Барселоне в 2011 году. Так уж получилось, что в сегодняшней передаче я вспоминаю свои путешествия в обратном порядке. В 2013 в Англии, в 2012 в Италии и в 2011 в Испании. Чем у меня ассоциируется Барселона? Барселона — город очень необычный. Ассоциируется она у меня с архитектурой Антонио Гауди, с собором Саграды Фамилия, который строится с 20-х годов. Это, пожалуй, самый долго строящийся архитектурный памятник и самый необычный, который я только знаю. Барселона ассоциируется у меня также с парком Гуэль, с очень необычной архитектурой, напоминающей мозаику. Еще Барселона у меня ассоциируется с коридой. Я еще застала в 2011 году тот период, когда коррида была разрешена в Барселоне, когда ее не запретили. Побывав на корриде, я поняла для себя, что, чтобы понять корриду и понять, в чем же ее прелесть, нужно быть все-таки испанцем. Мне было очень жалко быков, которых убивали, и я не понимала всеобщей радости испанских болельщиков.
0: Да, здесь я, пожалуй, с тобой соглашусь, и про корриду в свое время очень хорошо пел Александр Малинин. В этой передаче мы его песню ставить не будем, но всем очень рекомендую найти и послушать.
1: Еще Барселона ассоциируется у меня с музеем Сальвадора Дали, но это, правда, не сама Барселона, а маленький городок Фигейрос. Музей очень необычный. Картины Сальвадора Дали, пожалуй, труднее всего объяснить и прокомментировать, потому что не очень понятен порой бывает замысел и смысл этих картин.
0: Ну а еще я знаю, что ты очень хочешь услышать песню Фредди Меркури об этом городе.
1: Да, потому что Барселона ассоциируется у меня именно с этой песней.
0: Итак, слушаем Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. Барселона.

0: Дим, а с чем ассоциируется Барселона у тебя?
1: Ну, ты знаешь, в Барселоне я не был, но, во-первых, это древний город, во-вторых, все-таки столица Каталонии, и вот эта вся история с каталонской независимостью, которая периодически начинает бурлить, но ничем не заканчивается. И, кстати, вот, я не знаю, была ли ты в каких-то других испанских городах, но все-таки вот каталонский и испанский — это разные языки или нет?
0: Нет, другие испанские города мне посетили пока не удалось, и языковой разницы я не очень поняла.
1: Ну а еще, если продолжать ассоциативный ряд, то я могу вспомнить Олимпиаду 1992 года, которая проходила в Барселоне, и запомнилась она тем, что на ней выступала не команда Советского Союза и еще не команда России, а единая команда 12 союзных республик бывших. И, конечно же, это легендарный футбольный клуб Барселона, обладатель множества титулов испанских, европейских, мировых. И вот хотелось бы сейчас гимн этого футбольного клуба нашим слушателям предложить.
0: А ты болеешь за Барселону?
1: Ты знаешь, я некоторое время болел за Барселону, но сейчас я болею в большей степени за красивый футбол.
0: Я хочу предложить поставить эту песню для всех, кто болеет за Барселону.
1: Думаю, что среди наших слушателей такие есть.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Барселоны, дорогие друзья, мы перемещаемся в столицу Испании, город Мадрид.
1: Да, в Мадриде мне побывать не удалось, но какие у тебя ассоциации с этим городом?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это столица, это большой город с множеством достопримечательностей. Причем я хочу сказать, что столицей этот город стал, ну, по европейским меркам сравнительно недавно. В 1561 году король Филипп II принял решение о переносе столицы Испании в Мадрид, откуда пока говорить не буду. Как раз на это решение повлияло очень выгодное географическое положение Мадрида, которое перевесило множество «не». А именно, не очень большое население, там всего было 20 тысяч жителей, не было достаточной инфраструктуры, в частности, жилья для аристократов. Были там определенные моменты, связанные с доступом к питьевой воде, как я читал, но все-таки выгоднейшее стратегическое положение в центре Пиренейского полуострова все это перевесило, и за последующие 200 лет Мадрид очень сильно разросся и стал действительно столичным городом. Чтобы соблюсти баланс, можно вспомнить команду Реал Мадрид, легендарную футбольную команду, в частности, есть баскетбольный клуб с таким же названием. Ну и я бы предложил послушать легендарного Пласидо Доминго. Есть, конечно, в Мадриде еще команда Атлетико Мадрид, которую называют матрасники, видимо, по одному из спонсоров этой команды в то время, когда она зарождалась, и за которую болеет, я знаю, наш известный спортивный комментатор Василий Уткин, но песен о ней я не знаю. А вот песни, посвященные Реалу Мадрид, есть. Пласидо Доминго как раз одну из таких исполнил.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус», и мы остаемся в Испании.
1: Да, мы остаемся в Испании и уже завершаем нашу передачу. А завершить мне ее хотелось бы композицией, посвященной городу Толедо. Городу, который как раз и уступил свой столичный статус Мадриду. Если говорить о Толедо, то поселение в этом месте было основано еще древними римлянами в 5 или в 6 веке, точно сейчас не помню. Он стал столицей королевства визготов. Потом было мусульманское владычество в Испании. И в 1085 году в результате реконкисты город был снова освобожден христианами. И до 1561 года он являлся столицей королевства. Ну а после этого город как бы погрузился в такой, знаешь, дивный сон, сохранив свое великолепие средневековья. И в 1986 году Толедо был признан памятником всемирного культурного наследия человечества. Вот прямо так весь город ЮНЕСКО признал памятником. И это закономерно, потому что город, по сути, является музеем под открытым небом. Населения там сейчас сравнительно немного. По состоянию на 2007 год было всего лишь 78 тысяч человек там. Но в Толедо можно многое посмотреть. И если ты, Маш, и вы, дорогие радиослушатели, будете в этом городе, вам обязательно стоит увидеть собор Толедо, который является кафедральным, то есть там размещается архиепископство Испании. И собор по роскоши, пожалуй, является первым в Европе. Также обязательно стоит посмотреть королевский замок Алькасар. Ну и некоторые другие памятники, которые сохранили следы соседства и мирного, ну и не только мирного существования в Испании трех религий, потому что храмы переходили от мусульман к христианам, от евреев к христианам, и следы в виде различных надписей и в виде различных архитектурных стилей, они сохранились. То есть это и следы владычества мавров, и, например, там есть христианский храм, который был до этого синагогой. Но в Толедо много чего можно посмотреть.
0: Дим, вот прежде чем мы завершим нашу сегодняшнюю передачу, я тебя хочу вот о чем спросить. Вот уже две передачи мы виртуально путешествуем по городам европейским. В каких из городов, представленных в наших передачах, ты бы хотел побывать?
1: Ну, вообще, ты знаешь, все города, о которых мы говорили, и многие другие, о которых по различным причинам здесь не сказали, они, наверное, по-своему хороши. Мне бы хотелось, конечно, посетить и Рим, и Мадрид, и Барселону, и Лондон, и Бухарест, о котором нам Марчо Урсу в свое время рассказывал. И надеюсь, что такая возможность у меня будет. Да, но давай вернемся все-таки сейчас в Толедо. И вот, Маш, скажи мне, пожалуйста, что еще сопровождает туристов в различных городах Испании? На улицах этих городов.
0: Ну, вообще, первая ассоциация, которая возникает с Испанией у меня, это фламенко. Но, ты знаешь, я не видела ни разу именно на улицах этого танца.
1: И завершить мне хотелось бы мелодией в исполнении гитариста, выступающего под псевдонимом Армик. Армика, я думаю, в полной мере можно назвать гражданином мира. Ну вот, судите сами. Родился он в Тегеране, в армянской семье. В силу ряда причин вынужден был эмигрировать из Ирана и сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. А исполняет он главным образом испанскую музыку, которую можно назвать смесью джаза и фламенко. Мне лично эта музыка очень нравится, потому что она, с одной стороны, успокаивает, но одновременно и очень хорошо тонизирует, настраивает на какую-то работу. И вот в 2008 году у Армика вышел альбом под названием «Барселона», в котором он создал музыкальные образы некоторых испанских городов. И вот как раз композицию, посвященную Толедо, мне и хотелось бы предложить нашим слушателям в завершении передачи.
0: А мы на этом с вами прощаемся и завершаем наш тур по городам Европы. В следующей передаче мы завершим наше кругосветное музыкальное путешествие по городам мира. Следите за анонсами. Вам останется только включить радио Рансис, и мы снова отправимся с вами в путешествие. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: Ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий и до новых встреч в эфире.
1: Пока-пока.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Гафур Гулем. Озорник.

0: По правде говоря, сейчас я уже и не помню, что собирался написать, когда принялся за своего озорника. То ли автобиографическую повесть, то ли просто веселую книжку, битком набитую приключениями. Но пока я писал первые главы об босоногом мальчике из пыльного глинобитного квартала в старом Ташкенте, о радостях и горестях, которые выпадают ему на долю, я ведь искренне думал, что пишу о себе. Так оно, в общем, и было. Но когда я в некий момент глянул на своего озорника со стороны, то увидел, это не совсем я. Скорее даже, совсем не я. Сам того не замечая, я стал приписывать своему герою многое из того, что случалось с мальчишками моего народа на протяжении столетий. Поняв это, я удивился. Я ведь совсем не думал приукрашивать собственное детство. Напротив, я только и хотел показать, каким страшным оно было. Даже если смотреть сквозь волшебные очки памяти и хитрые стеклышки смеха. Но мой озорник уже не был тем давним мальчиком по имени Гафур. Он был просто узбекским мальчишкой, каких существовали тысячи и в его время, и века назад. И что случилось с ними, могло произойти и с ним, а его приключения могли стать общими.
1: Отойдите! Бью!
2: Мимо! Теперь я!
3: Мой черед, мой!
2: Ну ладно, бей!
4: Пускай.
5: Опять весь кон!
2: Подчистую, во везет!
3: Ну, кто следующий?
4: Я!
3: Ставь!
4: Ставлю! Только, чур, мне бить первому, ладно?
3: Ему первому, ладно? Ему первому!
2: Эх ты, только хвост отбил!
3: Теперь я!
5: Ух ты! Во везет! Все подчистую!
3: Да. Отстали, мальчики! У меня все альчики!
4: А вы у него биту посмотрите! Она у него со свинцом!
3: Пусть даст свою биту!
2: Давай.
3: У него тоже бита тяжелая!
2: Да, почему же у меня тяжелая? Почему бита тяжелая?
3: Свинца-то в ней нет!
5: Да, ты попробуй на руку!
3: Ну-ка, давай!
6: Юлдаш! Что у вас тут?
5: Да вот, играем.
6: А что, ребята, устроим плов в складчину?
5: Плов?
6: Ага.
5: Устроим.
6: Ну, кто чем займется? Ты, Аман.
2: Я, чур, буду поваром.
6: Ладно, ты повар. Ты достанешь котел, соль, перец, воду.
2: Угу.
6: Так, я достану рис и морковку. А кто мясо?
4: Мясо? Мясо достанет Абдулла.
2: Да, Абдулла.
5: Да что вы, ребята, ну откуда же я возьму?
4: А чего?
5: Что?
6: Откуда я возьму рис и морковку?
4: Да.
2: А я откуда возьму котел, перец, соль, воду? Откуда?
6: Решили плов в складчину делать? Решили. Так надо делать. Вот ты, Гафур, принесешь сало.
3: Хорошо, я принесу сало.
6: Ты сало, Абдулла мясо, а...
4: А я все прочее.
0: А прочего-то почти не осталось, хитрец. Ну, мы разошлись. Я с выигранными альчиками за пазухой пошел домой. Мать была на кухне. Припасы у нас хранились в чуланчике. Туда надо было идти мимо террасы, где моя средняя сестренка нянчила младшую. Пройди я мимо, даже самым независимым видом, она тотчас подняла бы шум, как сторожевая собака.
3: Эй, Шапак, где твой мяч?
7: Там, где мои куклы. А что?
3: А вот и нет тут там.
7: Врешь. Там он.
3: Иди сама посмотри.
7: Значит, ты и взял.
0: Пока она бегала искать мяч, я мгновенно пробрался в чулан, отковырнул кусок сала в кувшине, завернул в клок бумаги и сунул в штанину. Потом со спокойным видом отправился в сарай. Моя серая курица сидела на подкладыше из лука.
3: Да ты яйцо высиживаешь. А ну, давай-ка сюда. Нечего, нечего, ты еще снесешь. Раскудахталась. Вот куда его сунуть, а? Под шапку.
0: Ну, теперь оставалось только проскользнуть мимо матери. Я на цыпочках пошел через двор. Но, увы, мать стояла в дверях кухни.
8: Эй! Опять на улицу? Фух, чтоб ты провалился совсем. Только и знаешь, что бегать. Иди сюда, помоги огонь разжечь. И дымить чуть не ослепло.
0: Но делать нечего. Я пошел на кухню, стал раздувать огонь. Дым ел мне глаза. Яйцо тихонечко перекатывалось под шапкой, точно выжидая случая выкатиться и произвести на свет цыпленка. Было страшно жарко, и я почувствовал, как по животу и ноге у меня что-то течет. Это растаяло сало. Жирная струйка густела и наливалась силой, как корык в половодье. Сейчас начнет капать на пол. Я наклонился, чтобы посмотреть, сильно ли намокла штанина.
8: Вай, здоровый балбес, скоро женить пора. Обмочился на кухне, и вот тебе, бесстыдник, вот тебе. Машаллах!
0: Мать попала по яйцу, спрятанному под шапкой. Оно потекло у меня по виску. А бедная мать решила, что пробила мне голову, и это вытекает мозг.
8: Машаллах! Ой, сыночек!
0: Пока она причитала в растерянности, я выскочил из кухни и кинулся прочь со двора.
9: Мама! Мячик! Гафур взял мячик!
0: Теперь все пропало, все. Мать сейчас обнаружит пропажу сала. Так что домой ходу нет. К товарищам тоже нельзя. Засмеют. Разве что пойти к тетке. Это была сестра моего покойного отца. Она меня любила и жалела. У нее, однако, оказались гости. Я не решился войти. Нет мне приюта в этом мире. Я оглядел двор на прощание и вышел. Видя напутствие, хлопнул себя по заду и, как герой сказки, полы подокнуты, тебетейка на голове, пошел прочь из города. Я долго плутал в глиняном лабиринте, пока выбрался на дорогу. Куда она меня приведет?

0: Стемнело, и я шагал, шагал в темноте. Только пыль вздыхала у меня под ногами, да звезды светили наверху. Несколько звездочек впереди спустились к самой земле, и скоро я понял, что это огни селения. Наконец я приблизился к освященному зданию мечети. Молитва только что кончилась. Оставались лишь имам и служка. Но я вошел и смиренно прислонился к двери.
1: Ты что, сынок, намаз кончился?
2: Атаджан.
1: Ну?
2: Я приезжий. Сбился с пути. Если разрешите, останусь в мечети до утра.
1: Это нельзя. Нельзя. У нас и так вчера молитвенный коврик украли.
3: Погоди, погоди.
4: Так ты откуда говоришь, сынок?
2: Так, сыр, я ташкентский.
4: А, да, ташкентский?
2: Угу.
4: И что ж ты делаешь в наших краях?
2: Я? Учусь в медресе. Так, угу. Сыр, а сейчас вот каникулы. Ну, и я отправился по кишлакам подзаработать.
4: Угу. Вон оно как. Ну, а в каком медресе ты учишься? Кто твой наставник-то?
2: В медресе?
4: Да.
2: В том. В большом медресе. Наставник тот. Самый знаменитый домла.
4: Ну, ученик. Да, я вижу, где ты обучался. В школе вранья. Только плохо тебя учили. Ладно, пойдешь со мной. Желудок как? Не плачет?
2: Потихоньку плачет, так сыр.
4: Ну ладно, пошли, пошли. Окажешь нам небольшую услугу, заработаешь на пропитание. Пошли за мной.
3: Пошли вот сюда.
0: Я пошел за ним, гадая, что за услуга от меня потребуется, но больше думая о том, чем он меня покормит. Здорово, я с утра проголодался. И мама оставила меня во дворе, вошел в дом и скоро вернулся.
4: Ну-ка, ученик, вот тебе машхурда от ужина, а вот початок кукурузы бери. Его только утром в золе испекли. Ешь, ешь, не торопись.
2: Спасибо,
4: не торопись.
2: Спасибо, так сыр.
0: И он снова ушел в дом, а появился вооруженный топором, огромным ножом и крученой веревкой. Я прям-таки задрожал от страха.
2: Вай, так сыр!
4: Ты чего, парень? Да не бойся, не зарежу. У меня, видишь ли, бычок объелся и захворал. Боюсь, вот-вот сдохнет. Возьми-ка все это вот. Устройся во дворе у хлеба. Вот тебе одеяло, да, и будь начеку. Если услышишь, что бык захрипит, всади ему вот этот нож в горло и зови меня, понял? Но только смотри, не проспи, а то бык сдохнет поганым по твоей вине.
2: Понял, так сыр. А чайку-то не будет?
4: Чайку? Осьмушка стоит пятак, зачем тебе чай? В арыке полно воды.
0: И он ушел. А я растянулся на одеяле. В хлеву посапывали и ворочали животные. Деревья у глиняного забора покачивали, шумели. Я уставился на три крупные звезды прямо над собой, боясь отвести взгляд в сторону. И съежился на одеяле, чтобы занимать поменьше места. И не заметил, как заснул.

0: Вай, что это? Бык упал? Ой, нет, не надо, не задыхай. Сейчас я сам тебя. Подожди.
1: В темноте хлеба барахталась на земле какая-то скотина. Жив еще, подумал я с радостью и вспомнил, как мы с мальчишками бегали на бойню. Левую руку я протянул туда, где должны быть рога. Бояться было нечего, бык уже и сам подыхал. Правой ткнул ножом.
0: Готово, бедный бычок. Фух, все. Не стану я и маму будить. Я же сам справился. Он поспит, и я посплю.
1: Я пошел, растянулся на одеяле и заснул безмятежным сном. Но какое меня ждало пробуждение!
2: Проклятый!
0: Мама! Ой! За что бьете?
2: Ты проклятый, а?
0: Так сыр!
2: Ты проклятый!
0: За мою услугу, Вай!
2: Да
0: меня и бьете!
2: Ты сдох со своей услугой!
0: Вай!
2: Ах, ты ж моего ишака зарезал! Ишака!
1: Только теперь я сообразил, что произошло. В темноте я принял ишака, барахтавшегося в пыли, за хворого бычка и перерезал ему горло.
2: Я же его в священной Бухаре купил за 3 золотых. Ах, какой это был ишак!
1: Я заметил лестницу, прислоненную к стене хлева, вынырнул из-под руки мамы и полез наверх.
2: Куда ты ж? Куда, шайтан? Я тебя поймаю! Я тебя поймаю!
1: Пока имам опомнился, я уже был на крыше. Окрестные кровли примыкали одна к другой, и я помчался по ним, перелетая через узкие проулки.
2: Стой! Я тебя догоню! Нет, дайте!
1: Имам тоже одолел лестницу, но отставал от меня на несколько крыш. И видно было, что он сейчас остановится.
2: Шайтан! Держите!
1: Но это не спасение. Привлеченные шумом нашей скачки, жители кишлака тоже повылезали на крыши и появлялись то тут, то там.
3: Мусульмане, смотрите!
4: Какой страшный!
3: Дур-шашенди! Ловили его! Чистая сила!
1: А вид-то у меня был и впрямь страшноватый. Весь я был в крови покойного шака, в пыли, в одежде, висящей клочьями.
3: Ради Аллаха, держите его! Держите!
1: Я стал оглядываться, выбирая спасительное направление. Я куда-то провалился.
0: Ой. Ой. Тише ты, дурак. Ой. Куда это я попал? Да это же дымоход. А тандыра?
1: Я действительно провалился в дымоход тандыра, печки, где пекут лепешки. Внутренность тандыра круглая, как шар, и я застрял в ней, поневоле свернувшись в клубок с прижатыми к груди ногами. Тандыр находился в чьей-то кухне, которая, к счастью, была пуста.
0: Никого. Темнота. Ты, левая рука... Попробуй-ка пошевелиться. Ай, не можешь. А ты правая? Не можешь. Вот это да.
1: В кухню вошла женщина с блюдом в руках. Блюдо она поставила возле тандыра, и мой голодный желудок пронзил запах плова.
5: Адхам! Адхам! Не пришел, не пришел.
1: Женщина вышла, а запах плова придал мне необыкновенную силу. Я каким-то чудом высвободил правую руку, чуть не сломав ее, и уже было потянулся к блюду через круглое отверстие тандыра. Но тут снова скрипнула дверь.
6: Гульнас? Гульнас? Нету.
4: Подождем. Подождем.
1: Я затаился, стараясь не выдать себя даже дыханием. А он уселся рядом и стал негромко насвистывать. Я вообще-то люблю музыку, но в животе у меня без того играло. Я искренне пожелал этому парню провалиться вместе с его свистом.
5: Адхам! Пришли. А муж мой, будь он неладен, расселся за столом и никак не выпроводить. Еле ушел в свою лавку.
4: Ничего, ничего, Анжан. Ничего. Ты только смотри, не подозревает у нас с тобой, а? Может, ты проговорилась?
5: Нет, ему бы только деньги. А есть ли у него жена или нет, ему все равно.
4: Да ладно, черт с ним. Поесть у тебя найдется что-нибудь?
5: Найдется? Как же не найдется? Вот, кушайте.
1: И она подвинула ему блюдо с пловом, на которое он сразу накинулся.
4: О, вкусно.
1: Блюдо оказалось, ну, прямо передо мной. И рот у меня так наполнился слюной, что я мог бы устроить небольшой фонтан в Байском саду. Парень работал челюстями, как лошадь. Количество белого плова на темном блюде быстро уменьшалось. Я не выдержал. Протянул руку, ухватил горсть и, давясь, проглотил. Парень, хоть и без того занимался двумя делами сразу, заметил в темноте какое-то движение.
4: Эй, слушай, где-то твоя рука?
5: Вот.
4: А, да, вот. Вот, твоя рука. Может, открыть ставни?
5: Не надо.
1: Я осмелел и снова протянул руку, но парень был начеку.
4: Погоди. Чья это рука? А ну, это моя, это твоя, а это чья? Спички, спички давай.
5: Ой.
1: Он с силой дернул меня за пойманную руку. Передняя стенка тандыра отвалилась. Я очутился на свободе. И тут женщина зажгла спичку.
4: Ты кто такой?
6: А ты кто такой?
4: Я тебя спрашиваю.
6: А я тебя спрашиваю.
4: Слушай, парень, у тебя еще есть надежда на жизнь.
6: А у тебя есть надежда на жизнь?
4: О, Господи!
6: О, Господи!
5: Слушай, голубчик, кто же ты такой? И что ты делал в тандыре? Может, ты сумасшедший? Или злой дух?
6: Что, сами не видите?
4: Ну, я...
5: Вы не сердитесь. Но ну зачем ты залез в чужой очаг?
6: А он зачем залез в чужой очаг?
1: Тут я увидел, что парень засучивает рукава, как это делает мясник, готовясь к убою скотины.
5: Что ты делаешь?
6: Что же мне еще делать? Кричу «караул».
4: Ну ладно, уходи по-хорошему. Ступай отсюда.
6: Я есть хочу.
5: Вот, вот, возьми лепешку со шкварками.
4: А теперь убирайся.
6: Ухожу.
4: Да иди, беги!
5: Тише!
1: И вот я снова в дороге. Что ждет меня теперь? Небо высоко, земля жестка. Куда идти, неизвестно. Но дорога на то и дорога. Куда-нибудь да выведет. И на закате дорога вывела меня к реке.

0: Я увидел, что к реке подъезжает старый дехканин на тощей лошади и побежал ему навстречу.
1: Атаджан! Атаджан! Атаджан, подсадите меня на вашу лошадку. Я сирота, безродный, ни корочки нет, ни крова. Подсадите, Атаджан, я отслужу, а то не могу через воду перебраться.
2: Ну да, видишь, какая она худая. Только ожеребилась, да и груз у ней. Ну, стыдно двоим мужчинам садиться на такую кобылку.
1: Как же мне перебраться, Атаджан? Я ж тут один с голоду умру. Работы не найду.
2: А ты что, работу ищешь?
1: Угу.
2: Ну, нанимайся к Сырыбаю на той стороне. У него яблоки в садах поспевают. Руки всегда нужны.
1: Как же я наймусь, Атаджан? Он там, а я здесь.
2: Ну, садись. Ну, пошел. Ишь, сирота.
0: Мы переехали, и я пошел к баю.
3: А что ты можешь делать в моем хозяйстве? Яблоки ведь не кирпичи, надо уметь с ними обращаться.
4: Побьешь, при съеме они гнить будут. Или слишком зеленых, неспелых наложишь. Для продажи тоже убыток. Ну, ладно. Дам тебе за работу 2 пуда и 7 фунтов. Но яблоки будут всякие. И спелые, и неспелые. Всякий.
0: Ну, тут и слепой бы увидел, что он собирается меня обжулить, как котенка. Я разозлился, но виду не подал. Терять мне нечего, подумал я. Дай-ка я и ему поставлю одно условие.
1: Бай-бува, я согласен. Но совесть не позволяет мне умолчать об одном недостатке. А то промолчу, так и сделка по шариату не состоится. Правда, у меня только один изъян, но...
4: Ну? Ну, ладно, ладно, выкладывай, какой там у тебя изъян.
1: У меня, знаете, есть такая болезнь с детства, что я нет-нет, а время от времени соврать должен. Лишь бы вы меня за это не ругали, бай-бува. Оплата будет, как вы говорите.
4: Нечистое отродье, хитер ты, парень. Ладно. Ступай, работай, только ври не слишком часто.
0: И вот я стал батраком у бая. Работа не слишком трудная. Ставил подпорки к яблоням, собирал падалицу, стерег сад. Оно все бы ничего, кабы не окаянный характер самого хозяина. Если вы подойдете к Сырыбаю по какому-нибудь поводу, будьте заранее уверены, что легко не отделаетесь.
1: Баюта! Баюта!
4: Баюта, а что дальше?
1: Баюта, там кандиль поспел.
4: Кандиль поспел.
1: Угу.
4: А что дальше?
1: Дальше собирать надо.
4: Собирать. А что дальше?
1: Дальше продавать надо.
4: Продавать. А что дальше?
1: Дальше не знаю.
4: А, не знаешь. Не знаешь, а к хозяину идет.
1: Знаю. Дальше есть надо.
4: Есть надо. А продавать что?
0: И вот так всегда. Не найдешь, что ответить, получай камчой по спине. И вот отправился бай к своей новой жене в Чувалачи, а тут яблоки поспели, падают. Но без хозяина никто не решается начать сбор. А еще корму лошадей кончился. А батраки сидят голодные, но никто не хочет ехать за баем и слушать его проклятое «А что дальше?». Ну, вечером, наконец, мы бросили жребий, кому ехать. И представьте, жребий выпал мне. Делать нечего. Утром дали мне коня, и я отправился в Чувалачи. По дороге я так и сяк примирялся к будущему разговору. пока не вспомнил вдруг о своем мнимом изъяне, о своем недостатке. Помните, про который наплел баю? Я так обрадовался, что даже руки у меня зачесались. Когда я приехал, бай сидел в беседке и завтракал вареным мясом из бараньей головы.
5: Ну, чего приехал?
1: Просто так, Байота. Мы все соскучились по вас. Вот, меня и послали вас навестить.
5: А, ну это хорошо. Хорошо, хорошо, молодцы. Ну, не зря тебя послали, а по делу. Говори, что там дальше?
1: Это самое. Ваш нож с ручкой из слоновой кости сломался. Вот я и приехала вам сказать.
5: Ну, а что дальше? Как это он сломался? Что вы им, проклятые, резали? Другие ножи, что ли, в хозяйстве перевелись?
1: Да мы с вашей борзой шкуру сдирали. Нож напоролся на кость, вот и сломался.
5: Что? Как это сдирали шкуру с борзой? Ножом со... Почему шкуру сдирали?
1: Ну, мы спешили, Байота. Спешили шкуру содрать. А то шкура пропадет, некогда было другой нож искать.
5: Да что вам всем пропасть? Отчего она сдохла?
1: Мясо дохлой лошади наелось.
5: А кто ей дал мясо дохлой лошади?
1: Никто не давал, Байота. Она сама накинулась. Лошадь-то была не чужая какая-нибудь. Ваша лошадь гнедая с белой отметиной.
5: Как? Слушай, парень, ты сначала подумай, потом говори. Эта гнедая с белой отметиной околела? Спаси Аллах, от чего она околела?
1: Потому что негодной оказалась.
5: Что ты мелешь? К чему негодной?
1: Воду возить. Ничего я не мелю. Ее ж никогда не запрягали.
5: Ха, ты подлец, что ты чепуху поришь? Там столько ломовых лошадей, кто додумался воду возить на единственной лошади, что я откармливаю для улака?
1: Да ведь когда пожар начинается, Байота, кто же думает, для чего лошадь? Запрягли первую, что попалось, лишь бы воду привезти.
4: Ты что, с ума спятил? Какой пожар?
5: Где пожар?
1: Да я-то в уме, хозяин. Пожар в конюшне вспыхнул, бедные лошади все сгорели.
4: А откуда в конюшне?
1: Не знаю. Говорят, со склада перекинулся.
4: Ой, Аллах, что за напасть на меня... Да ни складин, ничего не было. Что там могло загореться?
1: Да вы погодите, хозяин, дайте до конца договорить. На склад огонь с усадьбы перекинулся, а уж в конюшню со склада.
4: Значит, и усадьба... Усадьба сгорела!
1: Сгорела усадьба, и склад сгорел, и конюшни, и лошади погибли, и гнедая пала, и борзая сдохла, и нож сломался.
4: Ох, горе мне, а я-то здесь сижу и ничего не знаю. Ой.
5: Отчего усадьба сгорела? Ай!
1: От свечи, хозяин, от свечи!
5: Да от какой свечи, чтоб ты сдох? Разве в моем доме свечи жгут? А куда девалось столько ламп, что я привез из Ташкента? Я же керосин бочками закупал.
1: Смотрю я, хозяин, совсем вы не даете человеку слова сказать. Где ж это видано, чтобы над покойником керосиновую лампу зажигали? Разве вы не знаете, хозяин? Над покойником свеча должна гореть, чтобы ночная бабочка прилетела. А то в кого же дух покойника войдет?
4: Кто умер?

0: Моя дочь не замужем. Не замужем!
1: Мы все тоже очень удивились. Но Аллах, если захочет, может одарить и незамужнюю. А мальчик-то какой красавец. Помните вашего водовоза Арбакеша Бадала? Вылитый он.
2: Бай без сознания повалился на курпачу и потащил за собой весь дастархан. Я не стал дожидаться награды. Такие добрые вести стоят ни одного удара плетью. И тут же уехал. Спустя час после моего возвращения в усадьбу прибыл Набуланом и сам Сарыбай.
3: Такое несчастье, чем я прогневал Аллаха.
2: Он ехал с опущенными полами, глядя одним глазом в небо, а другим в землю. Домашние, услышав его плач и причитания, решили, что случилось несчастье, и выбежали навстречу. Начались вопли и объятия, но тут из ворот выскочил младший сынок Бая, сопливый Будибай.
1: Папа!
0: Бача! Живой!
1: Папа!
0: Живой! Бурибай! Бурибай, Бача! Наследник мой, Бача!
2: Я получил 20 ударов плетью, и меня, конечно, прогнали с байской усадьбы, даже гнилыми яблоками расплатились. Снова дорога, и я шагаю, шагаю. Видно уж, судьба у меня такая непутевая. Гонит меня все в путь и в путь.

0: дорога пуста, солнце печет, пыль взметается, и я тороплюсь к тени одинокого дерева и вижу, навстречу мне, к тому же дереву, спешит другая мальчишья фигурка, и что-то в ней очень знакомое. Да это же Аман! Аман с нашей улицы, мой старый друг Аман.
1: Аман! Ты!
2: Гафур!
1: Аман!
2: Гафур! Я! Салам!
1: Салам алейкум! Ты откуда?
2: Да отец к родичам в Кишлак посылал. А ты?
1: А я? Я в Мекку иду.
2: Да ну!
1: Знаешь, вернусь в зеленой челме.
2: Ой.
1: Халат. Во! Туфли. О, не узнаешь. А иди со мной.
2: Да не. Фу. Мне домой надо.
1: Домой. Успеешь еще домой. Пошли, хоть проводишь меня до Багдада.
2: До Багдада? А это далеко.
1: Не, недалеко. К пятнице вернешься.
2: Ну ладно, пошли. Только правда недалеко?
1: Ты что, ходить не умеешь?
2: Да ладно, хватит дважничать. Пошли!
1: Пошли!

0: Слушай, поесть у тебя нету?
1: Неа. А у тебя?
0: И у меня пусто.
2: Смотри!
1: Чё?
2: Вон кто-то на поле работает. Пошли, выпросим чего-нибудь.
1: Пошли!

0: Ата! Ата! Как нам к базару выйти?
1: Да, как нам туда пройти?
2: К базару? К какому базару? Сегодня день не базарный.
0: Ой, правда не базарный. Вай-вай-вай, что же нам делать?
1: А где же нам теперь еды-то купить?
2: А зачем вам еду покупать? О, поработайте денек на поле, вот вам и еда. О, глядите, какая морковка. О, сочная, блестящая. Ну, давайте, начинайте копать.
3: Морковь и впрямь была так хороша, что у нас слюнки потекли. Мы, конечно, согласились. Покопав немного, сгрызли по морковке. Так и пошло. Помахаем китменем, пожуем морковку. Я-то скоро насытился, но Аман никак не мог остановиться. К вечеру приехал хозяин поля. Он повел нас в усадьбу. За хорошую работу накормил похлебкой и указал место возле хлева. Там стояла старая кровать. Аман давно мечтал поспать на кровати, и я ему уступил. Сам я улегся на землю и заснул было... Но Аман меня разбудил. Морковь была самого сладкого, но коварного сорта. К тому же она, видно, не поладила с похлебкой, и теперь они дрались в кишках у Амана, как бешеные кошки. Лицо у него было кислое и зеленое, как недозрелые алыча. Едва мы поднялись, вышел хозяин.
4: Ну, что будете делать дальше? Мои работники за соломой уехали. Уж поздняя осень. Работу найти трудно. Может, останетесь на недельку. Еды хватит и на мелкие расходы дам.
0: Эй, останемся.
5: Давай.
0: Мы согласны, хозяин.
5: Согласны.
4: Ну и хорошо. За чаем не рассиживайтесь. Один с коровой в поле пойдет. Корова у меня наследственная, от покойного отца досталась, да пролит Аллах ее дни. Хорошая корова, за ней от души присмотреть надо. Ну, а другой в усадьбе останется, чаю подаст, если гости придут.
5: Слышь, я останусь, а? Очень я люблю слушать, когда гости за столом разговаривают. Такого ни в каком медресе не услышишь, а?
0: Ладно уж, оставайся.
3: Я его пожалел. После этой ночи ему было не до пастьбы. Хозяин показал мне в хлеву рябую коровенку, и она пошла за мной с таким покорным видом, что мне даже не по себе стало. И я подумал, бедная, ты так и на бойню поплетешься. Но тут она вдруг замедлила шаг. Я обернулся, она попятилась. Я легонько хлестнул ее прутиком, и тут она как грохнется оземь. Глаза у ней полезли на лоб, изо рта пошла густая пена, и вся она затряслась, как припадочная.
0: Эй, ты что? Вставай! Ты что? Вставай!
3: Я здорово испугался. Может, я попал прутиком по какому больному месту, или ее вообще от рождения не били, или она сама собой подыхает, как тот проклятый бычок, из-за которого я столько вытерпел.
0: Да вставай же ты! Ой, что же мне теперь делать?
3: Я уже решил бежать за хозяином, но она вдруг вскочила и помчалась, задрав хвост. Я на секунду остолбенел, потом кинулся вслед, но где мне было ее поймать? Недаром у нее было на две ноги больше, чем у меня.
0: Ты куда? Стой! Стой, проклятая! Чтоб тебя вороны... растерзали.
3: Но стоило мне остановиться, как она тоже встала и принялась, как ни в чем не бывало, щипать траву. Тогда я лег на спину, словно мне и дела до нее нет, и задрал ногу. Проклятая тварь подобралась неслышно и боднула мою пятку. Я вскочил и помчался за ней, как ветер, ухватив ком земли. Тогда она прямо-таки зарычала и пошла на меня в атаку, выставив рога. Так мы гонялись друг за другом весь день. Ну, вечером я вернулся в усадьбу. Аман лежал на своей кровати, вид у него был замученный. Я, конечно, выглядел не лучше, но решил бодриться.
0: Ну, как дела?
6: Не спрашивай. Объелся.
0: Как? Чем это ты объелся?
6: Чем-чем? Без тебя гости пришли, а хозяйки такие искусные поварихи. Чего только на столе не было. И плов, и манты, и кебаб, и лигман, и халвайтер. Ой. Всего не упомнишь. Я между делом того отколупнул, этого попробую. Чуть не лопнул.
3: У меня прямо слюнки потекли. Вот повезло человеку. А я с утра маковой росинки во рту не имел. Ну, завтра я своего не упущу.
6: Ну, а как твои дела?
0: Мои-то?
6: Ага.
0: Ничего. Тоже знаешь хорошо. Эта корова, ну, чистая благодать. Такая смирная, такая послушная. Отведешь за поводок, щиплет травку. С места не сойдет, как привязанная. Травка кончится, она глянет краем глаза, можно, дескать, дальше пойти. Я ей рукой махну, иди, мол, а сам валяюсь в тенечке. Хорошо, что я не остался с этими гостями.
5: Здорово. Завтра я с ней пойду, а?
0: Валяй, иди.
3: Утром хозяин вынес две лепешки и спитой чай.
4: Ну, кто сегодня чем займется?
5: Я с коровой пойду.
4: Иди. Иди, вы, ребята, работящие, не лодыри какие-нибудь.
5: Слышь, Гафур, хозяин перед гостями тебе лепешку вынесет. Так ты ее не ешь. А то для другого места не останется. Это он нарочно.
0: Ладно, понял.
3: Аман ушел с коровой, а хозяин повел меня за усадьбу и вручил кетмень и топор.
4: А ну, покажи усердие. Выкопай эти два пня. Вчера я Аманбай, дай бог ему здоровье, поработал как следует. Тоже... два пня убрал.
3: Странно, подумал я, почему Аман не сказал мне про пни? Я обливался потом на солнцепеке. У меня в глазах темнело, но к полудню я одолел только один пень. Хозяин вышел с половиной лепешки.
4: Работаешь. Молодец, молодец. На вот полакомься лепешкой.
0: Нет. Спасибо, Баята. Не хочется пока.
4: О. Видно, молод еще, сила играет. Своих соков много. Ну-ну.
3: И он ушел, унося лепешку. Солнце пошло к закату, а гости так и не появились. Живот у меня подводило, руки тряслись. Я едва добрел до места во дворе и повалился без сил. Полчаса спустя явился с коровой Аман.
0: Фу. Ну, как, Аманбай, набегался, устал? Я тоже устал. Твои гости не лучше моей коровы. Ну, чего молчишь?
5: Заткнись.
0: Брось. Оба виноваты. Помиримся.
5: Ну, ладно. Уходить отсюда надо вот что.
0: Да у нас же ни денег, ни еды.
5: Ну, здесь тоже не очень жирно кормят.
0: Да уж, не объешься. Только что же мы? Так с пустыми руками и уйдем?
5: Ну, а что ж ты, усадьбу, что ли, ограбишь?
0: Да ограбить не ограблю, а за работу нам кое-что полагается?
5: Хм.
0: Слушай.
5: Чего?
0: Давай рябую корову зарежем.
5: Давай. И хозяина накажем, и мясом запасемся. Только слушай, а как же мы ее зарежем-то? Ты сумеешь?
0: Сумею.
3: После ужина хозяин запер ворота на замок и ушел в дом. В полночь мы встали, взяли приготовленный топор и прокрались к хлеву. На моем счету был уже и мамов ишак, но когда я ее ахнул обухом по голове, у меня у самого ноги подкосились. Вроде жалеть ее было не за что, а вот поди ж ты. Кое-как мы разделали тушу.
5: Гафур, вот мешок, держи.
0: Давай, придержи мешок за края. Подсадишь меня на стену, подашь мешок, а там я тебя вытащу.
5: И нет, лучше ты меня подсади. Я мешок вытащу, я сильнее.
0: Ладно.
5: Так, вот.
0: Давай, лезь на плечи.
5: Так.
3: Ой. Сперва мне ничего в голову не пришло, но когда Амам оказался на стене, в голосе его зазвучало что-то недоброе.
5: Давай! Давай скорее, ну!
3: И я сразу понял, он собирается отомстить не только хозяину, но и мне.
5: Ну чего ты там возишься?
0: Сейчас! Веревка запуталась.
3: Я быстро развязал мешок, вытащил мясо, влез в мешок сам, кое-как протянул веревку сквозь дыры.
0: Тащи!
5: Ну вот, вытащил. Ой. Гафур, а ты там оставайся. Это тебе за корову. Отчитывайся теперь перед хозяином. Счастливо!
3: Вот подлец, а! И он спрыгнул со стены, еле-еле стащил мешок, кряхтя взвалил на спину и понес, не подозревая, что его ждет.
0: Эй, развяжи мешок, болван!
3: Аман от испугу уронил мешок, еще бы говядина заговорила. И я вылез из своей тюрьмы весь побитый.
5: Это ты? А где мясо?
0: Где мясо? Съел. Сходи, посмотри, что осталось. А ты думал, мясо тащишь, а? Уже, небось, подсчитал, сколько выручишь?
5: Мне пророк во сне велел так поступить. Чтобы я от твоей беды отвязался, да?
0: Ха-ха, пророк! Слушайте, мусульмане!
5: Да молчи! А то я тебе сейчас покажу, как нос самары крою!
0: Покажи! Покажи, твой нос на то и годится!
3: Тут Аман на меня кинулся!
0: На, что? Взял! А ну-ка! Ха! А ну-ка еще!
3: Он был тяжелее, но я легче на ногу. Я знал, что ему меня не догнать.
0: Достань! Достань!
3: Но он вдруг и сам сник, словно из него выпустили воздух, повернулся и пошел назад по дороге. Но он не оглянулся и пропал в темноте. Правду говоря, моя злость на него уже почти прошла. Что ж, опять одному в дорогу. Я вдруг понял, что земля, еще недавно обжигавшая пятки, стала прохладнее. Холода на носу. Домой надо. Я иду и думаю о себе, о матери, о сестренках. Всем нам худо живется. А по чьей вине? Да, по чьей? Кто мне это скажет. Отчего у одних все, у других ничего. Да и я вместо учебы ищу дело какого-нибудь. Почему-то шляюсь по дорогам. Только ноги мои босые, почерневшие ноги, знай, двигают себе, как бревна на рисорушке. Одна, другая. И ничего нового вокруг. Дорога, безлюдье, тишина.

Эй, да не колокольчик ли это каравана? Так и есть. Нет лучшей музыки для путника, чем этот перезвон, сперва дальний, замирающий, а потом все ближе, звонче, но по-прежнему нежный, словно это и не верблюды идут, а сами ангелы Господни, чтобы указать легкую дорогу.

0: И вот караван догоняет меня, и при головном верблюде старик в белой челме, в конце каравана молодой парень с собакой, оба восседают на ишаках.
1: Куда путь держите? Ата!
2: Чок, чок! А ты, сынок, что делаешь в пути среди ночи?
1: Хотел в город попасть. Время не рассчитал.
2: Там в степи еще один шагает вроде тебя. Сколько же вас всего? Ты скажи, сынок, а я уж буду знать, отвязывать нам собаку или нет.
1: Ну, что вы это? Зачем отвязывать собаку? Я собак не люблю, у меня от них волдыри по всему телу. От того, что в степи, я и знать не знаю. Я смиренный раб Божий, мухи не обидел.
2: Ты, видать, мастер языком чесать. Но если ты не знаешь того второго, что же он-то тебя ругает, на чем свет стоит?
1: Но я разве знаю, ата? Ругает, ну и пусть себе ругает. Я же не слышу. А у него, может, от ругани кишки наполняются.
2: Значит, не знаешь. Ну ладно, что с тобой делать? Шагай рядом. О, чак, чак. Мы в Ташкент идем.
1: И я в Ташкент.
0: И вот мы движемся, движемся. Колокольчик позванивает. Хорошо. Только молчать мне не вмочь.
1: Атахон, а как вон та большая звезда зовется?
2: О, хитрый ты парень. Хочешь имена звезд узнать, да и волшебником заделаться?
1: Что вы, ата? Каким таким волшебником?
2: Да уж таким. Значит, вон та звезда.
1: Угу.
2: Ее зовут Зухра, сынок. Она, знаешь ли, была дочерью бедняка. А когда родители у нее умерли, падишах заслал сватов. Она была, надо тебе сказать, красавица из красавиц. Но Зухра и говорит: у меня есть любимый, за него выйду. Сам понимаешь, падишах разозлился, велел найти ее любимого и повесить. Повесили, а виселица была длинная-длинная, высокая-превысокая. Ночью девушка пришла к ней и стала карабкаться вверх. Лезла-лезла, добралась доверху, а там и до неба рукой подать. Ну, думает, что мне на земле теперь делать? Побуду на небе, пока на земле злых падишахов не станет, а там и спущусь обратно. Вот она все и заглядывает утром и вечером на землю. Как, мол, дела там? Не пора ли возвратиться? Нет, видно, не пора.
0: И я иду и словно вижу эту девушку, что глядит на меня с неба.

Но вера в то, что не будет падишахов, что настанут лучшие времена, не покидала меня даже тогда, в те далекие и тяжелые годы моего детства.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в XIX век, во времена рабовладения в США. Это «Спиричуэлс» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе Bonnie M. Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери.

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

Нет никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песня отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом и мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Glock, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Дом высился, как каланча. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилец с шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, дыханье мессы, шелест леса. Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или опередивший мир на поколения четыре, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паоло и Франчески.

Эти строки, которые прозвучали сейчас в великолепном исполнении Юрия Тихомирова, поэт первой половины 20 века Борис Пастернак посвятил своему другу, пианисту и композитору Александру Скрябину. Два гения, два сына великой эпохи. Каждый из них в равной степени мечтал о появлении новых, блистательных талантов на сцене великого театра под названием «Жизнь». Шло время, диктуя нам свои правила и законы. Мастеров своего дела, ушедших до срока в мир иной, сменяли авантюристы, аферисты и, мягко говоря, недалекие люди, потомки которых коптят небо и по сей день, мешая другим достойно жить, заниматься любимым и полезным делом. Бог им судья, но как бы то ни было, добро всегда побеждает зло. В роли победителей, просветителей нашего времени выступают люди, практически неизвестные простому обывателю. Герой сегодняшней передачи более 30 лет выполняет святую миссию. Пишет оригинальную нестандартную музыку, сочиняет и исполняет песни, в основе которых лежат обработки текстов священного писания. Согласитесь, это дано не каждому. Итак, знакомьтесь, Валерий Запеска живет в солнечном Приднестровье, в городе Бендеры. Подобно гению Александра Скрябина, он идет по жизни своим путем, импровизируя на ходу, никому не подражая, никого не копируя. Некоторые странности и чудачества Валерия, о которых мы узнаем в ходе передачи, делают его в 1000 раз человечнее и душевнее, нежели результаты деятельности некоторых коммерсантов, деятелей искусства и культуры, вокалистов, участников наших рассылок и голосовых чатов. У микрофона наш собственный корреспондент в Румынии Марчел Урсу. В прошлом профессиональный фоторепортер, ну а сегодня одаренный журналист. Наш новый ведущий десятилетиями вырабатывал и лелеял в себе логичную, четкую, внятную речь, душевность беседы, чистейший, с мягким акцентом, русский язык. Прошу любить и жаловать. Однако время не ждет, мчится вперед. Для начала станцуем мартовский хоровод. Обработка и аранжировка героя сегодняшней передачи Валерия Запеска.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею собеседника Валерия. Попрошу его поздороваться с нами и представиться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует музыкальный секретарь Валерий Запеско. Музыкальный секретарь. Это одна из самых таких уникальнейших профессий. А нам, незрячим, такой человек очень-очень-очень-очень необходим. Я вот как-то слышал композитора Сергея Разумова в Петропавловске. И прошло много-много лет, когда я призадумался, что все-таки важнее. Композитор, который сочинил столько музыки, или секретарь важнее всего. И я подумал, что важнее секретарь, потому что так как он незрячий композитор и нуждался в секретаре. И секретари для него нашли и осуществили его идею.
0: Начнем с самого начала. Где, когда родился, и так по ходу мы постепенно дойдем и до профессии.
1: Я сирота, детдомовский. Осознал себя в Молдавии, в городе Аргеев. Конечно, как и все, искал своих родителей, родственники из Молдавии. Также там есть такой район Неспорены. В Неспоренах есть поселок Миклеушены. Вот оттуда видно. Да, я вырос, я его называю детдомом, но на самом деле это был дом инвалидов. Там с 2 лет или сколько, и до чуть ли не до 15 лет. По крайней мере, я там был до 7 лет. В 7 лет меня отдали в школу слепых в городе Бельце. Это была единственная школа во всей Молдавии, и она только практически начинала свое действие.
0: Практически было с начала открытия этой школы.
1: Во всяком случае, я чувствовал вот это развитие школы.
0: Я в каком году поступил в школу?
1: В 61-м. С 1-го класса нас учили писать и читать по Брайлю, нас учили говорить по-русски, потому что многие были из сел и не знали русского языка. Показывает преподавательница утюг и говорит, это утюг. Показывает яблоко, говорит, это яблоко. И так мы вот постигали русский язык. Кто его не знал. Ну, правда, мне кто-то рассказывал, что где-то в подвале, где-то нашли книгу о Штефане Шалмале.
0: Это странно, да. Потому что даже я, учась в школе, не разрешалось даже знать нам о Штефане Шалмале. Такое было время.
1: Тоже слышал, нашли однажды Евангелие по Брайлю. Я впервые услышал тогда слово «Евангелие». Еще в детдоме, когда я был, туда приезжал на лето отдыхать Коля Пашкан. Нас отправляли в лес в Самонамку, это Кодры. В этой Самонамке там был лагерь для этого детдома. Коля Пашкан, Вася Тарас. Вася Тарас на трубе играл, Коля Пашкан на баяне играл. Довольно-таки прилично. Он играл саратовские переборы, амурские волны, дунайские волны. Да, карело-финскую польку он играл. Ну, все вот такие популярные вещи для баяна он исполнял очень хорошо. Когда меня отвезли в школу в Бельце, и я думал, что будет там этот Коля Пашкан. И мне сказали, он ушел на работу, и я плакал, что больше его не увижу никогда. 3 дня плакал по нем.
0: Было большое желание встретиться с ним. С тех пор почувствовал, что есть тяга к музыке.
1: Потом там же в детдоме я первый раз поставил пластинку на патефон. И мне нравилось, как она шипит, попадает иголка туда, куда нужно, и начинает шипеть. Был там такой Петя Бабин. Он мне говорит: «Валера, хочешь послушать радио?» И одел мне наушники. И в наушниках звучало «Фарти-фарти-бини», это очень хорошо. Была такая песня. Там же никаких вот этих радиоприемников не было, а там был детекторный приемник. были установлены антенны и так далее. По крайней мере, я даже нащупал какой-то ящик, там какие-то катушки.
0: Рассказывал как-то, что занимался радиолюбительством в Бельской школе.
1: Да. Не только я один занимался этим. Я был в первом классе, ко мне подошел один Степа Минтуш и стал мне рассказывать огромную поэму про радиодетали. Про конденсаторы, про диффузоры. Ну и, короче говоря, он меня заинтересовал. Делал он наушники из бумаги. Ну, на магнит наматывал бумагу, потом сверху проволоку, ну и сетевой шнур, чтобы в линию трансляционную включиться. И в бумагу это дело заворачивал и играл как наушник.
0: Да, тогда не было компьютеров, но, по-моему, у школьников, у детей больше было занятий. Сейчас многие за компьютером сидят, и кроме компьютера многие ничего и не знают. Не было компьютера, но были занятия у людей, и, по-моему, больше движения было. Люди двигались больше, особенно дети.
1: Еще он мечтал собрать патефон.
0: Он был незрячим или был остаток зрения?
1: Не-не-не, у него остатка не было. Но он любил всякое вот такое. Даже конфеты давали на обеде, карамели. И он оттуда вынимал повидло и делал свисток. Да, умудрился даже маленький найс сделать.
0: Он, видно, типа Ньютона был изобретателем.
1: Ну, как видишь, да. Ну, нашлось у него там, может, на одну октаву конфет. Давай мастерить. Потом возле нас были, на территории школы, были цветочки, петушки. И на них можно было играть, как на пленке играют. Или как на чешуе играют. Как по молодому Солди Пешти.
0: Да, недавно на чешуе вот было представлено Vox Online, имел радиомост с радио Рансис, и там была представлена мелодия, которую играли на чешуе. Ребята оттуда с радио Рансиса говорили, что они до сих пор не слышали, чтобы на чешуе играли. И даже прилично можно набирать ноты на чешуе.
1: В институте я занимался в Кишиневе, и там был предмет народного творчества. И преподаватель рассказывал, что играют на сол-ди-пеште. Перевод нам не говорил, но уже было понятно, что такое сол-ди-пеште.
0: Да, это рыбная чешуя. По порядку. Сколько классов закончил в Бельцах?
1: 9 классов закончил. Один раз оставался на второй год.
0: И после школы пошел дальше учиться?
1: После школы, да, пошел дальше учиться.
0: В Бельцах преподавание было хорошее?
1: Преподавание, ну, как сказать, когда ничего нету, то и это хорошо. При Бельской школе был открыт филиал музыкальной школы. В этом филиале я учился. Но до школы ведь были талантливые ребята, которым, наверное, и школа не нужна была. Они сами собирались, пели на 4 голоса, или кто-то учился играть на каком-то музыкальном инструменте по слуху и так далее.
0: Да, у них хороший музыкальный слух, обучили и инструмент какой-то, но школа все-таки нужна была, чтобы...
1: Ну, понятно, чтобы это грамотно все сделать.
0: Да.
1: Василий Бежинару, он не знал, как гитару держать, и ставил ее на колени и руки на гриф ставил. Не
0: да,
1: так.
0: Он мне рассказывал, как он научился. Он пошел к одному учителю, говорит, научите меня играть на гитаре. Он отказался, говорит, я тебя не буду учить. Он говорит, ну не будете учить, не надо. Он все-таки хотел сильно научиться. И взял один аккорд, второй аккорд, и таким образом. Я как потрогал гитару, когда он мне сыграл на гитаре, он говорит, а ты неправильно держишь гитару. Говорит, а я иначе не могу, я так научился. Мне говорили многие так, я в руках ее не могу держать, я на коленях держу, так научился набирать ноты.
1: А теперь скажу важную страницу из моей жизни. Однажды к нам в школу, еще до музыкального филиала, приехали артисты с детского дома. Купчино. И вот там был аккомпаниатор незрячий. Он так играл, ну просто я вот сколько ходил по белу свету, я ничего подобного не слышал. Он ведь самоучка был.
0: А на чем играл?
1: Он на аккордеоне играл.
0: Виртуоз?
1: Да, о, еще какой. И когда они давали концерт, я в основном-то обращал внимание не на тех, кто как поет, а как он играет. И вот я так уже себе вложил, что вот я хочу так же, как он. Ну и уже в другие годы бывал на летних каникулах вот в том детдоме. И вот этого Мишуку я мог слушать. Каждый день мог слушать. Дети собираются на зарядку. Он уже сидит за пианином и играет. Я с левой стороны у него. Знает, не знает он, что я сижу. Я сижу, и все, мое дело сидеть и слушать. Приходили воспитательницы, обращали на меня внимание и говорили ему по-молдавски: «Я каел птини те аскулты».
0: А ему, наверное, было приятно, что он имеет слушателя. А тебе было приятно, что завораживала его музыка, его виртуозность?
1: Да. Но я хотел, чтобы, так сказать, для меня было впечатление, что меня никто не замечает и хорошо, что я никому не мешаю.
0: И в то время уже задумал, что будешь музыкантом?
1: Дай мне пианино или что-нибудь, я уже буду играть. У меня уже полное представление было о музыке.
0: В то время еще со школы, если брал какой-то инструмент или пианино, уже мог играть по слуху.
1: Да, уже все. Я помню, однажды я сижу и пою песню по нотам. До ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ре, ре, фа, ре, фа, ре, фа, со, со, ле, фа, соль, ми, фа, ре, ми, до, ми, ми, соль, до, ми, фа, ми, ре, соль, со, ле, фа, соль, ми, ре, до. Это песня Марина. Один человек услышал, говорит: вы знаете, он будет музыкантом. Потом пел: до, ре, ми, ре, до, ми, соль, фа, ре, ре, ми, фа, соль, а, соль, соль, фа, ми, ре, до. Это была песня «Куба, любовь моя» из репертуара Магомаева. Он услышал, говорит: вот увидите, он будет музыкантом. И он мне дал в руки аккордеон, и я сразу заиграл. Ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, па-па-па, ля, до, си, ля. И так далее. Саня Кустрогалы.
0: До того брал в руки аккордеон, уже был знаком?
1: Нет, первый раз.
0: С первого раза сыграл?
1: Да, и дело в том, что от того, что у меня не было инструментов никаких, я умом играл. Умом играть — это называется петь сольфеджио. Я даже боялся рот открывать там у себя внутри. А когда уже почувствовал, что почва под ногами и получается быстро, то я даже себя бил, чтобы еще лучше получалось. Открылась музыкальная школа. Только дали мне в руки баян, я уже за месяц мог много чего играть. За полгода я уже мог аккомпанировать школьному хору.
0: Что, учась в Бельской школе незрячих, параллельно учился и в музыкальной школе?
1: Ну да, филиал был открыт.
0: Да, в каком классе был в школе?
1: Когда тогда директорша евреечка Белла Львовна Суда. Вот все, кто учился там, они имели там зуб на нее, но тем не менее она что смогла сделать? Она открыла школу музыкальную. Но она, конечно, не виновата, что туда хлынули зрячие работать, которые нот не знали по Брайлю. Она же в этом не виновата. Она и так набрала двое человек слепых. Они преподавали класс баяна. И как раз я у одного из них учился.
0: А в каком классе был в школе незрячих?
1: Тогда уже был в пятом, музыкальный был в первом. Вот так получилось.
0: В музыкальной школе 2-4 года учились?
1: Нет, я учился 6 лет в музыкальной школе. Один год лишний я сам попросил, чтобы меня задержали, чтобы не расставаться с музыкальной школой, чтобы с баяном не расстаться. Дело в том, что у меня была трагедия. В общем, я ее сам сделал, эту трагедию. Я кинул прибор с лестницы, с перил, со второго этажа, да, и проходила учительница по биологии, чуть не попала по голове. Прибор пролетел мимо. Ну и, короче говоря, один человек рассказал директорше, что она вслух сказала, что мы исключим его из музыкальной школы. Ну, я-то не понимал сути дела, что нельзя меня исключать со школы. Но рассказали, некоторые воспитатели не давали мне на баяне играть. Я баян воровал, да, а на уроках не работал. Я сделал забастовку, но чем-то надо заниматься было. И я переписывал ноты, где с книжек переписывал, где с головы переписывал. Для меня было важнее с головы писать. Меня встретил учитель по баяну и говорит: слушай, ты возьми баян, приходи ко мне на уроки. Один раз пришел на уроки, два пришел. И на все уроки, пока идут занятия в музыкальной школе, я там все время присутствовал возле какого-нибудь преподавателя, чтоб меня кто-нибудь не утащил. Дали мне учебник по сольфеджио. Учебник, в нем материал, который надо петь с листа. Я этот учебник за раз пел. Там нечего мне было искать, потому что я пел ноты потруднее. Я пел, был такой сборник в помощь художественной самодеятельности. Печатали эстрадные песни, русские народные песни. И кто печатал? Владимир Сапогов. Так и было подписано, Владимир Сапогов. И я эти песни пел, просматривал, что он пишет. Этот Владимир Сапогов работает сейчас в Ленинграде. Я был в пятом, в шестом был. И все эти 4 года, пятый, шестой, седьмой, восьмой, я не занимался ни математикой, ни физикой, ничем. Я объявил забастовку. Однажды на контрольной работе я вместо задачи по алгебре протянул ноты. Преподаватель математики посмотрел, он музыкант был, чуть-чуть попел что-то и доволен был. Однажды, еще когда я ноты, то еще не думал даже писать на бумагу, я играл что-то на баяне, какое-то сочинение играл. Он говорит: это ты сам сочиняешь? Я говорю: да, да, да. А ты почему не записываешь? Надо это записывать. Ну и вот пришло время, я и стал записывать. И нотами не дорожил, отдавал кому-то. А куда бы я бы эти ноты дел? Если я был без родителей, кому бы я их отдал? Да, и был такой случай. Передо мной стояла проблема. Они знали, что могли меня куда-нибудь отправить в дом инвалидов, могли вообще исключить со школы. Пришел ко мне мой преподаватель по баяну, разговаривает со мной. А потом позвал своего друга Михаила Дмитриевича Рожнова. Он тоже преподаватель. Вот они разговаривают обо мне. Что со мной делать? Михаил Дмитриевич говорит: Анатолий Павлович, он ведь так хорошо играет. Как хорошо играет. Как он хабанеру колено выучил? Да, выучил. А ну сыграй. Я сыграл. Анатолий Павлович говорит: да он так медленно ноты разбирает. В день по чайной ложке. Ой, Палыч, он так здорово играет. Дай ему полет шмеля. Он Чардаш в Монте играет? Я говорю: да, играю. Ой, а ну сыграй, сыграй. Ой, дай ему экспромт Шуберта. Ой, слушай, а куда мы его денем? Ой, Палыч, ну скажи, может быть, его отправить на фортепианную фабрику, настраивать пианино, куда-нибудь в Армавир или в Краснодар? Слушай, а может быть, его в Бельцах аккомпаниатором? Нет, говорит, его будут обижать, там не надо. Отвези его в Петропавловск. У меня есть песни, но я фонограмму потерял. Как раз про этот случай. Мне снился удивительный сон. Так был очарователен он, будто я по школе бродил, что-то в памяти ворошил. Я собрал детишек в кружок, поиграл я с ними чуток. Ко мне подошел слепой, все закричали, что он дурной. А он рыдал, что слепы глаза, что застилает их темнота. А я ему ответил тогда: и у меня такая беда. Я сказал: мальчонка, расти, уроки прилежно учи, Господа Бога и ищи, в сердечко ты свое прими. Я в детстве был таким же слепым, меня прозывали косым, но если когда я духом пал, меня Иисус Христос утешал. Я помню, как в народе играл, музыкой народ развлекал, а музыканты услыхали меня, они были слепыми, как я. А я им на баяне сыграл, каждый слезоньки утирал, я сердца их распахнул, каждый руку мне протянул. Вот скоро будешь лучше играть, станешь свое счастье искать, отовсюду тебя будут гнать. Эх, ведь слепому счастья не отыскать. Тот, кто очерствеет душой, не поплачет такой над моей судьбой. А фашисты прогоняют меня, и не катится из глаз их слеза. Прервется скоро жизнь моя, никто уж не погонит меня. Иисус Христос меня заберет, слезоньки он мои утрет. Так порадуйтесь-ка вы за меня, воскресит Иисус Христос меня.
0: Что предложишь для первой музыкальной паузы.
1: Я хотел бы предложить послушать «Drum La Paradis». Когда мне самый первый сон приснился, да, я как раз слышал синтезатор. Я еще не знал вообще, что это такое. Сколько мне было годика? 4. Когда я услышал спектакль «Привет с фронта», и там заиграл этот синтезатор, я испугался. С какой целью я написал этот «Drum La Paradis»?
0: Да, в переводе «Дорога в рай».
1: Да, «Дорога в рай». Тот, кто музыкант, тот поймет. Тональности можно считать по хроматической системе, по диатонической системе и по квартоквинтовому кругу. Квартоквинтовый круг как раз настраивает человека на вознесение. В тональности до мажор ничего нету, пусто. И в соль мажоре один диез, в ре мажоре два, ля три, ми четыре, си пять, фа диез шесть, до диез семь. Также и с минорными, ля минор ничего, ми минор один диез, си минор два, фа диез три, до диез 4, соль диез 5, ре диез 6, ля диез 7. И вот когда люди говорят «парадис», они имеют в виду пара, это как бы вроде. А «дис» — это ре диез на латыни. С — это до мажор, соль мажор — это жи, и ре мажор — это д, ля мажор — это а, ми мажор — это е, си, гаш, и фа диез фис, до диез цис.
0: Послушаем музыкальную паузу «Дорога в рай».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Очень хорошее сочинение. Пойдем, наверное, дальше. Простимся, наверное, с школой, где обучился 9 лет в Бельцах. И расскажешь дальше, как поступил в Петропавловскую школу. Консерватория там была, наверное, да?
2: Это была консерватория, потому что, если уж на то пошло, я, когда поступил в Институт искусств, мне ничего не надо было учить. Я пришел со свежими знаниями. А давайте рассудим, что все-таки это. Там называлась эта школа. Не будем кривить душой, но называлась эта школа. Когда была Великая Отечественная война, Курскую школу, или как там называется, училище, перевели в Казахстан, чтобы бедных слепых не убили. Когда война закончилась, возвратили на место. Было заведение музыкальное и в Казахстане, было заведение и в Курске. И так не хотели мучиться студенты, хотели, чтобы тоже называлось училище. Предметы одни и те же были. А название разное было. Если дать слепому человеку те дисциплины, какие дают в музыкальной школе, они ему в жизни не пригодятся вообще. Что делать слепому человеку, скажем, без гармонии? Это такая наука об аккордах. Что делать слепому человеку без педагогики? А что делать слепому человеку без эстетики? А что делать слепому человеку без методики преподавания? А что делать слепому человеку без инструментоведения, если он не будет знать, как какой инструмент устроен, как на нем играть? А как же быть человеку без хороведения, если он не будет знать, какой диапазон альта, какой диапазон сопрано, какой диапазон тенор, какой баса? Этому в школе не учат, в музыкальной школе. Эти знания нужно дать слепому человеку, чтобы было заведение, по крайней мере, училище, да, ну, дирижерско-хоровое. Я скажу другое, что в этом заведении учились военнообязанные поначалу, учились коммунисты. Трудно представить, что было бы, если какой-нибудь командир полка пошел бы на вокзал просить копейки или на базар. А вот чтобы это не случилось, им давали профессию. Профессия их называлась «руководитель художественной самодеятельности». Чтобы быть руководителем художественной самодеятельности, нужно разбираться в оркестроведении, нужно разбираться в хороведении, нужно разбираться в гармонии, в аранжировке, как делать переложение. Но а как быть, если сломается инструмент, на котором он играет? Вот этому тоже надо научить, и этому тоже учили. Слепых учили, как баян, как его ремонтировать, как клеить все это, как голоса настраивать. А меня, кроме всего этого, еще учили пианино настраивать. Я очень просил, чтобы меня научили пианино настраивать. Мой голос слышен не был, и одна преподавательница доброй души, слава Богу, она попросила за меня настройщика, и он меня учил настраивать пианино, настраивать, ремонтировать. И если была бы такая возможность, я мог бы давать уроки, как незрячим настраивать пианино, ремонтировать. С точки зрения техники, это для незрячих самый легкий механизм пианино.
1: Пианино

0: для незрячих инструмент даже легче, чем аккордеон или баян?
1: Конечно, легче.
0: Самый тяжелый по весу и самый хороший и легкий играть на нем.
1: Нет, не играть, а ремонтировать.
0: Ремонтировать.
1: Допустим, даже вот ты захочешь какой-то там детекторный приемник даже смастерить. Где-то надо пойти к какому-то слесарю или где-то как-то на каком-то шасси устроить вот эти гнезда, как-то устроить конденсатор переменный и как-то устроить эту передачу, чтобы крутилась. Когда крутишь колесико, чтобы не крутить ручку конденсатора, а чтобы ручку крутишь и крутится конденсатор. А тут все на месте, завод все сделал. Ты только меняй детали. И все. Имеешь откуда менять? Меняй. Не имеешь? Доставай. Но там, конечно, есть одно. Откуда взял, туда и положи. Открутил что-то, которое относится до первой октавы, вот туда и поставь. Кроме учебы, я играл и в ансамбль, в оркестре эстрадном играл. Ну, не в школе в самой, а в Доме культуры. Как ни крути, а это все-таки училище по предметам. Дается вкладыш, приравнивается к среднему специальному образованию. Это среднее специальное образование.
0: И преподавание там хорошее, специалисты хорошие выходили оттуда.
1: Люди послушали Друмла Парадис и пусть это оценят.
0: Как учился в Петроплавовске, что-то сочинил, что-то играл.
1: Да, я всегда сочинял, всегда играл.
0: Да, так можешь нам предложить что-то послушать музыкальную паузу с того периода, когда учился в том училище, в Петропавловске?
1: Я бы хотел, чтобы мы послушали «Тони, ветер ветку клонит» и...

0: Продолжение следует.
1: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это LibRusik и Flibusta. Но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Athenium. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще, Ethereum — это самая обновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположения его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открывайте ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн-база книг. Ну, можно использовать онлайн-базы книг, можно офлайновые. Но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику. Инфотрон. Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться. Через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип — это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел стрекороба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается.
Они установили через Google Play Market TalkBack. Он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения TalkBack исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я

0: только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки какого смешного бренда KicPi. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну, а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть, еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV. Инфотрон. Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет – это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет, какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей. Или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь. А кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает. Не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, чтобы там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе, и вот тут я уже конкретный пример вам приведу, один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять, как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет стрекороба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность сенсорных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно. Насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой. То есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11. Очень дешевый, очень бюджетный. и к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно, доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличения громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункты меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось. Позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: В эфире авторская программа Зои Шишковой «Собрание сочинений».

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений».

0: Приходи, снегопад, в новогоднюю ночь. Всем, кому не до плясок, ты сможешь помочь. Закружись, заискрись, засверкай. Позови тех, кому не хватает тепла и любви. Ты на землю обрушь белый праздничный шквал, чтоб взгрустнувший в ту ночь горевать перестал. Все вокруг замети и укрой, снегопад, чтоб хотелось смеяться и петь не впопад, чтоб хотелось кричать: снег идет, снег идет, и поверить, что счастье несет Новый год.
1: Не беспокойтесь, дорогие друзья, никаких недоразумений, эта программа не новогодняя. Хотя, может быть, для кого-то она в некотором роде и новогодняя. Ладно, давайте по порядку. Этот выпуск программы я веду не одна. Мне помогают сегодня Надежда Киселева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И Алена Рулева.
3: Здравствуйте.
1: А наша гостья — автор стихотворения, которое вы слышали в начале программы в исполнении Нади, Вера Золотарева, поэтесса из города Свободного Амурской области.
4: Добрый день!
1: Вот Вера и может считать для себя эту программу новогодней, потому что 24 ноября у нее день рождения, юбилей. Поздравляем! Здоровья тебе!
2: Новых стихов!
3: Благополучия в жизни.
4: Спасибо.
1: Сначала краткая биографическая справка. Вера Дмитриевна Золотарева родилась в городе Пржевальске. Это Кыргызстан, или, как раньше говорили, Киргизия. Училась в школе-интернате для слепых детей во Фрунзе. Вера меня не поймет и не простит, если я не упомяну девушку, которая работала в школе пионервожатой, когда Вера училась в 12 классе. Звали ее Лина Журавлева. Девчонки подружились, и Лина обратила внимание на поэтические способности Веры и уговорила подругу послать стихи в «Советский школьник». Из редакции журнала пришел ответ, в котором, увы, отзывы о стихах юного дарования были нехвалебными. «Но не все так безнадежно», – писал главный редактор журнала Виктор Александрович Глебов. «Если юная поэтесса будет работать над собой, то всякое может случиться». После школы идти на УПП Вера не захотела. Попытаться поступить в институт не могла. Пенсии не было, а материально помочь было некому. Она поступает в музыкальную школу в Петропавловске, в Северном Казахстане. Вера немного занималась музыкой. Жизнь развела ее с подругой, но Вера навсегда сохранила память о Лине Журавлевой. Свою музыкальную школу Вера с гордостью называла училищем, потому что преподаватели предъявляли к ученикам очень высокие требования. На четвертом курсе вышла замуж. Окончив училище, молодая семья некоторое время живет в Казахстане. С работой проблем нет. Александр Георгиевич преподает в музыкальной школе, Вера Дмитриевна и в музыкальной школе работает, и в детском садике, и однажды даже работала в детском доме в деревне. Туда добираться было очень сложно, и никто не хотел, кроме Веры Дмитриевны. Все бы ничего, да бытовые условия оставляли желать лучшего. Родились два сына, климат суровый. И решили Вера и Александр переехать на Дальний Восток. Решено, сделано. В 1977 году они переезжают в город Свободный Амурской области, где и живут до сих пор. И всегда они нужны. Саша не только преподавал в музыкальной школе, он и инструменты настраивал, и духовым оркестром руководит. Вера не только работала в детских садах, но 15 лет проработала в спецшколе, обучая детей Брайлю. Добавлю еще, что мы с Верой дружим около 30 лет, стали, можно сказать, подругами-родственницами. Я познакомила ее с Аленой и Надей и поняла, что не напрасно это сделала. Ну, а теперь давно пора дать слово виновнице торжества. Вера, сначала вспомни о чем-нибудь хорошем из детства.
4: Очень много таких вещей. Я думаю, что это озеро Иссык-Куль. Сколько раз я его видела, это было великолепно. Это самое памятное в моей жизни. Я об этом даже и писала в «Советском школьнике». Озеро детства моего. Почерк.
1: С каких лет ты его помнишь?
4: Где-то лет с 10. Первый раз я его увидела. На тихой старой пристани, где лодки кверху дном, где ветер лето выстудил, ютился отчий дом. Вот как раз об этом.
5: А ты в нем сразу искупалась?
4: Нет, купалась я немножко позже, на следующее лето. Отец работал в деревне, школу строил. Такая у него была профессия, строитель. Плотник там, на все руки мастер. Он меня взял с собой, и мы ходили купаться каждый день. Это где-то лет 11, наверное, мне было. Вот тогда это было вообще здорово. Целую неделю мы бегали на озеро, каждый день купались, играли там. И видели шторм. Единственный раз я видела шторм на Иссык-Куле. Вообще самое памятное, это, конечно, город, где я родилась. Вот уже столько лет я там не была, и все-таки я считаю, что самое красивое место – это там. Я, когда начинаю это вспоминать, я начинаю волноваться. Вот даже сейчас так же волнуюсь. Речка с гор бегущая, горы совсем близко, прям рукой подать. Тополя вот эти пирамидальные, куст сирени выше дома, не куста, три куста, сад. Где я ночевала, когда отходили ягоды, клубники. Звезды, столько звезд, сколько я видела в Проживальске, нигде не видела больше с тех пор. Зимой, когда мы на санках ехали, вечером уже луна. Мы ехали по замерзшей, не речка, у нас там называли Арык, по замерзшему Арыку. И луна вот в небе, и луна на льду. Ну, не опишешь, красота. И какие там снега, тихо, мягко. Весны только плохо помню, потому что я с 8 лет уже училась во Фрунзе. А вот лето и зиму помню хорошо. Потому что зимой я на каникулы приезжала, ну, а летом жила на каникулах дома.
6: Заблудилось солнце в тучах, как в лесу. Бисер дождика сыпучий я несу. Слышу песни в странном ритме, чуть дышу. Дождь, со мной поговорить я попрошу. Обернусь веселым детством под дождем. Убегу в грозу раздетой босиком. В сотни речек синих-синих загляну. В бесконечной сказки ливня утону.
3: А вот ваши родители, кто из них больше на вас оказал влияние, папа или мама?
4: Конечно, отец. Он мне с детства говорил, учись, учись, учись. Может быть, благодаря этому учись, учись, учись, я и выдержала нелегкие годы студенчества, потому что вот это настолько вошло в меня. От матери я унаследовала трудолюбие, я думаю так. Она меня очень рано стала приучать к самостоятельности. Никогда она меня не бронила. За это я ей тоже очень признательна.
3: А вот это вот чувство прекрасного, видеть красоту, это врожденное?
4: Я думаю, что врожденное. Я не знаю, от кого это, мне это непонятно. От Бога, думаю я.

0: откуролесили дожди веселой, мокрой пляски. Что позади, что впереди, какие звуки, краски. Затихли скрипок голоса, пророчившие встречу, и чудеса, и небеса, и путь высокий, млечный. Теперь звучит виолончель, мне твердой быть диктуя. Сквозь золотистую метель листвы к тебе иду я.
1: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
2: Мы, Зоя Шишкова, Надежда Киселева и Алена Рулева, продолжаем разговор с поэтессой Верой Золотаревой. Одно из любимых стихотворений не своих, а других поэтов в твоем детстве.
3: Это трудно сейчас сказать, потому что стихов я читала мало. А, «Кошкин дом».
2: То есть сказка.
3: Сказка «Кошкин дом». Я считаю, что она очень остроумная, и я ее почти знала наизусть.
2: Вы проходили и Пушкина, и Лермонтова, и других поэтов. Вот как тогда, в школьные годы, ты чувствовала их поэзию?
3: Нет.
4: Даже и в старших классах?
3: Нет. Вот что я почувствовала, это в 8 классе у нас была учительница, она еще заканчивала гимназию, старенькая была, уже в те годы в наши. Вот она преподавала очень хорошо. Она нам прочитала поэму Некрасова «Русские женщины», княгиня Волконская. В классе была мертвая тишина, и даже те, кто вообще пеньки у нас были, сидели и плакали. Вот таких бы учителей.
5: Дома у вас не было так принято, что книги читать?
3: У нас отец любил читать, но не поэзию.
2: У тебя вышло несколько книг.
3: 4.
2: 4 книги у тебя вышло. Какой из них ты радовалась больше всего?
3: Первой. Лирики.
2: А какая из них тебе кажется наименее удачной?
3: Мне кажется, они все равнозначны. В лирику, как мне казалось, я выбрала, я ж не знала, что я еще выпущу. Я выбрала не то, что самое лучшее, ну, как бы подходящее, что ли. Ну, может быть, самое лучшее. Потом вторая «Скрижали», тоже нашлось много чего. А третья «Душегорение», там я собрала все абсолютно четверостишья, там 45 четверостишей.
2: Сейчас мы послушаем четверостишья. При подготовке программы я отобрала те, которые непонятно кем написаны, мужчиной или женщиной, и попросила их прочитать Юрия Тихомирова, известного чтеца и любителя поэзии. Не часто я обращаюсь к Юрию с подобными просьбами, потому что если ему стихи не нравятся, он редко соглашается их прочитать. На этот раз согласился охотно, и когда я спросила почему, Юра ответил.
6: Да потому что они мне понравились. Некоторые четверостишья – это вот просто готовые афоризмы. Я, когда их записывал, не заучивал их, просто 2-3 раза повторял и быстренько на диктофон наговаривал. Я уже несколько раз прослушал готовую подборку эту. И некоторые мне запомнились, и очень даже хорошие. Я, кстати, отправил некоторым. Не стыдно показать такую работу.
7: Осень свежа и грустна, и шафранна. То весела, то в слезах несмеяна. Голубоглаза, нарядна, румяна. Осень, так рано! Осень, как рано! Не пишутся любовные стихи, а в сердце столько всякой чепухи и нежности, и жалости к тебе, и радости, что ты в моей судьбе. С тобой мне не нужно весенних рассветов, не нужно дождей и порож. Спасибо за то, что ты где-то на свете мечтаешь, смеешься, живешь. Что нам еще достанет жизнь из своего колодца? Через какие рубежи переходить придется? И как уживается счастье с бедой? И как обойти мне ее стороной? Как мне поступать, чтоб лихая беда пред солнечным счастьем робела всегда? Лежит между нами такая безбрежность, и верст, и годов необъятный простор. И все же ночами тревожит надежда, и сердце разводит мятежный костер.

0: Ах, как на сердце скверно! Это осень, наверно. То ликуя тоскует, то тоскуя ликует. Меня ты обходишь десятой дорогой, давно оббегаешь мой дом стороной. Какой неприступной ты стала и строгой, и недосягаемой стала такой. Пусть больно, пусть трудно, так лучше, вернее, стихов изумруды лишь в трудности зреют.
1: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
2: А скажи, пожалуйста, первый раз ты влюбилась во сколько лет?
3: Очень рано, еще до школы. Мне всегда не хватало любви, у нас дома были отношения суровые, строгие. Я, конечно, влюблялась, поскольку натура лирическая. Я влюбилась сначала в кондукторшу, потом еще в кого-нибудь, не помню уже всех.
4: Помнишь первый свой школьный день?
3: Помню.
4: Он был грустный?
3: Конечно, ничего веселого. Я даже хотела убежать из школы. Ушла, дошла до перекрестка и обратно вернулась. Ну, куда же идти? Трудно привыкала, и ко мне трудно привыкали. Я внешне выглядела общительной, но внутренне я была всегда зажатой. И мне первый год учебы в школе был тяжел. Так же, как в студенчестве.
2: Общественная работа ведь у вас в школе пионера, комсомол. Как ты в этом участвовала?
3: Мне трудно ответить на этот вопрос положительно, потому что я была диковатая, рисковатая, непослушная. Училась я хорошо, вот за счет этого, наверное, меня терпели. Что мне говорили, делала, то есть стихи читала, в пирамидах участвовала. Вот пирамиды в те времена были, там двое встают, у них на коленках еще двое, а там еще выше, еще я вот на самом верху стояла и говорила: «Да здравствует 8 марта, Международный женский день». То есть я нигде не отказывалась участвовать. Но вот чтобы как-то я была активна, уж очень, нет. Активность началась со старших классов, с 7 класса, с 8.
4: Ведь в школе наверняка была «Стенная газета», ты в ней принимала участие?
3: Средние классы, конечно, где-то с 6 класса. Мы с подругой выпускали ее сами. Ну, не особенно, я считаю, талантливо было сделано. В драм-кружке я участвовала, в танцевальном, в спортивном, в шахматном, в хоровом. Но вот чтобы была в передовиках, нет. Все из-за моего вот этого колючего характера. Я очень долго не могла в комсомол вступить. Только приготовилась, получила 3 перед вступлением. Вообще 2 не получала, здесь получила. Поступила только в 9 классе. А в 10 меня выбрали комсоргом. И этот комсорг сагитировал класс, и мы убежали в горы на все уроки. Нас 3 было в комитете комсомола. Конечно же, нас из комитета это всюду отчислили. Это было, конечно, для меня большим потрясением.
4: И ты так больше не делала.
2: Поняла, что наказуемая инициатива?
3: Нет, я просто к этому потеряла интерес. Переживала поначалу, очень переживала. А потом успокоилась и уже нигде не участвовала. Последние 2 меня не было почти видно в общественной жизни школы. Так сложились обстоятельства. Но я занималась поэзией. Вот это меня увлекло достаточно сильно.
5: Мне кажется, такую творческую личность очень трудно впихнуть в такие узкие, строгие рамки коммунистической идеологии.
3: Совершенно верно. Просто тогда я этого не понимала. Я же была очень такая девочка честная. Вот я ходила в храм. У нас в Пржевальске была церковь. Мне так нравилось бывать там, я всегда ходила, когда там не было народа. Потом в шестом классе я подумала, ведь я пионерка, и я перестала ходить. Мне так было жалко, что я покинула храм. И помню, священник говорит, неверующих прошу выйти. И одна я вышла. Такая я была совестливая или честна. Ну как это я буду и туда, и сюда? Вот такая я была. Прямая, как оглобля, говорят в народе. Никто меня не любил, это я чувствовала. Наверное, кто-то хорошо относился, но мне не хватало любви.
6: Теперь совсем другие времена. Не та звучит в полуночи струна, не те следы на голубом снегу. И я не та. Я все теперь могу. С улыбкой грустной в прошлое смотрю, где я тебя за малость корю, где и в разлуке счастливо любя, и все же умираю без тебя. Прошло так много весен, лет и зим, мороз, но и мороз переносим. Пурга, ну что ж, пройду и сквозь пургу. Я только плакать больше не могу. Не говори, что, мол, придет весна, что надо ждать, что я дождусь, должна. Ручьи проснутся, загалдят грачи. Не надо больше, больно. Помолчим.
2: Потом ведь ты сама стала учителем. Вспоминал отношение к тебе и как относился к своим ученикам. Были у тебя любимые, нелюбимые?
3: Были. Я относилась совершенно одинаково, никого не выделяла. Относилась ко всем хорошо.
5: Вот не знаю, к вам? Почему-то. Как дети относились?
3: У меня был один ученик, Тимур, он сейчас уже большой, в 9 классе. Он говорит, Вера Дмитриевна, у вас такой приятный голос. Я говорю, спасибо, Тимур, ты мне сделал комплимент. Всякие были истории. И слушались, и баловались, и грубили немножко, даже множко. Это же дети. Все было. Но мне нравилось. Нравилось и в садике работать, и в школе нравилось. Очень нравилось. В садике интересная работа, творческая. Все время разное. Вот что я из школы вынесла для работы в садике, это объяснять значение слов. Когда я училась в 6 классе, нет, наверное, раньше, мы учили песню «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой». Я думала, что это такое, куст раки? Я думала, куст раки, ты над рекой. Нам никто не объяснял. Я всегда детям объясняла значение слов. Всегда.
4: Немножко о своем отношении с музыкой.
3: Музыкой я начала увлекаться с 6 класса. Я стала обращать внимание на арии, популярные произведения и запоминать, на слуху, которые были. Потом мы уже чуть постарше стали собираться, любители, слушать опереты. Помню, первая была оперета «Сильва», потом опера «Травиата» мы послушали. Параллельно с поэзией была и музыка, шла она рядом со мной. А когда я уже училась...
4: В училище, когда училась?
3: Да. И мы, когда начали совместную жизнь с Александром Георгиевичем, то мы еще плохо были одеты, обуты, но уже пластинки сразу покупали. У нас и сейчас очень много пластинок.
2: А на гитаре ты когда научилась играть?
3: Я не играю на гитаре, я только брякать научилась, несколько аккордов. Это случилось, когда я ездила на семинар в Быково в 84 году, и там кто-то играл, я сейчас не помню кто. И так мне захотелось научиться, и когда я вернулась домой, мы сразу же купили гитару. Я несколько аккордов освоила. И несколько песен научилась.
4: А мы сейчас послушаем песню на стихи Веры Золотаревой, которую написала и исполнила московский автор Марина Архипова. К сожалению, Марины уже нет среди нас, но она хорошо знала и любила стихи Веры.
7: Послушай, Слышишь, это я, далекая, родная, судьба и не судьба твоя, любовь твоя большая. Послушай, ветер, ты не верь.

0: Послушай, слышишь, это я. Далекая родная судьба и не судьба твоя. Любовь твоя большая.
1: Увлечений у меня было много, не только музыкальных, поэтических, всяких было.
2: Например?
1: Увлекалась я фотографией. Мне сын подарил фотоаппарат, и я запечатлела всех, кого я уважала и любила. У меня все до одного в альбоме. Все. Это я себе поставила целью. И когда они все у меня появились, у меня пропал интерес к фотоаппарату.
3: Пейзажи не фотографировали?
1: Нет, я фотографировала на фоне пейзажей своих знакомых, уважаемых мною и любимых людей. А пейзажи я собирала. У меня было очень много открыток, когда я видела хорошо. Наборы: пачка горы, пачка море, пачка леса, весна, осень, лето, зима. То есть были рассортированные.
3: А еще я знаю об одном вашем увлечении. Вы собирали любимые вами стихи и записывали их по Брайлю. Прям
1: вот
3: тетрадки.
1: Это у меня и сейчас осталось. Начала я этим заниматься с 65-го. Но сначала я писала ручкой, а потом перешла на Брайль. Лет через 30 я пересмотрела свой арсенал и, уже выписав по теперешнему моему восприятию самое необходимое, остальные все разослала своим знакомым. Но сейчас у меня опять много таких тетрадей со стихами, которые мне очень нравятся, подходят моему нынешнему мышлению, состоянию, настроению. Стихи всегда, всегда, всегда со мной. Я не только сама ими увлекаюсь, я стараюсь увлечь и других. Вот в городе здесь у меня знакомые есть. Мне удалось их увлечь Цветаевой. Я переписала для моих знакомых цветаевские книжки «Волшебный фонарь» и «Вечерний альбом». Постепенно, в течение месяцев. Вот захотели они, я это для них сделала. У меня большая переписка. Посылаю стихи часто. Стихи, которые мне самой нравятся. Или по случаю вот они подходят к содержанию письма.
4: Почта молчит, и молчат телефоны. К новым влюбленным спешат поезда. В солнечном блеске, стекле и бетоне любят, смеются, шумят города. Письма спешат по другим адресатам. В синих глазах расцветает весна, только не нужно искать виноватых, просто я больше тебе не нужна.
5: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
6: Для тех, кто, может быть, только что к нам подключился, скажу, что мы, Надежда Киселева, Алена Рулева и Зоя Шишкова, беседуем сегодня с поэтессой из города Свободного Амурской области Верой Золотаревой.
1: Проводила очень много вечеров Цветаевой и немножко Булата Акуджавы. Наверное, вечеров 5 провела. Вот последний был в июле этого года. Вечер очень хорошо прошел.
6: У тебя 3 главных потрясения поэтических: Есенин, Лорка и Цветаева. А еще?
1: Еще? Ну, много ведь хороших стихов. Трудно выбрать. Это будет, может быть, даже не совсем справедливо к остальным. Но это вот по случаю жизни стихи какие-то нравятся или подходят. Мне, например, очень нравится Николас Бараташвили «Синий цвет», «Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет».
6: Да, у Никитина замечательная песня есть на эти стихи.
1: Ну, я не слышала.
6: А послушай!

синий цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей

свет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

0: А мне как-то попалась одна ваша тетрадка такими сложными путями с стихами, которые вы написали. И там было стихотворение Филатова про декабристов.
1: Да, вот декабристами я еще увлекалась. Когда прочитала роман Марич «Северное сияние», я увлеклась. Это увлечение, наверное, было лет 20. Да и сейчас осталось. Очень многое прочитала о декабристах литературы. Фильмы смотрела. «Звезда пленительного счастья», любимый мой фильм. И стихи собирала.
0: Мне просто удивило, что вот это стихотворение попало в компанию стихов про любовь.
1: По этой причине.
2: Лопатой в огороде тебе часто приходилось работать?
1: Ну как же, конечно, у нас была дача, 20 лет мы ее держали. Держали для того, чтобы мальчиков сделать мужчинами. Чтобы они знали и топоры, и пилу, и лопаты, и умели делать все, что положено мужчине. Они выросли рукастыми, все умеют, все могут.
3: В вашем климате что вы на даче растили?
1: Разумеется, не ананасы и не бананы. Ну, репку тоже не выращивали и брюку. Картошку, морковку, капусту.

Неслышно отступает мрак, уже совсем светло, и белых облаков косяк ложится на крыло.

как редко я беру перо, как редко пишут мне друзья, как редко делаю добро совсем чужим. Живу ли я?

Снова в пропасть лечу, чьи долги я плачу, конуру стерегу, перед кем я в долгу? И чем утешится она, что у судьбы попросит, когда пройдет ее весна и постучится осень? Ах, как она горела, как пылала! Тут пурпур был, был изумруд и медь. Вчера она так бурно ликовала, чтобы внезапно завтра умереть. День ото дня прекрасней ты, не счесть твои наряды. Горят деревья и кусты, все скроют снегопады. Когда-то крепок и силен шумел густою кроной и безрассудно верил клен, что он вечно зеленый. Березку дождь весной полил, а летом солнце грело. В ней было столько свежих сил, а вот уж пожелтело.

летом расстаться не хочет еще. Багрянец, зелень, желтизна, вдали такая просень, и, кажется, цветет весна, а догорает осень.

0: Ах, как горит, пылает клен, как светится береза, сияет мягко небосклон, но близятся морозы.
1: У нас был такой поэт Виктор Яганов. Он говорил, вот прочитал я ее стихи, ну что это за стихи? Потом пришел как-то с работы, вот говорит, уставший пришел. Ну вот, постоишь возле аквариума и успокаиваешься. Вот такое же действие, говорит, оказывают ее стихи. Возьмешь, почитаешь, и как воды напьешься. Знакомые говорили, ой, взяла твою книжку, думаю, посмотрю, полистаю. Пока все не прочитала, так и не положила.
2: Вы говорили, что в школе вы были такой, ну, неудобной девочкой, да? А потом, когда уже стали взрослые...
1: Я такая же осталась. Я не умею ладить с руководством, я не то что ругаюсь. У меня никогда не получалось, чтобы я дружила с руководством.
3: Так может, дружить-то и не надо?
1: Конечно, я не была гонима.
3: Но мне кажется, тебя уважают.
1: Не знаю, мне трудно об этом говорить самой.
4: Трудно мне представить, что ты была каким-то изгоем и неадекватной. Как-то ты на себя немножко даже наговариваешь. Потому что человек твоего склада, такая лиричная натура, поэтичная такая...
1: Я же говорю, что внешне это не было заметно.
3: Это, в общем-то, закономерно. Каждый человек в обществе не такой, как он вне общества. У меня такое ощущение, что люди, которые с тобой встречаются, они тебя запоминают. Личность ты неординарная. Девушки, вы со мной согласны?
4: Ну, конечно.
3: Я вас познакомила, Надя и Алена, с Верой. Ваши первые впечатления о ней?
4: Во-первых, я стихи Веры читала в советском школьнике, когда еще была маленькой. И мне всегда было интересно почему-то, что же это за Вера такая Золотарева? Почему-то вот я внимание обратила на нее. И когда ты нас познакомила, ну какое впечатление, что это человек очень светлый, эмоциональный, очень сердечный. Вот такое у меня впечатление. В общем-то, коли человек писал такие стихи, что я обратила на них внимание, у меня никаких расхождений не произошло.
3: Что воображала, то и увидела.
4: Да.
2: Но у меня напротив, да, я стихи Веры узнала только после ее самой, то есть уже после знакомства. Сначала это были письма, и очень мне нравится в этих письмах, что Вера время от времени вспоминает о своем детстве, описывает там какие-то красоты своего края. И это так приятно, это так здорово, это так красиво.
3: То есть ты сразу почувствовала творческого человека?
2: Да, а потом уже стала читать стихи. Это было тоже замечательно.
1: Спасибо, дорогие подружки, за такое отношение.
2: А еще мне очень нравится в Вере ее горячность.
4: О, да.
1: Наконяет шашку вверх.
2: Да-да-да, вот это вот выражение, наконяет шашку на голову, вот правда, это про Веру. У меня была история просто одна, ну, неважно какая, в общем, были проблемы в жизни, и Вера очень горячо на это реагировала. Было так приятно, что вот есть человек, которому не все равно.
1: Да, это я тоже помню. Как говорила Марина Цветаева, дружба – это действие, не одни слова.
2: А слова иногда очень важны.
1: Да, очень.
4: Особенно вот на расстоянии. Как без них?
5: Та ночь откровений исхлёстана ветром, пронизана вся электрическим светом, и в каше из снега с дождем утопая металась, взрывалась. Встречаешь? Встречай.

0: И было то небо беззвездно и мокро, и капли ползли по плащам и по стеклам, порывистые, жаркие той ночи объятия. И все было кстати. Да, все было кстати, стихии ночи и сумбур разговора, как будто бы знали, не встретимся скоро. Ты говорила, что у вас в училище были всякие прозвища хорошие.
1: Да, было такое. Мы давали музыкальные имена. Вот у нас была девочка, она была Сольвейк. Другая была Анитра. Был Эгмонт.
2: А у тебя было какое-то прозвище?
1: Конечно, было. У меня был Осенний Свет. Я очень люблю Жана Татляна. И почему-то сочли, что мне это подходит.
2: Как называли Веру в училище, я знала давно и когда-то посвятила ей вот такое стихотворение. Не уставал осатанелый ветер, куда-то гнал покорную листву, и астры беззащитные, как дети, дрожа пытались спрятаться в траву, и небо от дождей не отдыхало, земля спокойной не была, пока неуловимой бабочкой порхала то тут, то там осенняя тоска. И в это время мало кто заметил, печально глядя жалким листьям вслед, как заструился памятью о лете прекрасной музыкой осенний свет. И только ветер прыть свою умерил, и астрам стало чуточку теплей. И ты стояла, веря и не веря, нежданной встрече с юностью своей.
3: А вот можно узнать, какой у вас самый любимый музыкальный инструмент?
1: Все-таки, наверное, фортепиано. Вообще, я люблю фортепианную музыку. Сама когда-то немного играла, даже лунную сонату играла. Ну, конечно, самую медленную часть, это популярная, звучащая в эфире часто. Сейчас не играю, потому что музыка требует каждодневного труда, а не так от случая к случаю.
2: Для тебя очень много сделал в жизни Виктор Александрович Глебов. А как тебе кажется, вот если бы он не встретился в твоей жизни, достигла бы ты известности и того мастерства, которое у тебя есть, во многом и благодаря ему, потому что он был твоим учителем?
1: Трудно говорить со сногательным наклонением. В поэзии нет, он в поэзии не принимал участие, а вот в прозе, да, он в прозе меня учил. Это не прошло зря. Я очень много работала в журналистике, сотрудничала в наших газетах, ну и, конечно, в «Советском школьнике» много он печатал.
4: А сейчас ты что-нибудь пишешь в прозе?
1: Нет, когда я перелистну страницу, я назад уже не возвращаюсь. У меня сейчас другая жизнь, другие интересы, другие мысли. Сейчас я этим не занимаюсь.
2: Прочитай нам что-нибудь.
1: Я люблю вот свои четверостишья. Стою на пороге у осени, колдуньи веселый и злой. Окажется, будто на просеке я встретилась снова с весной. Люблю я вот это свое стихотворение. Морозно, туманно и предновогодне. А мне, окаянной, не грустно сегодня. Ни елок волшебные, запахи тени. Любимая, шепчешь мне тихо в колени. Придумала, что же, на правду похоже. Смеюсь от мороза, румянец и слезы.
2: К Новому году всегда относилась трепетно?
1: Ну, очень давно это было. Иду сквозь снега чистоту, сквозь синеватый блеск. Коплю я в сердце доброту, как влагу копит лес. Хочу непоправимость бед я добротой лечить, обиду, боль самой себе унять, похоронить. И в том, пожалуй, торжество простая правота, что побеждает естество, а значит доброта. Такие стихи не замысловатые, не кадисты, но мне они помогали жить, да я все вкладывала в стихи. Много стихов у меня, конечно, не веселых. Все как-то через боль, через какие-то переживания, какие-то мысли. Притом напрямую я никогда не говорю или почти никогда. А дневником показываю свое состояние и свое отношение к окружающему.
2: Ну, так и должен делать настоящий поэт.
1: Ну, это мне трудно судить, настоящий я или нет. По душе, конечно. Душа у меня поэта, я думаю. Ну, была, по крайней мере. Может, и сейчас осталась.
4: Да куда же она делась?

0: на пороге души, не души. За порогом чужие шаги. Смейся, плачь, расшибайся, греши. Мы враги. Не прощу, не взыщу, не впущу. Ни на день, ни на час, ни на миг. Укрощала и вновь укрощу сердцем крик.
1: Я по-прежнему могу увлечься человеком. Вот мне понравился один человек, и я очень счастлива, что мне встретился этот человек.
2: Ну, такое ты говорить можешь часто, потому что ты часто встречаешься с людьми, которые тебе нравятся, и долгое время ты этим живешь. Это одна из отличительных, прекрасных твоих особенностей.
1: Наверное.
3: А вы легко прощаете людей?
1: Нет, я могу сделать вид, но никогда не забываю, если мне кто-то что-то...
3: Ну, даже если человек сказать, прощения попросил, раскаялся.
1: Раскаялся? Да, ну, вроде да. Таких у меня не было случаев. Нет, я не забываю.
2: А может быть, тебе это только кажется? Может быть, ты не забываешь просто, ну, какие-то очень... сильные обиды.
1: Разумеется.
3: Надо вас сильно обидеть, да, чтобы вы вот так запомнили.
1: Ну, кто же о мелочах? Мы же говорим о серьезных вещах.
3: Ну да. Ну и добро помните.
1: Конечно. Я вообще не люблю неблагодарных людей. Я считаю, это очень плохая черта характера. Когда человек забывает добро, которое ему делают. Я сама не забываю и не люблю тех, кто забывает.
3: Как в том анекдоте, да? Я не злопамятный, просто злой, память хорошая, да?
1: Да. Я, конечно, этим не живу, не, как это говорят, в душе там всякие козни строили, там желаю что-то плохого, но не забываю.
2: А чем ты сейчас живешь?
1: Ну, любовью, конечно.
2: Вот особенность Веры, что она не только сейчас, она всегда живет любовью.
1: Ну, что поделаешь?
4: Наверное, иначе она бы не была поэтом.
3: Мне тут попалась в руки книга с вашими стихами. И я читала, и читала, и читала. Спасибо. Как будто открылась дверка в сердце вашем, и я туда заглянула. И там так хорошо, оказывается, так уютно. Даже они грустные, какая-то вот там светлая грусть.
4: Да-да. Я когда вот аудиостихи тоже слушала, действительно не оторвешься.
3: Отбежит ручей в лесу. Как он журчит, весело, грустно, задумчиво, по-разному, с каким настроением подходишь. А все равно вот сядешь и сидишь, и слушаешь, и уходить не хочется. Вот такое же впечатление.
5: Уснут деревья до весенних дней, им будут петь бураны до метели. Приди, зима, и уходи скорей, дорогу дай веселому апрелю. Коварен марта ветерок, не по-весеннему жесток. Он даже душу леденит, а думалась, душа гранит.

Вновь воронье над головой кружит, поживы ждет. Дай, Господи, мне силы пережить и этот год. Такие морозы, такие снега, что, кажется, лета не будет. О теплом дожде, о душистых стогах мечтается, словно о чуде. Моя мечта совсем проста — собраться бы с друзьями, но между нами города и годы между нами —

0: пишу и словно бы ступаю на первый неокрепший лед. А вдруг строка мне дорогая ни в ком ответа не найдет.
1: Твое любимое время года?
2: Ой, я не знаю. В общем, по-разному. И осень, и весна. Вот здесь весны плохие. Как время года, оно, конечно, великолепно. Просто силы появляются, какие-то мысли, надежды. Все равно, что ты воскресаешь. Но в погодном отношении у нас здесь на Дальнем Востоке весна плохая. А здесь чудесное время осень. Замечательное. Зиму я люблю, когда снег идет, большой снегопад.
1: А ты в походы часто ходила? Приходилось быть туристкой?
2: В школе, в училище мы ходили с ночевкой. Когда даже дети маленькие были, мы водили их в лес. Мы же жили в тех местах, где лес был. И всегда я их водила на озеро, на речку. На туристах нет, у меня не было такой возможности. Только в школе и в студенчестве. Дальше жизнь другая у меня была. Мне хватало без походов.
1: А вот сейчас я тоже хочу прочитать одно Верина стихотворение. А то все читают, а я... Стихотворение это в последнее время меня просто преследует. Утром дышится свободней. Боль утихла, притомилась. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось. Береги тот ритм походный, эту малость, эту милость. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось. Пусть кому-то неугодна строчка, вот, едва пробилась. Торопись, пока сегодня во вчера не превратилось. Что там завтра? Труд бесплодный. Может быть, души бескрылость. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось.
3: А сейчас о чем ты мечтаешь? Чего бы тебе хотелось?
2: Мне, чтобы моя любовь была ответной. Но не могу я ни о чем сейчас мечтать.
1: Короче, мечтаешь о любви.
2: Конечно.
1: Как было, как есть и как будет, наверное, до конца жизни.
2: Да, такой меня Бог создал, что ж делать. Такую судьбу мне дал, такую душу дал. Конечно, я хочу, чтобы у моих детей все хорошо складывалось, чтобы у внуков хорошо все складывалось. Но это естественно, это нормально. А вот ненормально – это вот это.
4: Это очень даже нормально.
1: Да.
4: Если человек...
1: Самое нормальное, что есть. Ну что ж, все когда-то кончается, и наша встреча тоже заканчивается. Вера, банально и тем не менее, до конца жизни без старости.
2: Спасибо, постараюсь.
4: Я, конечно, хочу пожелать любви, причем взаимной.
3: А я хочу сказать, чтобы этот осенний свет, чтобы он не был светом грусти, а чтобы он был светом любви и радости.
2: Спасибо.

Сегодня мы, Алена Рулева, Надежда Киселева, я, Зоя Шишкова, а между нами девочками Юрий Тихомиров, попытались отметить юбилей поэтессы Веры Золотаревой. Кстати, в этом году 50 лет и с начала ее творческой деятельности. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу impr@rancis.org. И юбилярше, и всем слушателям желаю всего самого доброго. До следующей встречи!

0: В эфире была программа «Собрание сочинений». Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова

и оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

симфонике и оркестре под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением.

чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я во дворе затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви

жизни жаждут, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. Погоню, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорело не за грош, ведь был солдат.

Когда пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся, и расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была. Часовые любви.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Даяна Шу. Рэй Чарльз.
1: Wow!

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.
2: Коллектив «Мозаика».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Популярную польскую песню, написанную Анджеем Рябинским и записанную группой «Анджей и Элиза», перепел на русском языке челябинский вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль». Песня называется «Здравствуй, новый день». Русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Ой.
1: Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: Причем тут...
2: Нет.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Вы слушаете Радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Гафур Гулем. Озорник.

0: По правде говоря, сейчас я уже и не помню, что собирался написать, когда принялся за своего озорника. То ли автобиографическую повесть, то ли просто веселую книжку, битком набитую приключениями. Но пока я писал первые главы о босоногом мальчике с пыльного глинобитного квартала в старом Ташкенте, о радостях и горестях, которые выпадают ему на долю, я ведь искренне думал, что пишу о себе. Так оно, в общем, и было. Но когда я в некий момент глянул на своего озорника со стороны, то увидел, это не совсем я. Скорее даже, совсем не я. Сам того не замечая, я стал приписывать своему герою многое из того, что случалось с мальчишками моего народа на протяжении столетий. Поняв это, я удивился. Я ведь совсем не думал приукрашивать собственное детство. Напротив, я только и хотел показать, каким страшным оно было. Даже если смотреть сквозь волшебные очки памяти и хитрые стеклышки смеха. Но мой озорник уже не был тем давним мальчиком по имени Гафур. Он был просто узбекским мальчишкой, каких существовали тысячи и в его время, и века назад. И что случилось с ними, могло произойти и с ним, а его приключения могли стать общими.
1: Отойдите! Бью!
2: Мимо! Теперь я!
3: Мой черед, мой!
2: Ну ладно, бей!
3: Пускай. Опять весь кон.
2: Подчистую, во везет.
3: Ну, кто следующий?
1: Я.
3: Ставлю.
1: Только чур, мне бить первому, ладно?
2: Ему первому.
1: Бей.
2: Эх ты, только хвост отбил.
3: Теперь я.
4: Ух ты. Во везет. Все подчистую.
3: Да. Отстали, мальчики. У меня всяльчики.
1: А вы у него биту посмотрите. Она у него со свинцом.
3: Пусть даст свою
2: давай.
3: Биту.
2: Ну-ка,
3: у него
2: давай.
3: Тоже бита тяжелая.
2: Да, это почему же у меня
3: тяжелая?
2: Почему мне тяжелая?
3: Свинца-то в ней нет. Да, ты попробуй на руку.
1: Да.
3: Ну-ка, давай.
2: Юлдаш.
3: Юлдаш.
5: Что у вас тут?
4: Да вот, играем.
5: А что, ребята, устроим плов в складчину?
3: Плов?
5: Ага.
4: Устроим.
2: Устроим.
3: Устроим.
2: Устроим.
3: Устроим.
5: Ну, кто чем займется? Ты, Аман.
2: Я чур буду поваром.
5: Ладно, ты повар. Ты достанешь котел, соль, перец, воду.
2: Угу.
5: Так, я достану рис и морковку. А кто мясо?
1: Мясо? Мясо достанет Абдулла.
2: Да, Абдулла.
4: Да что вы, ребята, ну откуда же я возьму?
1: А чего?
4: Что?
5: Откуда я возьму рис, морковку?
1: Да.
2: А я откуда возьму котел, перец, соль, воду? Откуда?
5: Решили плов в складчину делать? Решили. Так надо делать. Вот ты, Гафур, принесешь сало.
3: Хорошо, я принесу сало.
5: Ты сало, Абдулла мясо, а...
1: А я все прочее.
0: А прочего-то почти не осталось, хитрец. Ну, мы разошлись. Я с выигранными альчиками за пазухой пошел домой. Мать была на кухне. Припасы у нас хранились в чуланчике. Туда надо было идти мимо террасы, где моя средняя сестренка нянчила младшую. Пройди я мимо, даже с самым независимым видом, она тотчас подняла бы шум, как сторожевая собака.
3: Эй, Шапак, где твой мяч?
6: Там, где мои куклы. А что?
3: А вот и нет тут там.
6: Врешь. Там он.
3: Иди сама посмотри.
6: Значит, ты и взял.
1: взял?
3: Чтоб тебе пусто было, ты взял!
0: Пока она бегала искать мяч, я мгновенно пробрался в чулан, отковырнул кусок сала в кувшине, завернул в клок бумаги и сунул в штанину. Потом со спокойным видом отправился в сарай. Моя серая курица сидела на подкладыше из лука.
7: Да ты яйцо высиживаешь. А ну, давай-ка сюда. Нечего, ты еще снесешь. Раскудахталась. Вот куда его сунуть, а? Под шапку.
0: Ну, теперь оставалось только проскользнуть мимо матери. Я на цыпочках пошел через двор. Но, увы, мать стояла в дверях кухни.
8: Эй! Опять на улицу? Фух, чтоб ты провалился совсем. Только и знаешь, что бегать. Иди сюда, помоги огонь разжечь. И дымить чуть не ослепло.
0: Но делать нечего. Я пошел на кухню, стал раздувать огонь. Дым ел мне глаза, яйцо тихонечко перекатывалось под шапкой, точно выжидая случая выкатиться и произвести на свет цыпленка. Было страшно жарко, и я почувствовал, как по животу и ноге у меня что-то течет. Это растаяло сало. Жирная струйка густела и наливалась силой, как корык в половодье. Сейчас начнет капать на пол. Я наклонился, чтобы посмотреть, сильно ли намокла штанина.
8: Вай, здоровый балбес, скоро женить пора. Обмочился на кухне, и вот тебе, бесстыдник, вот тебе. Машалла!
0: Мать попала по яйцу, спрятанному под шапкой, оно потекло у меня по виску, а бедная мать решила, что пробила мне голову, и это вытекает мозг.
8: Машалла! Ой, сыночек!
0: Пока она причитала в растерянности, я выскочил из кухни и кинулся прочь со двора.
3: Мама! Мячик! Гафур взял мячик!
0: Теперь все пропало, все. Мать сейчас обнаружит пропажу сала. Так что домой ходу нет. К товарищам тоже нельзя. Засмеют. Разве что пойти к тетке. Это была сестра моего покойного отца. Она меня любила и жалела. У нее, однако, оказались гости. Я не решился войти. Нет мне приюта в этом мире. Я оглядел двор на прощание и вышел. Видя напутствие, хлопнул себя по заду, и, как герой сказки, полы подокнуты, тебетейка на голове, пошел прочь из города. Я долго плутал в глиняном лабиринте, пока выбрался на дорогу. Куда она меня приведет?

0: Стемнело, и я шагал, шагал в темноте. Только пыль вздыхала у меня под ногами, да звезды светили наверху. Несколько звездочек впереди спустились к самой земле, и скоро я понял, что это огни селения. Наконец я приблизился к освященному зданию мечети. Молитва только что кончилась. Оставались лишь имам и служка. Но я вошел и смиренно прислонился к двери.
1: Ты что, сынок, намаз кончился?
2: Атаджан.
1: Ну?
2: Я приезжий. Сбился с пути. Если разрешите, останусь в мечети до утра.
1: Это нельзя. Нельзя. У нас и так вчера молитвенный коврик украли.
3: Погоди. Так ты откуда говоришь, сынок?
2: Так, сыр, я ташкентский.
3: Ах, да, ташкентский?
2: Угу.
3: И что ж ты делаешь в наших краях?
2: Я? Учусь в медресе. Так, угу. Сыр, а сейчас вот каникулы. Ну, и я отправился по кишлакам подзаработать.
3: Угу. Вон оно как. Ну, а в каком медресе ты учишься? Кто твой наставник-то?
2: В медресе?
3: Да.
2: В том. В большом медресе. Наставник тот. Самый знаменитый дом Ла.
3: Ну, ученик. Да, я вижу, где ты обучался. В школе вранья. Только плохо тебя учили. Ладно, пойдешь со мной. Желудок как? Не плачет?
2: Потихоньку плачет, так сыр.
3: Ну ладно, пошли. Пошли. Окажешь нам небольшую услугу. Заработаешь на пропитание. Пошли за мной.
4: Пошли вот сюда.
0: Я пошел за ним, гадая, что за услуга от меня потребуется, но больше думая о том, чем он меня покормит. Здорово, я с утра проголодался. И мама оставила меня во дворе, вошел в дом и скоро вернулся.
3: Ну-ка, ученик, вот тебе машхурда от ужина, а вот початок кукурузы бери. Его только утром в зале испекли. Ешь, не торопись.
2: Спасибо,
3: не торопись.
2: Спасибо, так сыр.
0: И он снова ушел в дом, а появился вооруженный топором, огромным ножом и крученой веревкой. Я прямо-таки задрожал от страха.
2: Вай, так сыр!
3: Ты чего, парень? Да не бойся, не зарежу. У меня, видишь ли, бычок объелся и захворал. Боюсь, вот-вот сдохнет. Возьми-ка все это вот, устройся во дворе у хлеба. Вот тебе одеяло, да, и будь начеку. Если услышишь, что бык захрипит, всади ему вот этот нож в горло и зови меня, понял? Но только смотри, не проспи, а то бык сдохнет поганым по твоей вине.
2: Понял, так сыр. А чайку-то не будет?
3: Чайку? Осьмушка стоит пятак, зачем тебе чай? В арыке полно воды.
0: И он ушел. А я растянулся на одеяле. В хлеву посапывали и ворочали животные. Деревья у глиняного забора покачивали, шумели. Я уставился на три крупные звезды прямо над собой, боясь отвести взгляд в сторону. И съежился на одеяле, чтобы занимать поменьше места. И не заметил, как заснул.

0: Вай, что это? Бык упал? Ой, нет, не надо, не вздыхай. Сейчас я сам тебя. Подожди.
1: В темноте хлеба барахталась на земле какая-то скотина. Жив еще, подумал я с радостью, и вспомнил, как мы с мальчишками бегали на бойню. Левую руку я протянул туда, где должны быть рога. Бояться было нечего, бык уже и сам подыхал. Правой ткнул ножом.
0: Готово, бедный бычок. Фух, все. Не стану я и маму будить. Я же сам справился. Он поспит, и я посплю.
2: Я пошел, растянулся на одеяле и заснул безмятежным сном. Но какое меня ждало пробуждение!
3: Проклятый!
0: Мама! Ой! За что бьете?
3: Ты проклятый, а?
0: Так сыр!
3: Ты проклятый!
0: За мою услугу, Вай!
3: Да
0: меня и бьете!
3: Ты сдох! Ой, со своей услугой!
0: Ой.
3: Ты ж моего ишака зарезал! Ишака!
2: Только теперь я сообразил, что произошло. В темноте я принял ишака, барахтавшегося в пыли, за хворого бычка и перерезал ему горло.
3: Я же его в священной Бухаре купил за 3 золотых. Ах, какой это был ишак!
2: Я заметил лестницу, прислоненную к стене хлева, вынырнул из-под руки мамы и полез наверх.
3: Куда ты ж? Куда, шайтан? Я тебя поймаю! Я тебя поймаю!
2: Пока имам опомнился, я уже был на крыше. Окрестные кровли примыкали одна к другой, и я помчался по ним, перелетая через узкие проулки.
3: Стой! Я тебя догоню! Нет, дайте!
2: Имам тоже одолел лестницу, но отставал от меня на несколько крыш. И видно было, что он сейчас остановится.
3: Ой, шайтан! Держите!
2: Но это не спасение. Привлеченные шумом нашей скачки, жители кишлака тоже повылезали на крыши и появлялись то тут, то там.
4: Мусульмане, смотрите!
5: Какой страшный!
4: Дур-шашенди! Ловили его! Сила.
2: А вид-то у меня был и впрямь страшноватый. Весь я был в крови покойного шака, в пыли, в одежде, висящей клочьями.
4: Ради Аллаха, держите его! Держите!
2: Я стал оглядываться, выбирая спасительное направление. Я куда-то провалился.
0: Ой. Ой. Тише ты, дурак. Ой. Куда это я попал? Это же дымоход, от тандыра.
2: Я действительно провалился в дымоход тандыра, печки, где пекут лепешки. Внутренность тандыра круглая, как шар, и я застрял в ней, поневоле свернувшись в клубок с прижатыми к груди ногами. Тандыр находился в чьей-то кухне, которая, к счастью, была пуста.
0: Никого, темнота. Ты, левая рука, попробуй-ка пошевелиться. Ай, не можешь. А ты, правая, не можешь. Вот это да.
2: В кухню вошла женщина с блюдом в руках. Блюдо она поставила возле тандыра, и мой голодный желудок пронзил запах плова.
6: Адхам! Адхам! Не пришел. Не пришел.
2: Женщина вышла, а запах плова придал мне необыкновенную силу. Я каким-то чудом высвободил правую руку, чуть не сломав ее, и уже было потянулся к блюду через круглое отверстие тандыра. Но тут снова скрипнула дверь.
7: Гюльназ! Гюльназ! Нету.
5: Подождем. Подождем.
1: Я затаился, стараясь не выдать себя даже дыханием. А он уселся рядом и стал негромко насвистывать. Я вообще-то люблю музыку, но в животе у меня и без того играло. Я искренне пожелал этому парню провалиться вместе с его свистом.
6: Адхам! Пришли. А муж мой, будь он неладен, расселся за столом и никак не выпроводить. Еле ушел в свою лавку.
5: Ничего, ничего, Анжан. Ничего. Ты только смотри, не подозревает у нас с тобой, а? Может, ты проговорилась?
6: Нет, ему бы только деньги. А есть ли у него жена или нет, ему все равно.
5: Да ладно, черт с ним. Поесть у тебя найдется что-нибудь?
6: Найдется? Как же не найдется? Вот, кушайте.
1: И она подвинула ему блюдо с пловом, на которое он сразу накинулся.
5: О, вкусно.
1: Блюдо оказалось, ну, прямо передо мной. И рот у меня так наполнился слюной, что я мог бы устроить небольшой фонтан в Байском саду. Парень работал челюстями, как лошадь. Количество белого плова на темном блюде быстро уменьшалось. Я не выдержал. Протянул руку, ухватил горсть и, давясь, проглотил. Парень, хоть и без того занимался двумя делами сразу, заметил в темноте какое-то движение.
5: Эй, слушай, где твоя рука?
6: Вот.
5: А, да, вот. Вот, твоя рука. Может, открыть ставни?
6: Не надо.
1: Я осмелел и снова протянул руку, но парень был начеку.
5: Погоди. Чья это рука? А ну, это моя, это твоя, а это чья? Спички давай.
6: Ой.
1: Он с силой дернул меня за пойманную руку. Передняя стенка тандыра отвалилась. Я очутился на свободе. И тут женщина зажгла спичку.
5: Ты кто такой?
7: А ты кто такой?
5: Я тебя спрашиваю.
7: А я тебя спрашиваю.
5: Слушай, парень, у тебя еще есть надежда на жизнь.
7: А у тебя есть надежда на жизнь?
5: О, Господи!
7: О, Господи!
6: Слушай, голубчик, кто же ты такой? И что ты делал в тандыре? Может, ты сумасшедший? Или злой дух?
7: Что, сами не видите?
5: Ну, я...
6: Вы не сердитесь. Но зачем ты залез в чужой очаг?
7: А он зачем залез в чужой очаг?
1: Тут я увидел, что парень засучивает рукава, как это делает мясник, готовясь к убою скотины.
6: Что ты делаешь?
7: Что же мне еще делать? Кричу караул.
5: Ну ладно, уходи по-хорошему. Ступай отсюда.
7: Я есть хочу.
6: Вот, возьми лепешку со шкварками.
5: А теперь убирайся.
7: Ухожу.
6: Тише.
1: И вот я снова в дороге. Что ждет меня теперь? Небо высоко, земля жестка. Куда идти, неизвестно. Но дорога на то и дорога. Куда-нибудь да выведет.
2: И на закате дорога вывела меня к реке.

0: Я увидел, что к реке подъезжает старый дехканин на тощей лошади и побежал ему навстречу.
1: Атаджан! Атаджан! Атаджан, подсадите меня на вашу лошадку. Я сирота, безродный, ни корочки нет, ни крова. Подсадите, Атаджан, я отслужу, а то не могу через воду перебраться.
2: Ну да, видишь, какая она худая. Только ожеребилась, да и груз у ней. Ну, стыдно двоим мужчинам садиться на такую кобылку.
1: Как же мне перебраться, Атаджан? Я ж тут один с голоду умру. Работы не найду.
2: А ты что, работу ищешь?
1: Угу.
2: Ну, нанимайся к Сырыбаю на той стороне. У него яблоки в садах-то поспевают. Руки всегда нужны.
1: Как же я наймусь, Атаджан? Он там, а я здесь.
2: Ну, садись, садись. Ну, ну, пошел. Ишь, сирота.
0: Мы переехали, и я пошел к баю.
3: А что ты можешь делать в моем хозяйстве? Яблоки ведь не кирпичи, надо уметь с ними обращаться. Побьешь, при съеме они гнить будут. Или слишком зеленых, неспелых наложишь. Для продажи тоже убыток. Ну, ладно. Дам тебе за работу 2 пуда и 7 фунтов. Но яблоки будут всякие. И спелые, и неспелые. Всякий.
4: Ну, тут и слепой бы увидел, что он собирается меня обжулить, как котенка. Я разозлился, но виду не подал. Терять мне нечего, подумал я. Дай-ка я и ему поставлю одно условие.
1: Бай-бува, я согласен. Но совесть не позволяет мне умолчать об одном недостатке. А то промолчу, так и сделка по шариату не состоится. Правда, у меня только один изъян, но...
3: Ну? Ну, ладно, ладно, выкладывай, какой там у тебя изъян.
1: У меня, знаете, есть такая болезнь с детства, что я нет-нет, а время от времени соврать должен. Лишь бы вы меня за это не ругали, бай-бува. Оплата будет, как вы говорите.
3: Нечистое отродье, хитер ты, парень. Ладно. Ступай, работай, только ври не слишком часто.
0: И вот я стал батраком у бая. Работа не слишком трудная. Ставил подпорки к яблоням, собирал падалицу, стерег сад. Оно все бы ничего, кабы не окаянный характер самого хозяина. Если вы подойдете к Сырыбаю по какому-нибудь поводу, будьте заранее уверены, что легко не отделаетесь.
1: Баюта! Баюта!
3: Баюта, а что дальше?
1: Баюта, там кандиль поспел.
3: Кандиль поспел.
1: Угу.
3: А что дальше?
1: Дальше собирать надо.
3: Собирать. А что дальше?
1: Дальше продавать надо.
3: Продавать. А что дальше?
1: Дальше не знаю.
3: А, не знаешь. Не знаешь, а к хозяину идет.
1: Ай! Знаю, знаю, знаю! Дальше есть надо!
3: Есть надо! А продавать что?
0: И вот так всегда. Не найдешь, что ответить, получай камчой по спине. И вот отправился бай к своей новой жене в Чувалачи, а тут яблоки поспели, падают. Но без хозяина никто не решается начать сбор. А еще корм у лошадей кончился. А батраки сидят голодные, но никто не хочет ехать за баем и слушать его проклятое «а что дальше?». Ну, вечером, наконец, мы бросили жребий, кому ехать. И представьте, жребий выпал мне. Делать нечего. Утром дали мне коня, и я отправился в Чувалачи.
4: По дороге я так и сяк примирялся к будущему разговору. пока не вспомнил вдруг о своем мнимом изъяне, о своем недостатке. Помните, про который наплел баю? Я так обрадовался, что даже руки у меня зачесались. Когда я приехал, бай сидел в беседке и завтракал вареным мясом из бараньей головы.
5: Ну, чего приехал?
1: Просто так, Байота. Мы все соскучились по вас. Вот, меня и послали вас навестить.
5: А, ну вот, хорошо. Хорошо, хорошо, молодцы. Ну, не зря тебя послали, а по делу. Говори, что там дальше?
1: Это самое. Ваш нож с ручкой из слоновой кости сломался. Вот я и приехала вам сказать.
5: Ну, а что дальше? Как это он сломался? Что вы им, проклятые, резали? Другие ножи, что ли, в хозяйстве перевелись?
1: Да мы с вашей борзой шкуру сдирали. Нож напоролся на кость, вот и сломался.
5: Что? Как это сдирали шкуру с борзой? Ножом со... Почему шкуру сдирали?
1: Ну, мы спешили, Байота. Спешили шкуру содрать. А то шкура пропадет, некогда было другой нож искать.
5: Да что вам всем пропасть? От чего она сдохла?
1: Мясо дохлой лошади наелось.
5: А кто ей дал мясо дохлой лошади?
1: Никто не давал, Байота. Она сама накинулась. Лошадь-то была не чужая какая-нибудь. Ваша лошадь гнедая с белой отметиной.
5: Как? Слушай, парень, ты сначала подумай, потом говори. Эта гнедая с белой отметиной околела? Спаси Аллах, от чего она околела?
1: Потому что негодной оказалась.
5: Что ты мелешь? К чему негодный?
1: Воду возить. Ничего я не мелю. Ее ж никогда не запрягали.
5: Ха, ты подлец! Что ты чепуху поришь? Там столько ломовых лошадей. Кто додумался воду возить на единственной лошади, что я откармливаю для Улака?
1: Да ведь когда пожар начинается, Байота, кто же думает, для чего лошадь? Запрягли первую, что попалось, лишь бы воду привезти.
3: Ты что, с ума спятил? Какой пожар?
5: Где пожар?
1: Да я-то в уме, хозяин. Пожар в конюшне вспыхнул, бедные лошади все сгорели.
3: А откуда в конюшне?
1: Не знаю. Говорят, со склада перекинулся.
3: Ой, Аллах, что за напасть на меня? Ни складен, ничего не было. Что там могло загореться?
1: Да вы погодите, хозяин, дайте до конца договорить. На склад огонь с усадьбы перекинулся, а уж в конюшню со склада.
3: Значит, и усадьба. Усадьба сгорела.
1: Сгорела усадьба, и склад сгорел, и конюшня, и лошади погибли, и гнедая пала, и борзая сдохла, и нож сломался.
3: Ох, горе мне, а я-то здесь сижу и ничего не знаю. Ой.
5: Отчего усадьба сгорела? А?
1: От свечи, хозяин, от свечи.
5: Да от какой свечи, чтоб ты сдох? Разве в моем доме свечи жгут? А куда девалось столько ламп, что я привез из Ташкента? Я же керосин бочками закупал.
1: Смотрю я, хозяин, совсем вы не даете человеку слова сказать. Где ж это видано, чтобы над покойником керосиновую лампу зажигали? Разве вы не знаете, хозяин? Над покойником свеча должна гореть, чтобы ночная бабочка прилетела. А то в кого же дух покойника войдет?
3: Кто умер?
1: Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай. Ой, ваш младшенький, бай, бай, бай, буребай. Ой, полез он на тополь, чтобы птенчика достать. И упал, вай, вай, вай, вай. Ой, только и успел крикнуть папа.
6: Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай
1: радостную весть.
3: Ну, что там дальше?
1: Ваша средняя дочь, Адаля Па, родила такого сына, что он стоит дороже любого богатства.
3: Что? Моя дочь не замужем? Не замужем?
1: Мы все тоже очень удивились. Но Аллах, если захочет, может одарить и незамужнюю. А мальчик-то какой красавец. Помните вашего водовоза Арбакеша Бадала? Вылитый он.
0: Бай без сознания повалился на курпачу и потащил за собой весь дастархан. Я не стал дожидаться награды. Такие добрые вести стоят ни одного удара плетью. И тут же уехал. Спустя час после моего возвращения в усадьбу прибыл Набуланом и сам Сарыбай.
6: Махала, махала, такое несчастье, чем я прогневал Аллаха.
0: Он ехал с опущенными полами, глядя одним глазом в небо, а другим в землю. Домашние, услышав его плач и причитания, решили, что случилось несчастье, и выбежали навстречу. Начались вопли и объятия, но тут из ворот выскочил младший сынок Бая, сопливый Будибай.
1: Папа!
3: Бача! Живой!
1: Папа!
3: Живой! Бурибай! Бурибай, бача! Наследник мой, бача!
0: Я получил 20 ударов плетью, и меня, конечно, прогнали с байской усадьбы, даже гнилыми яблоками расплатились. Снова дорога, и я шагаю, шагаю. Видно уж, судьба у меня такая непутевая. Гонит меня все в путь и в путь.

0: Дорога пуста, солнце печет, пыль взметается, и я тороплюсь к тени одинокого дерева и вижу, навстречу мне, к тому же дереву, спешит другая мальчишья фигурка, и что-то в ней очень знакомое. Да это же Аман! Аман с нашей улицы, мой старый друг Аман.
1: Аман! Ты!
2: Гафур!
1: Аман!
2: Гафур! Я! Салам!
1: Салам алейкум! Ты откуда?
2: Да отец к родичам в кишлак посылал. А ты?
1: А я? Я в Мекку иду.
2: Да ну!
1: Знаешь, вернусь в зеленой челме.
2: Ой.
1: Халат. Во! Туфли. О, не узнаешь. А иди со мной.
2: Да не. Фу. Мне домой надо.
1: Домой. Успеешь еще домой. Пошли, хоть проводишь меня до Багдада.
2: До Багдада? А

0: Слушай, поесть у тебя нету?
1: Неа. А у тебя?
0: И у меня пусто. Смотри!
1: Чё?
0: Вон кто-то на поле работает. Пошли, выпросим чего-нибудь.
2: Пошли!

0: Ата! Ата! Как нам к базару выйти?
1: Да, как нам туда пройти?
2: К базару? К какому базару? Сегодня день не базарный.
0: Ой, правда не базарный. Вай-вай-вай, что же нам делать?
1: А где же нам теперь еды купить?
2: А зачем вам еду покупать? О, поработайте денек на поле, вот вам и еда. О, глядите, какая морковка. О, сочная, блестящая. Ну, давайте, начинайте копать.
3: Морковь и впрямь была так хороша, что у нас слюнки потекли. Мы, конечно, согласились. Покопав немного, сгрызли по морковке. Так и пошло. Помахаем китменем, пожуем морковку. Я-то скоро насытился, но Аман никак не мог остановиться. К вечеру приехал хозяин поля. Он повел нас в усадьбу, за хорошую работу накормил похлебкой и указал место возле хлева. Там стояла старая кровать. Аман давно мечтал поспать на кровати, и я ему уступил. Сам я улегся на землю и заснул было. Но Аман меня разбудил. Морковь была самого сладкого, но коварного сорта. К тому же она, видно, не поладила с похлебкой, и теперь они дрались в кишках у Амана, как бешеные кошки. Лицо у него было кислое и зеленое, как недозрелые алыча. Едва мы поднялись, вышел хозяин.
4: Ну, что будете делать дальше? Мои работники за соломой уехали. Уж поздняя осень. Работу найти трудно. Может, останетесь на недельку. Еды хватит и на мелкие расходы дам.
0: Эй, останемся.
5: Давай.
0: Мы согласны, хозяин.
5: Согласны.
4: Ну и хорошо. За чаем не рассиживайтесь. Один с коровой в поле пойдет. Корова у меня наследственная, от покойного отца досталась, да пролеталах ее дни. Хорошая корова, за ней от души присмотреть надо. Ну, а другой в усадьбе останется, чаю подаст, если гости придут.
5: Слышь, я останусь, а? Очень я люблю слушать, когда гости за столом разговаривают. Такого ни в каком медресе не услышишь, а?
0: Ладно уж, оставайся.
3: Я его пожалел. После этой ночи ему было не до пастьбы. Хозяин показал мне в хлеву рябую коровенку, и она пошла за мной с таким покорным видом, что мне даже не по себе стало. И я подумал, бедная, ты так и на бойню поплетешься. Но тут она вдруг замедлила шаг. Я обернулся, она попятилась. Я легонько хлестнул ее прутиком, и тут она как грохнется оземь. Глаза у ней полезли на лоб, изо рта пошла густая пена, и вся она затряслась, как припадочная.
0: Эй, ты что? Вставай! Ты что? Вставай!
3: Я здорово испугался. Может, я попал прутиком по какому больному месту, или ее вообще от рождения не били, или она сама собой подыхает, как тот проклятый бычок, из-за которого я столько вытерпел.
0: Да вставай же ты! Ой, что же мне теперь делать?
3: Я уже решил бежать за хозяином, но она вдруг вскочила и помчалась, задрав хвост. Я на секунду остолбенел.

0: Потом кинулся вслед, но где мне было ее поймать? Недаром у нее было на две ноги больше, чем у меня.
1: Ты куда? Стой! Стой, проклятая!
2: Чтоб тебя вороны растерзали.
0: Но стоило мне остановиться, как она тоже встала и принялась, как ни в чем не бывало, щипать траву. Тогда я лег на спину, словно мне и дела до нее нет, и задрал ногу. Проклятая тварь подобралась неслышно и боднула мою пятку. Я вскочил и помчался за ней, как ветер, ухватив ком земли. Тогда она прямо-таки зарычала и пошла на меня в атаку, выставив рога. Так мы гонялись друг за другом весь день. Ну, вечером я вернулся в усадьбу. Аман лежал на своей кровати, вид у него был замученный. Я, конечно, выглядел не лучше, но решил бодриться.
3: Ну, как дела?
4: Не спрашивай. Объелся.
3: Как? Чем это ты объелся?
4: Чем-чем? Без тебя гости пришли. А хозяйки такие искусные поварихи. Чего только на столе не было. И плов, и манты, и кебаб, и лигман, и халва, и трой. Всего не упомнишь. Я между делом того отколупну, этого попробую. Чуть не лопнул.
0: У меня прямо слюнки потекли. Вот повезло человеку. А я с утра маковой росинки во рту не имел. Ну, завтра я своего не упущу.
4: Ну, а как твои дела?
3: Мои-то?
4: Ага.
3: Ничего. Тоже знаешь хорошо. Эта корова, ну, чистая благодать. Такая смирная, такая послушная. Отведешь за поводок, щиплет травку. С места не сойдет, как привязанная. Травка кончится, она глянет краем глаза, можно, дескать, дальше пойти. Я ей рукой махну, иди, мол, а сам валяюсь в тенечке. Хорошо, что я не остался с этими гостями.
5: Здорово. Завтра я с ней пойду, а?
3: Валяй, иди.
0: Утром хозяин вынес две лепешки и спитой чай.
6: Ну... Кто сегодня чем займется?
5: Я с коровой пойду.
6: Иди. Иди, вы, ребята, работящие, не лодыри какие-нибудь.
5: Слышь, Гафур,
3: м?
5: Хозяин перед гостями тебе лепешку вынесет.
3: М?
5: Так ты ее не ешь. А то для другого места не останется. Это он нарочно. М?
3: Ладно, понял.
0: Аман ушел с коровой, а хозяин повел меня за усадьбу и вручил кетмень и топор.
6: А ну, покажи усердие. Выкопай эти два пня. Вчера я Аманбай, дай бог ему здоровье, поработал как следует. Тоже два пня убрал.
0: Странно, подумал я, почему Аман не сказал мне про пни? Я обливался потом на солнцепёке, у меня в глазах темнело, но к полудню я одолел только один пень. Хозяин вышел с половиной лепёшки.
6: Работаешь. Молодец, молодец. На вот, полакомься лепёшкой.
3: Нет, спасибо, Баята. Не хочется пока.
6: О. Видно, молод еще, сила играет, своих соков много, ну-ну.
0: И он ушел, унося лепешку. Солнце пошло к закату, а гости так и не появились. Живот у меня подводило, руки тряслись, я едва добрел до места во дворе и повалился без сил. Полчаса спустя явился с коровой Аман.
3: Фу. Ну, как, Аманбай, набегался, устал? Я тоже устал. Твои гости не лучше моей коровы. Ну, чего молчишь?
5: Заткнись.
3: Брось. Оба виноваты. Помиримся.
5: Ну, ладно. Уходить отсюда надо вот что.
3: Да у нас же ни денег, ни еды.
5: Ну, здесь тоже не очень жирно кормят.
3: Да уж, не объешься. Только что же мы, так с пустыми руками и уйдем?
5: Ну, а что же ты, усадьбу что ли ограбишь?
3: Да ограбить не ограблю, а за работу нам кое-что полагается? Слушай.
5: Чего?
3: Давай рябую корову зарежем.
5: Давай. И хозяина накажем, и мясом запасемся. Только слушай. А как же мы ее зарежем-то? Ты сумеешь?
3: Сумею.
0: После ужина хозяин запер ворота на замок и ушел в дом. В полночь мы встали, взяли приготовленный топор и прокрались к хлеву. На моем счету был уже и мамов ишак. Но когда я ее ахнул обухом по голове, у меня у самого ноги подкосились. Вроде жалеть ее было не за что, а вот поди ж ты. Кое-как мы разделали тушу.
5: Кафур, вот мешок, держи.
3: Давай, придержи мешок за края. Подсадишь меня на стену, подашь мешок, а там я тебя вытащу.
5: Нет. Лучше ты меня подсади. Я мешок вытащу. Я сильнее.
3: Ладно.
5: Так. Вот.
3: Давай, лезь на плечи.
5: Так.
0: Ой. Сперва мне ничего в голову не пришло. Но когда Амам оказался на стене, в голосе его зазвучало что-то недоброе.
5: Давай! Давай скорее, ну!
0: И я сразу понял, он собирается отомстить не только хозяину, но и мне.
5: Ну чего ты там возишься?
3: Сейчас! Веревка запуталась.
0: Я быстро развязал мешок, вытащил мясо, влез в мешок сам, кое-как протянул веревку сквозь дыры.
3: Тащи!
4: Ну вот, вытащил. Фу. Гафур, а ты там оставайся. Это тебе за корову. Отчитывайся теперь перед хозяином. Счастливо!
0: Вот подлец, а? И он спрыгнул со стены, еле-еле стащил мешок, кряхтя взвалил на спину и понес, не подозревая, что его ждет.
3: Эй, развяжи мешок, болван!
0: Аман от испуга уронил мешок, еще бы говядина заговорила. И я вылез из своей тюрьмы весь побитый.
5: Это ты? А где мясо?
3: Где мясо? Съел. Сходи, посмотри, что осталось. А ты думал, мясо тащишь, а? Уже, небось, подсчитал, сколько выручишь?
5: Мне пророк во сне велел так поступить. Ха! Чтобы я от твоей беды отвязался, да?
3: Ха-ха, пророк! Слушайте, мусульмане!
5: Да молчи! А то я тебе сейчас покажу, как нос самары кроют!
3: Покажи! Покажи, твой нос на то и годится!
0: Тут Аман на меня кинулся.
3: На, что? Взял? А ну-ка! Ха! А ну-ка еще!
0: Он был тяжелее, но я легче на ногу. Я знал, что ему меня не догнать.
3: Достань! Достань!
0: Но он вдруг и сам сник, словно из него выпустили воздух, повернулся и пошел назад по дороге.
3: Не передать ли письмеца вашим дружкам, бай?
0: Но он не оглянулся и пропал в темноте. Правду говоря, моя злость на него уже почти прошла. Что ж, опять одному в дорогу. Я вдруг понял, что земля, еще недавно обжигавшая пятки, стала прохладнее. Холода на носу. Домой надо. Я иду и думаю о себе, о матери, о сестренках. Всем нам худо живется. А по чьей вине? Да, по чьей? Кто мне это скажет? Отчего у одних все, у других ничего? Да и я вместо учебы ищу дело какого-нибудь. Почему-то шляюсь по дорогам. Только ноги мои босые, почерневшие ноги, знай, двигают себе, как бревна на лесорушке. Одна, другая. И ничего нового вокруг. Дорога, безлюдье, тишина.

да не колокольчик ли это каравана? Так и есть. Нет лучшей музыки для путника, чем этот перезвон, сперва дальний, замирающий, а потом все ближе, звонче, но по-прежнему нежный, словно это и не верблюды идут, а сами ангелы Господни, чтобы указать легкую дорогу.

0: И вот караван догоняет меня, и при головном верблюде старик в белой челме, в конце каравана молодой парень с собакой, оба восседают на ишаках.
1: Куда путь держите? Ата!
2: Чок, чок! А ты, сынок, что делаешь в пути среди ночи?
1: Хотел в город попасть. Время не рассчитал.
2: Там в степи еще один шагает вроде тебя. Сколько же вас всего? Ты скажи, сынок, а я уж буду знать, отвязывать нам собаку или нет?
1: Ну, что вы это? Зачем отвязывать собаку? Я собак не люблю, у меня от них волдыри по всему телу. От того, что в степи, я и знать не знаю. Я смиренный раб Божий, мухи не обидел.
2: Ты, видать, мастер языком чесать. Но если ты не знаешь того второго, что же он-то тебя ругает, на чем свет стоит?
1: Ну, я разве знаю, Ата? Ругает, ну и пусть себе ругает. Я же не слышу. А у него, может, от ругани кишки наполняются.
2: Значит, не знаешь. Ну, ладно, что с тобой делать? Шагай рядом. О, чак, чак. Мы в Ташкент идем.
1: И я в Ташкент.
0: И вот мы движемся, движемся. Колокольчик позванивает. Хорошо. Только молчать мне не вмочь.
1: Атахон, а как вон та большая звезда зовется?
2: О, хитрый ты парень. Хочешь имена звезд узнать, да и волшебником заделаться?
1: Что это? Каким таким волшебником?
2: Да уж таким. Значит, вон та звезда. Ее зовут Зухра, сынок. Она, знаешь ли, была дочерью бедняка. А когда родители у нее умерли, падишах заслал сватов. А она была, надо тебе сказать, красавица из красавиц. Но Зухра и говорит: у меня есть любимый, за него выйду. Сам понимаешь, падишах разозлился, велел найти ее любимого и повесить. Повесили, а виселица была длинная-длинная, высокая-превысокая. Ночью девушка пришла к ней и стала карабкаться вверх. Лезла, лезла, добралась доверху, а там и до неба рукой подать. Ну, думает, что мне на земле теперь делать? Побуду на небе, пока на земле злых падишахов не станет, а там и спущусь обратно. Вот она все и заглядывает утром и вечером на землю. Как, мол, дела там? Не пора ли возвратиться? Нет, видно, не пора.
0: И я иду и словно вижу эту девушку, что глядит на меня с неба.

Но вера в то, что не будет падишахов, что настанут лучшие времена, не покидала меня даже тогда, в те далекие и тяжелые годы моего детства.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая.

0: Моя была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радио «Рансес» продолжает свои передачи.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава седьмая. Двор. Пыльный, деревенский. Я стою на деревянном крыльце. Где-то рядом квохчут куры. У высокой стены сарая напротив клетки с кроликами. Передо мной два человека. Один старый, седой, в серой кепке и в серой же рубашке, застегнутый под воротник. В старых грязных штанах, заправленных в грязные же кирзовые сапоги. Это мой дед. Второй человек повернут ко мне наполовину спиной. Я вижу длинные жилистые руки, сплошь покрытые расплывшимися синими пятнами татуировок. Стриженный тощий затылок, худые острые лопатки под рваной белой майкой, заправленной в выленившие и растянувшиеся на коленях треники. В правой, опущенной руке — топор. Мне 11 лет, я даже еще не вырос. Я смотрю на человека в майке снизу вверх. Он близко, всего в паре шагов. В воздухе пахнет перегаром, злостью, страхом. Страх мой. Я боюсь человека с топором так, что боюсь дышать. Страх липкий, тяжелый. Он поднимается откуда-то снизу, от него немеет лицо и дрожат руки. Я чувствую страх деда и почему-то знаю, что боится он за меня. Хоть он сейчас меня и не видит. Я вышел совсем тихо. Ни единая доска не скрипнула под моими босыми ногами. Не слышу слов. Знаю точно, что сосед, вечно пьяный, недавно освободившийся из колонии, местный мелкий уголовник, требует денег. Он каждый день их требует, но во двор с топором он вломился впервые. Я чувствую, я знаю, я ощущаю то, что это все в последний раз. Он пришел уже не за деньгами, он пришел для того, чтобы кого-то убить за то, что денег ему не дают. Я чувствую тяжесть в руках и опускаю взгляд. Ружье. Трофейное. Дед привез его с войны, и оно всегда стояло в сенях, почти сразу за дверью, за ларем с мукой. Иногда в стволах разводились жучки, и тогда дед их вытряхивал и чистил ружье заново. А еще давал играть этим ружьем мне, без патронов, понятное дело. Патроны лежали там же, на полке, в жестяной банке. И перед тем, как выйти на крыльцо, я достал два больших латунных патрона и затолкал их в стволы. Я знал, как это делается. Дед меня учил. И я тоже знал, зачем брал ружье и зачем его заряжал. А потом мне стало совсем страшно тогда, когда я начал поднимать ружье, направляя его на спину в грязной белой майке. Страх за себя, за деда, за то, что сейчас должно случиться, за то, что наверняка случится, если я сейчас не смогу сделать того, что собираюсь. Я не чувствую уже ни рук, ни лица, ни самого себя. Первым ко мне повернулся дед. Я увидел, как он побледнел сразу. Вот был загорелый, даже смуглый, вдруг стал белый, как майка этого самого соседа. Никогда до этого я не видел подобного или не замечал. А это отпечаталось у меня в мозгу так, что я не потеряю этого воспоминания даже перед смертным одром, наверное. Затем начал поворачиваться человек с топором, одновременно занося руку для удара. Потом меня толкнуло назад, я зацепился пятками за ступеньку и задницей свалился на крыльцо. Соседа передо мной уже не было. Я помню облако пыли, поднятое упавшим телом. Я даже не понял сразу, что это тело и есть. Я почему-то сначала подумал, что передо мной лежат какие-то мешки, которых я сразу не заметил. А потом эти мешки вдруг начали становиться красными, и красная лужа начала расплываться вокруг. Потом я не помнил ничего. Помню испачканные кровью руки деда со вздувшимися венами, его голос, повторяющий «Ничего, ничего, иди в дом», и кровь на своих руках, много крови. Я даже не знаю, как я сумел их испачкать. И запах этой крови, от которого во рту собиралась слюна с привкусом меди, и бренчащий рукомойник, струйка холодной воды, из которого текла по моим ладоням, сразу становясь розовой. И звон в заложенных ушах, сильный такой, что я мотал головой, как конь, отгоняющий мух. И все тот же страх, не отступающий, но уже какой-то другой страх. А что же будет? Страх того, что я вот-вот узнаю, что сделал такое, чего делать не должен был, чего уже никогда не исправишь. Ох. Рывком сел на постели, продолжая, кажется, трясти головой. Сон слетел. Я в каюте. Треугольной носовой каюте с широкой кроватью. тихий плеск воды за бортом. Закрытые занавесками иллюминаторы, через которые все равно пробивается яркий утренний свет. Сон. Всего лишь сон, который не снился мне уже много-много лет, а сейчас почему-то вернулся. Я потер лицо руками, сдирая остатки этого самого сна, потом схватил с тумбочки часы и взглянул. Рано. Будильник, который я выставил на своем мобильном телефоне, зазвонит еще минут через 40. Можно спать, можно разбудить Энн, спящую рядом, скинув простыню, и воспользоваться свободным временем. Но мы не могли уснуть почти до самого утра. Пусть спит. Телефон лежал рядом с часами и кобурой, мигая лампочкой из-за полученного сообщения. Или сообщений. Звонок я отключил, не до него было. Взял его в руку, пролистал. Несколько пропущенных звонков, все от Роситы. И несколько сообщений от нее же. Я даже читать их не стал. Позже гляну. Чувство вины я не ощущаю как-то. Скорее наоборот, освобождение какое-то. Да и вообще, пора что-то делать с этим затянувшимся романом. Теперь уже точно пора. Поднявшись, прошел в ванную, тесную, словно бы отштампованную из одного листа пластика, как на яхтах обычно и бывает. Посмотрел на себя в зеркало. Нет никаких следов похмелья, в общем. Мы вчера не напивались совсем. Только спина побаливает. Исхитрился повернуться, посмотрел. Следы ногтей. Длинные, глубокие, как хищник драл. И губа, кажется, укушена. С ума сошли, оба. Даже саму ночь плохо помню. Она словно в бешеном тумане прошла. Как с цепи сорвались. Я даже не уверен в том, что мы хотя бы минуту отдыхали. Половое безумство. Крайняя форма. Никогда, наверное, в моей жизни такого не было. Никогда. Вот оно, объяснение мысли про притягательность греха, кажется. Это именно оно. Она сам грех в чистом виде, бесконечно притягательный. Вернуться обратно в постель? Соблазн велик. Так, бритвы здесь, понятное дело, нет. А вот новая зубная щетка в ящичке под раковиной нашлась. Энн ее держит для себя про запас, понятное дело, но думаю, что не обидится, если я ее присвою. Хотя бы зубы почищу. Не рассчитывал я как-то, что ужин в кафе Барка так быстро превратится в ночь на яхте. Вода в баках лодки была тепловатой, так что контрастного душа не получилось. Устроил себе просто прохладный. Интересно, почему мы в отель не пошли, заявились на лодку? Почему-то вспомнилось, как, одновременно раздеваясь, вместе застилали постель, вытаскивая белье из рундука. Очень романтично. Когда я вошел в каюту, вытираясь на ходу, Энн уже не спала. Она сидела в постели, скрестив ноги по-турецки и закручивала волосы в пучок, держа в зубах резинку. Когда процесс был закончен, она сказала, улыбаясь. «Доброе утро. У меня все болит. Руки болят, бедра болят, задница болит, плечи болят. Видишь?» Она показала взглядом на свое плечо. «Вижу. У нее на плечах мои пальцы отпечатались полукругами синяков. Говорю же, что с ума сошли. Ну, я так точно сошел». «Мы квиты!» Я повернулся спиной, затем сказал. «Но мне понравилось. Очень». «Мне только так и нравится». Она снова улыбнулась, показав ровные белые зубы. Затем встала, голая, потянулась, ничуть меня не стесняясь. «Теперь я в ванную. Надо на работу. А ты думай, куда мы пойдем вечером». «Подумаю. Обещаю». Я вызвал такси прямо в Марину. И когда мы спустились на пирс, небольшой бледно-желтый Nissan уже ждал нас, а его водитель, коренастый толстячок с широким смуглым лицом и жесткими курчавыми волосами, курил сигарету, сидя на капоте. Энн поехала в офис, по пути высадив меня под козырьком подъезда Destiny Tower. Зашел, махнул рукой знакомому охраннику. Росита не спала и выбежала из спальни на звук открывшейся двери. «Я звонила всю ночь!» Палец с акриловым ногтем уставился мне в грудь, как пистолетный ствол. «Я послал сообщение, что не приду до утра. Ты не прочитала?» Я прошел мимо нее в спальню, расстегивая рубашку на ходу. Она явно не нашлась, что сказать, но зашла следом. «Я волновалась!» «Не следовало. Я же предупредил». Я немного разозлился, но этого не показал. Ответил спокойно. «Где ты был?» «Дела у меня были, понятно? Дела. У меня все время дела. Я очень деловой, ты же знаешь». Она стояла у двери в ванну, и чтобы туда войти, мне пришлось отодвинуть Роситу в сторону. Теперь уже она разозлилась, но тоже сдерживалась. Я даже знаю, почему. Потому что я так никогда и не давал ей повода думать, что у нее есть какие-то права на меня. Иначе бы весь ее колумбийский темперамент разорвался бы, как водородная бомба. «Ты опять уходишь?» — спросила она, остановившись в дверях ванной. «У меня работа. Не хочешь поспать?» Заход с другой стороны с целью выяснить, где и с кем я провел ночь. Безуспешная попытка. «Я выспался, и дел полно. Извини, мне надо побриться». Я уставился ей в глаза, откровенно ожидая того, что она выйдет из ванной и закроет дверь. Большие темные глаза Роситы начали наливаться такими же большими слезами. Нижняя губа задрожала, и она ее закусила. Затем вышла, даже не хлопнув дверью. Я почувствовал легкий укол совести, ну, совсем легкий, не слишком беспокоящий. «Надо с этим кончать», — сказал я сам себе. «Надо, раз и навсегда, хватит». Свежее лезвие легко и нежно смахнуло щетину, ментоловый гель впитался в кожу, создав привычное ощущение все же наступавшего утра. Как-то не могу существовать в небритом состоянии и удивляюсь способности других людей ходить с трехдневной щетиной. Словно так и надо. У меня не получается. Зашел в кабинет, собрал сумку на день. Прихватил зарядник, в планшете аккумулятор был уже почти что на нуле. Сунул за пояс кобуру уже с Хеклером и вышел из квартиры, даже не оглянувшись на Роситу, стоявшую посреди гостиной. Лифт опустил меня в гараж, затем машина вынесла меня на улицу. Когда телефон соединился с хендс-фри, я набрал номер Паламареса. Довольно легко в этот раз проскочив через секретаршу. «Ману, доброе утро. У меня есть к тебе вопрос. Я думал, что у тебя уже ответы». Вроде как попробовал пошутить он. «Я чуть о другом. Хочу даже пригласить тебя сегодня на ланч, если ты не против».
1: «За твой счет я не против», — засмеялся он. «Но ты меня заинтриговал. Хоть намекни, что нужно, чтобы я был готов».
0: «Ману, мне нужно купить такой бизнес, чтобы с ним могла управиться даже Росита. Я знаю, что у тебя много нужных контактов». Паламарес минутку помолчал, затем сказал.
1: «Если я позвоню в отдел иммиграции, то уже сегодня вечером они аннулируют визу Роситы. А завтра она улетит к себе в Боготу или откуда она там. Ты это понимаешь?»
0: «Ману, позвонить туда я и сам могу, но не хочу этого делать. Я хочу купить бизнес».
1: «Хорошо», — сразу ответил он. «Думаю, что приду уже с предложениями, если ты скажешь, куда хочешь меня пригласить».
0: «Выбирай место сам, на свой вкус».
1: «Даже так?»
0: — он опять засмеялся.
1: «Хорошо, я выберу».
0: «Где он выберет, я и так знаю. В Мариот Панама. И от него недалеко, и ресторан там великолепный, с европейской кухней. Это иностранцы национальную ищут, а местные как раз предпочитают наоборот, а зачастую окружение иностранцев. Ладно, до ланча время еще есть. Проверил на всякий случай телефон, нет ли звонка от Акосты. Пусто. Ни звонка, ни мейла, ни сообщения от него. Позвонил Кике, узнал, что тот вчера закончил наблюдение и завез Витьку результаты, а сейчас он везет продукты Гонсалесу, который пока вроде бы честно сидит в заперти в снятой квартире. Потом позвонил уже Витьку и узнал от него, что есть еще несколько машин и лиц в кадрах. Он все это выделит, почистит и вышлет. И что мне звонили из полиции. Ну да, номер мобильного я мало кому даю. Найти меня можно только по офисному. Вот они и ищут. Но я рваться им навстречу не буду. Не мои проблемы. Пока очевидной пользы от таких стараний мы как-то не заметили. Впрочем, все упирается в одно. Как убийцы попали в дом? И как оттуда уходили? Это ведь объективная реальность. Ни в одну камеру никто не попал. Как? Куда? Так, от Джеффа тоже ничего не было. Когда уже этот его Марк Рут появится? По всем направлениям топчемся. Слежку Кики за серьезную работу пока считать трудно. Это так, на всякий случай. И до ланча есть время. Так, а не съездить ли мне в дом Гонсалеса? И ключи, и письмо с разрешением у меня есть. А теперь еще и время нашлось. А что, это мысль. Поехать на место и попробовать поискать способ скрытно уйти. И как они в дом вообще попали? Всем расследованиям грош цена до тех пор, пока это не выяснится, я думаю. Ладно, что время тянуть. Туда и надо ехать. Выбрав место для разворота, я вывернул на Каредер-Сур и покатил в сторону Коста-де-Леста. Пробок на этой подвесной эстакаде не было. Ни в какое время дня. Очень ее по-умному спроектировали и построили. Так что проскочил я быстро, едва успев выпуск новостей по радио дослушать. Развязками скатился на Пасео дель Мар, улицу, ведущую по берегу в середину Коста де Леста. Проскочил мимо свечек тамошних жилых небоскребов Оушен Ту, Перл Тауэр. Затем замелькали виллы, еще проезд, и я на месте. Желтые ленты на двери дома никто не обновлял. Как мы их оборвали, так их остатки и висят. Я припарковал свой внедорожник прямо на подъездной дорожке. Вышел, огляделся. Ну и куда отсюда можно скрытно уходить? Если только через заборы задних дворов перебираться. Но так внимание куда больше привлечешь, чем если просто пойдешь по улице. Машина еще куда ни шло. Намного проще было бы. Но вот проезд машин с изъятых видео ну никак не бьется с происходившим. Мистика. Вроде холода в подвале. Блин, нет, я понимаю, что это все фигня, я ни во что такое не верю, но что это за холод? Подземный ход ведет прямо в дом? И кто его построил? И где у него вход? Да нет, маразм, о чем я вообще? Другое дело, что был бы ход, все остальное легко объяснилось бы. А канализация тут как идет? Огляделся. Ливневку вижу, вон решетки у тротуаров. Без ливневки здесь никуда, потому как те самые ливни ежедневно. Не пролезешь по местной ливневке. А коллекторы всякие? Район новый, застройка малоэтажная. Не думаю, что здесь такие ходы прокладывали. Тогда что? Надо искать ход? Наверное. Только я в процессе поисков, извините, буду чувствовать себя идиотом. В результате, не найдя, понятное дело, никаких подземных ходов, начну о себе совсем плохо думать. Потому что хорошо думать о человеке, который до такого додумался, точно не получится. Я вообще критически к людям отношусь, даже к себе. Пока все эти мысли текли в моей голове, я просто стоял перед входной дверью и просто на нее таращился, как тот самый баран на те самые ворота. А потом мысленно плюнул и достал из кармана ключи. Плевать, что там есть и что нашли при обысках. Я спущусь в подвал и буду простукивать стены и пытаться отодвинуть шкафы. Потому что иначе логика отказывает начисто. Потому что ничего такого случиться не могло, если нет этого самого хода. Другое дело, что вилла была построена не Гонсалесом, а застройщиком. Он ее просто купил. И я как-то не встречал в объявлениях о продаже недвижимости чего-то подобного. Продается вилла с подземным ходом, ведущим за пределы. Пределы чего? А черт его знает. Хотя бы пределы двора уже сработали бы. Это я о чем? Это все же всерьез про подземный ход? Хорошо, что я один приехал. Джефф бы меня насмех поднял с моими идеями, будь я с ним. А так никто не увидит того, чем я собираюсь заняться. Замок щелкнул, пропустил меня в дом. Остановился прямо у двери, огляделся, прислушался, предчувствовался, пытаясь уловить уже знакомое ощущение холода. Совершенно подсознательно, хотя я отсюда его ни разу не улавливал. Ниже спуститься надо. Закрыв глаза, даже уши заткнул, пытаясь поймать нитку на желудке. А вот оно никуда не делось. Все же здесь что-то не так в этом доме. Что-то еще не так, к слову, но что? Мозг еще не успел проанализировать ситуацию, но левая рука уже дернула вверх свисающую полу гавайки, а правая выдернула из мягкой кожаной кобуры хеклер. И при этом я быстро сместился левее, так, чтобы проще было контролировать все пространство. Что не так? Шум? Нет, шум весь с улицы, издалека к тому же. В доме тихо. Что? Ощущение тяжести пистолета в руках придало уверенности. Первый приступ непонятной паники спал. Что меня насторожило? Дом закрыт, электричество Гонсалес сказал не отрубать, но кондиционеры выключены. Воздух затхлый, стоящий. В таком запахе подолгу остаются, и вот запах... Ну точно. Я встречался с женщиной, которая терпеть не могла никаких резких запахов по утрам. Она отучала меня пользоваться лосьонами и всем прочим, что брызгается на морду после бритья. Перешел на гели без запаха. А потом и сам стал обращать внимание на душистых мужиков. Тоже как-то раздражать стали, чем бы на себя не брызгали. Кто-то с утра, побрившись и обрызгавшись чем-то после бритья, прошел по дому. А здесь никто не должен быть, как мне кажется. Полиция? Была бы машина у дома. Привезли и высадили, а потом заберут? Полицейский бы скрываться не стал, он бы уже у меня документы проверял. Уже ушел? Вот это я и проверю. С моего места видна лестница, ведущая на второй этаж. И вход на лестницу в подвал. Кстати, я эту дверь закрывал за собой, я точно помню. А теперь она открыта. Пригнувшись и стараясь двигаться совсем неслышно, что было нетрудно из-за толстого ковра, лежащего здесь на полу, я сместился в самый угол, опустившись на колено и положив руки на тумбу для устойчивости. Вот так. Подожду просто. Мне здесь быть можно. А если тут кто-то еще, то ему, скорее всего, находиться здесь не следует.
1: А значит, он должен двигаться. Обязан, если он в доме. И тогда я или увижу его, или услышу. А запах свежий совсем, кто-то только что прошедший его оставил. Гостиная здесь в два света, то есть ее потолок на втором этаже. А надо мной идет галерея, на которую выходят двери всех спален. Отсюда мне еще видна дверь в кабинет Гонсалеса. Он на первом этаже. Дверь настежь открыта. Вижу стол, кресло, за креслом полки. Никаких шевелений. Могут на меня смотреть? Если не через какую-то хитрую камеру, то нет, не могут. Я бы заметил. Тут и мебели мало, чистый минимализм в интерьере. И все просматривается, не спрячешься. Двери на втором этаже тоже закрыты, все. А сам я под галереей сижу. Не выйдя на нее и не перегнувшись через перила, меня и не заметишь. Когда я входил, слышно было хорошо, сомнений нет. Что бы сделал тот, кто не должен быть здесь? Спрятался бы, скорее всего, если бы не находился рядом... с чем? С подземным ходом? А неважно чем. Тем местом, через которое он вошел. Окно где-то открыто? Нет, звук был бы другой, и воздух бы двигался, я думаю. А он здесь, как в консервной банке. Если кто-то здесь есть, он все еще тут. Что я могу сделать? Позвонить Джеффу? Вызвать полицию? А почему бы и нет, собственно говоря? Перед законом я кругом чист, чего мне стесняться? Иначе какие у меня опции? Сидеть здесь и ждать? Ну, можно. Идти искать? А вот для этого надо быть полным идиотом. Если ты не группа спецназа с полной экипировкой, то в помещении тот, кто спрятался, всегда выигрывает у того, кто ищет. Потому что любой дом состоит из узостей, коридоров смерти. Ими любая дверь становится, а обойти ее не получится. А если никого нет? Лучше Джефф. Телефон достал левой рукой, пистолет от наиболее опасных направлений не отводим. Стараясь смотреть на экран периферийным зрением, выловил номер Джеффа. Попутно подумав о том, что пора, наконец, освоить добавление в экстренные. Ткнул большим пальцем значок набора. Джефф откликнулся почти сразу. «Джефф, я в доме Гонсалеса». Сразу зачастил я, стараясь говорить так, чтобы меня и подслушивать можно было, и в то же время тот, кто может здесь скрываться, не уловил во всем этом нарочитости. «Здесь кто-то есть, кроме меня. Выход я блокирую, но дальше идти один не хочу. Ты далеко?»
2: 10 минут.
1: «Давай сюда». И вызови Кики, пусть блокирует с улицы.
2: Принял.
1: Кто бы ты ни был, но если ты здесь, ты или соскочишь с позиции, или мы тебя поймаем. С Джеффом и Кики без вариантов. Даже не надейся уйти. Кики досюда тоже рукой подать, он должен был ехать в офис. Похоже, что тот, кто слушал телефонный разговор, подумал примерно так же. Я услышал возню на втором этаже, а затем послышался треск слежавшихся на жаре оконных уплотнителей. Окна в таких домах обычно не открывают, тут кондиционеры рулят. Поднявшись, я собрался рвануть вверх, но в последний момент спохватился. Могут выманивать. И уже насколько можно громко, топая мокасинами по ковру, сместился снова ко входу, не отводя прицелы от галереи второго этажа. В какой комнате? Возня, что-то упало. Похоже, что оттолкнули ногой стул, уже не заботясь о скрытности. Куда? Решение пришло сразу. На улицу. Рванул на себя входную дверь, выскочил на крыльцо, с него одним прыжком на газон, бегом к углу дома. Оттуда звук какой не спутаешь. Кто-то спрыгнул, причем прыгал со второго этажа. Стук подошв и хакающий выдох. А затем шаги. Я успел выглянуть из-за угла всего на мгновение, заметив силуэт пригнувшегося человека, а затем дернулся назад. Послышались частые хлопки, звук как у духовушки. Из штукатурки брызнули крошки. Одна пуля с жужжанием ушла на рикошет. А потом шаги. Он побежал. Упав на колено, я снова высунулся из-за угла, низко, почти на самой землей. Теперь противнику надо менять прицел, стараясь в меня попасть. Но он уже не стрелял. Рванув со всех ног, он бежал к живой изгороди, отделявшей двор Гонсалеса от соседского. Я выстрелил в него 4 раза, 2 быстрыми двойками, целясь в силуэт. Успев при этом сообразить, что если промахнусь, то пули просто прилетят в отштукатуренную стену на противоположной стороне, не задев никого. После глушителя 40-й калибр грохнул гулко и сухо, стеганув по ушам отражением от близкой стены. Второй двойкой я попал, обеими пулями. Бегущий запнулся, сделал 2 больших шатких шага на подгибающихся ногах и с размаху улетел лицом в землю. Выпавший из руки пистолет, вертясь, заскользил по асфальту, отлетев от упавшего 3 метра. Стоя на колене и продолжая удерживать прицел на лежащем человеке,
0: Оглянулся по сторонам в поисках других угроз, но никаких не обнаружил. А затем, так и не меняя позиции, взялся вызывать полицию. И пока не появились они, или Кики, или Джефф, я с этого места не сойду, потому что не хочу, чтобы кто-то, оставшийся в доме, выстрелил в меня сверху. А помощь раненому... А нет там раненых. Он даже не шевелится. А на белой рубашке на спине красные пятна, как раз в области сердца. Да если бы и жив он был, потерпел бы. Рисковать все равно не буду. И да, надо Паламаросу позвонить и перенести встречу, потому что это надолго. Глава 8. Допрашивали меня прямо в гостиной дома Гонсалеса, в котором шел уже неизвестно какой по счету осмотр. Меня малость потряхивала от избытка адреналина в крови, но, в общем, я был в норме, хоть и отвык от подобных приключений. Никаких особых вопросов у полиции не возникало. Письма от владельца дома и подтверждения того, что оружие у меня легальное, хватило. Пистолет, правда, временно изъяли, пообещав отдать, если будет принято решение, уголовное дело против меня не возбуждать. И, насколько я понял, возбуждать его никто не собирается, потому что картина понятна. Хозяин дома нанял человека приглядывать за своей собственностью. Тот вошел в дом и наткнулся на вооруженного незнакомца с нелегальным оружием. Вот и все, собственно. Гильзы с травы собрали, следы пуль на стене сфотографировали. Пистолет у убитого был простеньким, аргентинская «Берса», с удлиненным под глушитель стволом и с навинченным на него этим самым глушителем. Но что интересно, под калибр 380 ICP, то есть такой, каким были убиты Джоан и Джейми Гонсалес. Убитый был молод, среднего роста, тощий, легкий, но спортивный. Когда на нем расстегнули рубашку, фотографируя раны, я заметил весьма рельефные мышцы. Пули попали удачно, пробив верхушку легкого и сердца. Мгновенная смерть, в общем-то. Как-то не догадался я по ногам стрелять. Инстинктивно палил на поражение. Странно, что мне дали потоптаться рядом, и лишь потом увели в дом на допрос. Не знаю, было ли это ответом на мой вопрос или нет, но к тому времени, как детектив закончил меня допрашивать и взял обязательство явиться завтра к ним в отдел, к дому подъехал черный «Экспедишн» с затемненными стеклами и дипломатическими номерами. Водителя я не знал, хотя он здорово напоминал стрижкой и осанкой морского пехотинца в штатском. А вот с пассажирского места выбрался Акоста. Выглядел он каким-то усталым и осунувшимся, но со мной держался даже приветливо. «Вы здесь?» — удивился я. «Семья Гонсалеса — граждане Соединенных Штатов», — сказал он. «Брю тоже гражданин нашей страны. Есть решение о том, что мы примем более активное участие в расследовании. И после того, как посол обратился к панамским властям, вдруг такое... Я едва успел позвонить капитану Урибе, который теперь возглавляет расследование. Попросил не давить на вас слишком, если нет повода». «Все верно. Америка может просить местную полицию. Хотя бы потому, что вкладывает немалые деньги в ее оснащение. Оно окупается. В Панаме изымают великое множество наркотиков из колумбийского трафика. В результате местная полиция катается на новых хороших машинах, подготовленных не хуже, чем в Америке. Ходит в форме, напоминающей американскую, и каждый полицейский оснащен не намного хуже американского коллеги. У них есть вертолеты и хорошая связь. В общем, могут просить. Могут». Я обернулся к полицейскому, который проводил допрос. Ну да, он представился. Невысокий, как большинство местных, плечистый, с рябоватым смуглым лицом, черные волосы с проседью. Широкие, как лопаты, ладони, видно, что человек сильный. На поясе кобура с потертым 1911, что не совсем типично. Со своим ходит, нештатным. Кстати, я о нем слышал, он обычно самыми серьезными делами занимается. «Спасибо, капитан. Не вижу проблем». Он равнодушно пожал плечами. Затем Акоста попросил меня далеко не уходить, а сам направился с капитаном в дом. Ну, а я пошел к Кике и Джеффу, стоявшим у Юрвена и наблюдавшим за разговором.
2: «Как ты здесь оказался?»
0: — сразу поинтересовался Джефф. «Хотел понять, как в дом приходят убийцы. Они ведь сюда просто дорогу протоптали. А так никого никто и не видел, даже камеры. Так ведь?»
2: «Да, так, верно».
0: Я заглянул в салон микроавтобуса и увидел лежащий на сиденье дробовик. Кики, похоже, выбежал из офиса, заодно прихватив и тяжелую артиллерию. Пистолет у него, как и у любого из нас, всегда при себе.
2: «Как ты так удачно его подстрелил, что уже не допросишь?»
0: «На инстинктах стрелял, даже подумать не успел».
1: Нет, косяк за мной, это понятно. Вполне мог попасть и в ноги, например, если бы не спешил. Дал бы беглецу выскочить на улицу, выдвинулся бы следом, прицелился. Хотя черт его знает, там он мог махнуть в следующий двор. Нет, все правильно сделал. Надо было его валить. По крайней мере, хотя бы рассчитались за Стива. Чуть-чуть. Никто ведь не думает, что этот парень, вооруженный пистолетом с глушителем, забрел в этот дом совершенно случайно и с убийствами не связан. Кики, взяв мою машину и оставив фургон нам с Джеффом в качестве гостиной, сгонял в магазин, привез холодной минеральной, а еще по пути купил тамалис в картонной коробке. У меня всегда после стресса аппетит дикий прорезается. Причем такой назойливый, что даже думать мешает. Отвлекает дальше некуда. И теперь, глядя, как работают на месте происшествия полицейские, как упаковывают в мешок и увозят труп злодея, мы дружно их жевали. А попутно, наглеть так наглеть, снимали все на видео. Все равно им через наши стекла этого не видно. А вдруг что полезное попадет в кадр? А Коста подошел к нам через час. Забрался в фургон, посмотрел на камеры, дробовик. Потом, перегнувшись через спинки задних сидений, заглянул в багажник. Потом хмыкнул. «А неплохо!» «Стараемся!» — изобразил я улыбку. «Работа такая!» Странно, но он не стал просить отойти в сторону или делать что-то подобное. А заговорил при моих коллегах, попутно протянув руку в коробку с тамалис. «Убитый гражданин Эстонии», — огорошил он меня. «Зовут...» — Акоста посмотрел в блокнот. «Артур Богатырев. Правильно?» «Ну да, примерно», — кивнул я. «Богатырев. Предварительно известно, что в стране он всего год. Живет в колонии». «В колонии?» — оживился я. «Что известно про это?» «Вообще, приезжие редко живут в колонии. Мерзкое все же место. Даже это немного странно. Разве что бизнес может быть там». «Пока ничего. Известно будет позже. Это то, что выяснили из документов, которые нашли на убитом. И первого поиска по компьютеру. Дальше узнаем больше».
3: «Мы узнаем», — надавил я на «мы».
1: «Я узнаю, а вам скажу».
2: «Простите, от мистера Шварца что-нибудь слышно?» — спросил Джефф.
1: «Мистер Шварц уперся», — Акоста недовольно поморщился. «Но я дал сведения капитану Уриби. К вечеру судья выдаст сапину, по которой мистер Шварц будет обязан выдать требуемые записи. Передать копию вам я не смогу, но все это будет в материалах дела. Мы друг друга поняли?»
3: При этом он посмотрел на меня.
1: «Думаю, что да. Осталось мне согласиться и мысленно отложить еще 500 для Висента.
3: А вот Брю зачем-то собирался ехать в колонн», — добавил я к сказанному.
1: «Раз Акоста начал играть с нами в открытую, лучшим ответом будет такая же откровенность». «Зачем?»
3: «Не знаем, но он сказал об этом сыну в телефонном разговоре. Еще мы знаем, что Брю кто-то выманил из отеля и рассчитываем получить фото выманившего. Они попали в зону действия камеры с соседнего банка. И теперь вот этот, Артур Богатырев, эстонец недоделанный, тоже из колонна. Хотелось бы знать о нем побольше, если честно».
1: «Думаю, что узнаем. Документы у него подлинные, так что какой-то след он здесь должен оставить. Кстати, запись из банка тоже следует приобщить к делу».
3: Акоста посмотрел мне в глаза. «Я понимаю, но предпочел бы посмотреть на нее первым. А потом уж забирайте. Иначе мы все время сильно будем отставать».
1: «Ладно, хорошо», —
3: после небольшой паузы кивнула Коста.
2: «Ключей от дома на нем не нашли?» — спросил Джефф.
1: «Нет, на нем был бумажник и пистолет с запасным магазином. Все. В бумажнике ID, кредитки, довольно много наличных».
3: В Панаме все стараются оперировать наличными. Слишком много случаев мошенничества с карточками.
1: «Пистолет нелегальный, понятное дело. Будут проверять его на причастность к убийству семьи Гонсалес. Больше, пожалуй, я вам пока сказать не могу. Нечего».
3: «А что насчет связи убийства детей в Майами и старшим братом Грасиэлой Рохас?» — спросил я, решив уже ковать железо, пока горячо.
1: «Это расследовалось всерьез», — сразу ответила Акоста. «Пройти мимо не могли, сами понимаете. Но дело в том, что ее брат даже во времена существования ее корпорации держался от всех сомнительных дел в стороне. На него никогда ничего не находили».
2: «Находить и подозревать разные вещи, верно?» — спросил Джефф.
1: «Полиция Майами работает над этим, его и сейчас проверяют, но даже если он участвовал в убийстве, найти доказательства будет очень сложно. Грасиэлла в Колумбии, если кто-то это и стал бы организовывать, то это она, так?»
2: «Пожалуй».
1: «Сколько колумбийцев в Панаме? Как сложно приехать сюда исполнителю из Медельина?»
3: «Очень просто».
1: «И самое главное...»
3: — Акоста посмотрел на меня.
1: Одна деталь.
3: Две детали, — поправил его я. Они бы не просто убили Луис Гонсалес. Они бы убили ее изобретательно и оставили бы, как минимум, с остальными телами. Или исчезли бы все.
2: Что-то могло просто пойти не так, — возразил Джефф.
3: Могло, но при чем здесь русский с эстонским паспортом?
2: Да, он в схему укладывается плохо.
1: Думаю, что вам пока с выводами спешить рано, — сказал Акоста.
3: На этом и расстались. Акоста забрался в черный экспедишн с морпехом за рулем. Тот развернулся и уехал в сторону Каредер-Сур. Я поеду в офис, — сказал я, выбираясь из фургона. Возьму из дома другой пистолет. Как-то мне неуютно без него стало. Совсем. Увидимся.
0: Глава 9.
3: Когда я заехал домой, Росита как раз вернулась из спортзала. Увидев меня, спросила так, словно ничего не случилось с утра. «Хочешь поесть?» «Нет, я тороплюсь». Покачал я головой, пройдя мимо нее в кабинет. «Я на минуту. Надо взять кое-что». Пропиликал электронный замок сейфа, дверца открылась. «Так, что прихватить?» «Большой P30L?» «С ним как-то надежнее, но здоровый и тяжелый. Штаны будет оттягивать, и видно его из-под любой рубашки». Взял компактное 9-зарядное СК с запасным магазином. Достал кобуру под него, привычно затолкал его за пояс брюк. Так оно лучше. Как-то не кажется, что с убийством этого самого Артура Богатырева все проблемы решились сами собой. Скорее наоборот. И такая вещь, как месть, вполне может возникнуть во всей этой да нельзя запутанной ситуации. «Маме!» — окликнул я Роситу. «Напомню тебе, носи револьвер с собой все время. Что-то случилось?» Она стояла в дверях кабинета, наблюдая за моими приготовлениями. В общем-то, нетипично для нее. Обычно она старалась мне не мешать. «Я сегодня убил одного человека, который, возможно, убил Стива. Я по-прежнему был с ней в этом откровенен. Когда люди начинают друг друга убивать, держать кого-то близкого в неведении о происходящем, самая плохая услуга, которую ты можешь оказать человеку. Предупрежден, вооружен. Как-то так, верно?»
1: «Убил?»
3: Новость ее все же явно шокировала. «Ничего удивительного, в общем. Да, застал его в доме Гонсалеса, он там что-то искал. Он начал стрелять в меня, а я в него. Но стрелять у меня получается лучше».
1: «И что теперь?»
3: «Теперь надо вести себя осторожно». «Так, стоп. А я ведь, скорее всего, ночью домой не вернусь. Тогда надо бы сумку собрать, что ли. Тревожный чемодан на случай экстренного отъезда из дома у меня всегда собран. С моей работой никогда не знаешь, что случиться может и куда придется ехать. Вот еще бы и переодеться для вечера». Росита наблюдала за моими сборами со все более и более мрачным выражением лица. В общем, смысл сборов понятен сразу.
1: «Ты сегодня домой не вернешься?»
3: «Нет, и ты тоже, кстати».
1: «Я буду утром»,
3: — возмутилась она. «Я не хочу возвращаться в пустую постель». Я просто ничего не ответил, а подошел к шкафу и вытащил оттуда вешалку с брюками и рубашкой.
1: «Ты мне ничего не скажешь?»
3: Росита уже просто следом ходила. «А что ты хочешь услышать?» — обернулся я к ней.
1: «Мне вообще сюда возвращаться?»
3: «Вот так. Вопрос ребром. Можно сказать, не надо, но пока рано. Я просто хочу сделать это чуть менее болезненным для нее. А для этого надо поговорить с Паламаресом, чего сделать сегодня не вышло. Пришлось звонить, объяснять ситуацию. Он даже предложил свои услуги как защитника в суде. Но думаю, что это не потребуется». «Я разве тебе предлагал уехать?»
1: «Я тебе не нужна».
3: «Ты мне не мешаешь». «Знаю, что больно, но вынудить на «нужна» она меня не сможет». «Нет, не нужна». «И даже мешает, но об этом чуть позже, через несколько дней, я думаю. Тогда мы решим эту проблему раз и навсегда. А еще это научит меня не быть идиотом впредь, не влезать в такие отношения. Никогда больше».
1: «Я не хочу не мешать».
3: Росита уже начала беситься. Темперамент не задавишь. «А чего ты хочешь?» Обойдя ее как предмет мебели, я подошел к кровати, бросил на нее вешалку и начал переодеваться.
1: «Я хочу нормальную жизнь. Семью хочу, детей».
3: Повернувшись к ней, я посмотрел в глаза. Сейчас слез не было, была злость. Да такая, что они, казалось, вот-вот засветятся. И ноздри раздуваются, и губы сжаты так, что побелели. «Я не могу тебе дать ни нормальную жизнь, ни семью, ни детей», — сказал я медленно и внятно, разделяя слова паузами. «Ты этого до сих пор не поняла? Если бы я хотел с тобой иметь семью и детей, то давно бы сделал тебе предложение. Но я его не сделал, верно? А это означает, что я не хочу с тобой семью и, как следствие, не хочу заводить детей.
4: Ты не должен был тогда так поступать.
3: Она помотала головой, словно начисто отказывалась верить в мои слова.
4: Как? Ну, ты спал со мной, ты был моим мужчиной.
3: Стоп. Я поднял руку, не давая ей развивать речь дальше. Я никогда от тебя ничего не требовал. Вообще. Это не так? Я даже секса от тебя не требовал, хотя мы и спали в одной кровати.
4: Я думала, что тебе нравится со мной.
3: Она аж подскочила от возмущения. Я всунул ноги в штанины, застегнул молнию и начал продевать в чинос ремень. Если бы не нравилось, мы бы даже не жили под одной крышей. Но нравится — это не причина для долгой семейной жизни. И я тем более... Тут уж я чуть не толкнул пальцем ей в лицо. Не намерен создавать семью с женщиной, которая моложе меня на 20 с лишним лет. Есть много других способов выглядеть идиотом, кроме этого. У меня есть в Москве дочь, — добавил я. Она почти такого же возраста, как ты. И каждый раз, оказываясь с тобой в постели, я об этом вспоминаю.
4: Но почему?
3: Потому что это нормально. А то, что у нас, ненормально. Вот и все. А еще мы разные, а еще мне с тобой тяжело, а еще я всего этого просто не хочу. А еще у меня появилась женщина, та женщина, с которой я хочу проводить время вместо тебя, Расита. А с тобой проводить время я вообще никогда не хотел. И делал это через силу. Идиот. Но этого вслух я уже говорить не стал.
4: «Я уезжаю», — всхлипнула она. «Немедленно».
3: Ну вот, все равно к этому пришло. «Не вижу причины спешить». Я накинул рубашку и начал застегивать пуговицы. «Я тебе разве здесь мешаю?» «Не торопись, нам надо будет кое-что обсудить».
4: «Да пошел ты!»
3: — вызверилась Расита. Через секунду она уже стояла возле шкафа, выкидывая оттуда на кровать бесконечное платье. «Думаю, что ты зря спешишь», — высказал я свое мнение, глядя на этот разгром. «И даже если тебе не втерпешь съехать, не обязательно сразу тащить все вещи. Никто их не украдет и бедным не раздаст».
4: «Просто заткнись»,
3: — помотала она головой, словно пытаясь отогнать мои слова, как мух.
4: «Без проблем».
3: Повесив на плечо сумку, я направился к выходу. «Пусть все идет».

0: «Ах, простите, я не сразу поняла. Есть предложение?»
1: «Все хорошее начинается с ужина».
0: «Все-все?»
1: «Ну, почти. Кое-что начинается с завтрака». Теперь она уже точно засмеялась. Затем сказала.
0: «В некоторой логике не откажешь. Так предлагай».
1: «Знаешь такое место, как Пуэрто де Тьерра?»
0: «Ммм...» Она явно задумалась. «Нет, не знаю. А что это?»
1: «Это в старом городе, неподалеку от собора. Довольно... даже элегантное место. Стейкхаус.
0: Я рыбу больше люблю.
1: Там с ней тоже очень хорошо». Я взялся вспоминать рыбную часть меню. «Великолепный тартар из тунца, например. А к нему фрайс из юкки. Или осьминог, зажаренный с уксусом до хруста. Годится?»
0: «Звучит сексуально».
1: «Нет, это просто аппетитно. Сексуально ты звучишь».
0: «Я в меню не вхожу, сразу предупреждаю».
1: «Знаю, только в десертную карту». Она опять засмеялась. Мне нравился ее смех. Чуть грудной, хрипловатый и, опять же, какой-то грешный. Словно обещание чего-то в нем слышно. Или это у меня уже навязчивые идеи? За одну ночь умом поехал на почве секса? Да и хрен с ним, мне нормально.
0: Уговорил. Ужин, потом я на десерт.
1: Тогда я столик зарезервирую, там с этим бывают проблемы. В 9? За тобой заехать?
0: В 9, но я приеду прямо туда. Зачем время терять?
1: Увидимся. Отключившись, я начал искать в телефонной книге номер ресторана. Там действительно лучше заранее заказывать. Джефф с Кики сидели в офисе и о чем-то негромко разговаривали, когда я вошел. Витек, понятное дело, с головой был погружен в свои компьютеры и на внешние раздражители почти не реагировал. Играл, судя по тому, что сидел в будуаре, и потому, что мне удалось заметить у него на экране. Ну да ладно. По делу ему все равно пока заниматься нечем. «Что у нас?»
2: «Ничего», — ответил Кики. «Ждем чего-нибудь».
1: «Меня, если честно, сейчас больше интересует участие клана Рохас во всем этом. Я говорил для него и Джеффа».
2: «Поговори с Грасиэлой»,
1: — сразу сказал Кики.
0: «Поговорить?»
1: — чуть опешил я. «Просто так?
2: А что сложного?»
1: Он посмотрел на меня с иронией.
2: «Официально она под полицейским надзором, адрес известен. Общаться с людьми ей никто не запрещает. Могу посодействовать. Добраться до Медельина тоже несложно».
1: «Ты?»
2: «Я?»
1: — пожал он плечами.
2: «У меня есть родственник в центральном аппарате национальной полиции. Он может организовать встречу».
1: «Если полиция будет организовывать встречу, то она просто пошлет подальше любого, кто придет».
2: «Не думаю, если правильно объяснить ситуацию. И все же погиб ее внучатый племянник. У нас большие семьи, и внук брата — это как свой внук. Грасиэла обязательно будет об этом говорить, если...»
1: «Если что?»
2: «Если это не ее работа. Но я думаю, что не ее».
1: «Тогда попытайся организовать, вдруг получится». Кики только кивнул.
2: Вскоре уехал Джефф, сказав, что его можно будет найти по телефону, но искать было незачем. Витька об осторожности, как выяснилось, он уже предупредил. Впрочем, Витек был пуган достаточно. И здоровая паранойя теперь в его поведении прослеживалась, к большой моей радости. «Старайся пока здесь сидеть!»
1: Единственное, что я ему сказал, да и то больше для того, чтобы отметиться. У Витька весь мир был в его компьютерах.
2: «И повнимательней со входной дверью!»
1: Вообще у нас был еще один уровень защиты от нежелательных посетителей. Так что даже риск того, что у дверей офиса появятся злодеи и вломятся внутрь, был все же не слишком вероятным. Паранойя при планировании — наше все. Но я в конце концов планировал не галантереей торговать. Так что все меры предосторожности были разумными. На мой взгляд, хотя бы. Кики уже говорил со своим колумбийским родственником, но к делу они пока не перешли. В основном делились семейными новостями. И думаю, что перейдут не скоро. Я снова позвонил Паламаресу и договорился с ним на ланч завтра как раз в Мариотте. Эту проблему тоже надо решать, и как можно быстрее. Так, и все на сегодня получается. Дела переделал, Богатырева этого убил, с Роситой поссорился, что еще упустил. Теперь романтическая часть, свидание с Энн Хилли и секс.
3: Глава 10.
1: Милицию дед вызвал лишь после того, как привел меня в чувство. Приехал сначала участковый, потом на мотоцикле Днепр еще двое, каких-то немолодых и толстых, пахнущих перегаром. Потом появились еще люди в форме и без. Помню жару, суету, долго лежащий в пыли труп, чем-то накрытый. Потом УАЗик-труповозку с подвывающим.

0: званием, сдавший задом во двор. Затем деда арестовали. Он взял все на себя. Не знаю, стоило ли это делать. Может быть и нет. До совершеннолетия мне было далеко, но кто знает, как это проявило бы себя в будущем. Но адвокат у него был молодой и глуповатый. Да и правда, дед ему, насколько понимаю, не рассказал. В протоколах написали, что пьяный сосед ворвался во двор и напал с топором на меня. Защищая внука, приехавшего на каникулы, дед схватил ружье и застрелил напавшего. Следователь, улыбаясь и быстро заполняя бланки протоколов, говорил, что деду опасаться нечего. И я думаю, что он говорил это вполне искренне. Он был местным, а деда уважали. Но потом что-то изменилось. Позвонили из обкома и потребовали сделать все показательно. Преподнести, так сказать, наглядный урок соблюдения социалистической законности. Так что суд состоялся в сельском ДК, открытый и публичный. И на нем деда приговорили к 7 годам общего режима. Зал свистел и возмущался, но пользы от этого не было. Через 2 года дед в колонии скончался. Сердце не выдержало. Возраст. Всю войну прошел, а тюрьма добила. Хозяйство перешло моим родителям, и те, живущие в Москве, довольно быстро его продали. Заниматься им было некому и незачем. Не знаю почему, но сегодня мне опять снился этот самый сон. 2-ю ночь подряд, впервые за много лет. Почему мне все это вспомнилось? Да еще так живо, ярко, как заново все пережил. Опять мы на яхте, только проснулся я сегодня 2-м. Эн в душе, я слышу, как льется вода. Посмотрел на часы, 8. 9:06. Состояние довольно помятое, надо сказать. Опять ведь почти не спали. И опять, как после голодного года, дорвались, как звери до добычи. Никакой романтики, даже не разговаривали. Слова за ночь не сказали, просто вот так вот. И в голове звон, и все мышцы болят, и, кажется, спина снова разодрана. И черт с ней. И думать вообще ни о чем не хочется. Просто осталось ощущение чего-то блаженно темного. Словно мы делали что-то такое, чего делать нельзя, но об этом никто не узнает. Идиотская мысль. У нас просто был секс. Пусть и малость бешеный, но обычный секс 2 взрослых, свободных от прочих связей людей. Да, свободных. С Раситой я все. Это не обсуждается. Надо в душ, но там пока занято. Достал из сумки планшет, быстро натыкал на экране сообщение для Висенте. Пусть поищет дело по вчерашней перестрелке, а заодно информацию по убитому Богатыреву. Не просто так этот колонн здесь возникает. Правда, странно, что эстонский гражданин... Это ни в какую схему не лезет. Ну да ладно, видно будет. Дверь ванной распахнулась. Эн вышла в каюту, даже не подумав прикрыться. Я, откровенно говоря, залюбовался. Почему-то пришло в голову, что в ее возрасте Расита так выглядеть не будет, это точно. Латиноамериканки в этих краях сильно поправляются в бедрах, когда перестают следить за собой, а следить бросают часто, стоит лишь завести семью и детей. Вроде как приоритеты меняются. В 30 лет они уже матроны. Как сексуальный объект их можно воспринимать с большим трудом, на мой взгляд. Не везде так. В той же Бразилии за собой следить принято. Равно как и в Аргентине, например, или в Чили. Но вот здесь, в ближней, к Центральной Америке, народ другой. И индейских кровей намного больше, и от европейских корней куда дальше. И как-то ленивее все, вальяжней. Если бы Расите посчастливилось выйти замуж за европейца или американца, например, и уехать с ним, то там бы она, скорее всего, ходила бы в спортзал, занималась собой и была в форме. А вот здесь или на родине у нее не получится. В воздухе что-то, наверное. Да и коллеги ее по Хрустальному дворцу, насколько я слышал, чуть не 2 раза в год липосакцию делают. Нет терпения сгонять вес в спортзале или в сладостях себя ограничивать. Поэтому пластические хирурги в этих краях процветают. А вот Энн была... Хотел сказать в форме, но это неверное определение. Она была великолепна, как может быть великолепна женщина, только вступающая в возраст полного своего расцвета. Идеальное тело, нежная кожа, сильные мышцы... Никакого намека на целлюлит. Все, что принято делать с телом, сейчас вроде лазерной перманентной депиляции сделано. Сколько ей? Я даже не спрашивал ни разу. С виду чуть за 30, может быть. А вот в остальном... Вчера за ужином она была слегка навеселее, и пару раз в разговоре проскочило нечто такое, что заставило меня решить, что я неверно оценил ее возраст. Она все же старше. Хотя по лицу и телу этого не скажешь. Странно. Хотя, с другой стороны, радоваться надо. Эта женщина проводит ночи именно со мной, а не с кем-то еще. Так что никакой на самом деле разницы. И все же интересно, сколько ей лет на самом деле. Появился даже легкий соблазн залезть к ней в сумочку и найти там водительское удостоверение. Но очень легкий. Я не умею по чужим вещам шарить. Поэтому соблазну не поддался. «На выходные поедем в Пуанту-Барка, в дом? Хорошо?» — спросила она, пристраиваясь за крошечный туалетный столик. «У меня там есть спа прямо над пляжем. Секс в нем будет волшебным».
1: «Хм. И как теперь откажешься?»
2: «А хотел отказаться?»
0: «Хотел силу воли испытать», — засмеялся я. «Но как-то плохо у меня с ней».
2: «Надеюсь. Кстати, а почему мы не у тебя? Ты ведь на Авенида Бальбоа живешь, так?»
0: «Я не один живу. Жил», — чуть смутился я. «Думаю, что если не сегодня, то завтра я уже смогу тебя пригласить».
2: «Надеюсь, что не из-за меня расстался?»
0: Улыбнувшись, спросила она, явно без всякого сочувствия к жертве расставания. «Отчасти из-за тебя», — не стал я кривить душой, — «был неудачный и затянувшийся роман, и когда ты встретил меня, то, наконец, решил его закончить. Угадала?» Она продолжала втирать какой-то крем в лицо, повернувшись ко мне.
1: «Все верно, угадала. Тебе надо в куизах участвовать, все деньги будут твои».
2: «У тебя на лице все написано», — уже рассмеялась она. «А у тех, кто ведет куизы, морды, как у игроков в покер. И вообще, чтобы в них выигрывать, надо смотреть все эти идиотские сериалы, вроде «Истендерс» и «Коронейшн Стрит». Но угадала ведь?»
0: «Да, угадала. Думаю, что я уже сегодня одинок, но хотел бы сначала в этом убедиться и что-то вроде уборки сделать».
2: «Местная?»
0: «Почти что.
2: Молодая, экзотическая, связался, затем обнаружил, что она дура и просто хочет замуж за европейца».
0: По каюте распространился легкий и свежий запах крема, который она втирала. А ладони, к слову, у нее не такие красивые, как у Роситы. Правда, без поправки на дикие акриловые ногти. «Примерно», — подтвердил я, и тут же понадеялся на то, что не покраснел. Появилось ощущение, что я просто продаю Роситу. Вообще-то Энн права в каждом слове, описав типичную историю приехавшего в Панаму стареющего иностранца-идиота. Но все же не так все просто. Есть в этой колумбийской девчонке что-то другое, не такое, как у тех, о ком Энн сейчас говорила.
1: «Ладно, теперь я в душ, если не возражаешь».
2: «Ни капли. Надо будет, когда уходить, будем ключи дать парню из сервиса. Пусть баки с водой наполнит, а с не водой откачает. Не забыть только».
1: «Постараемся».
0: Такси повторило прошлый маршрут. Меня высадили возле дома, Энн поехала дальше. Ее машина была в гараже Банк Тауэр, а моя, ну, понятно где. Роситы дома не было. Дверцы шкафа распахнуты, часть вещей исчезла, часть еще висит на вешалках. Понятно, значит, за ними она еще вернется. Свой комплект ключей она тоже нигде не выложила. И что радует, револьвер тоже. Я прошел на кухню, сварил себе кофе. Странное ощущение пустоты в квартире. Росита хоть и не каждую секунду дома была, но все же, как мне всегда казалось, аура живущего в доме человека всегда в нем сохраняется. Стоит съехать, и что-то пропадает. Не знаю, замечал кто-то еще, что опустевшие дома ветшают и разрушаются куда быстрее тех, в которых живут, даже если жилые никто не ремонтирует. Мистика вроде, но так оно и есть. Вот попробуйте поспорить. Что еще? Сожаление какое-то. Все же к Росите я относился всегда очень хорошо. Это к нашему с ней союзу душа не лежала. Чем-то она отличалась от других колумбийских искательниц удачи в Панаме. Поэтому ощущение такое, что разошлись пути с хорошим человеком, а это никогда не радует. Но, с другой стороны, накатило, навалилось и охватило чувство окончательного освобождения. Не от нее, а вот как раз от этого нелепого нашего союза. Все, теперь свобода. Энн правильно все поняла. Если бы не ее появление в моей жизни, то я бы не знаю, даже когда решился на разрыв. Так и жевал бы наволочки, стараясь сделать все неболезненно и аккуратно. По факту просто рубя кошке хвост по частям. И неизвестно, довел ли вообще бы дело до конца. Потом, встав с высокого табурета, вошел в спальню, поставил кофе на тумбочку и сдернул с кровати простыни, свалив кучей на пол. Все, это в прачечную. Символический жест, можно сказать. И вечером застелю заново, чистыми, у которых нет запаха Роситы и в которые не попадет случайно ее черный длинный волос. Даже спать буду с чистого листа. Ага. Ладно, хватит мелодрамы, у меня еще дел полно. Кики вчера договорился до того, что ему перезвонят.
2: Нам всем кто-то должен перезвонить. Висенте? Еще рано, через часок, я думаю. Глянул на часы. Точно, рано. Колон. Колон мне все не дает покоя. И тут, оказывается, убитый оттуда. Вот и первая зацепка видится мне. Черт, я ответа Висенте на этот раз буду на нервах ждать. И опять же вопрос. В Академии Бальбоу записи уже изъяли? А если изъяли, то успели приобщить к материалам дела? Хорошо бы, чтобы и быстрее, и Висенте за это два раза не платить. Допив кофе, переоделся в свежее, попутно отметив, что уже немалая куча одежды ждет отправки в прачечную. Может, прямо с утра и отвезти? Почему бы и нет? Принес из кухни большой шуршащий пакет для мусора и начал бросать туда брюки, рубашки, майки, белье и прочее. Теплой одежды здесь нет, так что влезет все. Опять же, достоинство жизни в таком климате. У меня есть одна горнолыжная куртка, пара свитеров и относительно теплые ботинки, которые хранятся на случай, если мне придется лететь куда-то далеко, где холодно и нехорошо. А здесь и пиджак самый легкий надеть проблема, даже по ночам жарко. Так, что еще? А вот что. Вытащив из сейфа дробовик, я сунул его в носок и добавил к нему две коробки патронов по 25 с картечью и с пулей. Пусть теперь в машине ездит. А затем, подумав, добавил в сумку и кобуру с большим главным пистолетом. Глава 11. С утра, как и обещал, явился в полицию, сразу к Урибе, который был не один. В последний момент у меня возникла мысль поехать туда на всякий случай с Паламаросом, но я все же ее отмел. Решил, что Акоста меня так просто разменять не даст. Я ему нужен. А местные менты вряд ли против него и всех, кто за ним стоят, попрут. Да и Урибе считался полицейским, хоть и жестким, но честным. В общем, я не ошибся. Даже ждать его пришлось не больше 10 минут, сидя в безнадежном казенном унылом коридоре на штампованной пластиковой скамейке. Сам же допрос, проходивший в небольшой комнатке с привинченным к полу металлическим столом и такими же стульями, затянулся где-то на час. Лично ко мне Урибе не докапывался, но подробности его интересовали абсолютно все, вплоть до того запаха одеколона, который меня насторожил. «Раньше убитого встречали?» «Нет, я думаю», — развел я руками. «Но я его разглядеть не успел толком. Сначала я его слышал, потом видел бегущим со спины, потом он лежал лицом вниз, а я тело не трогал. А мертвого его я видел уже мельком, когда переворачивали. Если даже и встречал раньше, то вполне мог не узнать». Урибе достал из папки распечатанную фотографию, явно с паспорта, толкнул бумагу ко мне по столу. «Посмотрите!» Я посмотрел. Молодой, лет 25 с видом, наверное. Лицо довольно приятное, при этом типично русское. Чуть скуластое, но слегка картошкой, деревня деревней. Гопника хорошо с такой физиономией изображать. Чем-то типаж подходит. И есть такое ощущение, что я его уже где-то видел. Память на лица у меня очень хорошая, почти что феноменальная. Чего не скажешь про имена, скажем, или номера телефонов. Иногда бывает, что увидишь где-то человека, и потом полдня мучаешься, пытаясь сообразить, где ты с ним раньше встречался. Чтобы потом осенило, что ты когда-то в супермаркете за ним в очереди стоял. Или он пару лет назад на заправке работал, на которую ты часто заезжал. Вот и этого я где-то видел. Ну да, ну да. Просто он тогда в темных очках был, таких... В рап-араунд. Оберни вокруг. Вроде спортивных. И был он не один. Нет, кажется, не встречал. Может, надо было сказать правду? Может быть, и надо. Но успеется, потому что я мог запросто не узнать. А пока надо понять, что я могу извлечь полезного из этого знания. Потому что помимо семьи Гонсалеса есть еще убитый Стив. И тех, кто его застрелил, сажать в тюрьму не хочется. Хочется решить вопрос с ними радикальней. А для этого их надо найти. И вот это уже первая настоящая зацепка, по которой их можно найти. Надо только дождаться, когда Висенте пришлет копию дела. Никаких проблем у меня не возникло, разве что мой пистолет так и остался в вещдоках, о чем я больше всего и жалел. Он у меня как раз на каждый день был. Появилась мысль даже второй такой купить, благо в лицензии у меня еще 25 позиций не заполнено. Но потом я эту мысль откинул. Расходов у меня и так много ожидается. Мне еще с Роситой расходиться. В другой раз, хватит пока и того, что есть. Попрощался с Урибе, и как вышел из управления на жаркую улицу, первым делом проверил почту. Да, Висенте что-то прислал, но смотреть уже в офисе буду. В офис и поехал, по пути, правда, завернув в прачечную и оставив там мешок со своими вещами. Поймал себя на том, что начал проверяться. Нет, понятно, толковую слежку хотя бы на двух машинах так засечь сложно. Но все же пытаться стоит. Как-то вспомнилось мне то, что убитый был не один, когда мы его обнаружили следящим за Гонсалесом. И показалось мне тогда, что оба человека в машине удивительно похожи, как братья. А братская кровь, как известно, не водится, так что мне теперь вообще оглядываться надо. Кики был в офисе. Когда я начал приводить в действие кофеварку, он сказал: «Обещают договориться с Грассиелой о встрече, когда неизвестно, но то, что встреча будет, гарантирует». Когда гарантирует латиноамериканец, это не то чтобы стопроцентная гарантия. Я оцениваю ее эффективность процентов в 10, не больше. И это в лучшем случае. Не то чтобы они такие нехорошие, все не так, но всегда склонны переоценивать свою значимость и влияние. И даже не переоценивать, как я подозреваю, а просто стараются эти качества продемонстрировать собеседнику. Ну и заносят обычно за пределы реальности. Но поскольку дело идет через Кики, а он не слишком типичный колумбиец, и его словам я верю на все 100, то думаю, что процентов 50 или даже больше мы имеем в плюс. «Будем надеяться», — порадовался я осторожно. «Джефф не проявлялся?»
3: «Нет пока».
2: «Ладно, сам ему позвоню». Налив себе кофе, устроился за столом с лэптопом, ожидая нетерпеливо, когда, наконец, он загрузится.
3: «Что-то есть?» — спросил Кики.
2: «Пока не вижу. Должно быть». «Есть два файла от Висента, точно. Копия дела и материал по Богатыреву». «С чего начинать? С Богатырева. Там файл маленький, значит, ненадолго». Едва он открылся, как я сразу решил, что потраченных денег не жалко. Пусть там было немного, но был адрес. Да, в колонии. Были фотографии из дела в иммиграционном отделе. И самое главное, были фотографии и данные не только Артура Богатырева, но еще и Эдуарда, его старшего, получается, брата. Они приехали в страну вместе. Вместе же подавали документы на паспорт инвестора, что в свою очередь доказывает то, что какие-то деньги у них были. Зачем тогда было лезть, кого-то убивать и за кем-то следить? Так, адрес у них на Алькора-стрит. Это в Маргарите, в пригороде. Единственном, наверное, приличном районе, застроенном новыми, пусть и небольшими домами. В таком пригороде для среднего класса. Если бы судьба вынудила меня переехать в Колон, по приговору суда, например, и ни одна апелляция не помогла бы, я бы поселился примерно там, подальше от грязи и дряни самого города. Это еще означает, что адрес может быть реальным, потому что для Липового указали бы что-то подешевле, я думаю. В любом случае, оно стоит проверки. Арабов, кстати, в этом районе много живет. Там даже здание их Всепанамской ассоциации находится. Не знаю, важно это или нет, но вот так. Просто вспомнилось. «Кики, надо будет в Колон поехать». Кики пожал плечами, что должно было подразумевать нечто вроде «как скажешь». «Так, что еще можно сделать?» «Так, можно попросить об услуге Паламареса, пусть проверит, не зарегистрирован ли на имя братьев Богатыревых какой-нибудь бизнес. У него доступ к базе данных есть, он мне с такими делами не раз помогал, причем бесплатно. Кстати, раз Колон, то он вообще решит, что это связано с делом Малины». Вызвонил его, предупредил, что отсылаю почту, и отослал. «Если не предупреждать, то почту прочитает Россио». А это вовсе не значит, что она сочтет ее достойной для передачи шефу. Россио там не для эффективности сидит, у нее другие функции. Заодно подтвердил ланч, до которого, к слову, не так уж долго осталось. Паламарес обещал помочь. И фото брата есть. Похож, к слову, как близнец. Разве что бородка маленькая и прическа другая. Покойный больше гопника напоминал, а этот модный, чуть ли не под хипстера в закосе. Так, теперь дело. А Коста слова зря не разбрасывает. Еще вчера днем судья выдал полиции все необходимые документы на изъятие записей с камер безопасности в Академии Бальбоу. И Урибе не стал тянуть кота за хвост, нагрянул туда сразу. Файлы были приобщены к делу об убийстве семьи Гонсалес, которое тоже отошло Урибе и было объединено с делом Стива и моей вчерашней стрельбой. Было их немало, недаром файл так долго качался. Висенте сбросил мне все. «Ну что, посмотрим», — сказал я, запуская первый ролик. Распечатка ежедневника покойной Джан Гонсалес у меня под рукой, а файлы пронумерованы как номера камер и даты. Разобраться легко. А время на экране выставлено. Искать очень просто. Прошло не больше 5 минут до того, как я сказал вслух.
0: «Привет, Сатори! Вот и увиделись. Правда, хрен тебя разглядишь здесь». И взялся звонить Джеффу. А потом крикнул в сторону будуара. «Вить, работа есть!»
4: «Чё?»
0: — высунулся он из своей норы. «Берешь все эти файлы и вот эту таблицу...» Я придвинул ему распечатку ежедневника. «И ищешь на них вот эту анимешную девицу. Везде, где попадается. И дальше все как обычно. Чистишь, улучшаешь, распечатываешь и все такое. Понял?»
4: «Понял».
0: «Кики, давай в колон сегодня. Найди хотя бы вот этот адрес». Я выдернул листок из принтера и протянул ему. «Посмотри, живет ли там вообще кто-нибудь. Будут, возможно, еще адреса. Скину сообщением. Все надо будет пока просто проверить. Аккуратно. И да, Кики, напоминаю, что эти ребята — убийцы. Дальше ты все понял, так?»
3: «Понял».
0: Спокойно кивнул он и похлопал себя по кобуре, висящей под просторной рубашкой. «Поосторожней там». «Все, мы сдвинулись с места. Портреты, имена, адреса, связи понятны. То, что эта японка связана с эстонскими русскими, вот это здорово странно. Страннее некуда, если честно. Или она не японка ни разу, а какая-нибудь казашка, например. Нет, не похоже. На японку похоже. А больше ни на кого. Ладно, по ходу дела разберемся. Так, Витек!» Снова обратился я к нашему технарю. «Осторожно теперь, понял? Похоже, что мы на что-то набрели, и эти люди убивают. Ну, ты слышал, да? Белен, предупреди, чтобы тоже лишний раз не шлялась. Или пусть дома сидит, или здесь. А кататься взад-вперед пока не следует. Если кто-то вычислит наш офис и поставит наблюдение, то легко обнаружит, что Белен — самый уязвимый объект. И человек она нам давно не чужой, не только для Витька, так что... Джеффа бы, к слову, пока неплохо иметь поблизости. Попробую сагитировать его перенести оперативную базу к нам. Так, а мне пора, пожалуй. Паламарес будет ждать».Глава 12. Ресторан в Мариотте был полупустым, солидным, тихим, разве что за столами вилками иногда тарелки побрякивали. Официанты одеты чопорно, ходят бесшумно. Наш столик был в самом дальнем от входа углу, какие я выбираю обычно по привычке.
3: «Держи!»
0: Паламарес передал мне небольшой плоский конверт. Едва мы успели пожать друг другу руки и сесть.
3: «Есть у твоего человека бизнес в колонии. Снимают склад. Чем именно торгуют, не знаю».
0: «И этого достаточно. Спасибо».
3: «Как ты связана с малиной?»
0: — уточнил он все же. «Возможно. Я уже так перестраховываюсь. Везде копаю».
3: «Ну и правильно».
0: «Понятно, что правильно. А вообще сработало, как я и предполагал. О делах малины я и не вспоминал особо уже, потому что сторону покупателя я изучил вполне достаточно, на мой взгляд». До самых интимных мест на теле, и не нашел там ничего криминального. Но говорить об этом пока рано, я думаю. А то Паламарес в желании мне помочь будет не так активен. В отличие от меня, одет он был довольно формально. Костюм с галстуком. Как сам объяснил, с утра выступал в суде. Но я в суде не выступал. Меня только по поводу убийства допрашивали, так что мне можно попроще. Принесли минеральную, а мой собеседник еще и кровавую Мэри заказал. Я бы тоже не отказался, но надо быть трезвым. Совсем трезвым. Потом углубились в меню. Я выбрал салат с копченым цыпленком и поджаренным беконом. И Нью-Йорк-стрип. Самый большой из стейков, которые здесь подавали. Соусом грейви, картофельным пюре и овощами. Чрезвычайно простой заказ для этого ресторана, претендующего на изысканность.
3: «Расскажи теперь, что там у тебя стряслось, что ты пытаешься этой своей девке купить бизнес?»
0: — спросил он, когда официант поставил перед нами тарелки со стартерами и отошел. — Не стряслось ничего. Я с ней расстаюсь, вот и все.
3: — Сергей, если я буду покупать бизнес каждой девке, с которой я расстался, то у меня не останется ничего.
0: — Не каждый, — ответил я. — Но именно этой купить надо.
3: — Почему?
0: — Потому что я... Тут я даже растерялся. — И что? Потому что она думала, что я на ней женюсь, а я не собирался. «А я что, ей это обещал?» «Нет. Я вообще ничего не обещал, никаких авансов не раздавал». «Что тогда?» «Нет, я понимаю, что я прав, но браться объяснять это циничному адвокату-бабнику, сидящему напротив, я просто не возьмусь. Не объясню, не поймет». «Потому что так надо, вот и все. В данном конкретном случае. Потому что она кое-что для меня сделала, а я хочу расплатиться.
2: И потому что половина бизнеса все равно будет моя.
3: 51%,
2: сказал Мануэль. Ну, хорошо, согласился я. В любом случае, я чуть больше знаю о бизнесе, чем Росита. А на доходы со своей доли я просто могу не претендовать. Но продать, прохлопать и потерять дело без моего согласия она не сможет.
3: Из того, что я успел найти хорошего, магазинчик в хорошем месте, в Плаза Конкордии, в собственность, 160 тысяч. И помещение под кафе почти на Авенида Бальбоа, 135.
2: Со всеми лицензиями?
3: Кафе уже с лицензиями.
2: Адреса есть?
3: Держи.
2: Он поднял портфель на колени, открыл, поискав в одном из отделений. Нашел лист с распечатанными адресами, отдал мне.
3: «Посмотри. Если заинтересует, то договоримся с агентом. Все чисто, я с ними работаю постоянно, и никогда никакого дерьма с его стороны не было. И я предупредил, что это не для чужого человека».
2: «Спасибо, Ману». Я пробежал глазами адреса, затем сложил листок и убрал в карман сумки. «Буду очень тебе обязан».
3: «Будешь», — рассмеялся он. «Но я тебя все равно не понимаю. Да, кстати, ты теперь свободный человек?»
2: «Не совсем».
3: «А, вот оно что. Роситу сменила другая? Тоже колумбийка из стриптиза?»
2: «Нет, на этот раз все совсем по-другому. На этот раз... ну, я вас как-нибудь познакомлю. Женщина из общества».
3: «А-а-а!»
2: Он чуть вскинул брови. «Женщина из общества — это значит, что не любовница. Это вроде как серьезно, по местным понятиям. Обсуждать подробности отношений с такими просто старомодно не принято. Когда Мануэль встречался с женщиной из общества, закончилось для него это свадьбой. И секретаршами в часах Булгари.
3: «Помолини, ты когда сделаешь заключение?»
2: «Через пару дней проверю кое-кого в колонии».
3: «Кто они?»
2: «Потенциально партнеры партнеров будущих покупателей. Просто я не очень люблю, когда в схеме появляются мои соотечественники».
3: «Понимаю».
2: В Центральной Америке большинство русских и русскоязычных или беглые должники, или жулье, которое пытается нажиться на новых приезжих. Такие берутся помогать, решать проблемы, много говорят, и все ради того, чтобы взять какой-нибудь аванс и сменить номер телефона после этого. Еще жители бывшего Союза Нерушимого несколько раз пытались организовать в Панаме откровенно криминальные предприятия, пытаясь то торговать наркотиками никокаиновой группы, так безопасней, колумбийцы или сальвадорцы убивать не приедут, то отмывать деньги. Обычно заканчивалось это быстро и навсегда. Полиция громила такие предприятия и сажала участников. Реалии тутошних они обычно не знали, действовать пытались нахрапом, а сажали здесь, не церемонясь. В той же Лахое одних американцев сидят сотни, и никакой зловещий госдеп не пытается их вытаскивать на свободу, присылая к берегам авианосца. Активность панамской полиции как раз полностью американцами одобряется и направляется. Так вот, если в будущем деле появляется русская или подобная фирма, расположенная в Панаме, да еще и связанная с движением товара, это настораживает всех. И проверять это стоит. Так что моя версия для Паломареса понятна и приемлема.
3: «Когда будешь готов, я начну работать с ними над документами».
2: «Можешь уже начинать, я думаю». «Не думаю, что я найду там что-то криминальное».
3: «Даже так? Еще лучше. Кстати, как у тебя с полицией?»
2: «Судить и сажать не собираются. Самозащита на территории,
3: где ты легально находился и пользовался всеми правами с разрешения владельца».
2: Закончил он за меня.
3: «Нормально. Если они так сформулировали, то в суд это уже не понесешь. Но в любом случае держи меня в курсе».
2: «Спасибо. Обязательно». Ланч затянулся на часа полтора. Разговорились. Я как на иголках сидел, но портить аппетит Мануэлю не хотел. Я же его сам пригласил. И только когда разошлись, я набрал Кики. «Есть новости?»
4: «Я уже возле дома, наблюдаю», — говорил он в трубку негромко, словно боясь, что его подслушивают. «Все выглядит жилым. Во дворе стоит машина, Nissan Patrol. Запиши номера».
2: Он продиктовал мне номер.
4: «Дома сейчас никого нет, как мне кажется».
2: «Ты запиши еще адрес. У этих братьев там фирма. Авенида 4А, блок 11. Называется БТЛ. Что это означает, ни малейшего представления. Посмотри, как это выглядит хотя бы, и прокатись вокруг с камерами. Потом посмотрим подходы».
4: «Понял.
2: Дальше по обстановке, сам смотри. Важно собрать предварительную информацию».
4: «Мне сегодня возвращаться».
2: «Чуть позже скажу, хорошо? Может быть, я к тебе прямо туда приеду. Может, вернешься и выйдем завтра вместе.
4: Чуть позже. Вале.
0: Так, Джефф, где он?
4: Набрал его номер и обнаружил, что он сидит у меня в офисе. Отлично, что и требовалось. Я буду минут через 15, не уезжай, пожалуйста.
5: Никуда я не собираюсь.
0: Отлично.
4: Появилось ощущение, что вещи стронулись с места. Все покатилось. И куда оно прикатится, только бог знает. Да и то вряд ли.
5: «Кстати, этот самый Марк Рут появился на месте», — сказал Джефф, — «и готов с нами встретиться».
4: «Ну что я говорил? Так всегда и бывает. То ничего-ничего, а потом все сразу. Тогда жди меня, сейчас поедем. Договаривайся».
0: Глава 13.
4: Поехали на моей машине. Джефф устроился справа. Район Эль-Конгреха был чуть в стороне от центра города и прижимался к кольцевой дороге. Но как раз это мало о чем говорило. Столица Панамы прижалась к берегу и вытянулась по нему на восток от входа в канал. И именно туда город и рос. Так что центр города очень сильно сдвинут к западу, а местами фактически центр заодно является и окраиной. Здесь тоже были высотки, пусть не такие высокие, как на берегу, и чуть проще архитектурой. Но район все равно считался чистым и приличным. Разве что иностранцы здесь почти не селились. Все больше преуспевающий средний класс из числа панамцев. Здание самого отеля, из которого исчез Брю, было четырехэтажным, белым, с затемненными стеклами больших окон. Новый отель, не из самых дорогих, но чистый и очень приличный. В таких ночь стоит обычно долларов 70 за хороший свит. А за номер попроще, так и вовсе 50. Самый удачный выбор для того, кто приезжает по делу. Именно возле него мне и удалось припарковать машину. А до банка мы уже пошли пешком. Фармацию, то есть аптеку, мы заметили сразу. Небольшое помещение на первом этаже с окнами, действительно заклеенными всевозможной рекламой. Я даже зашел внутрь, заодно прикупив упаковку метаформина. Как раз запас заканчивался. Посмотрел через окно на улицу, и вправду, только ноги и увидишь. Реклама какого-то противоцеллюлитного геля закрыла все окно. Здесь это популярно. Все, что должно уменьшать объем зада без лишних усилий. Усмехнулся. Как раз за этим окном колыхался такой зад, на который этот гель надо было, наверное, накладывать лопатой, чтобы подействовало хоть сколько-нибудь заметно. Когда вышел, посмотрел на обладательницу выдающейся кормы. Оказалась негритянка с кучей косичек, довольно молодая, активно поглощавшая огромную порцию мороженого. Ну ладно, приятного аппетита. Джефф позвонил с улицы, и когда мы зашли в подъезд банка, то у входа нас встретил среднего роста худощавый и жилистый англичанин, лет 50, седой и загорелый.
3: «Марк!» — протянул он руку.
5: «Джефф!»
4: «Сергей!»
3: «Прошу!»
4: Марк показал на незаметную дверь в дальнем конце операционного зала.
3: «Что такого в этих записях?»
5: «Человек исчез. Американец», — объяснил Джефф. «Похоже, что его выманили из гостиницы. Человек, который это сделал, мог попасть в ваши камеры. Скорее всего, попал. Мы на это надеемся, по крайней мере».
3: «Полиция придет?»
5: «Если мы что-то найдем, то придет. Это проблема?»
3: «Нет, ни в коем случае. Просто лучше знать заранее».
4: За дверью оказался небольшой пост охраны. Маленькая комната, два стола, над одним несколько экранов, в которые смотрел смуглый человек в униформе, вооруженный дубинкой и пистолетом.
3: «Начо, можешь пока сходить перекусить, мы здесь посидим», —
4: отпустил его Марк. Тот возражать не стал, сразу подхватился с места, и затем я увидел на экранах, как он сначала прошел через зал, а затем пересек улицу и скрылся в маленьком кафе напротив.
5: «Так, аптека здесь?»
4: — Джефф ткнул пальцем в один из экранов.
3: «Да, вот подъезд», — подтвердил Марк. «Какой день смотрим?»
4: Я назвал дату. Марк достал из сумки свой собственный лэптоп и воткнул в разъем кабель местной сети. Затем по запросу дважды быстро набрал пароли.
3: «У нас ролики делятся на куски по 10 минут для простоты поиска».
4: По ходу дела пояснял он, выбирая через Ctrl сразу группы файлов.
3: «Точное время не знаете, так?»
4: «Только примерно».
3: «Ладно, разберемся».
4: Если честно, я думал, что он скопирует нам все эти файлы с копом и скажет, мол, дома посмотрите. Но делать этого Марк не стал. Мы просидели рядом долго, таращась в экран его компьютера, пока я не сказал. Вот оно, кажется. Видно было не очень. Вход в аптеку был не совсем в фокусе. А частота кадров, равно как и их качество, особо не вдохновляла. Но Брю я все же умудрился опознать. Двигаясь рывками, он показался из-за угла, остановился на тротуаре, огляделся, затем вошел в аптеку. По таймеру выходило, что он провел там 1 минуту 80 секунд, после чего опять появился на тротуаре.
5: «Смотри, его окликнули!»
4: Первым заметил, как Брю повернулся в сторону припаркованных машин Джефф. «Ага, ага, вижу!» Ряд машин вытянулся вдоль тротуара, и было видно, как из одной, с этого ракурса не поймешь, что за модель и что за номер, вышла женщина. Ее было видно только со спины. Светлые брюки, просторная, скрывающая фигуру, такая же майка с открытой спиной, волосы, собранные в хвост, большие темные очки и бейсбольная кепка. Камера стояла высоко, так что видно было лишь козырек. И все. Лицо было укрыто почти полностью. Да и то, что видно, видно мельком. Потому что женщина сделала несколько шагов в сторону Брю, и затем ее скрыл рекламный щит. «Твою мать!» — сказал я громко от всей души.
3: «Подожди, может, еще покажется?»
4: — решил успокоить меня Марк. «Даже если и покажется, то все равно опознать ее по такой съемке почти невероятно. Думаю, что она камеры учитывала».
3: «Их теперь все учитывают», — сказал начальник службы безопасности. «Слишком много их стало, так что без учета действуют только клинические идиоты. Теперь, что бы ни случилось, где...» Полиция первым делом идет искать камеры на соседних домах. В Лондоне, кстати, почти весь город просматривается и записывается.
4: «Именно поэтому не хочу жить в Лондоне», — буркнул я.
3: «Да, но тех, кто взорвал бомбы в трубе, так по записям до самого дома вычислили. У любой медали две стороны. Так, вот они в машину садятся».
4: Точно. Женщина села за руль, а Брю обошел машину справа и забрался на пассажирское сиденье. Затем автомобиль отъехал, и я разглядел его марку. Светлая «Фиеста» предпоследней модели. На такой следили за Гонсалесом. Номер плохо видно, далековато, но, может быть, Витек сумеет кадр почистить и как-то выделить.
5: «А если назад?» — спросил Джефф. «Посмотрим, как она приехала».
3: «Без проблем»,
4: — кивнул Марк. По таймеру вышло, что «Фиеста» подъехала примерно за 15 минут до встречи с Брю. Приткнуть машину в этом месте было сложно, у тротуара они стояли бампер к бамперу. Но женщине повезло. Прямо перед ней, освобождая место, отъехал светлый, кажется, серебристый внедорожник. И маленькая «Фиеста» нырнула на освободившееся место. Повезло.
3: «Что за машина?»
4: Поставив видео на паузу, потыкал пальцем в экран Марк.
5: «Патрол», — сразу ответил Джефф. «А что?»
3: «Я бы все равно проверил»,
4: — задумчиво сказал безопасник. «Черт, патрол, патрол, ну да! Кики же увидел такую машину во дворе дома в колонии, так? Номер тоже не разглядеть. На Витька вся надежда. Но я почувствовал, как внутри, ну, как забурлило что-то, как накатило ощущение находки, добычи. Марк, а можно отмотать назад на тот момент, когда этот патрол приехал?» — спросил уже я.
3: «Без проблем».
4: Когда нашли момент появления светлого внедорожника, стало окончательно ясно, что мы не прогадали. Машина приехала в 7 утра, тогда, когда у тротуаров было пусто.
3: «Смотрите, он выбрал место так, чтобы щит прикрывал. Они знают про камеру»,
4: — уверенно сказал Марк, причем в его голосе слышался самый настоящий азарт. Охотничий инстинкт прорезался, похоже.
5: «Точно», — подтвердил Джефф.
4: Номер разглядеть с этого ракурса так и не получилось, но это и не требовалось. Брю выманили из отеля в 10 утра. А до того момента водитель несколько раз покидал патрул. Он ходил в кафешку напротив, ту, в которую сейчас ушел охранник, отпущенный Марком. Откуда вышел с большим пенопластовым стаканом кофе с крышкой. Потом он уходил туда снова, подозревая, что в туалет. Непрофессионально вел себя, откровенно говоря. Спустя рукава работал. Разнадзора за ним не было. Он тоже был в бейсболке и в очках, как и женщина, но крутился перед камерой достаточно, так что по нижней части лица с модной бородкой я его все же узнал. Эдуард Богатырев, старший брат убитого мной Артура. «Привет, Эдди», — сказал я тихо. Джефф с Марком не прореагировали, разве что Джефф сказал.
5: «Марк, копируй все, ладно?»
3: «Без проблем»,
4: — в очередной раз повторил он и добавил.
3: «Я посмотрю предшествующий день, и до этого. Они ведь еще и выбирали место, прикрытое от камеры, так что, возможно, замечу кое-что еще».
5: «Спасибо, было бы отлично».
4: Марк перекопировал записи на две болванки, которые я принес с собой, и протянул Джеффу.
0: Нам осталось только поблагодарить. На выходе мы столкнулись с Начо, охранником. Марк уже его вызвал обратно, похоже.
5: «Что будем дальше делать?» — спросил Джефф, когда мы шли к машине.
0: Кики наблюдает за домом этого парня, который занимал место. Он же следит за Гонсалесом. У нас есть плохой портрет японки, но все равно видно, что в кадре не она. Фигура совсем другая.
5: «Не она», — согласился он. «Была еще одна женщина на фото со слежки, так?»
0: «Так», — кивнул я. «Думаю, что это как раз она и есть. А Сатори тогда была в машине с семьей Гонсалес. Кстати, если подкараулить этого Эдуарда Богатырева возле дома, затащить его в Вен и вывести в джунгли, то мы могли бы узнать много интересного. Очень много, если не все.
5: Иначе-то погубить любые судебные перспективы. Тогда на полицейском расследовании можно будет поставить крест».
0: «Ну да, с этой точки зрения он прав. После вывоза в джунгли Эдю придется там и оставлять. Или перспектив протащить это через присяжных уже не будет. Правда, до присяжных пока это тоже донести та еще вероятность. Джефф, а что они получат с того, что мы можем отдать?» Я отпер машину с брелка и распахнул водительскую дверь. «Ничто ведь ни с чем не связывается. Даже Сатори пока существует отдельно от остальной компании. На пленке из Академии Бальбоа видно, как она села к ним в машину. По съемкам с камеры на въезде можно ее опознать внутри, по коленке и краю платья, если суд это съест. А дальше?»
5: «Слежка?»
0: «Они могут сказать, что хотели обокрасть Гонсалеса и отказались от идеи после убийства семьи. Из сердобольности. Или хотели его защитить, но не смогли. Если полиция устроит обыски, то может найти орудие убийства. Но может и не найти, так? И все. Все идут по домам».
5: «Ну да, это так».
0: «Джефф англичанин, а это значит, что с глубоким уважением к законам. Таким глубоким, какое мне, бывшему российскому гражданину, даже не снилось. Иногда это уважение начинает влиять на логику. А для меня логика здесь проста. За Стива надо рассчитаться. Еще надо узнать, кто убил Брю и почему. И мне кажется, что Акоста не так, чтобы очень заинтересован в судебном процессе. По крайней мере, он на это ни разу не намекал. А то, что Брю убит, можно сомнению не подвергать. Те люди, которые в этом участвовали, убивали всех. Так почему надо делать исключение для частного глаза из Майами? Ну вот убили его, я думаю, за то, что он на что-то наткнулся. Убивать на всякий случай никто никого не станет. Это слишком хороший способ привлечь к себе излишек внимания. Вот как сейчас. Сначала был частный сыщик, а вместо него появился загадочный человек уже из американского посольства, который может корректировать действия местной полиции и привлекать частников вроде нас. Это хуже, чем один Брю, уверяю. Намного хуже. Люди с мозгами такого не хотят. Джефф, а ведь Гонсалес не заплатит миллион за судебный процесс с неясными перспективами. Ты забыл?
5: Не заплатит, верно.
0: Кивнул Джефф, втискиваясь на пассажирское сиденье. Я ощутил, как качнулась подвеска Тойоты под его весом. Так что будем делать? Я завел машину, но отъезжать со стоянки пока не стал. Повернулся к нему.
5: Предлагай.
0: «Я уже предложил. Берем оставшегося в живых брата и везем в лес».
5: «В лес не годится», — покачал головой Джефф. «В лесу его придется убивать, а он может пригодиться позже. Надо найти место, куда его можно спрятать».
0: «Вот такой ты мне больше нравишься», — усмехнулся я и включил заднюю скорость. «Есть идеи?»
5: «У меня есть место. Вообще-то его предполагалось использовать в случае, если надо кого-то спрятать, но там есть где запереть». Есть человек, который будет охранять, если ему заплатить. Ему все равно, что охранять.
0: «Ричи?» — уточнил я. «Ну да, помню Ричи. Американец, бывший марин, на мой взгляд, так слегка тронувшийся умом. Или не слегка, судя по рассказам. Ему под 60, живет он на пенсию. И проценты с чего-то там. На западном берегу канала, между фортом Шерманом, бывшей американской базы, и фортом Сан-Лоренцо, старой испанской крепостью. Еще я помню, что у Ричи свой участок земли, немаленький, с какими-то строениями на нем, и при этом расположен он в глухих джунглях. А что если так, если мы возьмем Эдика в колонии?
5: «Почему Эдик?» — уточнил Джефф.
0: «Уменьшительное от Эдвард у нас».
5: «Пусть Эдик», — усмехнулся он. «Тогда поехали в офис. И Виктора посади в режим локдаун с его девочкой. Пусть запасутся едой и вообще не выходят из офиса. Найдут чем заняться. Я бы с девушкой точно нашел».
0: «Найдут», — согласился я. «Наиграются в мечи и магии свои до посинения. Поехали».

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.